0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
5: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: Дэвидсон Радио. Радио.
8: Американское радио на русском языке.
7: Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
9: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
10: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем, бизнесменом и почетным радиослушателем Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, на Дэвидсон Радио на волне 620 AM и желаем хороших выходных. Сегодня у нас весьма положительный настрой, и мы хотим поговорить на тему, которая, честно говоря, у меня возникла из календаря. Дело в том, что совсем недавно, буквально на днях, отмечался, день прекрасной леди Годивы. Вы, наверное, помните, как все образованные люди из истории, что в 1040 году в Ковентри прекрасная леди Годива, обнаженная, проехала по городу верхом на коне, чтобы заставить своего мужа, графа Леофрика, снизить налоги горожанам. Вот так она выступила на стороне горожан против мужа. Повторю, обнаженная на белом коне, да? И примерно в этот же день, но в 1995 году, папа римский Иоанн Павел II признал, что церковь дискриминировала или дискриминирует женщин. В связи с этим у меня возникла тема дискриминации женщин или там сексизм, назовите как хотите, на сегодняшний день. Безусловно, мы послушаем умного человека в Нью-Йорке Геннадия Стальнича, тем более, что я уже слышу его дыхание. Здравствуйте, Геннадий.
11: Доброе утро, Марина, и приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
10: Но вот все-таки, как вам кажется, я пыталась задать этот вопрос ненароком своим знакомым и близким про дискриминацию, например, в Америке. И практически все мне сказали, да нет никакой дискриминации, пожалуйста, ворота открыты. А вы как думаете?
11: Ну, прежде всего, Марина, я должен сказать, что, к сожалению, я не был очевидцем проезда обнаженной
10: Леди Годивы.
11: Годивы, да, к сожалению, в отличие от тех же Эдварда Радзинского или Виталия Вульфа, которые были в этом плане очень интересными рассказчиками.
10: Они как раз видели.
11: Что они были очевидцами, да, что были очевидцами. К сожалению, я этого не видел. Более того, я даже не только сейчас вспомнил этот факт, когда вы напомнили. Ну, я должен сказать, что в Америке, в принципе, американские женщины вот на общенациональном уровне, да, получили право голосовать только 18 августа 1920 года. Это было ратифицировано...
10: Знавато.
11: Да, ратифицирована 19-я поправка Конституции США. Ну, до этого были там различные штаты, где уже позволялось им голосовать. В частности, если не ошибаюсь, Вайоминг еще, кажется, в 1869 году принял соответствующее постановление. Но на общенациональном уровне это произошло только в 1920 году. Да? Достаточно как бы поздновато. И в преддверии этого, конечно же, мы помним такого деятеля, как международного рабочего движения, как Клару Цеткин, да, когда она связала день 1 мая, то есть, который праздновался как Международный день солидарности трудящихся, также связала его с борьбой за права женщин. Да, знаменитая демонстрация в Филадельфии тогда была в 1910 году, и создан так называемый Международный женский день, признали тогда в Копенгагене в 1910 году. В первую очередь тогда речь шла о чем? Что борьба за улучшение условий труда, равная оплата и, естественно, избирательное право. Основные, ну, как мы знаем, скажем так, потому что вот я сталкивался, если вот выйти на минуту от Америки, да, в советское время, когда мы жили в самой счастливой социалистической стране, по принципу, кто работает, тот ест, кто не работает, тот ест, что останется, там мы, безусловно, сталкивались, что, несмотря на объявление, что равные права у женщин и у мужчин, тем не менее проявлялась дискриминация в трудовых отношениях, например, в разнице заработных плат, отказ при найме из возможного декретного отпуска, да, стереотип домашний труд, да, что женщина-хранительница очага, и как бы это ведет к ограничению ее реализации, стереотип, что вторая смена, когда, ну, действительно это так было, это сейчас, допустим, у нас вместо стиральных машин, посудомоечных агрегатов, фактически домашние уже компьютеры, и нет дефицита продуктов, или можно что-то купить в кулинарии, но в советское время, мы же помним, да, и не только в советское время, в других странах, допустим, еще до 70-х годов прошлого столетия, что фактически женщина приходила с работы, у нее начиналась вторая смена, и с детьми, и проверить уроки, и что-то приготовить.
10: Ну, я помню свою сестру, я как-то рассказывала даже, я вот помню, была подростком, она вышла замуж, родила ребенка, ну, все как положено, как бы, да. И вот она работала, во время обеденного перерыва неслась в ближайший продовольственный магазин, чтобы что-то подкупить, а как мы помним, я не знаю, как было на Украине тогда, теперь в Украине, но в Москве был дефицит, значит, нужно было хотя бы что-то купить. Потом она заканчивала, шла на работу, заканчивала, ехала опять на общественном транспорте домой. По дороге еще пыталась зайти в один магазин, приходила с этими сумищами. Потом ставила пока готовить ужин или разогревала то, что приготовила накануне. Потом шла делать уроки с сыном. Потом она, значит, накрывала на стол. И потом жизнь продолжалась. И так каждый божий день. И никому даже в голову не приходило, что должно быть по-другому.
11: Совершенно верно. Я вспоминаю свою маму. Она была педагогом, она работала преподавателем химии в техникуме, который, кстати, я в свое время тоже закончил. И я прекрасно помню, ведь она приходила домой что-то приготовить. Да, конечно, у нас бабушка жила, тоже помогала. И что-то не успела на работе проверить, какие-то там контрольные работы. Все это тоже дома было. В этом плане я, кстати говоря, приветствовал, когда в Америке был создан профсоюз домохозяек. Да, то есть это было как расценено, что люди... которые не работают, допустим, женщины сидят с детьми, ведь это тоже, по сути дела, как определенная работа. Такой же профсоюз домохозяек, насколько я знаю, несколько лет назад был создан в России, кстати говоря. И плюс, ну вот вы сказали с продуктами, да, допустим, свою малую родину Брежнев никогда не забывал. Я живу в Днепропетровске, в Украине, с продуктами было получше. Но, тем не менее, тоже вот эти очереди приходилось выстаивать, да, на центральном рынке, на других рынках можно было купить все, что без очереди, но это было втридорого. И, кстати говоря, дискриминация, вот те, как бы, я назвал сферы, в которых как бы боролись против дискриминации женщин, где она была, не забываем, Марина, о таком важном, как, например, дискриминация в сфере образования и карьеры, да, что вот как, условно говоря, были такие, ну, негласно списки запрещенных профессий, да, так называемые женские специальности, не женские специальности, да, тем не менее, в самой счастливой социалистической стране мы сколько раз нам наблюдали вот этих мощных тетушек в оранжевых жилетах, которые укладывали шпалы и ремонтировали трамвайные пути и так далее, и тому подобное. И тем не менее, в определенной профессии был строго ограничен прием женщин. А, кроме того, ну вот разве что, вот я точно никогда не сталкивался в советское время, допустим, ну, скажем так, люди спорта и искусства, насколько я знаю, я знал спортсменов, которые получали такие же премиальные за свои достижения в спорте, или те, кто занимался профессиональной музыкой или изобразительным искусством. Но, вы понимаете, лично я столкнулся в Америке, я не сталкивался с этим, но в советское время, особенно явно, я как бы столкнулся вот... ну, это уже была даже независимая Украина, да, уже после распада Советского Союза, вот наш офис на моей компании, мы были соседями, офис большой логистической компании, отследующей там какие-то поставки, грузоперевозки, у них там приезжали делегации из Германии, из Италии, и иногда мы друг другу заходили, глава этой компании, я, допустим, друг другу там попить чай и так далее, и я нередко становился свидетелем. Такой стереотип был. Знаете, вот много компьютеров, у них девочки работали, сидели девушки за компьютерами, что-то происходит с системой, да, там что-то не работает, зависло и так далее. И они там вызывали, как я в шутку говорил, дети подземелья, значит, там с подвала, приходил их сисадмин. Но это был такой человек, всегда в потертых джинсах и всегда в любое время сезона в таком свитере, такой взъерошенный, в очках, значит. Вот он приходил, он запускал эту систему, и параллельно он комментарии давал. Смысл комментариев был всегда один, что, ну вот, девушек нельзя допускать до компьютеров, у них не то, да, руки стоят, вот это вы не делали, это вы не нажимали, это то, а вот надо было так. И вот это я выслушивал каждый раз, и это, по сути дела, это была дискриминация.
10: Эх, его бы в Америку! Да. Его вот бы именно, тут порвали, да, на кусочки.
11: Да. На кусочки бы, потому что это был стереотип, что якобы женщины плохо разбираются в компьютерах.
10: Разбираются, да.
11: Да, это ерунда полная, абсолютно, это я на своем опыте. Я никогда не работал под руководством женщины, да, но я должен сказать, надо не забывать, что в эмоциональном плане, как бы в моральной выносливости женщины могут дать фору мужчинам. Да, в физическом плане, допустим, нет, хотя мы уже видим, что женщины не только служат на равных с мужчинами в армии, они... в таких дисциплинах вида спорта, которые раньше представить нельзя было, выступают, как тяжелая атлетика, борьба, бокс. Но в эмоциональном плане они более, в моральном плане, выносливы, да, и более устойчивы. И это глупый очень стереотип, что с компьютерами, так же, как вот эти все анекдоты, Марина, ведь, по сути дела, это ведь анекдоты, толчок от противного как бы идет, да, вот эти знаменитые анекдоты о блондинках. Как шутку говорят, что кто сочиняет анекдоты о блондинках, их сочиняют брюнетки тоскливыми, одинокими, длинными вечерами. И поэтому я должен сказать, что это абсолютно равноправие. несмотря на то, что мы часто называем женщин представительницей слабого пола, и говорим, что сила и красота женщины в ее слабости, тем не менее, я считаю, что это уже анахронизм на сегодняшний день, когда вот по зарплатам, по каким-то различным другим признакам, что женщины якобы, ну, меньше получают. В Америке я с этим не сталкивался, в мире это по-прежнему, конечно, есть определенные проблемы в этих странах. И я считаю, что эта борьба совершенно справедлива, за равноправие женщин с мужчинами, за отсутствие дискриминации, и совершенно справедливо и оправданно.
10: Я добавлю от себя, значит, вот по моим наблюдениям и используя подготовку к этой программе, все равно, смотрите-ка, вот вы говорили про выборы. В 1920 году только в Америке начали разрешать женщинам голосовать, да?
11: Да.
10: Мы
11: да,
10: все
11: да.
10: знаем, что Новая Зеландия была, открыла Америку, она вот эту красную ленточку разрезала, и в 1893 у них произошли вот эти вот первые исторические выборы, где женщины голосовали наравне с мужчинами. Но в Саудовской Аравии, богатейшей стране мира, только в 2015-м, вот если брать начало и конец, ну это же нонсенс. Но даже если это ислам, и даже у женщины определенное место в уголке, в чадре, с детьми и на кухне, или то, я не знаю, на кухне или где, но все равно, ну согласитесь, что взгляд на женщину специфический, так скажем. Все равно остается семья, все равно ты подвластна мужу, и, например, если ты в компании, даже вот современная жизнь наша, но все равно нужно даже хотя бы подыгрывать и изображать, что ты под мужем, как бы, что муж король. Но даже, я бы сказала, грубее, но стесняюсь это сделать, что нельзя публично мужика лишать его достоинств, вот так вот скажем, иносказательно. Вот этот момент, с одной стороны, женственность, вот как нам прививали, да, что нужно быть скромной, что не надо там слишком ярко краситься, что женственные должны быть платьица, бантики и так далее. При этом женщины, вот особенно здесь у нас в Америке, ну, претендуют и попробуем запрети на абсолютное равенство. Вот мне кажется, оно не так уж и нужно. Давайте подключим наших радиослушателей к разговору.
11: Да, я хотел бы только отметить, что, конечно, страны, страны, мусульманские страны, это отдельная тема, связанная с традициями, определенные религиозные традиции, культура, или, допустим, страны Кавказа, да, на Кавказе, допустим, не мусульманские страны, есть определенные эти стереотипы, и как бы даже я сказал традиции. Но, тем не менее, мы же помним, есть же уже случай, Индира Ганди, вот в Индии, да, она была премьер-министром, Беназир Бхутто покойная, тоже в Пакистане была премьер-министром, они, им как бы удалось разрушить в определенной степени это стереотипы, и нельзя, в общем-то, говорят, что семья, женщина – это шея, мужчина – это голова. Когда шея повернет, туда и голова. Но, с другой стороны, я как бы считаю, что лучше всего паритет, когда все-таки 50% на 50%. Но мне понравилось ваше замечание относительно мужского самолюбия, что когда вот на людях, чтобы произвести впечатление, что муж как бы в семье голова. Но, тем не менее, знаете, по-прежнему, ну, я вот помню в советское время финансами часто в семьях, ну, вот в нашей семье так не было, но я знал, очень многие семьи, где финансами распоряжались вообще-то женщины. И как бы в этом плане не это ли показатель, кто в семье глава, да? Но ну, да. Все-таки, Марина, я
10: мужик
11: я
10: приносит, женщина есть, да, есть, складывает да, в тубочку.
11: Да-да-да, но есть все-таки приятно все, когда говорят, что женщина должна быть, конечно, слабой и так далее. Конечно, я предпочитаю, ну, действительно, чтобы, допустим, женщина всегда оставалась женственной. Не мои герои статуи женщина с веслом или женщина с отбойным молотком. Ну, теперь можно радиослушать звонки, я думаю.
10: Хорошо. Слушаем вас, пожалуйста. 718. Да, пожалуйста.
12: Алло. Значит, Марина, вот вы говорите насчет дискриминации женщин. Я работал На заводе у меня были подчиненные женщины, но когда родился у моего подчиненного ребенок, я пришел к нему, он пригласил на день рождения, ни одной женщины не было. У нас, говорит, по узбекским законам, говорит, не положено женщин никуда допускать, не положено, говорит. Обслуживали одни мужчины, братья, друзья, все подучили. Я говорю, слушай, ты пригласил на рождение ребенка, и мы не видели ни твою жену, ни твоего ребенка, куда, говорит, по узбекским обычаям не положено. Вот вам вообще ревидация. Понятно, Марина?
10: Да, да, вот спасибо большое, песня. Роберт, за участие в программе. Спасибо. Заодно я и узнал, что вы были начальником. Но, конечно, ислам – отдельная история. Вы правы, Геннадий. Но все равно у женщин... Вот я помню, что вела какой-то концерт, где главный герой был грузин. И вообще там грузины танцевали, плясали. Фантастично. Здесь, в Америке, у нас в Бруклине. Это было 5 лет назад, наверное. И... я быстренько провела концерт, и потом у них был банкет где-то в ресторане. Я, конечно, не пошла, потому что я живу, во-первых, в Нью-Джерси, надо было добираться, и целая история. И я, ну, уехала тихо по-английски. И он потом звонит и говорит: «Марина, куда ты пропала? Ты как настоящая грузинская жена. Приготовила, накормила, и тебя нет». Вот такая психология.
13: Я думаю, время...
10: Может быть, это и хорошо.
13: Я думаю, время не стоит на месте, потому что вот у меня близкие знакомые, допустим, киргизская семья, да, и вот человек, он таджик, но он с Узбекистана, и вот на всех днях рождения, на всех каких-то таких мероприятиях, событиях, куда бы ни приглашали, там женщины присутствуют, сидят женщины, дети, мужчины. Ну, возможно, я не знаю, как было в странах их проживания, но здесь, в Америке, абсолютно на равных они себя чувствуют, со, с их супруги, наравне со своими мужьями.
10: Ну, слава Богу. Хоть это хорошо. Слушаем вас, пожалуйста.
14: Доброе Алло. Утро, Марина и Геннадий. Это Лев. Вы знаете, мы
10: Здравствуйте, Лев.
14: Интересное время. Женщины начинают приходить к власти, они завоевывают мир. Есть, конечно, женщины чудо, такие как Тэтчер, как Голда Мэйр, но вот есть и женщины как Оказио и вот Шевальер, я ее называю Швалью, из команды мэр Нью-Йорка. Не дай бог, если они придут к власти, будет катастрофа. Вот. Но женщина...
10: То есть вы считаете, надо тормозить? Тормозить нужно,
14: нет,
10: да?
14: Нет, тормозить каких-то не женщин. Надо, просто надо, чтобы больше умных женщин было, понимаете? Мне кажется, что они мстят мужскому полу за унижение в прошлом. Вот.
10: Интересная версия, да.
14: Марина, пожалуйста, да-да. Сделайте мне одолжение. Дайте мой телефон Симе Березанской. Здесь у нее была чудная передача, вторая, об Элле Фицджеральд. Я хотел бы ее похвалить и кое-что сказать интересного. Пожалуйста, дайте ей.
10: Я, когда буду в воскресенье, оставлю этот номер, потому что у меня, честно говоря, ее номера телефона нет.
14: Нет, мне не
10: Но
14: нужно.
10: Я оставлю...
14: мой телефон дайте.
10: Я поняла. Я оставлю ваш номер телефона на телевидении в воскресенье.
14: Спасибо большое.
10: Не за что.
14: Я уже с ней разговаривал в первой передаче. Ну, первая передача была не очень хорошая, а вторая была очень хорошая. Она, очевидно, простудировала книгу ее биографии. Вот и все.
10: Хорошо,
14: спасибо
10: хорошо.
14: Вам за программу. Спасибо.
10: Ладно, Лев, будет сделано. Спасибо вам. Дорогие друзья, мы подходим уже к финалу первой части нашей встречи сегодня в программе «До самой сути», участниками которой являются наш творческий союз в лице звукорежиссера Акмаля Тахирова и писателя Геннадия Стальнича. Мы сегодня говорим о дискриминации женщин. Как вам кажется, она продолжается, ее нужно остановить, нужно с этим бороться. И вот там... зарплата, занятость на работе, руководящие посты. Давайте об этом поговорим во второй половине нашей сегодняшней встречи.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
15: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
17: тараканы. Ничего, меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
18: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
19: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
20: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
21: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
22: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
23: Мой адвокат.
24: Мой адвокат.
25: Юрий Прохин.
26: Опыт. Мудрость.
27: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
28: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
29: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
30: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
29: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
30: Театральная гостиная «Дэвидзон Радио» представляет.
29: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
30: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
29: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
30: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
29: И оставить после себя невозможную боль.
30: 20 сентября в 5 часов вечера.
29: Театральная гостиная «Дэвидзон Радио». «Солнечный удар».
30: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
31: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
29: Ждем вас. С любовью.
30: Некоторые встречи не заканчиваются. Никогда.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
5: Мы готовы помочь. «Дэвидзон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на «Дэвидзон Радио»
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Программа Марины Левинсон.
1: Творческая радиобригада в лице звукорежиссера Акмаля Тахирова и писателя Геннадия Стальнича приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. Сегодня пятница, вы слушаете программу «До самой сути», и мы, как всегда, приглашаем вас к разговору. Набирайте 718-303-90-90. И как вам кажется, существует ли дискриминация женщин на сегодняшний день? Имеется в виду, конечно, на работе, я не знаю, во взаимоотношениях с мужем, в семье и так далее. Вот, Геннадий, продолжая тему бытовую, так скажем, вот такое понятие, как меньшая зарплата сотрудницы по сравнению с тем, что мужчина занимает такую же должность, выполняет такую же работу, такой же объем, но мужчине платят больше. Вот существует такая теория. Как вам кажется, она имеет место?
2: Марина, я честно скажу, я с этим не сталкивался. В Днепропетровске, когда я возглавлял рекламное агентство, у меня были и девушки в офисе работали, да, в моей команде, и ребята. Я различий не ставил никаких. И я должен сказать, что вообще вот эти стереотипы, я думаю, вы со мной согласитесь, привнесены в немалой степени было и тем, как нам таким средством, как кинематограф, да. Ну вот вы посмотрите, допустим, в советское время, были ли, можно ли назвать достаточное количество фильмов, где, допустим, героиней была бы женщина, ну, допустим, исключая там «Великая Отечественная война», там «Работа в подполье», «Партизаны», это понятно, да, или там «Героини спорта». Ну, были какие-то фильмы, где, ну, любовные какие-то были, коллизии, там вот Чурсина, я помню, играла, по-моему, фильм «Журавушка» называлась, или в

0: женщины как бы обладают теми же способностями, тем же количеством знаний, навыков, умом, чтобы силой воли добиться определенных успехов в профессиональной сфере. И мне кажется, это вообще была какая-то несуразность. Ну, специальность, да, какая-то дифференциация по зарплатам, это может быть, когда ну, действительно человек выполняет какую-то тяжелую работу. Вот у нас в металлургии было, допустим, сталевары, доменщики, но женщинам там невозможно было работать в тех условиях. Естественно, они получали выше зарплаты, чем, допустим, девушка, которая работала там в офисе, сидя там, глядя на, там, на монитор и так далее, или бухгалтерия. Вот в этом плане могли быть, конечно, различия в зарплатах. Также при одинаковых профессиях, я считаю, что это, ну, это действительно дискриминация самая настоящая, и с этим надо бороться, и, безусловно, это не должно никак влиять на оплату труда, да, потому что я считаю, это как бы и моральное унижение. Но я просто хочу сказать, что, вы знаете, вот есть какие-то специфические виды. Вот, Марина, вы знаете, некоторые тренеры в спорте, да, вот я сталкивался, допустим, такие виды спорта, как были легкая атлетика, плавание, талантливые тренеры, которые действительно создавали, выращивали хороших спортсменов и так далее, а даже женщины, будущие тренерами, Марина, некоторые и женщины, и мужчины с неохотой брали девочек тренировать. А знаете, по какой простой причине?
1: Почему?
0: Как бы это сказать, специфика женского организма предусматривает такое понятие, как ну, месячный, да, и один тренер мне говорил, да это кошмар какой-то, хватаясь за голову, готовишь человека к соревнованиям и так далее, вдруг начинается вот этот период, она ничего не может сделать, результат не тот, подгадать тяжело, принимать специальные гормональные таблетки, которые к сбою задержат этот период, опасны для организма. Это такая головная боль, куда проще работать с мальчиками. Да? Или, например, такая сфера очень специфическая киноискусства, да? Движение мету. Вы помните, да? Когда и Николь Кидман, и Джоли, Анджелина Джоли, другие выступили о притеснениях, через что им пришлось прийти, чтобы получить роли, какие непристойные предложения они получали. Я им сочувствую, но вы знаете, мне понравился ответ Барбары Стрейзанд, когда она Кидман ответила, что, вы знаете, у меня тоже в свое время поступали предложения, я их отвергла. И несмотря на это, благодаря своему таланту, я стала известной певицей, известной актрисой. То есть тут уже как бы лично...
1: Ну, вспомните печально известного этого теперь режиссера Пырьева, который, ой, если ты через его диван не проходила...
0: Да, он сломал жизнь.
1: Да, да, людей зарывали в асфальт, что называется, закатывали, понимаете?
0: Целиков, прекращались Кириченко,
1: карьеры.
0: Да, они все да, сломаны были, их судьбы. Да, это действительно, ну, о чем тут говорить? Талант талантом, но... Ну, Мурло, ну как так можно было? И мстил же, действительно мстил потом. В списке эти
1: ну,
0: были...
1: Ну, закомплексованный человек, видимо, какая-то проблема да. была. Давайте была, примем звонок.
0: Да.
1: Пожалуйста. Алло.
2: Добрый день, Мариночка.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Шлюха небольшая.
1: Слушаем вас, пожалуйста. Алло.
3: Алло. Алло, доброе алло. Утро.
1: Да-да. Здравствуйте.
3: Ну, Марина, давайте, а ну-ка посмотрим на ситуацию со стороны Торы. Мы Тору ходим, смотрим, в синагогах бываем, в церквях читаем иногда Тору. И что сказал Бог по поводу того, что женщина должна быть вовлечена. За то, что ты сделала, будешь иметь влечение к мужу, и он будет над тобой господствовать. Короче, он поставил ее в ту позицию, в которой она должна быть. Мужчину поставил сверху, он тоже должен быть в этой позиции. Если сейчас взять, что женщина может рожать ребенка и 9 месяцев носить плод, попробуйте, а ну-ка, мужчину хоть раз это сделать. Человечество остановится, никто рожать не захочет. А у женщины может и 2, и 3, и 10 рожать. Так положено по закону. И если женщина в доме решает, какую занавеску повесить, какого цвета поделать ремонт, какую мебель, это все решает женщина. Мужик, это что? Охотник, который идет, добывает пищу, приносит домой, дает женщине, она начинает очищать рыбу там или зверя, шьет какие-то одежды. Вот так было с самого начала. Я вот много замечал, когда на Ютубе смотрел вот эти на

0: контактировали с мальчиками. И что? В конечном итоге, эта, которая на бокс выходит, одевает перчатки с мальчиком, получает по сусалам и убегает с ринга уже со слезами на глазах. Ну, у каждого своя позиция. И вот эта дискриминация, это обычная заморочка. Каждый должен быть на своей позиции. Если мужик может таскать якорь, поднимать на корабле и спускать тяжелый вот этот труд на корабле рыболовном, то женщина там не может быть. Ну, не надо называть все дискриминацией, если где-то женщина уступает по своим физическим возможностям. Но в семье она хочет иметь первенство. Что нельзя делать? Надо быть под мужем, сказал же Бог. Будет над тобой господствовать. То значит, ты будешь номер два. Хочешь ты или не хочешь, эту позицию надо принять. И все, ну как
1: ну, да. Ну, а насчет карьеры, это уже, если ты плюс к этому хочешь дальше развиваться на своей работе, это уже да. Твой выбор. Но ты должна быть прежде всего матерью и хозяйкой. Правильно я вас поняла,
0: это,
1: да?
0: Это закон, как вам сказать, Божий, что ли, что мама, ну, она, да. Вот дети что-то случится, они же не кричат, папа, они, мама, меня кто-то ударил. Мама, он сразу ребенок кричит маму. Вот смотрите,
1: ребенок. Ну потому что мама всегда рядом. В этом проблема, конечно.
0: И мама слезы утрет. Девочка 5 лет и мальчик 5 лет.
1: Но хотя я вам скажу, я знаю одну семью, в которой папа. А мама себе строит карьеру до сих пор, все время ищет какую-то любовь, оставила это прекрасно двоих девочек папе, и папа этот растит их с грудного возраста. Вот такую я семью тоже знаю. Но это исключение, я с вами согласна. Я согласна.
0: Понимаете, знать, какую семью можно, но это не значит, что это правильно. Правильно то, что
1: да,
0: папа
1: согласна.
0: Папа строит крышу, папа кладет кирпич, папа кладет пензоблок, мешает бетон, несет арматуру, ставит окна. Мама в это время готовит обед, накрывает на стол, работники покушали, сели. Все, это нормальная здоровая семья. Сегодня вот эти вот заморочки философские начинают. Феминизм, шминизм. Останьтесь уже так, как вам положено быть. И мир будет лучше.
1: Хорошо, ответьте мне тогда на вопрос. Ответьте на вопрос. Вот вы согласны с тем, что все равно, если женщина, да, хорошая мама, хорошая жена, замечательно держит домашнее хозяйство, но она идет еще и работать. И вот ей платят меньше зарплату, устанавливают меньше, чем мужчине. У нее меньше возможности сделать карьерный рост, как американцы это называют, стеклянный потолок, да? Тормозят ее в карьере. Вот с вашей точки зрения это существует?
0: Это уже начинает уходить в прошлое. Вот посмотрите, сегодня пилоты и женщины оперируют Боинги, которые летают на дальние расстояния, и мужчины тоже пилоты, они пока получают одинаковую зарплату. Маляры женщины и маляры мужчины одинаково сейчас получают зарплату, это я точно знаю. Электрики женщины и электрики мужчины тоже получают одинаковую зарплату. Разница, это было раньше, сейчас уже начинает уравниваться, потому что технология так развилась, что не надо тебе таскать тяжелые. У тебя есть специальные инструменты, у тебя есть лебедки, у тебя есть тяжелые машины, которые это делают за человека. Тебе надо научиться оперировать. Вот как женщина-пилот, она идет, у нее компьютер вычисляет все абсолютно, подсказывает ей, сколько до земли осталось. И ты, когда касаешься...
1: Ну да. Скажите, надо... существует, опять же, расхожее мнение, что женщины недостаточно представлены в органах власти.
0: Это в смысле
1: вот,
0: Маргарет
1: не
0: Тэтчер,
1: так много их
0: да?
1: В правительстве, как вам кажется? Знаете, вы бы хотели, чтобы в Америке была женщина-президент?
0: Я бы не хотел это, потому что у мужчины есть другое мышление. У женщины мамино мышление, у мужчины папино мышление. И вот я хотел договорить, что когда мальчик 5-летний вырастает, берет пистолетик или там самосвал, или какую-нибудь механическую игрушку, то девочка 5 лет берет куколку, берет коляску. Кто им 5 лет, дети, объяснил, что надо брать и чем играть? Это уже заложено природой. Это уже Господь наш Творец так заложил в каждого, кто что имеет свое место и как должен двигаться. Если женщина будет в правительстве, ну, есть примеры. Маргарет Тэтчер прекрасный был премьер-министр. Индира Ганди была прекрасный премьер-министр Индии. Все было прекрасно. Но после них почему-то больше никого нет. Вот как-то странно, да? Вот почему? Было все хорошо, все прекрасно. А вот нет, ну не идет, ну не получается. Если написано, что будет ветер, сегодня туч, и вдруг пойдет дождь, все удивляются. А как так? А так по природе поставлено. Если будет дождь идти, то ты что хочешь, пиши и говори. Пойдет ветер, будет ветер, так положено. И мы начинаем уже крутить.
1: Геннадий, прокомментируйте, пожалуйста, какие у вас эмоции на выступление нашего уважаемого радиослушателя.
0: Юрия.
2: Я согласен, я говорил об этом, что есть определенные специальности, которые женщины, ну, я сказал, что я не приверженец, да, женщины с отбойным молотком, определенные специальности, несущие физические нагрузки, которые в этой роли женщины смотрятся нелепо, в конце концов, это вредно для здоровья. Я не согласен относительно политической деятельности. После Тэтчера, Беназир Бхутта и Индира Ганди было несколько премьер-министров, и сейчас есть в скандинавских странах женщины, которые очень хорошо справляются, считаю, со своей работой. И более того, датского премьера нельзя называли, что она единственный мужчина в коалиции, которая поддерживает Украину. Настолько жесткая ее позиция. Мы видим Каю Калас, да, эстонку, которая выполняет функции как бы министра иностранных дел ЕС. По жесткости она не уступает никакому другому политику. Касательно переноса вот религиозных определенных постулатов, я крайне осторожно к этому отношусь. Если, допустим, это касается как-то на уровне семьи, да, это допустимо. Когда это проецируется на какую-то деятельность производственную, на профессиональную сферу,
0: а вот
2: я отрицательно. Ангела Меркель, она может нравиться, не нравиться, но ее немцы выбирали. Она была премьер-министром, она была продуктом своего времени, это уже потомки рассудят. Я, например, допустим, не гражданин Германии, я могу и отрицательно и положительно относиться к этой деятельности. Если бы она была очень плохим канцлером, ее бы два раза бы не избрали.
0: Ну, ее избирали два раза, потому что те, кто работали, не ходили на выборы, как это произошло с Мамдани. На работу никто не пошел выбирать тех, кто тяжело работает. Он приходит домой уставший, он хочет отдохнуть. Посмотрите на сегодняшние выборы. Выбрали его так, что Ангела Меркель была выбрана точно так же. Она пела песенки, обещала золотые горы. В реальности сегодня в Германии там уже начинается все переворачиваться. Уже не та Германия, что была до Ангела Меркель. Ангела Меркель была еще и пионеркой, она имела в голове коммунизм, социализм. Вот это вот тоже подсказывает о том, что не
1: однако
0: так.
1: Однако ее очень быть. Любил народ и называли мутор.
0: Нет.
1: Мамаша,
0: нет,
1: да?
0: Нет. Это обычная подстава российской пропаганды, что ее любил народ, и там Германия подставляла ее. Но в реальности народ не любил. У меня знакомые есть в Германии, они недовольны были ее политикой. И вот это вот заезженные вот эти мигранты там сейчас такое творят, что просто немцы абсолютно недовольны этой ситуацией. Так что Ангела Меркель так, по телевизору были довольны, а в реальности нет.
1: Спасибо вам большое. Спасибо за участие. Пожалуйста, мне кажется, был интересный диалог. Да, Геннадий? Мы просто должны заканчивать.
2: Я могу сказать, да, что в свое время поражение Хиллари Клинтон на выборах, мне, я должен сказать, что в меньшей степени было обусловлено с тем, что часть американцев решила, что Америка не созрела для президента женщины. Я думаю, это ну, далеко не главная была причина. Я думаю, что в политике женщины как бы уже сказали свое веское слово, по-разному можно относиться к их деятельности, да, к их результатам. Я как бы оставляю оценку деятельности Ангелы Меркель, в первую очередь, на суд гражданам Германии, да, которые кто-то вспоминает ее добрым словом, кто-то резко негативно. Это вполне нормально для любого политика, независимо от того, мужчина ты или женщина.
1: Знаете что, я вам сейчас предложу одну песню, она, конечно, не про дискриминацию, но, однако, про женщину. Дело в том, что я недавно заочно познакомилась с поэтом Сергеем Гавриленковым. И вот вместе с Игорем Ястребовым, одесситом, они сочинили песню, которая такая, я ее назвала «Детективный музыкальный рассказ». Вы уж послушайте, и мы закончим на нем программу, но нужно слушать внимательно. Песня достаточно длинная, но интересная. Хорошего вам всем настроения. Благодарю коллег за возможность проведения такого замечательного эфира. Спасибо.
2: До свидания.

0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Америке новый ценовой рекорд. Средняя стоимость дизельного топлива достигла $5.85 за галлон. Главная причина – перебои с поставками топлива из-за конфликта с Ираном и ограничений судоходства через Ормузский пролив. Рост цен на дизель особенно болезнен для перевозчиков сельского хозяйства и доставки товаров, а значит, может постепенно отразиться и на магазинных ценниках. Цена нефти за неделю прибавляет больше 6%. Брент поднялась выше $90 за баррель. Движение судов через Ормуз остается ниже обычного уровня. В Нью-Йорке высокие цены на топливо особенно чувствительны перед праздничным уикендом Labor Day, когда миллионы американцев отправляются в поездки. Илон Маск в августе направил свыше $800 тысяч на поддержку кандидатов от республиканской партии перед ноябрьскими промежуточными выборами. Средства были направлены через созданную бизнесменом политическую организацию «Америка ПЭК». Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал республиканцев меньше упоминать его имя в своих кампаниях и проводить агитацию, опираясь на общие достижения действующей администрации. Политический комментатор Джеймс Карвилл сенсационно заявил, что Трамп уйдет в отставку в ноябре после промежуточных выборов, которые, по его мнению, принесут республиканской партии катастрофический результат за всю историю. Авианосец Авраам Линкольн прибыл в Таиланд. В сети активно обсуждают плачевное состояние корабля и то, как американские моряки проводят первые дни на суше в магазинах и барах. МТА изменит график работы метро в праздничные дни. О погоде. В Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 70%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Davidson Radio.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: Davidson Ambulance Assist. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.

0: Нью-Йорк.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов, чем все
1: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван». Сейчас с ними.

0: особые приметы. Очень любит рыбий жир при звуках флейты. Теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, лучезарные алмазы моего сердца. Спасибо, что вы сегодня у радиоприемников. Сегодня программа «Караван» радует вас. Микрофон у Бориса Везов и, конечно же, выпускающий редактор Паша Куглин. Мы вас любим, дорогие мои. Спасибо, что вы с нами. Сегодня, на мой взгляд, программа достаточно интересная, потому что, да, господа, осень за окном. Но мы помним, друзья, что осенью должны падать исключительно листья, а не настроение. Да, мы нашей программе дарим свет, не задумываясь, и он обязательно вернется к вам и к нам огромной волной радости и вдохновения. Поэтому мы начинаем эту цепочку добра прямо сейчас. Программа «Караван» для вас. Сегодня пятница. Добро пожаловать.

0: Ну что, дорогие мои, конечно, огромное спасибо всем тем, кто прильнул к своим радиоприемникам, кто с нетерпением дожидается с часу до двух каждую пятницу программу «Караван», где Борис Обезов и Паша Куглин радуют ваши сердца. Мы сегодня с вами на позитиве, потому что все-таки за окном осень еще далеко, вступит в твои права, а у нас за окном лето. Но в любом случае, когда мы понимаем, что сентябрь, у нас автоматом уже вызываются чувства к тому, что сегодня действительно, господа, уже начало осени. Но мы сегодня поднимаем настроение, поэтому собираем впечатления в сердце, и пусть из них сложится симфония счастья. Сегодня именно это тема нашей роскошной программы.
1: В эфире музыкальная программа Бориса Обезова «Караван, караван, караван».
2: Ой, Борис Обезов, «Караван» — это хорошо.
3: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
0: Самое интересное, друзья, то, что мне приятно, то, что вы уже звоните своим родным и близким, говорите, что радиопрограмма «Караван» уже начала свой бескрайний бег по музыкальному эфиру. Дорогие друзья, огромное вам спасибо за письма, за то, что пишете. Спасибо, читаю. И я очень надеюсь, что наша полезная информация с «Волн Дэвидсон Радио» вас не напрягает, а только радует. И поэтому хочу выразить огромную признательность мебельному магазину «Экспо Фёрничер». Господа, приглашаю вас в мебельный салон «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас действительно, друзья, появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Доступно и выгодно таких цен, как «Экспо Фёрничер», вы не найдете нигде. Друзья, «Экспо Фёрничер» ждет вас по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Спешите поменять жизнь к лучшему. Самое главное в любом бизнесе – это взаимоотношения с владельцем. Фархад – человек с Востока, поэтому знает, как достать сердце, а точнее подберет ключ к любому сердцу любого клиента. 718-459-0504, 459-0504. Каждый день сюрпризы, господа, заходите, получите море удовольствия, но при этом не забываем говорить, что слышали эту рекламу в радиопрограмме «Караван». Из уст Бориса Обезова я вам очень признателен. Фархад, огромное спасибо!
3: Судный Борис Обезов, программа «Караван».
4: Бомбармия, Киргуду.
5: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
6: Какой Якин? Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
7: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Судный Борис Овезов, программа «Караван».
4: Бомбармия, Киргуду.
0: Ну и, конечно, господа, если вы следите за моими публикациями в ленте Facebook, то вы наверняка уже обратили внимание, что мы буквально позавчера вернулись с Португалии. Невероятный тур. Очень было красиво, группа потрясающая. Конечно, Португалия в конце августа и начало сентября – это потрясающее зрелище. Невероятная страна. Я ее открыл для себя и, конечно же, хочу еще и еще вернуться туда, чтобы все-таки насладиться вот этим невероятным зрелищем этой потрясающей страны, господа. Я думаю, что сегодня я брошу клич, чтобы кто-то из группы позвонил и свои чувства вот именно выразил всем тем, кто с нетерпением дожидался, информацию о том, как же все-таки прошел у нас тур. Ну, хотя хочу отметить, на фотографиях и на видео, которые были опубликованы мной, было видно, конечно же, это все было естественно, хоть я часто и говорю, друзья, сделайте приятное лицо, как будто вам здесь нравится. Но в любом случае, на самом деле нравилось. Огромное вам спасибо, господа. Спасибо нашей радиостанции, что дает возможность именно реализовывать себя как творческая личность уже в другом направлении, именно в туристическом. Огромное спасибо судьбе, что действительно получил такой дар, чтобы постоянно не останавливаться, а что-то плодоносить, созидать, чтобы было окружающему миру интересно. Огромное спасибо. И я думаю, что в ближайшее время у нас потрясающая группа в Узбекистане, она уже собралась, друзья, и по многочисленным просьбам группа в Баку.
8: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
9: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
10: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
11: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
12: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-57-37, 646-427-57-37, или заходите на сайт www.borisavizov.com.
13: www.borisavizov.com.
14: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым
12: с 25 октября по 3 ноября.
15: Я говорю, когда очень злишься, надо отвлечь себя. Вот я, например, начинаю мыть окна. И мне наплевать, что подумают остальные пассажиры автобуса.
16: Стоп на музыка в программе «Караван».
0: Ну и, конечно, господа, к программе. Давайте сегодня я хочу предложить вам одну необычную вещь. Я хочу, чтобы на некоторое время вы забыли, в конце концов, о списках ваших дел. Забудьте о том, что нужно купить, что нужно оплатить, что кому-то нужно позвонить, куда-то нужно успеть. Давайте просто остановимся, сделаем глубокий вдох и представим, что у каждого из нас есть особый чемодан. И только этот чемодан совершенно необычный.

0: Да, друзья, чемодан, о котором я говорил выше, он необычный. Тем, что в него нельзя положить одежду, нельзя положить обувь, нельзя положить документы и даже зубную щетку положить нельзя. Зато туда можно складывать самое дорогое. Впечатления, встречи, улыбки, путешествия, разговоры, просто смешные истории.
1: Ой, предо мной.

Я обычно даю характеристики каждой своей песни. Песню сегодня, которую я начал озвучивать в самом начале, я назвал песней объятия. Да, песни, которые, господа, напоминают нам о важных моментах. Тем не менее, когда вдруг хочется сказать: вот сейчас я по-настоящему счастлив. Знаете, мне очень нравится эта мысль. Собирайте впечатления в сердце, и пусть из них сложится симфония счастья. Сегодня тема нашей программы такова, и поэтому сегодня звучит разнообразная музыка. Мы ведь привыкли что-то всегда собирать. Монеты, фотографии, книги, магниты из путешествия, открытки, сувениры. Кто-то собирает марки, кто-то рецепты, кто-то кружки, а кто-то, судя по количеству вещей дома, вообще собирает все подряд.

Но я, друзья, заметил такой казус. Есть коллекция, которая с возрастом становится только ценнее, согласитесь. И эта коллекция, господа, а ну-ка угадайте с трех раз, это коллекция наших воспоминаний, наверное. И самое удивительное, для нее не нужны полки, не нужен шарф, не нужен гараж. Она помещается прямо в сердце, как вот эта музыка, которая проникает насквозь. Вспомните сейчас какой-нибудь момент из своей жизни. Не самый дорогой, не самый грандиозный, а просто счастливый. Может быть, это было раннее утро на море? Вы вышли на улицу, вокруг никого. Солнце только поднимается, и вдруг вы подумали, как же здесь красиво. Или скажем, может быть, это был обычный семейный ужин? На столе ничего вроде особенного, просто еда. Мы все разговаривали, смеялись, перебивали друг друга, и вам было так хорошо. И звучит фоном вот такая семейная музыка, а? Такое состояние, господа.

0: Ну что, господа, действительно, вы вспомнили наши счастливые моменты, скажем, те поездки. Даже те поездки, которые делает Борис Обезов, который предлагает вам постоянно Smooth Davidson Radio. Да, господа, именно после этих поездок вы запоминаете эти истории и рассказываете, как самые интересные моменты в вашей жизни. Вы каждый раз смеетесь, и это есть впечатление, господа. И у нас звонок, я не знаю. А, вижу, это один из представителей нашей португальской группы. Давайте послушаем, как ей понравился наш тур. Алло, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Борис. Это Татьяна из Сан-Франциско.
0: Танечка, привет, привет.
1: Здравствуйте. Ой, как я рада вас слышать. Ну, к вам не дозвониться теперь. Я понимаю, какой вы популярный человек. Ой, я так хотела выразить вам свою благодарность за эту поездку. Я приехала под впечатлением. Знаешь, Боря, я довольно много путешествую. Бывала в разных странах, с разными видами. Но путешествие с тобой для меня оказалось совершенно особенным. Я даже не знаю, как правильно тебя назвать. Ведущим. Ты просто уникальный. Ты человек-театр, человек-оркестр. Знаешь, у Таня... тебя такая потрясающая... Да, слушай, Боря.
0: Спасибо тебе огромное, потому что ты в автобусе была самой активной, ну, одной из самых активных, все были активными, но ты все-таки действительно... Или потому что такой формат был для тебя впервые, поэтому ты так жадно все
1: впервые.
0: Это...
1: Впервые.
0: Ты все время так все-таки активно участвовала, я думаю, что на публикациях, на ленте Facebook, конечно, тебя видно как самую активную.
1: Ой, ну, Боречка, ты знаешь, я даже охрипла. Я так пела... Слушай, я забыла, когда я последний раз так пела. Ты всю группу превратил, ты человек-оркестр, почему я тебя так назвала. Получился такой потрясающий хор и такие песни. Я все вспомнила, но это было потрясающе. Мы не скучали ни минуты. Ты не давал нам вот все передвижения, вот которые из города в город мы ехали. Когда уже мы приезжали на место, вот куда уже мы должны были приехать, такое было чувство, чтобы твои викторины, твои песни не заканчивались. У тебя это так классно получалось.
0: Спасибо,
1: ты, Таня. Ну, просто великолепный организатор. А как ты чудесно подобрал гида Тамилу, как она нас познакомила с Португалией. Настолько было все увлекательно, интересно, история, все рисунки. Как ты подобрал. Ты подобрал даже водителя такого красивого. Слушай, ну я просто потрясена.
0: Жан-Маре, вот да. Танечка, огромное тебе спасибо.
1: Да, Жан-Маре мы его назвали. А еще, Боря, ты знаешь, я тебе вот отдельное спасибо, что ты меня познакомил не только с Португалией, а ты познакомил меня с миром бухарских евреев. Какие вы уникальные люди, такие теплые, добрые, веселые, с каким чувством юмора. Я вот не знаю, я настолько вот подружилась со всеми, и твое вот это, не знаю, организация, вот все ты так классно сделал, что просто, ты знаешь, это не мое, не последнее мое путешествие. Я из Сан-Франциско, я вот такая счастливая в судьбе вот, и Богу, что именно вот нашла вот тебя. Таких вообще не знала.
0: Танечка, я хочу тебе сейчас подарить одну бухарскую песню, можно?
1: Можно.
0: Все, дорогая, огромное тебе спасибо. Спасибо, что ты у нас была. Я надеюсь, что мы с тобой также проведем прекрасное время в Японии. Обнимаю тебя и до новых встреч, родная. Спасибо.
1: До новых встреч.
0: Эта песня для тебя, Танюш. Да, господа. Почему-то мы часто думаем, что для счастья обязательно должно произойти что-то огромное. Нет, господа. На самом деле счастье в маленьких делах.

Да, господа, жизнь редко состоит из больших событий. Она состоит из маленьких, из тысячи маленьких моментов. Скажем, из чашки кофе утром, из света в окне, любыми песни по радио и, конечно, из сообщения, которые вы получаете утром на СМС. Как ты? Из неожиданного звонка. Здорово же.

0: Да, господа, нет ничего дороже тех самых высказываний, которых вы послушали, потому что подготовка к каждому туру идет очень серьезной, и поэтому, когда результат налицо, ты просто довольствуешься и радуешься тому, что труд твой прошел не напрасно. Эти моменты очень важны для меня лично, да.
1: В эфире музыкальная программа Бориса Абезова «Караван».
2: Хорошо, честное слово, клянусь меня.
0: Ну а сейчас, господа, хочу вам напомнить, что на сайте www.borisabezova.com есть уникальный тур в Японию в начале апреля с 5 по 15 число. С 5 апреля по 15. Путешествие, господа, которое запомнится навсегда. Представьте такую картину. Вы просыпаетесь в Японии, выходите на улицу, и вокруг цветет сакура. Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни. И каждый новый день превращается в отдельную историю. В начале апреля мы отправляемся в особое путешествие по Японии вместе с Борисом Авезовым. Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям. Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио, погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которые захочется делиться еще долгие-долгие годы. Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией. Я вас приглашаю в начале апреля с 5 по 15 в Японию. Незабываемый тур.
3: Тудный Бори Забезов, программа «Караван».
4: Бомбарбия, Киргуду.
5: Ахтар! Вот и как! Вот и значит, как он на самом интересном месте!
6: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире «Караван». А ну заходи, реклама Ян.
7: Очень правильно решил. Только я лично к этому не буду иметь никакого
8: отношения. Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
7: Да. И не из нашего района.
8: Да, конечно.
9: Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Американское радио на русском языке.
10: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
9: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. Соединенные Штаты расследуют удар по свадебной церемонии в Иране. Вице-президент Венц заявил, что Вашингтон выясняет обстоятельства произошедшего. По иранским данным, погибли 5 человек. Анализ Рейтер указывает, что объект, вероятно, был поражен американским боеприпасом. Новая эскалация между США и Ираном стала крупнейшей за последние недели. Сегодня Северная Каролина первой начала рассылать бюллетени для голосования по почте на промежуточных выборах 3 ноября. Одновременно продолжается судебный спор вокруг новых требований Белого дома к почтовому голосованию. Администрация Трампа просит Верховный суд разрешить применение правил, предусматривающих дополнительные списки избирателей и специальные штрих-коды на конвертах. Противники изменений утверждают, что столь позднее введение новых процедур может создать путаницу. Тем, кто голосует по почте, рекомендовано не откладывать отправку бюллетеня до последних дней. Китай готовится к важному визиту в Соединенные Штаты. По данным Рейтер, председатель КНР Си Цзиньпин планирует приехать в Вашингтон 24 сентября и взять с собой крупную делегацию руководителей китайских компаний. Такой состав делегации рассматривается как попытка немного разрядить напряженность в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира. В центре переговоров могут оказаться тарифы, экспорт редкоземельных металлов и ограничения для технологического сектора. Накануне Си Цзиньпин посетил Египет, где Китай также пытается расширять экономическое и политическое влияние.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
12: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888 765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
4: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
3: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
4: «Солнечный удар».
3: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
4: Проза, музыка и актерская игра.
3: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
4: И оставить после себя невозможную боль.
3: 20 сентября в 5 часов вечера.
4: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
3: «Солнечный удар».
4: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
3: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
5: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая. Возьмем.
2: تعزوبة تزحت خد ميكروب زيزة في حاجة مسحكي توماس جنب بالجنب كل مش بحاشلو جنبي
3: بستوديو باريس اميزو بهي ماشيني زيت احنا كاروان
4: نو سلاجني
5: شو شريش بايت بستيني متاسا
6: Приветствую вас еще раз, дорогие мои. Спасибо, что остались на нашей популярной волне. Мне очень приятно. Я очень надеюсь, что выпускающему редактору Паше Куплину также приятно, что вы с нами. Этот час позитива дарит вам хорошее настроение. Поэтому, господа, все, что льется с Мунд Дэвидзон Радио, оно действительно как эликсир для вашей молодости. Слушайте почаще. Ну, а если хотите слушать радиопрограмму «Караван» уже полностью без, в нарезах, без рекламы, то заходите на мой телеграм-канал «Борис Алезов на радио», регистрируйтесь и слушайте радиопрограммы, которые я выставляю. Там, помимо программ, еще очень много интересных видеоподборок таких, знаете, которые могут вас заинтересовать и погрузить в размышления, потому что все, что я ставлю, там полно философии, музыка, которую вы когда-то, может быть, слышали. Да, она есть в интернете. Ну, конечно, надо знать, как ее найти, как она называется. У меня такая возможность есть, потому что я всю жизнь свою купаюсь именно в водах музыки, поэтому очень многие вещи я помню еще с детства, поэтому ставлю, знаю, что вам это будет очень интересно. Заходите на телеграм-канал, пишите «Борис Алезов на радио». Ну, а если вы хотите, чтобы за 5 минут до начала

0: имени от своего мебельный магазин Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку. У нас у всех появилась уникальная возможность приобретать мебель отличного качества и помимо этого еще познакомиться с потрясающим владельцем, у которого душа полна любви к жизни и, конечно же, он настоящий друг. Вы можете с ним пообщаться и с разговора вы поймете, что вы действительно говорите с правильным человеком, к которому хочется вернуться и просто, даже не покупая мебель, просто пообщаться. Это все мебельный салон Экспо, 9540, Квинс Бульвар, Мир 62-63 Драйв. Телефон 718-459-0504. Хочу отметить и поблагодарить весь Квинс за то, что когда я прихожу внезапно к Фархаду, я всегда вижу знакомые лица. Спасибо вам огромное. Я знаю, что вы все слушаете радиопрограмму «Караван», поэтому я вам безгранично благодарен за то, что вы преданные радиослушатели. И поэтому я всегда стараюсь, чтобы у вас настроение было просто на высоте. Огромное спасибо, Фархан, господа. Мебельный салон «Экспо Фёрнича».
1: В эфире музыкальная программа Бориса Авезова «Караван». «Караван».
2: Ой, Борис Авезов, «Караван» – это хорошо.
3: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
4: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
5: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, с пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
4: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
6: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
5: www.borisavezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
4: С 25 октября по 3 ноября.
3: Южный Борис Авезов, программа «Караван».
7: Бомбармия. Киргуду.
0: Вы знаете, господа, очень приятно и стимулирует на великие дела именно отношение твоих крупчан, будем говорить так. Тех, кто был с тобой эти 10 дней, мы настолько подружились. И сейчас вот звонит еще один представитель нашей группы, говорит: «Боря, я обязательно должна что-то сказать». Я говорю: «Ну, слушай, интересы клиента превыше всего». Буквально несколько секунд у нас на линии. Наташа, здравствуй. Наташа, ты с нами?
8: Здравствуйте, Боря.
0: Привет, привет.
8: С большим удовольствием хочу оставить свой автограф, потому что я имела огромное удовольствие. Я хочу от всей души поблагодарить, во-первых, нашего турагента за замечательно организованный отдых в Португалии. Это был Боря Авезов. Это была прекрасная поездка, удивительная страна, потрясающая природа. Там был красивый океан, красивые места и незабываемые. Мы уехали оттуда с такими впечатлениями, что я до сих пор проговориться и наговориться с друзьями и с родными все вот это все неописуемое, вот это все сказать. Все было красиво организовано на высшем уровне. И в действительности спасибо вам огромное за ваш огромный профессионализм, внимание и за возможность, так как провести вот хорошее время с вами.
0: Ты знаешь...
8: Я не дождусь своей поездки в Японию. Я считаю уже свои дни. Я с Борей Авезовой была неоднократно, наверное, это была моя шестая поездка. С каждым разом профессионализм увеличивается, прибавляется. Мы имели шикарное, огромное время.
0: Наташенька, огромное спасибо. Из твоих уст оценка для меня важна, потому что ты очень капризный клиент. Я почему-то думал, что ты мне там создашь проблему. Оказывается, оказалось
8: очень.
0: Все добро.
8: Я очень кристалл.
0: Спасибо, дорогая, спасибо. Спасибо. Спасибо.
8: Да, увидимся на следующей поездке в Японию.
0: Спасибо,
8: я бы
0: очень
8: поехала бы с вами в Ташкент, но не получается.
0: Ну, ничего страшного. Спасибо, дорогая, спасибо.
9: Дикий музыка, как в самом сладом мире, звучит программа «Караван» в эфире.
0: Ну, а сейчас, господа, я хочу предложить вам, давайте проведем маленький эксперимент. Попробуйте вспомнить свой последний счастливый момент. Не вчерашний счет, не рабочую проблему. Не то, что вам кто-то сказал, и вы переживаете, а именно счастливый момент. Вспомнили? Нашли? А теперь спросите себя, сколько он стоил, этот момент? Скорее всего, ничего.

В повседневной жизни, господа, мы смеемся друг с другом, смотрим на закат, обнимаем близкого человека, сидим в машине, слушаем любимые песни, гуляем с ребенком. И вот здесь становится понятно кое-что очень важное. Счастье далеко не всегда стоит денег. Оно иногда вообще бесплатно.

Не зря слоган сегодняшней программы «Собирай впечатления в сердце, и пусть из них служится симфония счастья». Да, друзья, впечатление работает совершенно иначе. Вы можете вспомнить путешествие спустя 10 лет и снова почувствовать ту же улыбку. Можете услышать старую песню и мгновенно вернуться в определенный год. Можете почувствовать знакомый запах, и вдруг, оказывается, вы переноситесь в дом своего детства. Можете встретить человека спустя лет 20 и сказать: «Помнишь, как мы тогда?» И все. Внутри включается фильм. Без телевизора, без интернета, без подписки. Но он включается. И самое прекрасное, этот фильм никто не может у вас отнять. Поэтому я сегодня хочу призвать вас. Собирайте впечатления, господа. Не откладывайте жизнь на потом. Не говорите: вот будет отпуск, тогда отдохну. Вот появятся деньги, тогда съезжу. Вот станет меньше работы, тогда встретимся. Вот будет подходящий момент, тогда начну. Господа, подходящий момент иногда уже стоит запомнить, потому что он прямо перед вами, прямо сейчас.

конце концов, господа, все те, кто не решаются путешествовать, начните с маленького путешествия. Не обязательно лететь на другой конец света. Сядьте в машину, сядьте в поезд, в конце концов. Поезжайте в соседний город, в Америке, особенно здесь, в пригородах Нью-Йорка, такая красота. Посмотрите на место, где никогда не были. Зайдите в маленькое кафе, погуляйте по незнакомой улочке. Спросите местного жителя, а куда здесь ходят те, кто действительно любит этот город? И он вам хорошо ответит и покажет, и вы получите удовольствие, попав в это невероятно красивое место. И, возможно, вы найдете место, о котором никогда не мечтали или не читали в туристических путеводителях. Ну, потому что настоящее впечатление не всегда находится там, где стоят огромные указатели. А иногда путешествия вообще не требуют дороги. Можно просто открыть альбом и позвонить человеку, которого давно не слышал, и предложить ему поехать куда-то вместе. Да, вместе. Вот эта музыка моей молодости. Я ее включаю, когда мне грустно.

господа, природа будет меняться каждый день. Поэтому я вам предлагаю, ходите в парк, устройте себе пикник в осеннем лесу. Встретьте, в конце концов, рассвет. Посмотрите на звезды. И вы, уверяю вас, поймете, а ведь жизнь-то прекрасна. Знаете, есть одна особенность у впечатлений. Они становятся ярче, когда мы ими делимся. Если вы увидели красивый закат, это уже прекрасно. Но если рядом человек, которому вы можете сказать, посмотри, какая красота, счастье в вашем сердце удваивается, и вы чувствуете себя лучше.

Не игнорируйте своих старых людей, господа. Старайтесь собираться. Рассказывайте что-то интересное, особенно смешные истории. Когда вы видите, что улыбаетесь, вам на сердце сразу становится лучше. Если рядом ваши друзья, которые начинают смеяться вместе с вами, то ваш смех становится в несколько раз сильнее. Вы замечали? Если вам хорошо, поделитесь этим хорошо, в конце концов, потому что счастье, друзья, имеет удивительное свойство. Когда им делишься, его становится еще

0: в эфире Борис Хавезов, сам слушатели. Программа «Караван». Шляпу сними.
1: Я призываю вас в «Волн Дэвидсон Радио», программа «Караван». Все-таки собирайте впечатления не только для себя, а для окружающего мира. Создавайте для тех, кто рядом с вами, интересную атмосферу. Тогда вы будете своим присутствием менять жизнь к лучшему.

Ну и в завершение нашей программы, господа, хочу еще раз напомнить вам, что у нас у всех есть уникальная возможность приобретать мебель исключительно в мебельном салоне «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. Заходите в 9540 Квинс Бульвар, спрашивайте Фархада, с ним всегда можно договориться. Если хотите точно на него попасть, то звоните 718-459-0504. Фархад – человек с Востока, с ним всегда можно договориться. И самое главное, он очень интересный собеседник. Заходите, и вам захочется всегда возвращаться, чтобы поделиться чем-то и услышать его оценку вашей ситуации. Он в этом мастер. Люблю вас, господа, и очень надеюсь с вами обязательно услышаться в программе «Поздравления в воскресенье». Огромное спасибо Паше Куклину, выпускающий редактор. Друзья, люблю вас. И не забывайте заходить на интернет-сайт www.borisovezov.com. Получайте удовольствие, вся информация о всех турах на сайте www.borisovezov.com. Люблю вас. До новых встреч. Пока.

0: Ой, знаешь, какой он красавчик.
1: Выглядит как огурчик.
2: Я давно его знаю, он очень способный.
3: Он очень хороший человек.
1: Что вы говорите?
4: Я отличный работник.

0: Дэвидсон Радио, 620 AM.
1: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Вечера.
3: WSNR, Jersey City.
1: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня у меня в гостях мой друг, сказочно-очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
5: Любовь, как волшебная сила, в девчонку меня превратила. Я снова поверила в добрую сказку, которая сбудется, только не сразу. Любимый все знает, ему я читаю свои откровения смелые. И, может быть, тоже его вдохновляю, по-моему, правильно делаю. А что в результате? Прекрасная музыка. Двух душ, для которых открылась вселенная. Любите, страдайте, мечтайте, мучайтесь и радуйтесь чувством необыкновенным.
4: Алла Вилорьевна Мигай родилась 8 апреля 1955 года в городе Киеве. С детства увлекалась музыкой, закончила Киевскую консерваторию. Затем работала в музыкальной редакции на телевидении Первого национального телеканала УТ-1. Многие ее помнят ведущей передачи «Вечерня казка». Алла Мигай пишет музыку. Ее песни поют многие народные артисты Украины. Такие как Дмитро Гнатюк, Надія Крутова-Шестак, Олександр Василенко, Володимир Гришко, Віктор та Любов Анісімови, Інеса Братущик, квартет «Гетьман», Віа Кобза, Віктор Бронюк, група «Фата Моргана» і багато інших. Аллочка, привіт!
6: Привет, Санечка! Я так рада тебя слышать! Привет, Америка! Привет, мои американские друзья!
4: Алла, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и кем ты мечтала стать в детстве?
6: А я всегда мечтала быть композитором. Дело в том, что я пела, сидя на горшке. Я пела, сидя на плечах у папы. Я пела все народные, украинские, русские, советские, классику, «Запорожье за Дунаем», «Наталку Полтавку», все, что звучало дома, песни Муслима Магомаева, Оксаны Петрусенко. Начала сочинять музыку, наверное, лет 6 или 7. Не музыку, а просто песни. Я пела. Пела и сразу сочиняла со словами песни.
4: Расскажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь?
6: Тут взялся за дело мой папа. Когда у меня обнаружился абсолютный слух, я стала учиться в музыкальной школе. Я подбирала все песенки по слуху. Меня даже мои педагоги по фортепиано и по сольфеджио просили, чтобы я их научила, потому что не все они могли подобрать музыку на слух. Ты знаешь, могут играть по нотам. А вот подобрать на слух не могли. Я это делала блестяще, и естественно, что мой папа решил вести меня по этой дороге, чтобы я стала таким композитором, как Пахмутова.
4: Угу.
6: Пахмутова у нас была любимый композитор. И мы нашли телефон Платона Илларионовича Майбороды. Мне было уже 12 лет. И я встретилась с этим удивительным человеком. Платон Илларионович послушал мои песни. Он сказал, а чему ее учить? Она уже пишет, как Пахмутова. У меня уже тогда было много песен. Мне папа подбирал стишки, и я лихо эти стишки распевала потом, аккомпанируя себе на фортепиано. Ну, вот так моим первым учителем и наставником стал гениальный украинский композитор Платон Майборода.

0: Композитор, у тебя очень много прекрасных детских песен. Расскажи, пожалуйста, как ты стала популярным детским композитором?
1: Я после консерватории пошла работать на телевидении. Там приходили поэты, композиторы, певцы. И я рискнула пойти на худсовет, на радио. И показала там две своих песни. Одна песня на русском языке, другая на украинском языке. На худсовете приняли эти две мои песни. И они были записаны с нашим эстрадно-симфоническим оркестром. Дирижер Ростислав Бабич. А пела я их сама. И выиграла конкурс «Новые имена». Как композитор и как певица. Это была песня «Гори, гори». В общем-то, так и начиналось все. А потом, когда я пришла в детскую редакцию, я поняла, что у нас просто на Украине нет детских песен. Просто катастрофически не хватает детских песен. Все наши дети пели песни из советских мультиков. Это «Чебурашка», это «Бременские музыканты», это «В траве сидел кузнечик». То есть это песни прекрасные, это хорошие песни, безусловно. Но у нас должны были быть свои песни на Украине. Вот пришлось писать детские песни. И потом я так втянулась, что стала детским композитором. Даже не могу сказать, сколько у меня сейчас детских песен. Их очень много, их поет вся Украина. Они рекомендованы даже Министерством образования, в детских садиках, в школах. И среди них очень много песен известных. Вот таких, как «Сонька Дримка». Это была заставка, там такая интересная история. Мы с Наташей Кулик подали эту песню на худсовет. А в худсовете сидел автор предыдущей песни заставки. И, естественно, он был против того, чтобы появилась новая песня. И забраковали эту песню, сказали, никуда не годится ни слова, ни музыка, музыка не оригинальная. Вот, слова вообще ерунда какая-то. И мы с Наташей Кулик, автором текста, расстроились. А потом мы говорим, так мы ж не продаем песню, мы просто ее дарим у телевидению. Нам не нужны никакие деньги. Пусть лучше песня звучит просто так, чтобы детки слушали. И вот таким образом песня попала на экран. Она звучала практически каждый вечер, несколько лет подряд. И, естественно, она стала популярной. И до сих пор мне пишут родители, но мне до сих пор пишут, что это самая любимая песня их детства. А спела эту песню я сама.

0: начале нашей передачи я не зря сказал, что ты сказочная женщина. Ты же вела передачу «Вечерня казка». Расскажи нашим слушателям, как ты стала ведущей тетей Аллой.
1: «Вечерняя сказка» — это была священная корова украинского телевидения. Каждый вечер без четверти девять детки бежали к телевизору, и им артисты рассказывали «На добра не ждите». Я была редактором, я просто туда писала тексты и песенки сочиняла, а другие артисты рассказывали. Как-то кто-то заболел из актера, и мне сказали: «Алла, садись, веди сказку». Но мне было страшновато, честно говоря. Я ж никогда не была актрисой, я не боялась сцены, я всегда пела, я не боялась петь. А вот в эфире на камеру мне было страшновато. А потом поехали, пошли, я уже стала автором и ведущей своей сказки. И больше таких ведущих и не было.
0: Алла, ты сочиняешь сказки. По-моему, у тети Аллы более 400 сказок. Где можно услышать или почитать твои сказки?
1: Ну, в Ютубе вообще можно меня увидеть и услышать. Я до сих пор на Фейсбук рассказываю сказки. И я пою и играю. Все эти сказки есть у меня в компьютере, в электронном виде, и я собираюсь издавать книжку сказок. Сказки с нотами. Ну, 400 я, конечно, не смогу. Я не люблю писать ноты. 20 самых известных сказок. Там «Семеро козенят», «Вовки порося», «Пивники бжоли», «Жабка та журавка» и несколько-несколько других. Там авторские сказки. И в каждой сказке 3-4 песенки.

0: Аллочка, сейчас ты пишешь песни?
1: Саша, у меня сегодня замечательный день. Дело в том, что у меня есть ученица, ей 3 годика, и она с утра до вечера поет. Это замечательная девочка, зовут ее Диана. И я приезжаю к ним в село, недалеко под Киевом, и мы с ней поем разные песенки, танцуем, играем. В общем, это для меня огромное наслаждение. А ее бабушка работает на мясокомбинате. И вот она говорит: Алла, вот бы какую-нибудь стишок про нашу колбасу. Я говорю: боже, какие проблемы. Вам будет не просто стишок, вам будет песня. И вот я сегодня написала песню «Українська ковбаса». Відгадайте, відгадайте, що додому я несу. Не капусту, не картоплю, а смачненьку ковбасу. Для матусі й татуся, для бабусі й дідуся, для собачки і кота. Ковбаса, ковбаса, ой, яка ти смакота. Оце сьогодні я написала таку пісню. І думаю, що скоро ця пісня

0: Я помню, мы с тобой записали песню «Сім шляхів» для украинского мультфильма «Таємний посол». Помню, была очень кропотливая работа, но, по-моему, снята была только одна серия. Ты не знаешь, какая судьба этого мультфильма?
1: Кончилось финансирование. А мультик детям нравился. Я когда выступала с концертами для детей, я им ставила этот мультик, и меня один мальчик спросил: «Тетя, а что будет дальше?» А я говорю: «Знаешь, деточка, еще ж дальше не нарисовали». «Так иди ж рисуй!»

0: Алла, ты пишешь не только детские песни, но и песни для известных артистов. Но у тебя прекрасный голос. Почему ты сама не поешь свои песни, а отдаешь их другим исполнителям?
1: А мне муж не разрешал. Он говорил, не царское это дело, это не твоя тусовка. Ты, говорит, должна быть как Рахманинов, как Прокофьев. Ты композитор, что ж ты выходишь в эту тусню? Вот. Ну, у меня действительно, у меня было много работы, и мне очень нравилась работа на телевидении. Я работала и как редактор, и как режиссер, и как ведущая, снимала кино. Мне это очень нравилось, я увлекалась. Ну, и по дороге я писала песни, и если была возможность, конечно, я их пела сама. Но у меня была сложность, у меня был комплекс небольшой. Дело в том, что первый звукорежиссер, который меня писал, я не буду называть его имя, он прекрасный звукорежиссер. Но он сказал мне, что у меня козлиная вибрация. И я тяну нотку с вибрацией, он мне говорит, Алла, не козли. А я не могу не козлить, у меня вибрирует голос, от природы он у меня вибрирует. И я стала стесняться вот этого вот, вот этой вибрации. И вот только ты, Саша, когда мы с тобой стали работать, только ты мне сказал, что я хорошо пою. Ты первый человек, который дал мне почувствовать уверенность. И я тогда уже вышла на сцену. А это уже было тогда, когда я ушла с телевидения, так сказать, вольная хлеба. И тут уже меня понесло. Я стала писать стихи и выступать с собственными концертами, где и читала стихи, и пела песни. И ты знаешь, такой успех был. Всем очень нравилось, как я пою. И говорили, что я не просто певица с голосом, а я еще певица с харизмой. А вот. Но зал завести я могла всегда.

0: Алла, кто сегодня из артистов поет твои песни? Я имею в виду новоиспеченные песни.
1: Вот я недавно начала работать с Инессой Братущик. Это та народная артистка, которая действительно народная. Она действительно проживает и переживает песню. Вот она записала сейчас 3 моих песни. Она записала «Борщ», она записала «Содыня». Это колыбельная песня на стихи Кости Гнатенко. И она записала «Вальс» 22-го года, которую я сочинила на стихи Алексея Кононенко. Это песня о любви, о том, как парень и девушка, влюбленные, танцуют вальс. Это их прощальный бал. Завтра ему идти на фронт. Это очень такая сюжетная, драматическая песня. И я очень долго искала певицу на этот вальс. Вот я просто счастлива, что эта песня тоже будет жить.

0: Продолжение программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our next vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: That has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
6: хорошо получается.
5: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
6: Дэвидсон Радио.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Мелодии украинской души. Помню, в нашей передаче сегодня гостья, очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Вилорьевна Мигай.

0: Расскажи, как твои песни попадают к артистам. Ты сама ищешь исполнителей для своих песен? Или наоборот, исполнитель находит тебя?
1: Я отдаю только такому певцу, которому я очень доверяю, и уверена в том, что он не испортит мне песню. Я переживаю за каждую ноту. Мне кажется, что она каждая нота — это золотая нота. Я ее выстрадала. Я ее придумала, я ее прочувствовала, я ее сама пропела. И я знаю, что это хорошо. Который понимает смысл. Ему не обязательно драть глотку и брать высокие ноты, да? А самое главное — почувствовать смысл, образ этой песни. Сыграть ее как артист. Как настоящий артист. Потому что, знаешь, я этих певцов делю вообще на две категории — артист и вокалист. Так вот, я отдаю предпочтение артистам. И для меня, конечно, образцом в этом смысле был Виктор Шпартько. Вот, да. Он не просто пел, он играл песню. Он проживал песню. Замечательный певец. К сожалению, его сейчас нет. Он ушел от нас. Его продолжает Алексей, его сын. Помнишь, мы писали с тобой долю на стихи Шевченко? Леша Шпартько записал свой вариант. Он прекрасно спел эту песню.
2: Есть на свете доля, а кто ее знает? Есть на свете воля. Кто ей мать?

0: Песня «Доля» была написана на стихи Тараса Шевченко и стала очень популярной. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло написать песню на стихи Тараса Шевченко? Как это было?
1: Это был 14-й год. Ну, вообще, где я, где Шевченко? Я, в общем-то, не академический композитор, я эстрадный композитор. А тут ко мне пришла милая девочка, Лена Машкова, студентка театрального института. Ее курсовая работа – фильм про Тараса Шевченко. И она хочет, чтобы там и прозвучала песня на его стихи. Я тогда жила в Севастополе, работала на севастопольском телевидении, вела там украинскую детскую сказку. Мы с Леночкой сели, я говорю: «Лен, ну я не знаю, я никогда Шевченко, ну где я, где Шевченко?» И я написала эту песню «Доля». Лена сняла клип, а у нас как раз в Киеве стоял Майдан. И Лена сняла клип с хорошими операторами именно на Майдане. А мы с тобой записали тогда фонограмму. Аранжировку песни делал Володя Вакуленко. И он сделал в таком блюзовом стиле. Это совсем не украинский фольклор. Получилась и песня хорошая, и клип прекрасный. Я поняла, что эта песня живет. И благодаря, может быть, тому, что там замечательные слова гениального Тараса Шевченко, и благодаря тому, что такая хорошая команда отработала. Команда в лице композитора, аранжировщика и, конечно, звукорежиссера. Вот такая история песни.

0: Аллочка, а расскажи какую-нибудь интересную историю написания песни. Мы с тобой знакомы много лет, наверняка есть какая-то интересная история.
1: Например, как мы писали с собой «Соколыка», ты помнишь? Ехала я в метро. Вот, и у меня крутилось в голове, уже слова и музыка крутились в голове. А я ехала к тебе в студию, да собирались друзья, мы хотели посидеть, выпить пиво. Поскольку я витаю в облаках, у меня в голове слова и музыка, я проезжаю свою станцию политехнический. А тут ты звонишь, говоришь, Алла, ты скоро? А я говорю, ты представляешь, я проехала свою станцию, сейчас я вернусь. Я перехожу на другую линию, еду назад и опять проезжаю свою станцию. Потом ты опять звонишь, да что ж такое, вот сейчас уже, вот все уже. Я говорю, бегу, прибегаю в студию и говорю, быстро, дайте мне нотную бумагу, я запишу, потому что я забуду эту песню. А ты говоришь, Алла, остановись возле микрофона и пой, зачем тебе нотная бумага? Ну, я встала и спела. И когда я вышла из павильона, я увидела, что наши друзья, я уже не помню, кто там был, они стоят стоя. Я говорю, что случилось? И кто-то из вас сказал, эта песня не под пиво. Вот, и пока я лучшего не нашла певца на эту песню. Потому что там действительно очень глубокая и сильная любовь в этой песне.

0: ничья.
1: Аллочка, у тебя очень много колыбельных песен. Наверное, начала писать ты колыбельные песни, когда стала мамой.
2: Нет, я еще в 6 лет написала колыбельную. Мне было 6 лет. Я уже написала песню колыбельную своей кукле. А потом, когда я стала мамой, конечно, я стала писать больше детской музыки. Моя дочка выросла под колыбельные песни. А потом и внучка моя выросла под колыбельные песни и подсказки.
1: У тебя целый альбом колыбельных. Около 17 колыбельных песен.
2: У меня 17 да? колыбельных. У меня есть сборник колыбельных. Последнюю колыбельную я написала на слова Кости Гнатенко «Соныня». Уже 3 исполнителя есть этой песни. Одна исполнительница — это я. Вторая исполнительница — это девочка 6-летняя, татарочка. Эмилия Джанаева, ей 6 лет. А третья исполнительница — моя любимая Инесса Братущик. Вот уже 3 исполнителя, а песня написана буквально, 3 назад.

Еще мне очень нравятся стихи Тамары Коломеец. Мы с ней вместе написали несколько колыбельных. Одна из моих любимых — это «Ветерочку». Мне она очень нравится. Тоже есть уже несколько исполнителей этой песни. Даже рок-группа взяла в свой репертуар. Есть такая рок-группа украинская — «Фата Моргана». Ребята из Горловки Донецкой области, они сейчас в Киеве. А песню «Тане вечер» колыбельная из «Вечерней сказки» пела Люба Анисимова. И поет ее Виктор Бронюк, группа «ТИК». Песенка «Живет». Деткам надо петь колыбельные песни. Во-первых, там есть мелодия. Это та песня, которая поется без сопровождения. В колыбельной песне заложена особая магия, магия любви. И если мама поет ребенку колыбельную песню, народную, или авторскую, или Соньку Дримку, этот ребенок никогда не вырастет преступником, потому что он растет в любви.

0: я знаю, что ты пишешь интересные стихи и выпустила несколько сборников стихов. Где можно почитать твою поэзию? И в каком стиле ты пишешь?
1: Я поэт-юморист. Я пишу о любви и я пишу юмор. Такой сайт называется «Хохмодром». У меня там какие-то немыслимые тысячи читателей. Есть такой сайт «Стихи.ру», куда я выкладываю свою поэзию. Я пишу на русском языке стихи. Детские я пишу на украинском. А кто интересуется, может зайти на эти сайты и посмотреть, и почитать там много смешного.
2: Я весна, апрель, подснежник. Я начало, утро, радость. Теплый дождик, лучик нежный. Я пою, смеюсь, играюсь. Ты сентябрь, осенний сад, белый гриб пахучий, день дождливый, листопад, грозовая туча. Я ищу свой идеал, все безрезультатно. Ты мудрей, ты все познал, все тебе понятно. Я живу, сгорая в страсти, плачу, злюсь, кричу, ругаю. Ты нашел такое счастье, о котором я не знаю. Утром солнышко согреет землю теплым нежным светом. Ту, которой нет роднее, ты моя планета. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь каждому дню предстоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь чувству любви настоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь, песни пою веселые. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь шуткам твоим, приколам. С утра и до вечера радуюсь, а ночью волчицей вою. И в голове не укладывается, что это зовется любовью. Я женщина, я твой земной очаг.

говорил, вот Алка, что не напишет, у нее хит. Ну, каждая песня, говорит, как прилипнет. Вот от такого музыканта, допустим, как Остапенко, как Татарченко, Гена. Вот когда они говорили, бужала, ты написала такую прекрасную песню. Витя Шпартько, помню, мне сказал тоже. Алла, ты даже не понимаешь, какую ты песню написала. Вот такие вот комплименты, похвала, она дорогого стоит. Потому что она от очень уважаемых мной людей, от выдающихся музыкантов нашей страны.

0: программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. В сегодняшней передаче моей гостьей была прекрасная телеведущая, композитор, режиссер, музыковед, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
1: Друзья мои американцы, я обнимаю вас песней.
0: А я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Миша. Братславский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Дэвидсон Радио. В Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Впервые с 2017 года жители нашей страны считают демократическую партию более способной управлять экономикой, чем республиканскую. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса. Республиканцы удерживали преимущество в вопросах экономики почти непрерывно во время первой каденции Трампа, при Байдене и в начале второго срока действующего хозяина Белого дома. Исследование также показало изменение политических настроений накануне ноябрьских выборов. Если бы голосование состоялось сейчас, 42% поддержали бы демократов, тогда как 37% отдали бы голоса за республиканцев. Среди независимых избирателей преимущество демократов составляет 12 процентных пунктов. Выборы запланированы на 3 ноября. В Нью-Йорке впервые за несколько десятилетий расширяют систему разрешений для уличных торговцев. В октябре город начнет выдавать новые лицензии в рамках закона, принятого горсоветом после преодоления вето бывшего мэра Эрика Адамса. Всего предусмотрена выдача 20 500 разрешений, при этом 2000 лицензий получат продавцы готовой еды уже в этом году. Ранее количество лицензий было ограничено. Разрешение для обычной уличной торговли 79 года выдавалось не более 853. А число лицензий для продавцов еды с 83 года составляло около 3000. Сторонники реформы считают, что расширение системы позволит легализовать работу тысяч торговцев и снизить риски штрафов и изъятия товара. Джефф Безос и Лорен Санчес Безос не будут спонсорами Мэтт Гала в следующем году. Бессменный руководитель бала Анна Винтур рассчитывала, что пара продолжит поддерживать мероприятие после того, как они стали почетными сопредседателями. Решение последовало после неоднозначной реакции на участие Безосов. Вокруг прошлогоднего бала проходили протесты, а в соцсетях мероприятие называли «техногала». После этого Винтур провела общую летучку сотрудников Vogue и заявила, что хочет сделать Мэтт-гала 2027 менее масштабным, сократить список гостей и уменьшить количество демонстративной роскоши. Теперь команда Винтур ищет новых спонсоров. Среди возможных кандидатов Джордж и Амаль Клуни, гендиректор Netflix Тед Сарандес. Новую выставку Института костюма посвятят Джону Гальяно.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 AM. Настройтесь.
7: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
9: зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт.
18: Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Новости,
22: аналитические передачи,
21: репортажи, мнения экспертов
22: и прямые включения из горячих точек со всего света.
21: Все это RTN.
22: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
21: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
22: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
21: RTN. Смотрите лучшее.
23: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: А вот путешествий будет много, и это прекрасно. Много путешествий, много радости, много впечатлений. Вообще лучше страдать от избытка, чем от недостатка во многих случаях. Всем салют, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. И эти же пожелания адресованы Леониду Животовскому, который по вторникам выходит в эфир на Дэвидсон Радио и рассказывает нам очень много интересного. Например, о круизах мечты и о путешествиях, о том, как можно стать независимым тревел-агентом. Много шуток, много юмора, много музыкальных фрагментов. Спасибо вам большое, Леонид, за хорошее настроение. Мы вас приветствуем.
1: Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, туристы и туристки. Здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров. Поздравляю всех с наступающим на нас с вами всех Labor Day.
0: А, это он наступает, это День труда. Ну, а мы с Акмалем этот праздник, по-моему, 24 часа в сутки справляем, 7 дней в неделю, поэтому в День труда, да, наверное, будем отдыхать. Хотя это такие же мечты, как и отдых в Карибском бассейне. Сейчас мы пока не можем ехать, но это мы с Акмалем не можем. А вот желающие, наверное, смогут, потому что трансатлантическое путешествие, мне кажется, это мечта любого здравомыслящего, как-то оторваться от земли и отправиться в путь, дорогу, в дальние края. Вообще, Барселона – это сказка, Флорида – это сказка вдвойне для многих, а Орландо – так это просто сказка для всех возрастов. Что делает круиз вообще наиболее интересным? Леня, вы знаете это лучше всех, потому что долгие годы занимаетесь этим бизнесом.
1: Да, круизы я бы разделил, это я так сам себе разделил, на две части. Если брать по Европе, то я так говорю, так бегаешь, смотришь, куча впечатлений, и к вечеру ноги отстегиваются. Если говорить про Карибы, острова более медленные, на пляже ловишь кайф, но нету столько впечатлений о зданий, соборов и так дальше. Этот круиз, который я вам сейчас расскажу, он объединяет две вещи – Европу и Карибы. То есть вы можете в Европе побегать, но еще не успели отстегнуться, вас уже везут на острова, на теплый песочек.
0: А там можно попрыгать. Если по Европе побегать, на островах можно попрыгать, правда же? От радости.
1: Да, посмотрите, еще ноги держатся или нет. Короче, круиз 14 ночей. Надо самолетиком долететь до Барселоны. Это первый порт. Желательно прилететь туда на 2 дня раньше, взять нашу карточку на $500 дискаунт на отель и 2 дня минимум посмотреть Барселону. В Барселоне есть что посмотреть. В Барселоне мы едем дальше в Седис, Севилья, Испания, Санта-Крус де Тенериф, Испания, Сан-Томас, Вирджинские острова, потом Стируп Бэй, Багамас, и потом мы попадаем во Флориду, в мыс Канаверал, недалеко от Орландо.
0: Ну, это же просто сказка. Господа, во-первых, вам надо знать наш сайт, как он обозначается во всемирной паутине, davidsontravel.com. Каждый человек может зайти полюбопытствовать, зарегистрироваться, и вы можете увидеть, какие цены прекрасные вам предлагают, на каких выгодных условиях вы можете осуществить свою мечту. А все вопросы, которые возникнут, можно задавать по телефону 718-303-7557, 718-303-7557, и наши специалисты готовы на них ответить. Что больше всего народ интересует, как мне кажется, это, наверное, и страшно, Атлантику пересекать, Леня. Очень страшно.
1: Хорошо. Первое, что я хочу успокоить народ, айсберги в тех краях не ходят, оно идет южнее. Поэтому встреча с айсбергом и с вайсбергом невозможно. Там нету айсберга. Окей? Теперь немножко о корабле. Корабль 19 этажей, называется Norwegian Epic. большой, очень насыщенный развлечениями лайнер компании Norwegian Cruise Line. Он был построен в 2010 году и в 2025 году был обновлен. То есть год назад его обновили. На борту может находиться около 4070 пассажиров. То есть, представляете их количество. Что есть на этом корабле? Бассейны, водные развлечения, большой аквапарк, три многоуровневых водные горки, Epic Plank, это Ленч, знаменитый 200-футов водная горка с чашей. Это когда вы разгоняете в трубе и прыгаете туда. Главное это, чтобы не застрять, то есть быть размером меньше, чем труба. Два бассейна, два джакузи, детский аквапарк. Детский отдельно, это трубы такие сверху, детей оттуда вытащить практически невозможно. На борту есть скалодром, то есть это как типа... Если друг оказался вдруг, в горы его можете на этот скалодром проверить, он вам друг или нет. Спортивная площадка для баскетбола, боулинг, компьютерные игры, казино, фитнес-центр, Мандара-спа и термическая зона. Мандара-спа, Мандара такая гора в Индии, по легенде там туда приходили люди и омолаживались. Если вам 70 лет, заходите в спа, вам выходите 25, красавица, вам дают веник отбиваться от мужчин.
0: О, это заманчивое предложение. Веник отбиваться от мужчин. Я так думаю, что да. В современном мире в основном мужчины берут веники в руки по два, по три, сколько унесут, ну, чтобы отбиваться от женщин.
1: Я как мужчина про женщин говорю. Окей, что там еще есть? Шоу «Ночная жизнь». «Born of the Floor» – танцевальное шоу. «Headliners Comedy Club». «Cavern Club» – живая музыка в стиле «Beatles». Живая музыка на разных этажах. Конкурсы, игровые шоу. Танцы и ночные развлечения. Ночные клубы и бары. Рестораны – Ocean Bar and Grill, Manhattan Room, La Cucina, итальянский ресторан. Для взрослых есть специальный клуб. Короче, там развлекаться, и вам 14 дней не хватит. Скажите, надо на обратную сторону поехать еще 14 дней.
0: Сейчас многие спросят, а почему вы молчите про обед? Что там дают на обед?
1: Ну, у меня, ну, во-первых, там же этот, как называется... В ресторане вы заказываете, а в буфете там все, что донесете. То есть там нет меню, там просто куча обеда, в смысле еды, и берите все, что хотите.
0: Это я недавно защищала наш Бруклин, у меня подружка повезла детей на 4 дня на Багамы. И она мне присылает видео все время там, какой завтрак. Но она девушка скромная, неискушенная. Она говорит, больше всего мне понравилось замоченное там какое-то пшено или зерно какое-то, не знаю. Или, я не знаю, то ли это какие-то типа сирил что-то с мятой там. Она говорит, ой, это так вкусно. Я говорю, ну понятно. Я говорю, ты знаешь, я пойду в магазин «Ташкент». Надо будет поговорить с менеджером, чтобы они вот это вот наше изобилие, которое представлено покупателям на Брайтоне, и не только, кстати, на Брайтоне, чтобы они вот это туда в буфет выложили, и тогда компании поднимут выручку, мне кажется, раз в 8, потому что если будет то, что делают в магазине «Ташкент», вся эта кулинария, то мне кажется, что надо каким-то образом скооперироваться. А за идею нам с вами, Леня, положены комиссионные, между прочим.
1: Естественно. И если кто-то, кому-то нравится, это, как вы сказали, это каша или, да?
0: Да, но она говорит, это какое-то, там какое-то зерно они замачивают, то ли пшено. Да, и говорит, и там сверху мята, и вот подается как коктейль. Я говорю, ты о чем говоришь вообще, что это такое? Ну, я не буду все свои комментарии озвучивать, которые она услышала. Я говорю, ты скромна просто, девственно скромна. Она говорит, не, ну вкусно, там мята свежая. Я говорю, ну понятно.
1: На этом корабле есть за экстра мани немножко консьерж 24 часа в сутки. И он может утром постучать в вашу дверь, сказать овсянка, сэр.
0: Сэр, да, или мэм. В данном случае мэм, да.
1: Да, и вы чувствуете себя лордом английским.
0: Ну, это, если там есть такой сервис, это прекрасно, но хотелось бы знать, сколько вообще стоит все это удовольствие.
1: Я не могу
0: для
1: сказать.
0: Для обывателя можете цену какую-то, ну хоть какую-то, Леня, обозначите цену?
1: Я могу сказать, но я уже знаю, вы сейчас скажете: Леонид, проверь, ты, наверное, ошибся. Сейчас начнутся эти разговоры, я знаю, что сейчас будет. Ладно, готовы? Вы сидите или
0: я
1: стоите?
0: Помедленнее я записываю.
1: Окей, 14 ночей, цена $449. $32 в день.
0: Да ладно, вот это даже я говорю, да ладно. Даже не надо 449. Говорит, Леня, если бы вы сказали 500, я бы тоже сказал, да ладно.
1: Ну, вот я знал, что это начнется. Я уже даже не хотел говорить, но уже сказал.
0: А сколько одно место есть за $500 на 14 дней?
1: Ну, это для одного человека, да. Для одного человека. Ну, цена вообще $32, это включая бродвейское шоу, питание на вынос, то есть все эти развлечения, горки. Я вообще не знаю, как они в бизнесе стоят. Это включая таксы.
0: Это, наверное, я вообще даже не представляю, вот если, допустим, житель Барселоны захочет отправиться в этот круиз. Ему-то вообще лететь никуда не надо. Это какой, это просто подарочный, да, какой-то сертификат. Я даже не знаю, что сказать.
1: Но его же привезут во Флориду, оттуда надо будет возвращаться.
0: Но все равно, нет, это какая-то смешная цена. Это смешная цена, потому что, слушайте, на 2 недели большой отпуск, хорошее путешествие, роскошный сервис. Даже с овсянкой. Okay, даже если там не будет овсянки с доставкой в каюту, это все равно совсем недорого. Ну, совсем,
1: да,
0: недорого.
1: Очень важно, я вам скажу, когда. Это ноябрь 1, 26-го года. Почему такая цена? Вы помните, в прошлых передачах я говорил, что когда заканчивается сезон в Европе, они перегоняют корабли на Карибы, потому что на Карибах зимой тоже весело. А в Европе уже там не купаться.
0: А в Европе там уже немножко грустно, там уже готовится к зиме, а газ дорожает.
1: Да, поэтому они перегоняют корабли туда, где сезон продолжается. И чтобы он пустой не ехал, они дают такие цены, что... Ну, они надеются, что они там у вас еще в казино выпотрошат ваши карманы. Но это уже зависит от вас, вы зайдете в казино или нет. Но цена, конечно, смешная.
0: Так, короче, $450, 14 дней. Трансатлантическая... Да, трансатлантическое путешествие. Ну, просто фантастика.
1: 449. Не надо вот этот доллар, люди скажут, что мы уже наживаемся.
0: Слушайте, ничего себе за такую информацию. Можно хотя бы доллар взять чисто символически, в конце концов?
1: Нет, у нас policy. Сколько компания сказала, столько мы по радио и объявляем.
0: Ладно, 449, и сколько копеек там еще?
1: 7 копеек. 0,0 копеек, а в день $32 и 7 копеек.
0: $32 и 7 копеек. Запишите, пожалуйста, господа. Все, кто заинтересовался davidsontravel.com, приходите к нам на сайт регистрироваться. 718-303-7557. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Хотите что-то спросить у Леонида? У вас еще минут 6-7 есть для того, чтобы воспользоваться прямым эфиром. 718-303-9090. Можете позвонить и задать свои вопросы. Так, теперь, Леня, значит, мы пересекли Атлантику лихо-весело и непринужденно, обошли 19 этажей вот этого просто дворца на воде необыкновенного, и останавливаемся мы, значит, на Багамах, да?
1: Ну, мы на многих мечтах. Например, есть такой небольшой город Кадиз. Кадис, это у нас сейчас я гляну, Кадис, но это Испания, Кадис, одну секундочку, я вам сейчас... На Багамах, да, мы останавливаемся на Багамах.
0: На Багамах, да, значит, да. Там какой-то сумасшедший остров, говорят, вот эта остановка.
1: Окей, значит, сейчас я вам скажу. Вот, например, есть остров такой Сан-Томас, Вирджинские острова. Окей? Сан-Томас – это один из самых популярных круизных портов Карибского бассейна. Здесь главное – потрясающие виды, красивые пляжи, шоппинг и морские экскурсии. Что можно посмотреть? Маганс Бэй, залив Маганс Бэй – один из самых знаменитых пляжей острова. Если вы набегались по Европе, то как раз там вы отдохнете. Дрейк Сит – смотровая площадка. Mountain Top – это самая высокая смотровая площадка на канадской, канатной дороге, если не ошибаюсь. А, нет, канатная дорога – это на Cry Ride to Paradise Point. Даже видно соседние острова. Короче, там очень красивая природа и очень хорошие пляжи, если мы берем именно этот остров.
0: Леня, у нас тут желающие задать вопросы, не возражаете?
1: Не, я не возражаю.
0: Не возражайте. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу узнать, какого числа?
0: 1 ноября этого года.
1: Угу. Да.
2: И надо взять билет до Майами, что ли?
0: Не-не, это в Барселону надо слетать, в Барселону.
2: А, в Барселону надо вылететь?
0: Да.
1: Да. Начало Барселона, окончание во Флориде.
2: А потом прилетаем во Флориду, да?
1: Да, в Орландо. Если есть дети, можете еще в Дисней Уолт сводить.
2: Ну, не надо, мы забыли. Окей.
0: Спасибо. Подумайте и позвоните, если надумаете. 718-303-75-57. Лень, вообще для кого хорош был бы такой круиз?
1: Этот круиз хорош для того, кто... помните, я вам сказал, что как, ну, я разделяю там бегочное, отстегивается, но впечатление. И второе – это лежать на пляже и медленно расслабиться. Так это для тех, кто хочет комбинацию таких круизов. То есть посмотреть Барселону, посмотреть Севилью, там севильский цирюльник может вас постричь, и потом поехать на пляже полежать. То есть комбинация – это очень интересная вещь. Вы и тот кайф получаете такой познавательный, и на пляжу лежательный кайф тоже получаете.
0: Это классно. Леня, какой совет можно дать людям, которые заинтересовались вот в этом путешествии?
1: Ну, совет такой, что если вы никогда не были на трансатлантическом круизе, просто хотя бы раз в жизни поедете, будет что детям, внукам рассказать, это первое. Второе, это, скажем, если человек хочет каждый день выбегать в каком-то порту, то это не для него, потому что 3 дня там будет в море, и он скажет, о, 3 дня, я никуда не выходил, если для него это проблема, то пусть себе не забивает голову. Ну, для детей, я не думаю, что будет проблема, потому что там горки, эти водяные, там детей вы не вытащите оттуда, то есть там весело им. И клубы есть для детей, и так дальше.
0: Лёня, а какие ошибки вообще люди совершают, когда вот раздумывают и сами покупают без специалиста? Вот, допустим, без не знают Леонида Животовский, решили отправиться самостоятельно и решили купить трансатлантический круиз.
1: Одна из ошибок – всегда покупайте страховку. Всегда покупайте страховку. 2 причины. Первая причина – это вы всегда можете cancel сделать, и у вас как бы не будет penalty, или как сказать по-русски?
0: Штрафа.
1: Да. Вторая причина – это я поехал с женой когда-то в Доминикан, и у нее воспаление легкого было серьезное, и из 10 дней 9 она провела в госпитале, но в госпитале в частном, потому что доктор сказал, что если я вас пошлю в этот общественный госпиталь, то там можно остаться навсегда. Знаете, сколько стоило билл, который пришел?
0: Я даже с трудом представляю. Сколько?
1: $10,000. А стоила нам страховка на двоих $130. То есть мы дали $130, и страховка нам покрыла $10,000.
0: Да, это я всегда говорю, читайте наше все. Александр Сергеевич Пушкин, не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Работает, как говорится, всегда и навсегда. Друзья мои, время нашего сегодняшнего эфира подошло к концу. Эфира имеется в виду с Леонидом Животовски. Вы, пожалуйста, раздумывайте, но не думайте долго, потому что цена почти что в $450 за трансатлантический круиз может отплыть вместе с 19-этажным пароходом, кораблем, как хотите называйте. 718-303-7557, davidsontravel.com. 1 ноября можно отправиться на 14 ночей, посмотреть мир, отдохнуть душой и телом. Лень, спасибо огромное. До следующего вторника. Акмалюшка, спасибо тебе, дорогой. Мы продолжим уже без Леонида во второй половине часа.
1: До свидания.
3: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist.
16: 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
17: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
18: По средам с 5 до 7 вечера.
17: На Davidson Radio.

0: Нью-Йорк.
1: Мы любим Нью-Йорк, совершенно верно. Мы — это Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Уверена, что Нью-Йорк любят все работники Effective Home Care. Это агентство, как обычно, на Дэвидсон Радио представляют Юлия и Олег. Мы вас приветствуем. Привет-привет.
2: Доброе утро.
1: Ой, сегодня буду просто пытать, потому что сильно-сильно обеспокоена большой проблемой своей очень близкой подруги. Я выучила словосочетание MLTC. Вам это о чем-то говорит, господа товарищи? MLTC. Что это такое?
3: Это сокращено от слова «иншуранцевая компания», скажем так, на нашем, на простом.
1: На простом, на нашем языке. В общем, это какое-то матерное слово. Значит, у моей подруги, которая так бережно относится к своему отцу, так трепетно, сильно папа сдал. При том, что до последнего вот сколько лет и гулял, и вел довольно активный образ жизни, и здорово питался, правильно. Просто прогрессирующая деменция, прогрессирующая. Это так страшно, так ужасно. Она его, конечно, никогда не отдаст, она сказала, что бы ни было, ни в какой нёрсинг-хом, ничего. Она говорит, подвину работу и так далее. Прихожу я к ней в минувшие выходные. Она, значит, просто фиолетового цвета. И, значит, она говорит, тише, там у меня приехал, вызвала она родственника из соседнего штата, чтобы он помог ей, значит, разобраться со всеми делами субботне-воскресными, потому что человек же работает. Она говорит, сегодня час назад ушла медсестра, сказала, максимум, что мы можем сделать папе, это добавить еще 2 часа. Было 4, стало 6. Она живет вдвоем с папой. 15 раз она произнесла слово MLTC, которое она услышала от медсестры. И медсестра, очень милая дама, по словам моей подруги, сказала, сейчас каждому второму все режут, срезают, убирают, без писем, без обозначений. У нас там какая-то, значит, директива спущена сверху, и мы должны, значит, рассматривать все это как обычно отдельно, но стараться сделать так, чтобы каждому поменьше. То есть это был такой, я так понимаю, просто разговор между своих. Моя подруга говорит, я ее угостила, медсестра долго сидела, говорила, я все понимаю. Она говорит, на большее не рассчитывайте, агентство менять не рекомендую, будет везде одно и то же. Она мне говорит, Лен, я знаю, к тебе приходят на радио ребята из Effective Home Care, пожалуйста. Я говорю, без имен можно ситуацию обрисовать? Она говорит, да. И вот медсестра сказала, вот эту аббревиатуру назвала, она сказала, с MLTC бороться бесполезно, никуда папу не двигай, старайся, если есть возможность, доплачивай из своего кармана, кого-то бери на ночь. Она говорит, слушай, у меня просто нет сил поднимать папу физически для того, чтобы ему, извините за подробность, памперсы переодеть. А он отказывается еще, то есть такая деменция, знаешь, он даже иногда не понимает, кто к нему подходит.
2: Все понятно, Леночка, 2 слова, смотри. Опять же, мы постоянно об этом говорим, не буду глубоко там, финансы, штат.
1: Политики.
2: Политика, это пам-пам, значит, сколько платят, как платят, сколько денег на это дают. Значит, то, что сказала медсестра, там это... Она, во-первых, ну, она, конечно, не имеет права
1: не имеет
2: это говорить,
1: права,
2: но она там как бы объяснилась так, как она это понимает. Значит, официально ничего такого нету, значит, они не имеют права, значит, все зависит от скора, который она делает assessment, и есть у нее специальный application, вопросник, на который она ставит свои отметки, и потом, согласно этого application, делается скор, какой скор у пациента. И согласно этого скора даются часы. То, что MLTC может, не от нее зависит, она делает свою работу, MLTC потом присылает кейсворкер, там вот мы вам добавим 2 часа или 3 часа, мы не добавляем. Значит, это можно оспорить официально. Они присылают письмо. После этого визита пациенту она получит письмо. Вот когда она получит это письмо, она должна с этим письмом обратиться в свое агентство, сказать, я не согласна, и агентство должно подать на арбитраж.
1: С само агентство от нее ничего не требуется.
2: Не, ну
1: да?
2: Она, агентство должно ей помочь.
1: А, вот, это то, я вот, мы, да, да, то, потому что,
2: мы если
1: да.
2: агентство говорит, мы ничего сделать не можем, значит, пусть она приходит к нам.
1: Вот это хороший ответ и хороший вопрос,
2: ну,
1: на мой взгляд.
2: Ну, я уже
1: потому
2: прямо
1: что...
2: так говорю.
1: Нет,
2: пусть,
1: да, потому
2: пусть,
1: что...
2: Ну, потому что это...
1: Ну, Олег, потому что люди, которые звонят в агентство, 90% говорят, мы получили такое-то письмо, да, все понятно. Вот вам номер телефона, вам нужно позвонить, сказать вот это, вам нужно... Кейс, уокеры, какие-то ведущие, я не знаю, как угодно называйте это. Люди из агентства говорят, вам нужно, вот как только вот с этого начинается, вам нужно позвонить, у пациента начинается паника. Вот здесь камень преткновения, на мой взгляд. Или пациент говорит, тогда позвоните, пожалуйста, моей дочке. Вот когда ваша дочка придет, пусть она с нами свяжется, мы скажем, кому позвонить. Вот же в чем
2: Лена,
1: проблема.
2: Сейчас могут меня слушать все коллеги, там агентство, и говорится, что он там врет, там говорит, болтает.
1: Нет, ты никогда не врешь, в этом все, тебя не упрекать.
2: Я приду к поинту. Все одинаково работают везде. Послушайте, вы работаете, окей? Есть много вариантов, при которых можно поднять часы пациенту. В этом случае то, что она говорит, что всего 2-4 часа, и они видят, что это мало, и у пациента есть деменция, есть тоже варианты. Я не хочу учить кого-то на радио, кому-то объяснять, как это работает. Если вы не хотите помогать своим пациентам, то мы им поможем. Они придут к нам. Поэтому, если кто-то имеет проблемы где-то в агентстве с поднятием часов или это, я не гарантирую 100%, но, по крайней мере, вы позвоните, и мы выслушаем, какое, что у вас, какой
1: какая
2: у вас случай,
1: проблема?
2: Что происходит, какая проблема, и мы вам точно скажем, какие варианты мы можем сделать, как мы сможем и сколько вам поднять часы.
1: И вы скажете, если это нереально, правда же?
2: Сразу,
1: если, сразу скажете.
2: Да.
1: То есть это 718-806-16-60.

0: упал, он ничего не сломал, но он очень сильно ударился, у него было много синяков. Его из госпиталя через двое суток перевели в рехаб, и моя подруга так поняла, что это как бы, ну, на всякий случай они подстраховались. Он был в рехабе на физиотерапии, потому что он хромал, ничего не сломал. Повторяю, у него были очень большие, синяя спина, синяя рука, синее бедро. И он был в рехабе какое-то время, не такое долгое время, недалеко, кстати говоря, от своего дома, в пешем ходе. И вот когда его выписали из реабилитационного центра, значит, понятно, что моя подруга не очень довольна, потому что она говорит, он все время спал, папа. Ему выписали какие-то лекарства, говорит, мой активный папа, он все время находился в такой вот, как будто бы под седацией. Понятно, мы все верим, это когда речь идет о наших близких, мы очень трепетно к этому относимся и думаем, специально ему, значит, выписали эти лекарства, чтобы он никого не побеспокоил, чтобы он побыстрее вернулся назад в этот реабилитационный центр или в нёрсинг-хом. Короче говоря, папа был вот постоянно в полусонном таком состоянии и очень много спал. Она его отвезла к невропатологу, рассказала все эти симптомы. Невропатолог порекомендовала, значит, поменять лекарства, давать от Альцгеймера, там что-то такое. И невропатолог ей сказала, что понятно, что это не лечится, у папы возраст и так далее. Смотреть надо, наблюдать и прийти на прием через 3 месяца. Вот в этот период, когда папу выписали, и между тем, что она побывала у невропатолога, у папы начались очень резкие ухудшения. Опять-таки, тот же врач, ну, как бы, знаешь, по дружбе она говорит, вам дали, вот сейчас подняли 6 часов в день, ну, как-то ты же дома все время, там, к тебе брат зайдет, там родственница зайдет, ночью ты дома всегда, как-то ты сможешь с папой, не надо сейчас ничего давить, просить и так далее. Я ей говорю, есть программа, которую закрыли, вот то, что ты рассказывала, вейвер, да, я тоже запомнила это название, что когда у человека есть какие-то уже ментальные проблемы серьезные, что, может быть, вот я порекомендую ей к вам обратиться, чтобы вы перевели, как она говорит, деда на вот эту программу.
1: Сейчас Юля расскажет, но программу не закрыли.
0: Не закрыли?
1: Нет, программа там работает, нет. Просто там был чуть-чуть, мы же говорили, несколько месяцев,
0: как бы
1: много месяцев
0: немножко
1: назад. Нет, они попросили, просто предупредили, что сейчас большой наплыв аппликейшена на эту программу, а они сейчас должны разгрестись там за какой-то период. Это
0: предыдущие кейсы.
1: Все работает.
0: Юля
1: все расскажет.
0: Ага. Да, Юль, пожалуйста. Только поближе к микрофону.
2: Да, программа Waiver. Мы о ней говорим очень часто в последнее время, потому что очень актуально, особенно для примера вашей подруги. Это, скажем так, на нашем языке классический пример. Обычно с такими симптомами мне звонят каждый второй пациент, который просит повышение часов. Это они забывчивы. Они упали, они вышли из квартиры, они забыли, то есть они вот тут вот помнят, тут у них идет провал в памяти, они уже ничего не помнят, они на улице, они потерялись, они не знают, куда им идти, где они, как их
0: вообще зовут. Их нельзя одних оставлять.
2: Их вот ни в коем случае, потому что это небезопасно как для самих пациентов, так и случаи у нас были, как бы обычно пациенты живут в билдингах, очень небезопасно их оставлять, когда они как бы несут опасность соседям своим, не только которые рядом, которые выше, ниже, потому что было много случаев с пациентами, где они оставляли чайник на газовую плиту, не включая газовую плиту, или наоборот включая, или потом забывая, что они это ставили. Они любят еще закрыть дверь и не открыть потом хамотендом, и к ним не достучишься, то есть никак не откроешь, только при помощи уже 911, когда звонят. То есть это очень небезопасно оставлять данных пациентов одних, без просмотра, не то что даже днем, но и ночью также. И как раз в таких случаях приходит на помощь эта программа Waiver. Она, мы ранее говорили, она была на кратком таком, скажем, холде, то есть они не принимали новых пациентов. То есть пациенты, которые находятся на ней, они получают, продолжают получать свой сервис, но просто, я так понимаю, из-за бюджета, из-за

0: переизбытка количества пациентов, они перестали их принимать, но мы так понимаем, что они понемножку начинают этот процесс уже возвращать то, как было до.
1: Ты говоришь не пациентов, а заявки на, вот, чтобы на открытие
0: получить
1: этого кейса. Да.
0: Все верно. Поэтому мы, в свою очередь, хотим еще раз напомнить, что всем, кто нас сейчас слушает, что если у вас случаются ситуации, вы видите, что ваши родители, ваши близкие, ваши бабушки или дедушки находятся в состоянии, в котором они нуждаются в повышении часов, вы просто позвоните нам, мы вам поможем. И тоже, как вот на примере хочу рассказать, вот вашей подруге, как вы сказали, что он упал, и после этого пошло очень резкое ухудшение со здоровьем. Обычно оно тоже так и происходит. То есть сейчас вот вы общаетесь с вашими родственниками, и абсолютно все нормально, ну, скажем так, терпимо. И потом, не дай бог, случается какой-то момент, он упал, он соскользнулся с кровати, бывает, или там, ну, какая-то маленькая ситуация происходит с пациентом, она идет как триггер. И если уже присутствует диагноз, например, деменция у пациента, этот случай является триггером, и деменция начинает очень резко ухудшаться. И тогда уже становится чуть-чуть поздновато, скажем, чтобы... Ну, то есть обычно родственники в такой момент начинают очень быстро что-то нужно делать. То есть мы об этом всегда предупреждаем и повторяем, напоминаем, что если вы видите, что уже начинаются симптомы деменции, Альцгеймера или Паркинсон, обычно такие диагнозы имеют свойственность очень быстро прогрессировать, поэтому вы свяжитесь сразу же с нами. Этот процесс подачи на вейвер занимает достаточное количество времени. Это не происходит за сегодня, не за завтра и даже не за месяц, я вам так скажу. Будем откровенны, потому что я не хочу обещать, а потом мне будет звонить, и мы там говорили, что все быстро. Это не быстро делается.
1: Но то заранее есть, обеспокоиться следует.
0: Абсолютно подумайте об этом, созвонитесь с нами, и мы вас проконсультируем и проинструктируем ваш каждый шаг, и мы вам поможем поднять часы для ваших близких.
1: И заполнить документы, главное,
0: абсолютно
1: поможет.
0: Абсолютно каждый, да, процесс мы знаем.
2: Я хочу подбить то, что Юля правильно сказала. Суть такова. Во-первых, то, что сейчас у вас происходит, это ничего не поменяет. Значит, это берет много времени, как говорит Юля, подача и оформление этой программы. Там 2-3 до 4 месяцев. Пока что позвоните, проконсультируйтесь, мы можем начать собирать документы, процесс. Это не помешает тому, что сейчас происходит у вас. Это в будущем только поможет. Что касается подруги отца, вот то, что ты говоришь, после госпиталя, реабилитационный центр, там, терапия, это, в принципе, неплохо, да, имея мало часов, он где-то рядом, под присмотром, терапия, она может туда подъехать, но как вариант она могла забрать его из госпиталя, не обязательно в реабилитационный центр. Это все можно было делать на дому тоже.
1: А кто же знал, ты понимаешь?
2: Подожди, в госпитале social worker обязан был порекомендовать, проинформировать. Есть short-term программа, при которой она имеет long-term программу, и есть short-term программа, к ее часам, которые на данный момент у нее были перед госпиталем и в госпитале на long-term, MLTC так называемым, еще можно добавить short-term, и терапевты приходили бы домой делать физикал-терапию, и плюс добавили бы часы на какой-то период, пока MLTC увеличивает часы. То есть там варианты. Но, в принципе, то, что она положила папу в рехаб, и там делали это, и если нормальные рехабы, она это контролировала, в принципе, это неплохо.
1: Неплохо. Да. А теперь вот скажите такую вещь. Это я сейчас вот пример приведу. Значит, казалось бы, не знаю, это звенья одной цепи или нет, но ты поймешь принцип вопроса. Значит, люди, у которых был Фиделис, вот до какого-то определенного времени, тут много писем получали, что у вас вот закрывается программа, там 31 августа, вам нужно будет найти там какого-то другого доктора, или вам нужно будет пересмотреть ваш страховой полис и так далее. Но в этих письмах там было написано, если у вас на 3 месяца вперед расписаны какие-то визиты или какие-то процедуры, там это касалось определенной категории нездоровых людей, там, включая беременности, значит, то это Фиделис оплатит. У меня вот какой вопрос. Если, допустим, состояние пациента ухудшается. Сегодня на руках вот у этого человека ничего нет. Все это занимает время, чтобы его там или на вейвер перевести, или вы ему откроете какой-то другой кейс, или вы его подстроите, этого пациента, под какую-то другую программу. Вопрос в следующем. Ей помощь нужна была еще вчера. Можно ли каким-то образом рассматривать вопрос? Вот она звонит в Effective Home Care и говорит, вы можете мне, может быть, там с предоплатой или каким-то образом там на будущее выделить Home Attendant, чтобы она присматривала за моим отцом? Ну, хотя бы 6 часов ночи, допустим, с 12 ночи до 6 утра. Я условно спрашиваю, вдруг такое бывает?
2: Лен, смотри, я знаю эти варианты, Fidelis, вот эти компании, то, что сейчас закрывают там...
1: Очень много закрыли.
2: Да. У некоторых агентств были с ними контракты. Мы не имели контракты, потому что там вообще рейты. Смотри, многие пациенты нам звонят. И некоторые мы помогаем, мы в состоянии помочь. Потому что все зависит от их... Есть ли у них Medicaid, есть ли у них Medicare. Плюс потом говоришь, хорошо, давайте мы вас переведем сейчас с Fidelis в другой MLTC. Теперь они говорят, а у нас там было 60 часов, а вот нас переводили, пробовали другой, нам дали 30-35. Никто не сможет мэтчить, дать одинаковые часы. Это раз. При переводе в другой MLTC. Это надо понять. Плюс, а некоторые говорят, а вот мы не можем вот в этом MLTC, куда вы хотите нас перевести, этот доктор не принимает, а мы именно хотим к этому доктору ходить. Ну, давайте есть нетворк, подберем другого доктора. Если доктор этот не берет, если мы можем... То есть в таком случае мы не можем, не в состоянии помочь. Там есть много связывающих вариантов информации на данный момент, что происходит с этим кейсом, где, у какого доктора, у пациента онкология или где там он в каком-то центре, они принимали Fidelis, они не принимали, к примеру, там бывший центр план, да, или еще что-то чего-то. Поэтому каждый вопрос индивидуален. Надо понять, взять информацию, но мы откровенны, и мы сразу скажем, как и что мы можем сделать. Или мы не можем сделать. Или мы можем вам сделать, но это будет вот так, вот так, вот так. Часы.
1: То есть опции вы приходите, допустим, вот Юля говорила, что Юля сама и медсестра из вашего агентства. Вы приходите к пациенту и говорите, что мы вам можем предложить вот это, вот это, вот это, но, значит, имея вот это, вам придется поменять там доктора. Условно, например, я говорю. Или вы говорите, мы готовы рассмотреть и вам добавят там через месяц-полтора там еще 6 часов, у вас там, скажем, будет, было 12, будет 24 часа. Но при этом там вот этот физиотерапевт, я сейчас от топора говорю, но при этом физиотерапевт к вам больше не будет приходить. Зато за вами будет приезжать машина и возить вас вот в этот центр. То есть вы будете предлагать пациенту на выбор.
2: Мы можем рассказать, какие варианты есть у пациента в данном случае. Вот он позвонит, у меня то-то, то-то, то-то. Можете ли вы нам помочь? Мы зададим вопросы, которые нас интересуют. И согласно этих ответов мы скажем, вот есть вот такой, такой, такой вариант.
1: И при этом вы будете задавать вопрос, допустим, пациенту, он скажет, ой, а меня будут проверять, там вот у меня там в банке, может, там вот 5 тысяч где-то лежит на сейвинг-аккаунте, а вдруг у меня вот
2: У нас есть...
1: Например...
2: Не-не-не, это мы к этому ко всему готовы. Если это ты сейчас говоришь, допустим, мы сейчас говорим, если с таких компаний, как Fidelis, или куда люди хотят перейти. Это один вопрос.
1: Так.
2: Другой вопрос, ты говоришь, если у человека нету медикейта, и ему нужен сервис. Это совсем отдельный вопрос. Мы в этом тоже специализируемся. Мы можем помочь открыть Medicaid. Опять же, это все зависит от того, есть ли у него то-то, есть ли у него это, от тех ответов на вопросы, которые мы ему зададим. То есть в любом случае мы можем проконсультировать и сказать, что можно сделать, что мы можем сделать, а что мы не можем сделать.
1: Теперь вот скажи, у человека нет Medicaid-а, Medicaid-а нет. Есть Medicare. Но правда ли, что Medicare это не на длительное обслуживание? Допустим, ему нужна сиделка, ему нужен home attend. Что Medicare это только вот короткое время оплачивает. И человек знает, что ему короткое время, да, спасибо за короткое время, но ему нужен длительный уход.
2: Правильно.
1: Что делать ему?
2: Еще это зависит, это правда, на короткое время. Еще зависит от того, может ли он получить это короткое время. Все зависит от его второго supplemental insurance, какой у него второй. Там есть. Но есть варианты, я же объясняю, есть варианты, вплоть до того, что можно открыть Medicaid человеку, и он получит сервис. Плюс я скажу больше. Мы сейчас работаем, существует программа, при которой специальная программа в Нью-Йорке, многие ее не знают, да? При которой люди, которые not eligible for Medicaid, они eligible for the services, как housekeeping, home care. Мы сейчас работаем с этими программами. Не все могут эту программу провайдать, но это тоже существует. В любом случае, если у вас нет Medicaid, у вас есть Medicare, и вам нужна помощь, или что, вы позвоните, мы вас проконсультируем, мы скажем, что мы сможем вам сделать, и сможем ли мы вам помочь.
1: В любом случае, не стесняйтесь. 718-806-1666, добавочный 115, это агентство Effective Home Care. Ты вот сказал по поводу программы, и многие не знают, а по поводу вообще программ, особенно внедрения новшеств всевозможных, ты впереди планеты всей, потому что Effective Home Care – это то агентство, которое, по-моему, вы первые были, да, которые открыли школу вот эту, для того, чтобы
2: единственное до сих пор
1: единственное агентство, школа онлайн, где вы можете получить сертификат в штате Нью-Йорк и работать по уходу на дому. И можете получить обучение на всех языках, которые вы понимаете лучше всего. Для этого тоже вам нужно позвонить 718-806-1666, добавочный 115. И еще один вопрос, не знаю, я имею право задавать его или нет. Люди, которые вот сначала получили отказ, а сегодня получили разрешение, я имею в виду беженцев украинских, вот этот вот статус, получают теперь письма, что они могут опять вернуться на работу. Как у вас с этим обстоит дело? Юля?
0: Абсолютно нормально, то есть если у вас есть...
1: Никому пугаться не надо, прям там в обморок падать.
2: У нас есть, Илюшка, извини секундочку, у нас есть много хамотендов с Украины, у моей мамы работают. Вот, мы переживаем это, я говорю, да не переживайте, вам 100% продлят. Вот буквально пару дней назад мне одна звонит, ее зовут, не будет.
1: Неважно, да.
2: И она говорит: Олег, ты был прав. Я говорю: да здесь не надо прав. Я просто понимаю, что вы работаете, вам дано разрешение на работу, вы платите налоги, делаете income tax. Почему государству не продлить вам разрешение на работу, тем более там такое происходит сейчас, война в Украине. Поэтому я считаю, у меня... нельзя на все давать 100%, я никогда, но 99%, что все люди получат продление, разрешение на работу, кто с Украины, и все нормально, они у нас работают и продолжают работать, и, как правило, они одни из лучших работников.
1: Это точно. Нареканий, во всяком случае, здесь мы на радио не слышали. В любом случае, господа, значит, с любыми проблемами, которые касаются, там, скажем, вы получили какие-то письма, вас кто-то напугал, вас не устраивает ваш работник, вас, может быть, не совсем удовлетворяет сервис, который вы получаете, вы не знаете о тех льготах, которые могли бы получить, и вам об этом еще никто не рассказал, а может быть, вас напугала соседка о том, что все, завтра конец, скажи спасибо, что у тебя есть полтора часа помощи, вы на всякий случай запишите номер телефона Effective Home Care 718-806-1666, добавочный 115, и Юля, наша добрая, ласковая Юля, она вас ни за что не напугает, всегда поддержит и обязательно вам разъяснит и ваши права и расскажет об обязанностях, которые есть у ваших работников, и поможет и с оформлением, и с добавочными часами, и со всеми программами, на которые вы имеете право по закону Большого Нью-Йорка. 718-806-1666, добавочный 115, агентство Effective Home Care на 358%.
3: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: почти 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С новостями Наталья Быстрицкая. Более 20 человек пропали без вести в парке Гранд Каньон в Аризоне. В результате наводнения поисковые работы продолжаются. Президент Дональд Трамп в воскресенье пообещал, что поставки нефти из Венесуэлы позволят пополнить запасы стратегического нефтяного резерва. Трамп отметил, что процесс заполнения хранилищ начнется скоро. Казначейство не допустит отдельных журналистов «Нью-Йорк Таймс», «Wall Street Journal» и агентство «Bloomberg» для освещения встречи министров финансов стран G20. Встреча пройдет в Эшвилле, в Северной Каролине, сегодня и завтра. Экс-заложник Хамаса Эли Шараби и актриса Шани Коэн в этом году проведут национальную церемонию памяти жертв нападения 7 октября. Церемония пройдет в парке Яркон в Тель-Авиве. Позднее организаторы планируют опубликовать список музыкантов и актеров, которые изъявили желание бесплатно выступить на мероприятии. Релиз GTA 6 может привести к массовому блэкауту работы, пишет Wall Street Journal. Фанаты уже делятся планами взять оплачиваемый отпуск ради игры. Некоторые работодатели используют выходные для игры как мотивацию сотрудников. Например, US Army предлагает 4 дополнительных выходных при перезаключении контракта. GTA 6 выйдет 19 ноября, спустя 13 лет после GTA 5.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 31 августа, последний день месяца. Прошлая неделя для инвесторов была положительной. Индекс Dow Jones поднялся больше, чем на 0,5%. Standard & Poor's 500 за неделю прибавил 0,5%. NASDAQ поднялся почти на 0,9%. Транспортный индекс был в минусе 0,6%. И маленькие компании потеряли 1% в третью сегодня. Нефть плюс 2,95, 86 долларов, 35 центов стоит 1 баррель нефти. Это после того, как опять действия, военные действия с Ираном частично начались. Золото минус 30 долларов, 30 центов, 4499 долларов, 60 центов стоит унция золота. Серебро 67 долларов, 86 центов за унцию. 1 евро равен доллару и 16 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,495%. За 10 лет можно получить 4,748% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,244%. За границей сегодня Франция плюс 0,15%, Германия минус 2/3, Швейцария минус 0,4%, в Азии японский Никей минус 0,15%, Шанхай плюс 0,9%, Гонконг небольшой минус. Наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении. Индекс Dow Jones минус 197 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 28, NASDAQ минус 101 пункт. Инвесторы начинают думать, что, возможно, в сентябре будет поднят банковский интерес. И поэтому, и опять действие в Иране, и это сыграло свою роль. Но на самом деле, только что по телевидению выступал Там Ли, один из уважаемых инвесторов, и он сказал, что его основная бейслайн – это то, что банковский интерес не будет изменен в сентябре. И если он таки, да, не будет изменен в сентябре, то биржа сделает большой рывок наверх, и он объяснил, почему. И то, что он говорит, имеет большой смысл, что обратите на это внимание. Из компании, которые, тем не менее, наша биржа пока сегодня показывает отрицательное начало. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, Tovia Therapeutics, Overweight, то есть их можно потихонечку за ними следить, начинать покупать. Новый таргет 39 долларов, но это biotech компания, всегда связана с большим риском. Kaiser Aluminum стоит покупать, говорит один из банков, новый таргет 184 доллара. Ticket Plus можно покупать, говорит еще один банк. Deer будет вести себя хорошо. Еще один банк сказал, Apple Underperform, один из банков объясняет, почему Apple Underperform. норм, и он говорит, что возможно, что может упасть от 8 до 15% Lumentum, с ними будет все хорошо. А опять начинают говорить, что SpaceX надо покупать осторожно. Nvidia надо продолжать покупать. Народ говорит, один из банков говорит, что они могут break out soon, то есть как в ближайшее время они могут выскочить наверх, RedCat, с ними будет все хорошо. Bobcat, Wilcox Enterprises, их надо покупать. Braveheart надо покупать. Dell надо покупать. Напомню, что Dell дает свой отчет буквально на днях, даже завтра, по-моему. Dell завтра дает свой отчет, новый таргет $505, и это уже не первый банк, который говорит, что Dell надо покупать. Midcap Financial Investment надо покупать. River City Bank, с ними будет все хорошо. Broadcom, Nvidia и Marvel, с ними их можно покупать. Postco надо покупать, Abercrombie & Fitch тоже нужно покупать, считает еще один банк. Из компаний цены, которые сегодня с утра изменились, а он упал на 1,8%, потому что он покупает USI Insurance Services у KKR за $17 миллиардов. Нефтяные компании сегодня поднялись, но это связано Halliburton 2,5%, Chevron 2%, Valero Energy, Occidental Petroleum 2%, ExxonMobil 1,5%. Это связано с Ираном. PG&E сегодня упал на 16%. Это связано с тем, что Wall Street Journal аналисты понизили рейтинг САКа и сказали, что было предложение ограничить, сколько люди могут потребовать PCNG, связанные в Калифорнии, связанные с тем, что там был пожар и дома сгорели, но это предложение было заблокировано, теперь нету лимита, сколько они, жители погорельцы, могут попросить PCNG, поэтому акции упали на 16%. Pinterest упал на 3%, GameStop поднялся на 4%, и DRM Company поднялся на 1%. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
2: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
3: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
1: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
2: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Доброе утро! Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, дорогие шипсхед-бейцы. По обыкновению обращаемся мы к вам лично, что бы это ни значило. У микрофона Наташа Быстрицкая, за пультом Акмаль Тахиров, в эфире радио, реалити-шоу «Один в поле, не двое». И по традиции, нашей любимой традиции, мы по телефону понедельничным утром связываемся с адвокатом, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, с Аллой Качан. Мы связываемся по телефону. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. Что означает «помогает сохранить ваш капитал», и Маркс с Энгельсом к этому не имеет никакого отношения. 718-513-3145. Звоните по этому номеру сразу после нашего коротенького интервью. 718-513-3145. Эх, Алла, раньше были времена, а теперь мгновения.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро, Наташа. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Но поговорим сегодня... Вообще я хочу поговорить сегодня о таких, наверное, главных мифах о банкротстве, которые я слышу от клиентов, и которые, к сожалению, это не просто то, что я слышу, это то, что мешает людям получить и услышать правильное решение, потому что, к сожалению, очень много мисинформации, очень много мифов вообще о долговом праве. Но что касается банкротства, это, к сожалению, вот просто такая тема, которая ими, так сказать, обросла этими мифами. Я хочу просто... Перед тем, как я к ним перейду, я хочу сказать, что вот я все-таки всегда даю такие апдейты про SBA-лоны, и мы очень много об этом говорим даже там с начала пандемии. Но сейчас происходит то, в принципе, то, что я предвидела, и то, что было довольно понятно, что это будет происходить. Но сейчас я бы сказала, что даже это происходит немножко раньше, чем казалось, это будет происходить. Мы говорили о том, что где-то 2 года назад Treasury начали делать collection для SBA на вот эти SBA-лоны. Где-то через год начали появляться письма от частных collection agencies, и это уже, в принципе, дало нам понять, что далее будут судебные разбирательства, потому что что происходит, это то, что частные collection agencies нанимают частных адвокатов, и эти частные адвокаты начинают иски. И вот одна из проблем в этом – кроме того, что иск – это, конечно, то, что, на что теперь нужно отвечать или сразу же делать банкротство, как только вы получили бумаги, потому что это может стать лином на property, это могут быть замороженные счета, 10% снимается с зарплаты и так далее. Но есть еще одна проблема – это то, что мы почему во многих передачах я говорю, что не закрывайте бизнес, не разобравшись, не сделав что-либо с SBA-лоном. Почему? Потому что все, что в бизнесе находилось, неважно, от телефонного номера до компьютера, до это ничего не значит, что не было прямо инвентории, assets, машин, там, какого-то оборудования. Тем не менее, ваш SBA-лон считается secure тем, что в бизнесе есть. Это collateral SBA. И когда начинаются иски, одна из вещей, что требует адвокатская контора, которая этот иск начинает, это покажите ваш collateral. Я уже эти письма видела. Говорится, пожалуйста, пришлите фотографии вашего collateral, все, что в бизнесе есть, ваша инвентория и так далее. И вот это именно то, почему нельзя закрывать бизнес, у которого есть SBA. И нужно сказать, когда я говорю разобраться с SBA, нужно понять, что сеттлмента SBA процесса не существует. Те, которые пытались звонить в SBA и договориться, знают, что нету такого процесса, который просто дает вам сделать сеттлмент с SBA. Есть offer and compromise, это то, что мы делаем, если бизнес уже dissolved, уже есть dissolution certificate, это application, которая подается на settlement, которых еще не произошло ни одного. Но мы подаем эти application для того, чтобы хотя бы отчитаться перед SBA, что бизнес закрыт, и при этом я всегда даю совет сохранить бизнес-ассетс, чтобы можно было это показать SBA, если нужно будет, или адвокатам. Так вот, этот момент вот сейчас наступил, и если у вас бизнес не закрыт, то, пожалуйста, не закрывайте его. Если вы долгое время не платите, или вы платили по хардшип программе и сейчас уже не платите. В любом случае, есть, к сожалению, есть случаи, где человек вообще не платил, но в любом случае сегодня уже иски начинаются, и эти иски требуют показать collateral бизнеса, поэтому если вы еще этого не сделали, ни в коем случае не закрывайте бизнес, поговорите с нами. Нужно посмотреть действительно на долги, на персональные гарантии, что можно сделать. Но вот я начала сегодня о том, что мифы о банкротстве. Так вот, один из мифов, таких вот выросших за это время после пандемии, это вот закройте бизнес, и ничего не будет, вот просто нужно закрыть там, а кто-то это значит, что это переименует, откроет другой бизнес, а кто-то просто закрывает бизнес. Но в любом случае, опять же, сейчас мы уже знаем точно по наглядному примеру, что нужно будет отчитываться перед SBA про то, где collateral, где имущество бизнеса и как были потрачены деньги, поэтому на это нужно обратить сегодня особое внимание. Ну, а еще немножко о мифах о банкротстве, как я обещала. Ну, во-первых, MCA loans, Merchant Advance loans. Когда человек начинает, так сказать, спасать бизнес, сначала пользуются кредитные карточки, а потом, к сожалению, берутся лоны, которые как бы направлены на то, чтобы вас спасти, но если вы посмотрите на интерес этих лонов, то спасти они не могут никак, потому что такие merchant advance лоны, во-первых, они даются против того, что, ну, как бы на то, что приходит с ваших кредитных карточек, так? То есть, грубо говоря, вот ваш доход, в принципе, уходит на вот эти очень-очень высокие проценты. А когда я говорю очень высокие проценты, мы говорим, что некоторые merchant advance loans имеют daily interest, то есть каждый день берется интерес. Есть weekly, есть раз в неделю, но и интерес этот абсолютно катастрофический. Есть такое понятие у нас в стране, как usury, то есть, в принципе, нелегально на лон брать там свыше определенного процента, но эти лоны сделаны, они построены так, что если вы почитаете ваши бумаги, они официально не лон. И вот таким образом они пытаются как бы обойти этот момент, что они могут брать вот такие проценты, потому что они технически не считаются ипотекой, не считаются лоном. И это как раз то, что мы используем против них, когда мы делаем реорганизационное банкротство, мы в курсе кейса, мы оспариваем вот эту designation, мы оспариваем, что это не лон, и таким образом мы можем их понизить и иногда даже избавиться от них. Но то, что эти лоны не спасут ситуацию, так сказать, тонущего бизнеса, это я, в принципе, могу гарантировать. Я эти случаи, к сожалению, вижу очень, очень часто. Поэтому, если вам нужно сохранить бизнес, и вы видите, что вы тонете, пожалуйста, не начинайте брать лон за лоном, особенно вот на таких условиях, потому что такой лон, кроме как утопить бизнес, ничего не даст, то есть и очень сильно все ускорит. И еще что нужно понимать про эти лоны, что они базированы на не просто персональной гарантии, а у них есть так называемая confession of judgment. Это бумага, которую мы видели во время вопросов с медальонами такси, банки давали как часть своих лон-документов, когда уже начались проблемы. И с Merchant Advance это то же самое. Это для того, чтобы кредитор не должен был вас судить. Это для того, чтобы получить автоматический judgment. И вот это большая проблема, потому что мы даже не знаем, когда это будет. У вас просто может в один момент появиться judgment. Решение суда автоматическое, потому что вы эту бумагу подписали как часть своих лон-документов. И как только вы пропускаете MCA loan payment, у вас появляется вот этот judgment, то есть они могут его зарекордировать в любой момент. И если при этом у вас лично есть какая-то недвижимость, то это уже автоматически лин на вашу недвижимость, его даже рекордировать не надо. И поэтому вот в плане MCA лонов нужно быть очень осторожными. Если у вас они есть, и вы чувствуете, что в бизнесе проблема, не ждите, пока вы не сможете эти лоны платить, потому что, к сожалению, очень тяжело потом все это распутывать, когда есть решение суда, базированное на этих лонах, то это уже judgment lien, и опять же, это сразу замороженные счета, 10% зарплаты, замороженный бизнес-счет. Это все можно остановить банкротством, но когда уже есть финальный judgment, с ним бороться в банкротстве тоже намного тяжелее, чем до этого этапа, поэтому по всем этим причинам не слушайте, когда вам говорят, закройте бизнес, не слушайте, когда вам говорят, откройте на другое имя, перепишите, ни в коем случае этого делать нельзя в случае SBA или любых других кредиторов. И что касается вот всяких таких лонов, которые как бы пытаются вас спасти, и, кстати, это не только для бизнесов, есть всяческие лоны, которые я вижу, там, Best Egg и прочее, которые приходят людям, когда у них просто падает кредитный скор, и это тоже огромная проблема, потому что лоны эти также выплатить почти невозможно, особенно когда лимитированные доходы, когда уже есть проблема выплачивать нынешние долги, то я не советую никакие эти решения брать. В банкротстве, как мы говорим в начале передачи, в нужном виде банкротства для вашей ситуации можно сохранить имущество, можно сохранить доход, можно сохранить аккаунты, но делать это нужно вовремя. Поэтому не слушайте советов там откуда-то, когда вам говорят, просто вы должны понимать, что это дается не как индивидуальный совет, а как общие какие-то советы, и абсолютно не всем подходит, не во всех ситуациях, поэтому поговорите с нами, когда вы видите, что такая ситуация у вас создается, желательно до того, что есть решение суда, потому что много чем можно помочь, и много что можно сделать только вовремя. Ну, я всем хочу пожелать хорошей, успешной недели и до следующего раза.
0: Спасибо, дорогая Алла. Спасибо, что нашли время в вашем плотном графике и вышли с нами в прямой эфир по телефону. Адвокат, занимающийся долговым правом, ежедневно на протяжении последних 20 лет, только вдумайтесь в эти цифры, и сам по себе красноречивый факт, Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и, как говорит Наташа Паравай, богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45. 718-513-31-45. Алла Качан. Искренне ваша, как говорится. Ну и Эпиктет когда-то писал, что есть человек? Душонка, обремененная телом. Но и она нуждается в понимании, а еще в иллюзиях, как выясняется. Но вот Алла не дает нам погрязнуть в своих мечтах, снимает, срывает легким движением руки с нас розовые очки и опускает на землю. И мы начинаем решать проблемы. Не затягивайте. Главное тут не тянуть известного пушистого кота за различные части тела. Звоните Алле, она поможет. 718-513-3145, 718-513-3145. Эфир на Дэйдзен Радио продолжается. Мы послушаем новости, мы послушаем гороскоп от Юлии Суповой, а за пультом мастер Акмаль Тахиров. Оставайтесь с нами.
2: Дэвидзон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидзон Радио» продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня встречаются 19 и 20 лунные дни, а символ дня – орел. Луна убывающая находится в знаке Овна – Энергетика этих лунных суток дает нам силу для духовного роста. В этот день очень легко, отбросив все сомнения, принять, наконец, важное решение и совершить важный поступок. Таким образом, подняться в развитии на более высокую ступень. Не сомневайтесь, берите барьер, который возник перед вами. Этот день создан для победы над собой. Овны сегодня будут рваться в бой, доказывая свою правоту и призывая к справедливости. Этого делать не надо, так как все будет понято с точностью да наоборот. Берегите нервы. Тельцам сегодня желательно экономить силы и эмоциональную энергию. День хорош для голодания или диет. Откажитесь от важных разговоров во второй половине дня. А во время занятий спортом берегите позвоночник. Беспокойным близнецам светило советует пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, и у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Раки сегодня открыты для общения. Их привлекательность не знает границ, но при этом настроение может меняться. Старайтесь ограничить себя мясной пищей, пейте достаточное количество воды. Многие львы вполне уверены и готовы к решительным действиям. Но им сегодня нужно быть поосторожнее и воздержаться от рисковых идей. Включите в рацион морепродукты, клюкву и яблоки. Девы сегодня очень обидчивы, чувствительны и ранимы, чем в другие дни. Забудьте про обиды, займитесь своей внешностью, пообщайтесь с младшими членами семьи, и день запомнится как один из самых удачных на этой неделе. Весы сегодня рискуют поссориться с партнерами, и поэтому чаще улыбайтесь и делитесь своей добротой. Что касается нежных чувств, то внимание со стороны противоположного пола усилится. Будьте готовы. Скорпионы сегодня будут больше похожи на представителей знака весов, которые долго взвешивают и выбирают. И это правильно. Не получается сделать самостоятельно, посоветуйтесь с партнерами. Стрельцы, однако, очень уверены в себе, да и возможны финансовые поступления. А вот только вам желательно воздержаться от откровенных разговоров. Младшие члены семьи будут нуждаться в вашей помощи. Козерогам сегодня предстоит непростой разговор с партнером. Наберите терпения, поверьте, что все ваши вложения не уйдут в воду, так сказать. Ограничьте употребление алкоголя, советует вам сверху. Водолеи смогут реализовать все свои скрытые резервы, и звезды им благоволят. Водные процедуры приветствуются. Берегите желудок и не переедайте. Рыб. Звезды просят быть внимательнее к своим половинкам. Больше тепла, любви, нежных слов и знаков внимания. И отдачи не заставит себя долго ждать. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакилит», «Фараон» за полцены. Плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.

Хрустящая корочка, пышная мякоть и умопомрачительный запах, который заставляет отщипывать кусочек за кусочком. Багет, сыр и красное вино – культовая французская триада. Кажется, она существовала всегда, но на самом деле длинный узкий хлеб – открытие сравнительно недавнее. Багеты появились в 19 веке и стали популярны в начале 20-го, когда парижские пекарни добились запрета работы пекарен раньше 4 утра. За оставшееся до завтрака время традиционные круглые буханки не успевали пропечься, зато тонкие багеты поспевали вовремя. Еще больше выросла популярность багета при строительстве парижского метро. Рабочие из разных провинций устраивали стычки в туннелях, и начальство запретило им вносить на работу ножи. Багет тут же стал лучшим выбором для обеда, ведь его можно и нужно ломать руками. Так багет стал хлебом мира, а век спустя еще и культурным наследием Франции. Знакомой нам текстурой багета с нежным мякишем мы обязаны австрийскому артиллеристу Августу Цангу, открывшему в 1839 году пекарню в Париже.

Он привез с собой новую технологию – печь с подачей пара. Пар не давал корочке схватиться, мякиш активно поднимался и становился нежным. Уже в 90-х, чтобы остановить разорение частных пекарен, приняли так называемый «декрет о хлебе». Ввели понятие «традиционный багет», который следует готовить исключительно из пшеничной муки, воды, соли, дрожжей или закваски. Замораживание и использование готового теста недопустимы. Все должна делать та пекарня, которая будет продавать багет. Булочники страны ежегодно соревнуются в его выпекании. Победитель становится поставщиком Елисейского дворца до следующего состязания. Купленный багет на следующее утро превращается в сухарь, поэтому ежедневная его покупка превратилась в национальную традицию. Во Франции сегодня пекут 16 миллионов багетов в день. При активной поддержке туристов французы съедают целых 6 миллиардов багетов в год. Интересно, что французы дали своему творению женский род. Нам бы тоже следовало говорить «багетта», но у русского языка свои правила. Существует очень много видов французского особого хлеба. Популярен багет с чесноком, для гурманов существует багет с начинкой. Каждая пекарня хранит свой уникальный рецепт. Попробовав настоящий багет однажды, забыть его невозможно. Основная ценность багета – сложные углеводы, дающие энергию. Но из-за высокого гликемического индекса и сравнительно низкого содержания клетчатки диетологи не рекомендуют делать его основой ежедневного рациона. Самый важный фактор для багета – не сезон, а время суток. Багет – продукт первой свежести. Лучшее время для его покупки – утро. С точки зрения ингредиентов, качество муки и активность дрожжей могут меняться в зависимости от сезона. Осенью после сбора нового урожая пшеницы мука обладает лучшими хлебопекарными свойствами, что положительно сказывается на качестве выпечки. В летний период из-за жары тесто может быстрее бродить, что требует от пекарей корректировки времени расстойки. Поэтому в жару риск получить перекисший или, наоборот, непропеченный багет выше. Тем не менее, современные технологии позволяют минимизировать риски. Разнообразие багетов – это не только маркетинг, но и строгие рецептурные различия. Во Франции официально признаны 5 основных видов. Классический традиционный багет – золотой стандарт. В состав деревенского багета входит часть ржаной или цельнозерновой муки, а также закваска. Он имеет более плотную корку, терпкий вкус и более длительный срок свежести. Особый багет может содержать небольшое количество овсяных хлопьев или дробленой пшеницы. Багет-колосок – хлеб, которому перед выпечкой с помощью ножниц придают форму пшеничного колоса. Он эффектно смотрится на столе. Багет-ниточка – очень тонкая и легкая разновидность. Качественный багет пахнет зерном, дрожжами и карамелизованной корочкой, но не имеет резких запахов горечи или кислоты. При нажатии должен быть слышен отчетливый хруст. Внутри неравномерно распределенные крупные отверстия неправильной формы, алюраж – признак хорошего брожения. Зачерствевший багет можно восстановить. Сбрызните его водой и поместите в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут. Багет универсален, но существует ряд идеальных кулинарных союзов, которые раскрывают его вкус наиболее полно. Все виды французских сыров, от мягкого камамбера до твердого грюйера и рокфора, тонко нарезанная сыровяленая ветчина, паштеты, сливочное масло, устрицы, копченый лосось, корнишоны, оливки, свежие помидоры с базиликом, гриль, овощи. Багет – идеальный инструмент для сбора остатков соуса от мясных или рыбных блюд. В общем, багет – это структурирующий элемент трапезы. Его можно увидеть как на праздничном столе, так и в будни.

0: Нью-Йорк.
1: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Новости,
3: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
4: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидзон.

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Почтовая служба USPS собирается ввести в строй наспех собранную компьютерную систему, способную поставить под угрозу голосование по почте. В этом говорится в заявлении информатора, обнародованном во вторник сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Подписанный в марте документ предписал службе гражданства и миграции главе управления соцобеспечения составить списки по штатам, а почтовой службе рассылать бюллетени только тем, кто в эти списки попал. Конверты при этом должны соответствовать новым правилам USPS и содержать штрих-коды. Бюллетени должен обрабатывать сотрудник избиркома непосредственно в почтовом отделении, после чего конверты сканируют для сверки с электоральной базой. Проверка проходит в три этапа, и на любом из них одна предположительная ошибка способна остановить всю партию. Блюменталь заявил: «У меня есть очень большая надежда и определенная вера в то, что наша система правосудия отменит это неконституционное правило». Конец цитаты. Власти усилили проверки иммигрантов, работающих дальнобойщиками. Сотрудники DHS проверяют водителей на трассах, а федеральные ведомства требуют сведений о людях, которым выдали права. Глава департамента транспорта Шон Таффи объявил о закрытии почти 300 школ, где готовили водителей траков. Проверки усилились после нескольких громких аварий. Социальные сети в Нью-Йорке все чаще становятся способом напрямую обратиться к мэру города Зарану Мамдани с просьбой решить проблемы. Пользователи публикуют видео в ТикТоке и Инстаграме и отмечают градоначальника. Обращения касаются, например, неровных дорог и неисправностей на станциях метро, а 8-летний житель Бруклина Максим Кахидзе вместе с родителями разместили видео с просьбой открыть закрытую почти 2 года назад детскую площадку, после чего ее отремонтировали. В мэрии заявляют, что внимательно относятся к обращениям жителей, независимо от того, поступают они через службу 311 или соцсети. В Сингапуре, где уровень рождаемости достиг исторического минимума, правительство анонсировало пакет мер для стимулирования граждан к созданию семей. Но, как показывают свежие данные, значительная часть населения по-прежнему настроена скептически. Среди причин – высокие расходы на воспитание, сложности с организацией быта и нежелание менять привычный уклад жизни. В ответ на демографический вызов премьер-министр Лоуренс Вонг представил комплексную программу поддержки. На каждого ребенка до достижения им 17 лет государство выделит до 70 тысяч сингапурских долларов. Это около 55 тысяч долларов США. Ожидается, что уже в этом году государство достигнет статуса суперстарого общества, где доля граждан старше 65 превысит 21%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
6: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: нашла тебя и успокоилась, и лучше не могла желать, и счастье на плече устроилось, и рифмами полна тетрадь. Два тела, как одно, в объятиях легко летаю и пою. Любовь к тебе — противоядие, которое без страха пью. Нашел меня, родился заново, с другой, счастливой судьбой. Мы, наконец, под жизни занавес готовы к старости с тобой. Гнездо уютное построено, два кресла рядом, теплый плед. На незаклеена пробоина из слов обидных прошлых лет. Не получалось разговорами, не стали действовать стихи. Затишье было между ссорами неуправляемых стихий. Судьба переменила тактику, непредсказуемо, как зверь, и наша крепкая галактика распалась надвое теперь. Для вечности прошло мгновение. Замри внутри или плыви. Мы попытались, тем не менее, дожить до старости в любви. Красиво стареть – это дар, который надо заслужить. Эта женщина-актриса начала стареть, нет, взрослеть, необыкновенно элегантно и талантливо. Казалось, делает это не она, лепит ее природа своими тончайшими инструментами. Злые языки в подобных случаях говорят, ну, конечно, с ее деньгами каждый бы так выглядел. Но этот ангел старел тоже по-ангельски и так и не состарился. Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Я начала программу со своего стихотворения «Нашла тебя и успокоилась». Самые роскошные женщины мира, самые красивые и известные тоже ищут любви. Такой, чтобы навсегда, чтобы было надежно и спокойно. Икона кино и стиля 20 века. Образец элегантности и женственности Одри Хепберн тоже искала любви. И ее тоже бросали, и ей изменяли. Представим себе конец 50-х годов 20 века. Соседка по швейцарскому курорту, подружка Одри, прекрасная Софи Лорен, приходит к ней в гости в ее белоснежный шале с видом на озеро. Одри тоже вся в белом. Встречает ее на белом столе. Цветы, свечи, все со вкусом. Подали закуски, как думает Лорен. Лист латук салата, завиток свежего сыра, а сверху консервированная малина. Рядом тарелочка с хрустящим хлебцем миниатюрного размера. Приятная беседа. Но когда унесли тарелки, Одри встала и со своей неземной неотразимой улыбкой произнесла: «Ой, как же я наелась!» То есть на этом обед был завершен. Софи Лорен дипломатично добавила: «Да, многовато и так изысканно. Я умирала от голода, и как только мы вернулись домой, приготовила себе бутерброд», вспоминала актриса. Но в другие времена Одри говорила, что хороший кусок шоколадного торта с кремом может помочь жить дальше. Ей помогал. Правда, видимо, ненадолго. Таблоиды писали, что Хепберн страдает от пищевого расстройства. При росте в 1,68 м она весила 49 килограммов. При рождении 4 мая 1929 года в Брюсселе имя ее было Одри Кэтлин Растон. Ее мать Элла ван Химстра, голландская баронесса, дочь барона, который был и мэром, и губернатором. До Одри мать ее родила двоих сыновей от предыдущего брака, то есть сводные братья будущей актрисы, старше ее на 5 и 9 лет. Семья путешествовала между Бельгией, Швейцарией и Англией. Отец ее ирландский предприниматель, английский подданный, высокого роста, с квадратным подбородком и усами. Волосы его коротко подстрижены и аккуратно уложены. Во взгляде уверенность. Он старше матери лет на 16. О нем неизвестно ничего, документов не сохранилось. Скорее всего, его авантюристская натура позволила скрыть свою жизнь от всех. Вроде во время Второй мировой войны он сидел в английской тюрьме. Информацию о нем Одри будет скрывать не только от всех, но и от себя. Родители ее были схожи характерами, оба самоуверенные и энергичные. Но ирландское своеволие мужа нашло на голландское упрямство жены. Ссоры, крики и ругань были привычным звуковым сопровождением дома. Маленькая Одри пряталась под обеденным столом. Баронесса верила в спасительную роль воли. Эта воля и передалась дочери. Уроки дисциплины из раннего детства ей пригодились. Отсюда ее сдержанность и умение сопротивляться соблазнам славы. В качестве подарка на свой 6-й день рождения она получила развод родителей. «Я хочу, чтобы папа любил нас!» – плакала она. «Любовь нельзя вымаливать. Она либо есть, либо нет», – говорила мама. Дочка тогда не знала, что родители ездили в Мюнхен пообедать в компании Британского союза фашистов с Гитлером. А причиной развода и скандалов была банальная сцена. Баронесса пришла домой и застала супруга в постели с няней, которая присматривала за детьми. На баронессу это явление так подействовало, что она посидела за одну ночь. И когда Одри проснулась, отца у нее уже не было. Несколько дней подряд она плакала. Развод родителей стал первым ударом ее детства. Она боялась, что уйти может и мама, которая не допускала дочь к общению с отцом. Она не хотела ее травмировать, зная, что отцу девочка не нужна. «Мать любила меня», — говорила Одри, — «но не умела показать эту свою любовь. И не было никого, кто мог бы просто приласкать меня». Вот это волшебная, труднообъяснимая словами теплота объятий, когда любимые руки тебя окружают берегами. Оберегают. Но она же необходима человеку. И Одри не могла жить без теплоты рук. Она начала переедать, пытаясь заглушить боль от потери отца. «Это мог быть шоколад, хлеб или просто я сидела и кусала ногти», – писала она. Она отказывалась от кукол, а играла с домашними животными. Ведь с куклами дети имитируют поведение родителей. Она не хотела такой жизни, даже куклам. В 9 лет, почти не умея плавать, она запуталась в водорослях, наглоталась воды, думала, что утонет. Ее спасли. Но воспоминания об этом всегда наводили на нее ужас. И когда пароли требовалось опуститься в бассейн, ее должны были окружать аквалангисты. Вода не ее стихия. Сцена. Вот что нужно ей. А точнее, балет. Она начала заниматься им в 7 лет. Потом ее отправили в Лондон, в школу-интернат. Но началась Вторая мировая война. Она стала для маленькой Одри вторым страшным воспоминанием ее детства после исчезновения отца. И в 10 лет детство ее закончилось, так и не начавшись. Мать надеялась, что, как и в Первой мировой войне, Нидерланды останутся нейтральными, и немцы их не тронут. Семья переехала туда, в город Арнем. Одри продолжала посещать балетный класс. Полноватость ее исчезла, мышцы окрепли. А в 1940-м немцы вторглись в Нидерланды. Тогда Одри взяла фамилию матери, стала Эдда ван Химстра. Это лучше, чем американская фамилия. 5 лет она провела в оккупации. В городе не было ни топлива, ни мыла, ни чистой питьевой воды, ни свечей, не говоря уже о нехватке овощей и фруктов. «В те дни я часто говорила себе, если это когда-нибудь закончится, никогда больше не буду ворчать и капризничать. Я буду всем довольна», – вспоминала Одри. Она сдержала слово. На железнодорожной станции в Товарниках она видела голландских евреев, которых перевозили в концлагеря. Кому-то значит, было хуже, чем ей. Она носила еду английскому летчику, который прятался в лесу, и попалась немецкому патрулю. Не успев испугаться, она присела перед немцами в Книксоне, протянула букетик собранных цветов и пошла дальше на балетных, но не гнущихся ногах. «К жизни в униженном положении привыкнуть нельзя», — говорила актриса. «Пока ты человек, ты будешь сопротивляться. Если привыкнешь, превратишься в животное». Она шла без сил в бесконечной колонне полуживых людей, когда немцы приказали всем покинуть город. Опоздавшие, отказавшиеся подлежали расстрелу. Из 100 000 беженцев 3 000 человек умерли от истощения, болезней и физических перегрузок. Тогда Одри узнала, что значит стоять перед лицом смерти. Выздороветь ей помогли гуманитарные посылки с продуктами и лекарствами. Без них это худенькое создание просто не выжило бы. Худоба ее оттуда, из голодного 44-го. Она приучила себя к мысли, что еда – это что-то не слишком приятное. Ее нужно немного, только чтобы не умереть. Да и мать ее была довольно полной женщиной. Она говорила, что настоящая леди должна весить не больше 46 килограммов. «Поклянись, что никогда не станешь такой же толстой, как я», — говорила мать. В их семье многие попали под каток нацизма. Был казнен дядя. Один из сводных братьев был депортирован в Берлин для работы в немецком трудовом лагере. Другой скрылся, чтобы избежать той же участи. Одри во время оккупации выступала с безмолвными танцевальными номерами. Собирала деньги для голландского сопротивления. Также она доставляла подпольную газету, работала волонтером в больнице. Семья ее прятала десантника в своем доме. Они готовили муку из луковиц тюльпанов, выкорчевывая их из земли. Пекли торты и печенье. В результате недоедания у Одри развилась острая анемия. Начались проблемы с дыханием. Ее ноги отекали. Но ведь она представляла себя на сцене, танцующей Жизель. Ее данные оказались не для балета. Слишком высокий рост и недостаточная физическая сила. Ей было 16, когда окончилась война. Родными языками Одри были французский и голландский. Потом она будет свободно говорить по-английски, выучит итальянский, живя в Риме, и испанский самостоятельно. Называла она себя наполовину голландкой. Если бы я была собакой, то во мне было бы намешано чертовски много разных пород, говорила актриса. Она попадет в золотой век Голливуда. Окажется на 3-м месте в списке величайших актрис американского кино. Но далека будет ее жизнь от экранного образа. Как сильно она не желала бы подобной жизни никому. Если бы можно было все переиграть, как новый дубль в кино, она, наверное, смогла бы еще раз пройти и голод, и бесконечный страх, если бы только отец не был с нацистами. Но жизнь второго дубля не дает. Она получила свою первую роль в документальном фильме, сыграла стюардессу компании KLM. Веселая, очаровательная, светящаяся, как солнышко. Такое ее увидели на экране. А еще уверенной в себе и очень хрупкой. В Англию Одри отправилась 18 лет. У матери появился благодетель. Пауль Рюкинс, человек необычайного мужества и энергии, в детстве победивший полиомиелит, который мог сделать его инвалидом. Одри привязалась к нему. Он во многом заменил ей отца. Они жили в квартире Пауля, где впервые за многие годы она ощутила себя в безопасности. Послевоенный Лондон в развалинах, продовольствие, одежда, топливо выдаются по карточкам, но это хрупкое создание даже в убожестве войны видит возможности. И при этом познает, что упорный труд не всегда вознаграждается. Но если не дано, ниоткуда не появится, хоть целую жизнь трудись, ничего не добьешься. Не получится из нее Жизель. Она вообще всегда считала, что не является актрисой от природы. Все давалось ей большим трудом. Она фотографировалась в модных шляпках для торгового каталога, переводила документы, работала в туристической фирме и все же, наконец, стала танцевать в респектабельном ночном клубе. Здесь ей пригодилось знание джаза и умение импровизировать под музыку. Она не заглядывала далеко в будущее, война показала всю бессмысленность этого. Она брала уроки сценической речи, развивала голос, оттачивала дикцию. Я была очень честолюбива и использовала любую возможность. Я хотела учиться и хотела, чтобы меня заметили, скажет Одри. Не против ли вы изменить свою фамилию во избежание конфликта с Кэтрин Хепберн? Спросил ее как-то продюсер. Если вы хотите получить меня, вам придется взять меня вместе с моим именем, ответила Одри. В душе она всегда оставалась неисправимым и наивным романтиком. В числе любимых ею книг из детства называла сказки «Золушку», «Спящую красавицу», «Хензель и Гретель», все они со счастливым концом. Ее точеная фигурка без пышных форм, с изящной талией 50 сантиметров, с сильными длинными ногами такой останется на всю жизнь. Заселяясь в отель во время длительных съемок, Одри возила с собой дом. Мебель, аксессуары. Она все расставляла и раскладывала по своим местам. С ее педантичностью и любовью к порядку все разбиралось и собиралось, словно скатерть-самобранка, само собой. Она подписывала все предметы и всегда знала их положение в пространстве. Она вообще быстро соображала, моментально ориентировалась и сразу принимала меры. Не ужасалась, как многие женщины в нештатных ситуациях, не охала, не кудахтала, а сразу искала выход. Дети войны такие. У них нет времени на сантименты, когда надо действовать. Дети войны и дети интернатов. Они выносливы, и если ломаются, то в один миг. Одри Хепберн станет эталоном не только женственности и хрупкости, но и огромной воли и выдержки. У нее была удивительная черта зрелой личности. Трудности она принимала как уроки, стоящие благодарности. И взрослела вместе со своими ролями. Французская актриса и писатель Колетт выбрала Одри на главную роль в бродвейской постановке «Жижи». И в 22 года журнал Life назвал Одри Хепберн «сенсацией». Следующей ступенью, по которой, казалось, она легко взбежала, был фильм «Римские каникулы». Ее партнер Грегори Пэк. Одри получила «Оскар». Ее стали называть «принцессой Голливуда». У нее были неудачные фильмы и провальные. Позже она будет еще четырежды номинирована на эту когда-то главную престижную кинопремию. Обложка журнала «Тайм» с портретом Одри в сентябре 1953-го и надпись «За блеском фальшивых камней сияние бриллианта». Портрет, сделанный Борисом Шаляпиным, главным художником журнала, сыном великого певца, запечатлел актрису в королевском наряде с тиарой на голове. Одри назовут девушкой, благодаря которой роскошные женские бюсты вышли из моды. Актриса предпочитала тех мужчин, которые сами делали первый шаг. Смелых, даже напористых и нагловатых. А такие обычно не особенно восторгались ее ангельским характером. На мир она смотрела романтическим взглядом, курила дешевые крепкие сигареты. Во время съемок фильма «Сабрина» у нее начался роман с красавцем, актером Уильямом Холденом. Он женат, большой любитель выпить, легко завязывает любовные отношения. Он пригласит Одри к себе на ужин. Окажется, что супруга его давно смирилась с причудами мужа. Одри чувствовала вину, но влюбленный в Холдена роман их, состоявший из нескончаемых сцен, не прерывала. Ночами они вдвоем брали переносной проигрыватель, ехали за город на маленькую полянку, он ставил балетную музыку, и Одри танцевала для него в лунном свете. Ну, красиво же, правда? Некоторые из самых сказочных мгновений мы пережили именно там, скажет романтик Холден. Она надеялась выйти за него замуж и иметь детей. Но он признался, что сделал вазектомию, детей у него быть не может. Тогда Одри прервала с ним отношения, а его семья не распалась. Актриса не могла сыграть многого, просто в силу своей фактуры. Она не была секс-символом, как послевоенные звезды от Элизабет Тейлор, Ланы Торнер, да очень скоро Мерлин Монро. Одри Хепберн – это изящество, изысканность, утонченность и любознательность. В 25 лет она сыграет на театральной сцене роль русалки в пьесе «Ундина». Ее партнер – актер Мел Феррер. Он так профессионально отбивает чечетку. В детстве он перенес полиомиелит. 3 года лечился и с помощью тренировок сумел полупарализованной руке вернуть подвижность. А Одри же всегда восхищали люди сильной воли. Ее матери Мел не понравился. И уж тем более она не собиралась допускать свадьбы дочери с ним. Это был тот редкий случай, когда Одри с матерью рассталась в ссоре. И они с Мелом Феррером поженились в узком кругу близких людей. А за лучшую женскую роль в «Ундине» Одри получила театральную премию «Тони». Ее репутация как актрисы на высочайшем уровне. Она же законодательница мод. У ее безупречного вкуса и стиля масса поклонников и подражателей. Мел заботится о ней и дает ощущение той самой надежности, в которой она так нуждается. Ее телефонный номер хранится в тайне даже от сотрудников театра, в котором она работает. Она редко появляется в обществе, а если и приходит куда-то, то очень скоро отправляется домой отдыхать. Она не поправляется, а теряет в весе. Друзья винят в сильнейшем переутомлении ее работу. И они правы. У Одри нервный срыв. Для Мела Феррера этот брак 4 из 5. Для Одри 1. Они прожили вместе 14 лет. Одри забеременела, была счастлива, но, увы, эту беременность, как и еще 4 других, актрисе сохранить не удастся. В «Войне и мире» она играла Наташу Ростову, а все бразды правления отдала в руки мужа. Он устраивал скандалы за нее, вел все переговоры, выбивал ей огромные гонорары благодаря своей непреклонности. Что Одри Хепберн назовет самым важным в жизни – что она скажет о Фредди Астере и о многом другом во второй части программы «После рекламы». Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист.
16: 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
17: Мы идем к вечному огню.
8: мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
9: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерий.

картине «Смешная мордашка» Одри Хепберн играет с самим Фредом Астером, живой легендой. Она нервничала перед съемками и не знала, что великий актер и танцовщик тоже волновался, ожидая встречи на экране с ней. К тому же ему было 57, и он считал, что слишком стар рядом с Одри. Но фильм покажет, что дуэт их великолепен. Какое счастье работать с таким партнером. У меня возникло ощущение, будто мое тело налилось свинцом, а сердце ушло в пятки. Я почувствовала, как он обнял меня за талию и с присущим ему неподражаемым изяществом и легкостью в буквальном смысле взметнул меня вверх. Я испытала тот восторг, о котором хоть раз в жизни мечтает любая женщина. Восторг танца с Фредом Астером. Одри знала, о чем говорит. Многие партнеры по сцене и киноэкрану оказывались с ней рядом, да и по жизни. Но довериться полностью она могла только тогда, когда ее талант оценивали, когда ее ценили. Не говоря уже о надежных руках, которые всегда поймают. Фильм «История монахини» Одри считала своей данью благодарности тем, кто спасал других и, возможно, ее в первые месяцы после войны. Для картины она заучивала латинские молитвы, изучила каждую деталь монашеского облачения, приезжала в больницу и смотрела, как монахини ассистируют хирургам в операционной, жила зимой в ледяном парижском монастыре без отопления. Она курила свои любимые сигареты Gold Flakes, а местные изумлялись, видя монахиню с мундштуком в зубах. Когда им пояснили, что это американская монахиня, те, понимающие, закивали в ответ. Как-то ее укусила обезьянка в порыве ласки. Это был единственный случай, когда в Африке она обратилась к врачу. «История монахини» стала одним из самых кассовых фильмов всех времен. И Одри до конца дней получала свой процент. На съемках фильма «Непрощенная» в Мексике она упала с лошади, будучи беременной. Помимо перелома 4 ребер, 2 позвонков и растяжения лодыжки, у нее случился очередной выкидыш. И вот это было самым страшным. Она уже вязала детские вещи, голубые, розовые, на всякий случай. Больше она не будет заранее ничего вязать. Альфред Хичкок затаит на нее злобу на всю жизнь, когда она таки забеременеет и родит мальчика по имени Шон. Хичкоку придется разорвать контракт. Голливуд подобное развитие событий не любит. Хепберн живет в Швейцарии, вся в материнстве. Сценарий отвергает, а за ней еще 3 должка Парамаунту. Она получит главную роль в картине «Завтрак у Тиффани». Ее героиня Холли – кошечка на вид, на самом деле хищница. Этот образ станет одним из самых культовых в американском кино 20 века. Хепберн назовет эту роль самой джазовой в своей карьере. Над костюмами актрисы во многих картинах, включая эту, работал знаменитый дизайнер граф Дживанши. Они дружили, были друг другу, как брат и сестра. Благодаря ему стилем Одри стала классически простая одежда. А знаменитое маленькое черное платье после выхода фильма на экраны стало хитом не только сезона, но и моды в целом. Ей подражали все. Вне камер Одри лучше всего чувствовала себя в мужской рубашке. Впрочем, в такой роскошно простой, как в «Завтраке у Тиффани», невольно почувствуешь себя прекрасно. Она носила тертые джинсы, морской бушлат, иногда шарф, накидывая его на голову, как платок. Кочевая жизнь по гостиницам и арендованным виллам стала ее утомлять. Ее муж Мел Феррер как раз наоборот, любитель передвижения и активной деятельности. Рождество 1960 года они встретили в Голливуде. Это было ее самое счастливое Рождество в жизни, как она скажет после. Сын часто с ней на съемках. Он играет в ее фургоне. Там же крохотная собачка, йоркширский терьер,
капризный, у большинства он вызывает раздражение, но Одри обожает это создание. По имени Famous, знаменитость. Когда Famous попала под машину в Голливуде, Мел купил жене точную копию погибшей. И Famous номер два, хотя имя у нее было другое, Одри изменила. Крошечная, увитая ленточками собачка сопровождала ее повсюду. И окажется, так же, как ее мать, актриса выбрасывает из воспоминаний все, что больно. Она не коллекционировала драгоценности. Насчет морщин говорила, что они от смеха, а смех лучше подарок. Дома делала из волос хвостик и затягивала его широкой белой лентой. Ее балетная подготовка даже 50-летней давности никуда не делась. Она ходила по дому с такой грацией и изяществом, словно занимается одновременно хозяйством и хореографией. В 1963 году для мюзикла «Моя прекрасная леди», в котором она снималась, Одри записала вокальные партии. Но все ее песни были перепеты профессиональной певицей. Такое часто случается в кино, и любой актер на ее месте возмущался бы и даже выходил бы из себя и страшно обижался на режиссера. Одри тоже от такого удара в спину была вне себя. Ну, насколько может быть вне себя ангел? Вообще никто не видел ее в крайне возбужденном или злом состоянии. Некоторые ее песни все же оставили в картине. Мне кажется, что ее так боялись обидеть, и каждый, кто ее видел, хотел ей сделать приятное или как-то ее действительно уберечь. «Все время, как я себя помню, я хотела быть красивой», — говорила актриса, которая сниматься соглашалась только со своим оператором, с правильным светом, прежде всего выгодным для нее. Красота женщины не в одежде, которую она носит, не в лице или в волосах. Красоту женщины видно в глазах ее, потому что это открытая дверь на сердце, источник ее любви. «Красота женщины растет вместе с годами», — говорила Одри. Она комплексовала из-за большого размера ноги, 41-го. Ей придумали специальные балетки, которые зрительно уменьшали ногу. Но и это не могло испортить ее нетронутой природной красоты. В день убийства президента Кеннеди Одри была на съемках мюзикла. Она взяла в руки громкоговоритель, в широченной юбке лондонской цветочницы встала на стул и негромко, но четко сообщила страшную новость. Через несколько минут, оставшись в одиночестве в своей гримуборной, она рыдала. Просто в театрах Англии и Америки тогда была традиция. Исполнители главных ролей в спектакле сообщали труппе о трагических событиях. И она сделала это как свой долг. Говорили, что с президентом актрису связывали особые романтические отношения. Но никто до конца так ее и не понял. Никто не смог стать тем, с кем не страшно одиночество. «У детей есть только друзья», — скажет она. «У детей не бывает врагов». На премьеру «Моей прекрасной леди» съехались все и отовсюду. Террариум единомышленников желал увидеть разницу между экранизацией и спектаклем и, конечно же, сравнить Одри Хепберн в кино с Джулией Эндрюс, блиставшей в этой роли на сцене. Премьера покажет, что Хепберн вновь на своем месте и вновь прекрасна. Фильм получит 12 номинаций на «Оскар», но среди награжденных не будет Одри. Подковерные игры академиков сделали свое дело. Они считали, что режиссер должен был взять Джулию Эндрюс. Однофамилица Одри, актриса Кэтрин Хепберн, в этом смысле была опытней Одри. Она 8 раз выдвигалась на «Оскар» и получила-таки его 1 раз. Кэтрин прислала Одри телеграмму. «Не печалься, когда-нибудь ты получишь второго за...»

Питер О'Тул, Шон Коннери, многие другие актеры после съемок становились с ней друзьями. Грегори Пек стал ее другом на всю жизнь. Вот только с мужем она теперь общалась лишь на профессиональной почве. А тут еще под ее судьбу подстроился сценарий «Двое на дороге». Молодые муж и жена, у которых все есть для счастья, из-за несовместимости характеров бесконечно ссорятся. Миллионы мужчин мечтали бы оказаться рядом с Одри Хепберн, а миллионы женщин побыть на ее месте. Разве будет нормально мужчина изменять такому неземному созданию, как она, которая еще при жизни стала ангелом? А впрочем, кто сказал, что ангелов не бросают, не ломают им крылья? Шону исполнилось 6 лет, столько было Одри, когда развелись ее родители. Она не хотела сыну тех же уроков. Но слухи об изменах мужа ползли неукротимо. «Когда распался наш брак, это было горьким разочарованием для меня», — скажет Одри. «Я полагала, что брак между двумя добрыми, любящими друг друга людьми должен существовать до тех пор, пока один из них не умрет». Утешением ее стало новое знакомство. В 68-м году с 30-летним итальянцем Андреа Дотти. Он врач-психиатр из Рима. Для доктора Дотти 39-летняя актриса – идол. Он впервые увидел ее 14-летним мальчишкой в римских каникулах. А теперь она перед ним рассказывает о своих проблемах и просит совета. Ее сын Шон поладил с Дотти, а это для нее было главным. Доктор хотел своих детей, и Одри не возражала. Она летала с ним на крыльях любви. Она, которая всегда рано ложилась спать, теперь жила в Риме и танцевала твист в ночных ресторанах и клубах. Дотти – прекрасный партнер, он с гордостью демонстрировал свою жену. В 41 год Одри родила второго сына – Луку. Эта беременность далась ей трудно. Почти все время она лежала, врачам пришлось сделать кесарево, но счастье ее было огромным. Она вставала в 5:30 утра, кормила ребенка, съедала ломтик ветчины, поджаренный в гриле, яйцо всмятку, хлеб из непросеянной муки, выпивала травяной чай, стакан минеральной воды, а днем приносила мужу в клинику макароны, которые сама приготовила. Пациенты знали ее как жену доктора Дотти. На вопрос, что самое важное в жизни, она ответила: «Любовь и страх. Ведь то, что вы больше всего любите, вы больше всего боитесь потерять. Если я когда-нибудь потеряю Андреа, из-за неверности я выброшусь из окна», — сказала она подруге. Ее мужу-психиатру потребуется время, чтобы понять, что реальная Одри и та девушка из римских каникул – два разных человека. Она хотела здоровой жизни, простой. А доктору Андреа Дотти нужен был блеск. Да, он любил ту экранную Одри Хепберн, но был падок на разных женщин. Для итальянок подружки их мужей – явление обыденное, но мужчины без любовницы смотрели как на странного человека. Одри смириться с этой милой традицией не могла, но и никогда не показывала своего отношения на людях. Боялась остаться одна. Вручая в 76-м году в Лос-Анджелесе Оскара Джеку Николсону за фильм «Пролетая над гнездом кукушки», Одри сказала, что эта тема особенно интересна ее мужу-психиатру. В фильме так называемые «сумасшедшие» разумнее тех, кто держит их в заперти. И это уже говорила не экранная Одри, а настоящая, которая вновь лишилась самого надежного советчика – и вновь рассчитывать могла только на себя. «Это неизбежно, когда муж моложе жены», — скажет она. А из окна, к счастью, не выбросится. В одном из своих первых интервью она говорила: «Когда-нибудь я просто влюблюсь и выйду замуж, и это не будет иметь никакого отношения к моей карьере». Верила, значит. Это произошло, когда Одри был 51 год, и состояние развода с итальянцем

0: детским психиатром. Она встретила актера Роберта Волдерса. Он бородатый голландец, вызывал у посторонних вопросы, нет ли в планах замужества. «Мы живем не в грехе, а в любви», – отвечала Одри. Ей предлагали возвращаться в кино. Но думать о большой роли она не хотела. Последним ее фильмом стала картина Стивена Спилберга с символичным названием «Всегда» в 1989 году. Одри сыграла ангела со своим именем. К тому времени актриса уже была послом доброй воли ЮНИСЕФ. Она занималась проблемами детей в бедных странах Африки, Южной Америки и Азии. Условие всех ее поездок было одно. Роберт Уолдерс должен быть рядом. Она уже знала, что расставание и расстояние любовь не сохраняют. И Роберт всегда был рядом, вернее, чуть позади, в двух шагах, но готовый броситься на помощь в любую секунду. Она отправилась в Эфиопию, в пострадавшие от голода районы. Всегда в простом походном костюме, шорты, рубашка, косынка, а к вечеру свитер. Она говорила: «Я здесь не для того, чтобы меня видели, а чтобы весь мир увидел тех, кто живет здесь». Она держала на руках истощенных младенцев с огромными испуганными глазами вместо лиц и отгоняла от них мух. Она ездила туда, где нет электричества, воды, нет вообще никаких санитарных условий. Она видела людей, купающихся в реках из сточных вод, а потом пьющих эту воду. В одном лагере она спросила маленькую девочку, кем она хочет стать, когда вырастет. «Живой», — ответила девочка. Последняя поездка актрисы была в Сомали за 4 месяца до ее смерти. Она назвала ее апокалиптической. «Я не была готова к этому», — сказала актриса. Она видела, как тела маленьких детей бросали в кузов грузовика. «Трупы были запакованы в маленькие мешочки, словно в сумке», — рассказывала Одри. Если раньше она не хотела видеть самое страшное, то теперь говорила, что именно это должна увидеть, и чтобы ее глазами это видел весь мир. Больницы, смерти, голод, нищета, болезни — вот что теперь было перед глазами мировой звезды, а не приемы и балы в модных голливудских особняках. Пока там рекой лилось шампанское перед ее глазами, бесконечной рекой текло детское горе. Совсем маленьких детей в лагерях не было. Они не выживали. «И начинаешь думать, а не забыл ли Бог совсем об этом городе», – писала Одри, которая сама выглядела истощенной и изнуренной. Тогда, во время этой поездки, у нее начались сильнейшие боли в животе. Опухоль толстой кишки оказалась злокачественной. Ее удалили, но 3 недели спустя вновь острая боль, срочная госпитализация, прогноз врачей – 3 месяца жизни. Она проиграла в схватке с опухолью и не собиралась самообманываться. «Если бы я однажды узнала, что мне осталось жить всего 1 день, я бы припомнила в моем прошлом все самое хорошее, что посчастливилось пережить. Не печали, огорчения, выкидыши, не уход моего отца из дома, а радость всего остального. И этого было бы достаточно», — сказала актриса. В Сомали была сделана ее последняя официальная фотография, на которой она держит на руках малыша с невероятно пронзительными глазами. Этот крошечный ребенок умер у нее на руках, а через 4 месяца не стало ее самой. 20 января 1993 года. Ангелу было 63. За оставшиеся у нее 3 месяца она успела попросить прощения у тех, кого обидела. Она говорила о любви, что чем больше ее даришь, тем больше рождается в вас самих. «Самое трудное — быть благодарной за все, что случилось в жизни, даже за обиды и потери», — писала Одри. Главным в своей жизни она называла детей и полученный опыт. А только потом шла работа. «То, что я сейчас есть, Результат влияния моих друзей по всему миру. Каждый из них слепил свою частичку Одри Хепберн. И если результаты вам нравятся, аплодируйте моим друзьям. Это их заслуга, я просто училась. Если бы каждого в жизни окружали такие люди, жизнь была бы прекрасной у всех. Ей было 22 года, когда она получила совет, которому следовала всю жизнь. Итальянская актриса сказала ей: «Хорошо подумай, прежде чем решишь подписать долгосрочный контракт. Свобода – самая чудесная вещь на свете». Одри не ошиблась. Она защищала свою жизнь от любого непрошенного любопытства. Она не дала ни одного интервью у себя дома. Я была счастлива в этой жизни. Может, поэтому Стивен Спилберг предложил мне сыграть ангела по имени Одри Хепберн, писала она. Играть ангела собственным именем, такое, кажется, не удавалось никому. Мне удалось. Очень хочется верить, что эта последняя моя актерская роль в земной жизни не прервется в последующей. Когда люди умирают, они же куда-то деваются. А если вам когда-нибудь потребуется рука для поддержки, взгляните на свою собственную. Именно она вам нужна. Первая – для того, чтобы помогать вам самим, а вторая – чтобы помочь другим. Одри верила, что любовь может исцелять и менять все к лучшему. И просила она только об одном – не будьте равнодушными. Это главное, что вы можете сделать в жизни. На этом мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.
1: Самый яркий концерт сезона «Нуца». Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене «Нуца» Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальные гости Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальные гости ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Educational Center. Ашиана Сиэте. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт.
9: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: YouTube-канала Форума Свободной России. Начинаем наш традиционный итоговый стрим с Гарри Каспаровым. Гарри Кимович, здравствуйте.
1: Да, приветствую.
0: Гарри Кимович, много разных тем. Конечно, самая обсуждаемая тема этой недели – это визит главы ЦРУ. Но я бы хотел начать с американского вопроса. Вот сегодня на картах Google Maps озеро Онтарио переименовали в американское озеро. А как американское общество реагирует? Потому что это уже получается такое третье глобальное изменение географических объектов. Ну, хорошо, там возвращение названия Маккинли, оно, скажем так, такое, как бы, такие изменения уже были. Как в Америке воспринимают подобного рода изменения? И можно ли это будет потом как-то отмотать назад? Или озеро Онтарио теперь у американцев всегда будет называться, как оно там, американское называется, да, сейчас озеро?
1: Озеро Америка.
0: Озеро Америка, да.
1: Я не знаю механизма вообще переименования. В принципе, с Трампом очень многие вещи происходят как бы спонтанно. Но история с спиком Маккинли, она все-таки внутриамериканская, как бы она там никого не касалась. Что касается Мексиканского залива и озера Онтарио, это вопрос, который как выходит за чисто американскую компетенцию, потому что касается, в случае с Мексиканским заливом, как минимум Мексики, хотя я не уверен, там, может быть, он касается и других стран тоже, потому что все-таки это такая большая водная акватория. А Лейк Онтарио, это как бы пограничное озеро. Системы Великих озер, по-моему, самое маленькое озеро.
0: Да,
1: там находится самый большой как бы канадский город Онтарио, вообще канадская провинция. Там есть, кстати, одноименный город Онтарио, но столица, если Торонто. Торонто самый как бы, центр, финансовый центр Канады. Что можно сказать по поводу действий Трампа? Это как бы не единичный акт. На самом деле, каждый день американское общество сталкивается с очередными, я не знаю, выкрутасами Трампа, потому что тексты, которые появляются на этой Truth Social, на его нетворке, постоянные твиты, они явно указывают на то, что это не только 80 лет, но это, в общем, еще и трамповские 80 лет. Это абсолютная безнаказанность, уверенность в том, что, как говорится, ему все можно, и явное как бы, перемещение в параллельную реальность какую-то свою. А при этом люди, которые должны были бы, конечно, реагировать, по большому счету мы понимаем, так же, как и с Байденом должна была использоваться 25-я поправка, которая должна все-таки убирать человека, не способного выполнять функции. А в данном случае, как бы, в общем, республиканцы ответственные должны были бы это сделать, но никаких шансов на это нету. То есть те люди, которые должны были бы ограничить этот по-настоящему позор для Америки, они, в общем, подыгрывают. Поэтому, как бы, у Трампа это прогрессирует. Как к этому относятся простые американцы, сказать трудно, но можно косвенно догадаться, что республиканцы заплатят очень большую цену в ноябре. Буквально вчера я как раз смотрел, в общем-то, данные опросы по Сенату, выборы в Сенат. И вот как раз штат Мичиган, он как раз находится там, в этой системе больших озер. Демократы там выдвинули абсолютного экстремиста, исламиста. При нормальных условиях этот человек не может там реально выиграть general elections, главные выборы. Причем против него выступает достаточно умеренный, как бы разумный республиканец Майк Роджерс, у которого единственный грех – это просто то, что он просто лежит под Трампом. В целом Майк Роджерс, как бы, если посмотреть на его там голосование, на его там поддержит Украину, кстати, тоже, у него все было хорошо. Как бы. Но он под Трампом лежит. А вчерашний опрос очень, кстати, это такой, считается как бы высококачественный, дал плюс 4 перевес Абдулу. Я подозреваю, что это связанные вещи, на самом деле. То есть есть ощущение, что Трамп перебьет все. И антисемитизм многих левых демократов, ультралевых, и их там исламизм, и их там просто как бы их там совершенно невероятные там социалистические эксперименты. Просто ровно потому, что Трамп делает это каждый день. Вот я думаю, что выборы просто, они зафиксируют, что демократам все, что надо делать, это просто цитировать Трампа. А при этом он не заботится о том, что он говорит, он выступает перед там толпами там восторженных, как говорят, своих почитателей. Их много, их миллионы в Америке. Но рейтинг Трампа последний, я не знаю, доверять или нет этому, но рейтинг поддержки, approval, так называемое, одобрение, упал ниже 30%. И, кстати, мне кажется, это соответствует вот, вот общему настроению. Ну, Трамп обещал закончить войны. Вот, как бы, его лозунги были, что вот Харрис, демократы, это будут войны новые. Ну, итог все видят. В принципе, войн стал больше, ничего не закончил. Трамп открыто говорит, что вы сейчас война идет, поэтому нам некогда заниматься там вашими там всякими социальными программами, медикейдом там и так далее. Но это все фиксируется. То есть есть ощущение, что я говорю, цена, которая будет заплачена республиканской партии за вот этот произвол трамповский, ну, там, очевидно, еще коррупция. Сейчас большая история с Венесуэлой это идет, в принципе, когда, в общем, Трамп по существу, в общем-то, устраивает такой между собойчик между своими людьми и венесуэльской диктатурой. То есть там Мадуро убирали формально для того, чтобы восстановить демократию, ну, а сейчас выясняется, что это все, все это нефтяные сделки. Вот. На фоне также как бы постоянных разговоров и свидетельств того, что состояние семьи Трампа растет не по дням, а по часам, такой просто там уже такие зашкаливающие миллиарды, я думаю, что вот озеро Америка впишется в эту концепцию, которая, мне кажется, просто будет сформирована в головах у огромного количества избирателей. Потому что, ну, сегодня там горючее почти в два раза дороже стало стоить, в общем-то. И на это американцы реагируют. Ну, в целом, как бы, вот есть ощущение большого дискомфорта. И я говорю, что вот очень интересно, у демократов настолько уязвимых мест сейчас. И по ним пытаются бить. Вот Fox News, в принципе, вот аудитория вот эта, которая колеблется. Она смотрит на Мандани, она смотрит на, вот, на этого Абдула, она смотрит на вообще, ну, там столько уродства. Но вот они посмотрят, а потом Трамп снова что-то напишет. И как бы, а так как Трамп как бы пишет это постоянно, и это все расходится гигантскими, как говорится, ну, онлайновыми тиражами, то с этим бороться будет, конечно, очень сложно. А судьба озера Онтарио, я не знаю, я не знаком опять с этим, с возможностями там, Конгресса или там, будущего президента. Но мне все-таки кажется, что если с Мексиканским заливом там сложнее, там залив, как бы, вот, его все равно называют Мексиканский залив на многих картах. Как бы, значит, он в Америке просто по-другому. Что касается озера Онтарио, я полагаю, что ему вернется его название, потому что нетрудно представить, что новая администрация, даже вообще Конгресс, когда сейчас новый появится, что они, в общем-то, очевидно, акт такой недружественный по отношению к Канаде. Может, с Канады у Трампа вообще и складывается. Главный враг сейчас стал Канаду. То есть тоже люди воспринимают. То есть Трамп, который говорит только хорошее о Путине, о Си Цзиньпине, ну, о северокорейском диктаторе, вот, он при этом как бы там просто брыжет слюной там, и не стесняется в эпитетах, когда говорит про Канаду или про Европу.
0: А вы говорили, это выборы в Сенат, да, в штате Мичиган?
1: Ну да, в Америке же каждые два года обновляется состав Конгресса, а в Сенате раз в 6 лет. И вот сейчас как раз место освободилось в Сенате, и там сейчас вот, там 34 человека как бы, ну, переизбираются. И вот одно из них это в Мичигане. И это потенциально как бы вот это место, которое как бы республиканцы надеялись забрать. Вот. Но я все равно считаю, что как бы там все может случиться, потому что у Абдула такой хвост, я говорю, такой исламистско-коммунистический вот, и антисемитский. Вот. Но не исключено, что Трамп перебьет. То есть Трамп, да, даже такая задача, как говорится, у Трампа может оказаться по плечу.
0: Звучит даже, честно говоря, у меня Абдулла ассоциируется с «Белое солнце пустыни». Вот докатили, что
1: знаешь, честно Абдулла... говоря, тот Абдулла гораздо симпатичнее этого Абдулла.
0: Тот лучше, да, Абдулла. Но вообще с современных времен посмотреть, тот Абдулла, он чем занимался? Он занимался национально-свободным движением. Он вообще
1: Он защищал, понимаешь, проблема, разница в том, что этот Абдул навязывает американскому обществу там вот эти нормы там, шариатские, в принципе, по большому счету. Что он там не говорил, как не прятался, вот, в принципе, мы видим, что происходит в тех районах Мичигана, вот, где доминирует мусульманское большинство. А тот Абдулла, он тоже отстаивал те же там, то, тоже, понимаешь, и там женщины закрытые были, здесь только там это их был мир, как бы это был мир, в котором они жили, как бы, ну, жили, и, в общем-то, они не собирались это распространять на Петербург или Москву, вот, так что здесь, нет, здесь, как говорится, много событий происходит, сейчас, кстати, гораздо более серьезный кризис вот в этих отношениях между районами, в которых доминирует мусульманское большинство и как бы, ну, я хотел сказать, местными жителями. Ну, ситуация в Англии гораздо более напряженная. То есть в ряде крупных английских городов, я думаю, что все на грани находится социального взрыва, там, именно потому, что явный, вот, как говорится, явный перекос. То есть одно дело...
0: Баланс, как говорится, да.
1: Ну, слушай, там городской совет города Бирмингема, по-моему, второй город в Англии по размеру, сейчас дебатирует вопрос о запрете английского флага для избежания конфликтов. Еще раз задумаемся.
0: Значит, это при том, что там тема. Рождество уже они запрещают.
1: Не, не, тогда, нет, нет, английский флаг в Бирмингеме запретили. Вот, при этом там, естественно, поднимается пакистанский флаг, там, значит, отмечают там рождение государства Пакистан. А вот с английским флагом проблема. Ну, посмотрим, как долго это продлится, потому что совершенно очевидно, что в Европе сегодня иммигрантская тема становится ключевой. И если мейнстримовские партии не сумеют как бы все-таки на себя как бы позиционировать правильно, то ну, перекос, как говорится, ну, люди будут голосовать за тех, кто, в общем, готов будет защищать их идентичность.
0: Я напоминаю нашим зрителям, что вы можете задавать вопросы. Несколько вопросов мне редактор уже прислали. Также напоминаю, что очень хорошо будет поставить лайк трансляции, чтобы ее продвинуть в алгоритмах YouTube. Алгоритмы YouTube, они такие чудные, поэтому ну, лайки точно помогают, комментарии помогают, наверное. Игорь Акимович, ну, главная тема, которая обсуждается вот уже несколько дней, это визит Рэдклиффа, главы ЦРУ, неожиданный визит, такой полузасекреченный. Трамп все это откомментировал, были инсайдерские какие-то, инсайдерская информация была, политика сообщала о целях этого визита. Сейчас это издательство Axios написало, что речь шла о проведении саммита на троих с Путиным и, значит, Зеленским. Исходя из той информации, вот, Игорь Акимович, которую вы читали, видели, все-таки про что был этот визит и насколько это значимое событие и как его рассматривать?
1: Ну, событие, как минимум, неординарное. Потому что там директор ЦРУ, там, в общем, он обычно не путешествует по разным странам для того, чтобы там провести короткий разговор какой-то. Это означает, что ситуация достаточно серьезная, требующая как бы личного присутствия. Мне кажется, важно все-таки зафиксировать, что по дороге в Москву самолет приземлился в Риге.
0: Да.
1: Поэтому, в общем, определенную...
0: И по дороге назад тоже.
1: Ну да. Значит, ну, как я понимаю, не эксперт, но я думаю, что этому самолету заправка не нужна была. Значит, остановка в Риге имела какое-то отношение к тому, что обсуждалось в Москве. Учитывая, что все больше и больше как бы есть свидетельств тому, что путинская эскалация может включать в себя переход натовской границы, причем именно в районе Эстонии или Латвии, наверное, здесь есть связь. То есть не наверное, здесь наверняка есть связь. То есть уже только ленивый не говорит о том, что риск вот военной конфронтации, пусть даже ограниченный, он реален. Это не мы, как бы, городские сумасшедшие, мы это год об этом назад говорили, ну, все там просто пальцем у виска крутили. Сейчас это стало мейнстримовской темой. Просто реально стало мейнстримовской темой. Я просто вот, как, знаю, в Америке сейчас это просто, это американское вот, сообщество, вот это политическое, это активно обсуждает. Ну, про Европу я уже не говорю. В Европе, там, от Германии и далее на восток, это просто главная тема. И вероятность таких событий, вот, такого как бы критического поворота, эскалации, ну, она оценивается как минимум 50%. Ну, вот это уже видно по всему, и по частым разговорам, и по прессе. Да, они стараются, конечно, минимизировать как бы негатив на публику. Вот это, на самом деле, проблема очень многих сейчас западных политиков, находящихся вот в этой зоне вот, потенциального конфликта. А есть страх, как бы, знаешь, вот сказать, то есть на самом деле, да и нет, не говорите. А убивают как бы, знаешь, мессенджера. Вот политическая смерть может стать результатом того, что вот кто-то скажет, что вообще там грядет такое трагическое развитие событий. И если это происходит, то в сознании людей как бы этот человек или эта группа людей оказываются так или иначе связанными. То есть это может быть просто как бы, знаешь, политическая аннигиляция. Поэтому вот такие идут странные маневры, как бы предупредить людей, не особенно как бы, ну, чтобы связывая себя с таким потенциальным поворотом, который, я повторяю, становится все более и более реальным. Теперь с темой более-менее понятно. Как бы. Теперь вопрос, что предлагал Радклифф. Ну, не исключено, что у этого визита могла быть как бы такая подоплека, то есть двойное дно. Это, скорее всего, конечно, какое-то поручение от Трампа. Я не исключаю, учитывая, что многие, в общем, в Америке, как бы они понимают, что следовать чисто в фарватере как бы трамповской политики для страны вообще самоубийственно, то не исключено, что есть еще какие-то зазоры здесь. То есть не исключено, что у Радклиффа были еще какие-то месседжи, которые, может быть, и не были полностью согласованы с Трампом. Во всяком случае, как бы, значит, американская информация четко указывает на то, что как бы такая угроза есть, и Америка должна определиться. Потому что в случае как бы нарушения сухопутной границы, ну, вопрос пятой статьи становится как бы во всей своей красе. И учитывая как бы все, что мы знаем о Трампе, есть большие сомнения, что американский верховный главнокомандующий даст приказ. Что будут делать американцы, там генерал в Европе, ну, никто пока точно не знает, но, в общем, вообще-то они должны ждать команды из Вашингтона. Вот поэтому как бы я затрудняюсь сказать, что точно хотел Радклифф предложить. Была ли это прямая угроза? Была ли это попытка разведать того, на что готов пойти Путин и его окружение? Предложение встречи на троих, ну его можно предлагать сколько угодно. Ну, как бы мы все понимаем, что это, ну, предложил, ну да, в очередной раз предложил. Была ли, вот самое главное, была ли в поездке Радклиффа заложена какая-то прямая угроза или нет?
0: От кого кому? От американцев русским?
1: От американцев, на самом деле, опять, ну, мы же понимаем прекрасно, что, ну, вот заменили Трампа сегодня на Рейгана, и тема закрылась просто. Просто закрылась тема, ее нету просто. Вот все эти там, эти депутаты какие-то всякие там вылезают, там орут что-то, кричат, мы тут... А тем больше не будет. То есть возможности просто прижать Путина и всю эту шайку-лейку, ну, у Запада они есть. Вот. Но опять мы слышим сегодня, Мерц говорит, вот приходит информация. Готов обвинить Россию в том, что готов. Ну, все видят, все знают. Информация уже вот через голову уже. Значит, четвертая статья НАТО давно могла быть уже не пятая, четвертая хотя бы до начала. Нет. Политическая трусость. В общем, я скажу, ну, калибр людей, которые противостоят Путину сейчас. Ну, не говоря о том, что, ну, с Трампом тут не вопрос калибра, а вопрос того, что он просто напрямую подыгрывает Путину. Причины опять оставим в стороне. Означает ли где-то Радклиффа, что появились какие-то как бы новые нотки в американском поведении? Не знаю. Мы увидим это в ближайшее время. Я не понимаю вообще, в принципе, о каком политическом диалоге может идти речь. Ну вот, скажем, вот тоже президент Финляндии Штуб опять начал вот эту старую пластинку. Он как бы ближе всего к Трампу. Надо бы политический диалог. Вот вопрос президента Финляндии. А нельзя уточнить, я вот, ну, в силу, может, своей примитивности, как бы прямолинейности, потому что шахматы, черно-белая игра, вот это что такое политический диалог с военными преступниками? Или вы, господин президент, не считаете Путина военным преступником? Или вы считаете, что политический диалог должен включать в себя удовлетворение части путинских требований? Напоминаю, они включают в себя полный откат НАТО на границе 97-го года. То есть это что мы обсуждаем в политическом диалоге после уже почти 5 лет полномасштабной войны, после неслыханного количества преступлений и фактически денонсации всех, как бы, ну, даже контуров международного права. Вот, поэтому, как бы, на мой взгляд, если в этом визите не заложена была какая-то вот, ну, ядовитая основа, скажем, просто вот прямая угроза, то это, ну, в какой-то мере будет повторение визита Бернса в ноябре 2021 года. Ну, приехал, ну, сказал большое дело, в принципе. Вот. А сказать, ну опять, разговаривать надо по-другому, как я уже говорил. А американские ракеты с ядерными боеголовками на границе Польши. Вот тогда можно поговорить. То есть сколько там время долета до Москвы? 10 минут или меньше? Вот тогда начинается разговор политический. Так как мы видим пока откат, Трамп убирает войска из Балтии, сейчас из Польши, чуть ли не из Германии собирается убирать, то это и есть для Путина информация. Информация же как бы она, ну, есть словесная, а есть действие. Действие на сегодняшний день западных политиков, ну и в данном случае администрации Трампа, они убеждают Путина в том, что ну, как бы его планы, они не вызывают той реакции, которой бы он боялся. Вот. А все, что мы знаем, в принципе, про то, что происходит в России сейчас, указывает на то, что эскалация неизбежна. То, что сейчас резко увеличился отток людей, то есть мы же видим, там люди начинают бежать, еще до объявления мобилизации. Ну, все понимают. То есть как бы никаких сомнений в том, что Россия полностью перешла на военные рельсы, то, что Путин не собирается идти ни на какие уступки, и любой так называемый политический диалог будет включать в себя требования, ну, де-факто ликвидации независимости Украины, ну, это, мне кажется, достаточно очевидно. Вот. Поэтому ну, мы можем подождать, как говорится, посмотреть на результаты визита Ратклиффа, как бы на какие-то действия. Но, честно говоря, ну, я бы не питал больших иллюзий все-таки по этому поводу, потому что Ратклифф все-таки работает на администрацию Трампа. Я повторяю, мог быть зазор все-таки. Ну, то, что Трамп работает против интересов Америки, сейчас об этом только ленивый не говорит. То есть это, то, что как бы, интересы Трампа и семьи Трампа расходятся с интересами Америки свободного мира, это уже как бы секрет Полишинеля. Вот. Поэтому будем ждать дальнейшего развития событий.
0: Многие этот визит восприняли как раз как индикатор того, что вероятность эскалации и вторжения в том или ином виде, гибридного, негибридного, она резко возросла, и поэтому это аналогия с Бернсом. Приехал в ноябре, вот
1: да, спустя три месяца. Нет, ну, это же очевидно, нет. Ну, все же все идет к этому, Иван. Мы видим.
0: Да.
1: Опять, мы анализируем ту информацию, которая есть в свободном доступе. Да, мы говорили уже несколько раз о том, что в мае-июне, наверное, были колебания. Да, наверное, шла борьба внутри, в общем, о том, идти ли до конца, или все-таки искать какие-то компромиссы. Очевидно, что эти колебания закончились. Совершенно очевидно, что вот, говорю, все действия российской власти от риторики до конкретных действий там, на земле, а дипломатические как бы, так называемые инициативы, они все указывают на то, что эскалация в какой-то форме будет неизбежна. Но понятно, что какая эскалация может быть уже. Уже нарушение водной границы было многократное. Ну, про воздушную границу не говорим, просто постоянно залетают дроны на натовскую территорию. Судя по всему, готовились акты саботажа, просто ну, террористические акты в Германии. А буквально пару дней назад в Польше просто арестовывают русских агентов, в принципе, значит, которые складировали оружие. Вот. Ну и при этом, естественно, идет постоянное политическое как бы, давление. То есть в 27-м году политическая карта Европы может измениться, потому что дружественные Кремлю партии, они ну, во многом, кстати, благодаря политике нынешних правительств, ну, или предшественников нынешних правительств, как скажем, в Германии, вот эта иммиграционная тема, она просто позволяет откровенно пропутинской ультраправой партии «Альтернатива для Германии» набирать очки, то есть она сегодня является ведущей политической силой, и пока не видно, как правительство Мерца в состоянии будет как бы, поменять общественное мнение, именно исходя из тех внутренних проблем. Но проблема немцев внутренняя – это одна история, а то, что АФД требует фактически как бы, развала антипутинской коалиции – это другая история. Вот я думаю, именно на эту аудиторию рассчитывает Путин. Вот эскалация этой осенью, она должна помочь АФД в Германии, Ле Пен во Франции, ну и всем пропутинским силам в Европе, там, той же Румынии там, и так далее. То есть там, где есть очаги политической нестабильности, и те, кто рвется к власти по такому удивительному совпадению, они всегда говорят о необходимости найти общий язык с путинской Россией.
0: Журнал «Бильд», ну, он не единственный. Дональд Туск выступил с разговорами, вот, с рассуждениями о возможной эскалации, достаточно конкретно высказывался. Журнал «Бильд» несколько сценариев опубликовал, я про них чуть позже спрошу. Вопрос в Британии. Мы все смотрим на восточный фланг НАТО, но в начале недели Захарова, значит, там выступила от лица МИДа, наехала на Британию. И вот Daily Mail, не знаю, насколько Daily Mail является авторитетным источником, также написал и даже перечислил компании, которые, оборонные компании Британии, которые помогают Украине в производстве дронов, там, ракет, что они могут стать объектами российских ударов. То есть Британия как бы вышла на первый план с точки зрения риторики, там, заявлений и с точки зрения обращения на нее внимания, вот, с точки зрения военной угрозы, вот, на прошедшей неделе. Насколько реальным вам вообще кажется удар про Британию? Не является ли это, скажем так, операцией прикрытия, опять же, запугать Британию для того, чтобы ослабить внимание с восточного фланга? И насколько адекватной в этой ситуации является реакция британского правительства, когда всерьез говорится об атаке, о возможных атаках на военные объекты Британии?
1: Что вы снова узнали? Ну, они угрожают. А почему не угрожать? Пока никакой реакции, адекватной реакции на угрозы и в том числе на действия, потому что уже же были атаки, взрывались военные заводы, уже теракт в Лейпциге, который готовился вот в аэропорту, он мог действительно стать по-настоящему трагическим. Вот. То есть постоянное появление дронов там в зоне аэропортов, резкое увеличение активности вот российских судов, то есть постоянные проблемы с кабелями, которые возникают. Ну, это как, ну, идет по-настоящему война, можно назвать ее гибридной, пока нет прямого столкновения. А эти угрозы стали давно уже частью как бы российского вот этого дипломатического этикета. Ответы, ну, они неадекватны, ровно потому, что Запад боится признать вот этот факт. Никакой реакции нету. То есть, вот, ну, вот, даже если Мерц сейчас скажет, Россия там пыталась, Россия стояла за вот этим терактом, который предотвратили мы, и что? И какие действия? Почему до сих пор Таурусу не в Украине? А почему российский посол не выслан, например? Опять, если есть желание, как бы, вот, действительно, вот, защитить себя от этих угроз, надо исходить из того, что у врага есть уязвимые места. Вот Украина нащупала уязвимые места. Украина самостоятельно как бы ведет политику там санкционную, гораздо более эффективную, чем Европа. Вот все эти 21 пакет санкций, они не вписываются, как бы вот если посмотреть как бы вот по масштабу, в то, что Украина делает самостоятельно, выводя из строя российскую вот, энергетическую систему. Помочь надо было бы, конечно. Потому что удары достаточно эффективные. И то бешенство, с каким сейчас Путин реагирует, просто уничтожая гражданскую инфраструктуру в Украине, просто там трехдневные бомбардировки Киева, показывают, что это достигает цели. А что делает Запад? Ну, опять, возвращаемся. Значит, я не знаю, ну, честно, я устал повторять.
0: Да, понятно, да.
1: Вот там угрожают. Новые санкции будут приняты. Ну, я еще раз прошу, а можно сделать так, чтобы нынешние санкции работали? Вот чтобы не попадали западные вот эти детали, компоненты в российские ракеты, без которых они летать не будут. Российские МПЗ не будут без них работать. А можно одну или две компании выбрать показательно, оштрафовать так, чтобы у пайщиков компании пропало всякое желание поддерживать такую политику и посмотреть, что получится. А нельзя вот с этого начать? Вот просто, ну, лишить Россию возможности как бы вести войну. Война ведется все равно на этих компонентах. Ну, я говорю, это и ракеты. И это МПЗ, кстати. Современный МПЗ – это тоже же западное оборудование. Вот. Все через там Китай не перебросишь. Все равно это как бы какими-то обходными путями все туда попадает. И, опять, никакого здесь желания серьезно работать над этим вопросом я не вижу. Разговоры есть, да, но опять, это и какой-то бизнес где-то в стороне идет. Они что делают бюрократы? Они пишут новые санкции. Ну, хорошо, написали еще санкции. Во-первых, они медленно идут, потому что, ну, как бы сделали санкции, те приспособились, нашли новые обходные пути. 21 пакет санкций. Может, хватит придумывать санкции? Может, пора заняться тем, чтобы они работали, санкции? Я уже не говорю о том, что, в принципе, конечно, ну, надо реально готовиться к тому, что происходит. И то, что уже знают, безусловно, и эстонцы, и латыши, и литовцы, и финны, и шведы. В принципе, надо начать готовиться к этому по-настоящему. И ну, я понимаю, никто не хочет как бы переходить эту границу, но как на секунду представить себе, да, вот куда бы дернулся его Путин? Ну, на карту посмотрите, сколько там до Санкт-Петербурга от финской границы? Да, да, сколько там до Москвы, в принципе? Там ракет хватает через голову. Совершенно очевидно, что сегодня многие проблемы путинского режима связаны с тем, что уже в Москве картинка не складывается. Вот эта идея, на самом деле, что можно было Москву и Петербург, ну, в первую очередь, Москву, московский регион, как бы, полностью изолировать от войны, которая работала 3 года, она уже не работает. Эта картинка больше не работает. И вместо того, чтобы как бы тут наращивать как бы здесь давление и, по крайней мере, жестко зафиксировать, полетела ракета на Киев, ну, полетела ракета обратно. Вот ровно столько же полетит обратно туда же. Ну, пока этого мы не видим. Пока мы все равно видим, знаешь, вот это танцы вокруг да около. То есть Путин ведет войну на уничтожение Украины, на увеличение числа жертв гражданского населения, на тотальный террор. Просто, ну, это война, это геноцид, безусловно. А на Западе продолжаются как бы вот поиски, вот, я не скажу даже не компромисс, а вот как бы все-таки из этой ситуации выскочить бы. Вот. А, ну, так все равно, так не получится, потому что кончится это все равно большой войной. Кончится это все равно тем, что придется реагировать. Но не этим политикам, не этим жалким вот этим политиканам, которые пытаются найти какой-то выход из той ловушки, в которую они сами себя загнали.
0: Это как в том фильме советском, когда там беременная женщина и испуганный мужик и говорит, вдруг рассосется как-то. Да? Угу. Но на самом деле, Горевич, мы тоже с вами оказываемся в такой роли дурных гонцов, которые сообщают те вещи, которые люди слышать не хотят. И, собственно, это происходит уже достаточно давно. Совершенно очевидно, что слышать там, не знаю, про гибридные институты и там гибридный режим спящих институтов людям всегда было комфортнее. Да? Сейчас мы, и у нас на канале, не только вы, и другие эксперты, мы всерьез обсуждаем сценарий эскалации не потому, что нам хочется посидеть, пофантазировать. Ну, реальность такова, и более того, эта реальность, она уже ну, со всех, как говорится, щелей. Прет, и я такой сделаю небольшой не анонс, а как бы верну к эфирам на этой неделе. Вот в четверг у меня было 2 эфира, Олег Дунда и Марк Фейгин. Я рекомендую нашим зрителям послушать особенный эфир с Олегом Дундой, который достаточно подробно дает сценарий возможной эскалации. Мы не воспринимаем это как данность, но вот есть достаточно логически обоснованная позиция. Посмотрите, кому интересно, эфир в четверг в обед. Итак, Гарик Ильич, Билд немецкий написал, что 6 способов, которыми Россия может попытаться проверить НАТО на прочность. Значит, они предупреждают со ссылкой на экспертов безопасности, что это будет выглядеть не так, как классическое вторжение конвенциональное, о чем мы много раз говорили. Но вот 6 вариантов, некоторые из них друг другу не противоречат. Какие, на ваш взгляд, наиболее как бы, логически обоснованные, что ли? Первое. Подводная атака. Повреждение кабелей связи, энергосетей, трубопроводов и другой инфраструктуры на морском дне. Второе. Крымский вариант. В Нарвель, Даугавпилсе. Беспорядки, активисты, люди без опознавательных знаков и заявления Москвы нас там нет. Третье. Борьба за Балтику. Попытка захватить стратегически важные Готланд или Аландские острова и разместить там ПВО и противокорабельные системы. Четвертое. Кризис на Шпицбергене. Использование особого статуса архипелага для российского присутствия там. Пятое. Сувалский сценарий. Удар из Беларуси в направлении Калининграда. Вспоминаем про встречу Путина с Лукашенко, который мог бы отрезать страны Балтии от остальных членов НАТО по суше. И масштабная кибератака, способная парализовать аэропорт, биржу или другую критическую систему. Вот то, что немецкие эксперты вот выкатывают в качестве, скажем так, основных сценариев.
1: Ну, а что здесь сказать? Все сценарии, безусловно, как бы они в игре. Более того, как бы кибератаки уже идут. Кабеля повреждаются, вот, в принципе, подводные кабели. То есть это не новое. Новое в этой ситуации – это переход сухопутной границы. Вот как бы вот это вот. Вот все остальное, как бы это мы по факту считаем, что уже есть. Скорее всего, эскалация может произойти как бы по нескольким направлениям. На самом деле, не одно или другое. То есть совершенно очевидно, что кибератаки и атаки, дроновые атаки, точнее парализация аэропортов, они произойдут синхронно. И здесь никаких проблем нету. То есть, ну, это парализация всего все системы авиасообщений в Европе, она достигается элементарно. То есть, по правилам появления дронов в зоне аэропортов, естественно, приводит к их закрытию. Ну, 6 аэропортов, я говорю, надо закрыть, в принципе. Франкфурт, Мюнхен, Амстердам, Париж, Рим и Лондон. И все. И остановилось авиасообщение. А они могут закрыть больше, потому что, очевидно, да, складированное оружие, дроны есть везде уже. То есть, на самом деле,
0: работа европейских разведок
1: совершенно очевидно, что... Причем в Восточной Европе может быть ситуация лучше, чем в Западной. Так это в Западной они и будут действовать, в принципе. Мы не знаем, что там в Испании происходит. В принципе, и понятно, агентура работает, но ровно потому, что никто этим не занимается. Ну, сейчас, может быть, занимаются, но ясно, что поздно уже. А много лет это выстраивалось. То есть, на самом деле, вот эта спящая агентура, она есть везде.
0: Да.
1: Уже как бы эксперименты проводились. Уже дроны поднимались там и в Мюнхенском аэропорту, и в Копенгагене, и в Брюсселе было. То есть потребуется закроют. Кибератаки, ну, тут понятно, идут постоянно. Значит, вопрос только упирается в сухопутное вторжение. Здесь опять я могу только гадать. Я все-таки думаю, что Валки маловероятно. Там Польша. Поляки ответят. Мне кажется, опять, это мое личное ощущение после разговора с теми же польскими политиками. Поляки ответят. Ответ же может быть такой, что у них вылетят зубы просто все там. Никакие протезы не помогут. Если будет желание, по-настоящему ответят. У поляков большая армия, и я думаю, что у них не будет другого выхода. И там нету пятой колонны такой мощной, как в других местах. В принципе. Поэтому я думаю, все-таки вот эта история маловероятна. А, опять, все
0: Сувалки, может быть. Сувалки маловероятно, да?
1: Сувалки, мне кажется, маловероятно. Нарва, Долгавпилс, ну, это очевидно, просто напрашивается. Опять, вспомним, из какого города прилетел в Москву Радклифф? Из Риги. Вот я всегда говорил, что Долгавпилс наиболее вероятная точка, где может что-то произойти. Опять, может быть, совпадение. Ну, тоже бывает совпадение. Но тем не менее, он прилетел не из Сталина, а из Риги. Поэтому мне кажется, что вот сценарий Долгавпилса вкупе с другими акциями в Европе, он достаточно вероятен. Теперь, что касается вот там Шпицбергена и Аландских островов. Шпицберген, это Норвегия, ну не знаю, это может быть, но это далеко все-таки, это все-таки в стороне. Но это как раз, мне кажется, более вероятно. Аландские острова, ну это нападение на Швецию и Финляндию. Я думаю, что, ну как, ну... И опять это надо высаживать десант. Это надо, в принципе... Ну, я думаю, с ними разберутся быстро. Опять, ведь мне кажется, важно понимать, что, я думаю, ну, те, кто планирует эти операции, они же хорошо отдают себе отчет в соотношении сил. Ну, соотношение сил понятно просто. Если по-настоящему будет война, вот как бы вот по-настоящему начнут воевать. Эстонцы, литовцы, латыши, шведы, финны, поляки. Вот даже их возьмем просто пока. Ну, и там еще норвежцы есть. А еще есть датчане, между прочим, рядом тоже, там недалеко тоже. Напоминаю, что совокупный военно-воздушный флот скандинавов, Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии больше, чем российский. Только вот у них. Поляков не считаем. А если настоящая война, ну, так она кончится в 3 дня. Вот. И не в Таллине, и не в Долгавпилсе. Она кончится в другом месте просто. А, значит, вопрос, как вот это сделать, чтобы войны не было такой. Вот, ведь все же в это упирается. Упирается, конечно, в то, как можно запугать население Западной Европы, потому что месяц идет на Запад. Как там-то запугать французов, там, я не знаю, немцев, которые должны будут в итоге поддержать пропутинские партии. А, и я поэтому считаю, что все варианты, которые могут напрямую вовлечь страны, как Финляндия, скажем, или Польша в войну, то есть заставит их ответить, без относительно того, есть Америка там или нет Америки. Потому что про ядерное оружие, кстати, тот же Штуб в интервью сказал. Я разговаривал с китайцами, китайцы сказали, никогда этого не будет. Ну, я об этом говорю уже там, как бы, да, несколько лет.
0: Вы китайский
1: никакого фактор, ядерного оружия применяться не будет. Что бы там ни пищали, да, там эти там депутаты Госдумы, вот этого сборища, вот, которые рассказывают там про то, мы применим, ничего вы не примените, ровно потому что Китай вам не даст. Вот как бы приказ из Пекина, он все-таки является как бы основополагающим. Вот, поэтому мне кажется, что будут вот использовать очень эффективные методы тестирования НАТО, без того, чтобы спровоцировать ответ, настоящий ответ, военный ответ. То есть ответ, который затронет Москву и Петербург. Ну, Петербург просто там рядом находится. Вот. Ага. И удары по российским ракетным базам. Потому что, в принципе, ну, опять, если эти страны решатся воевать, то я думаю, что там ракетные базы, которые находятся там в зоне досягаемости, они будут уничтожены, конечно. То есть, опять, война может стать настоящей войной. И здесь, я думаю, вот они достигли, ну, надо отдать им должное, они, в общем, знают, как балансировать. Как правильно, вот дозированность здесь важна очень.
0: Принципе. Пока что.
1: Ну да, просто проблема, что дозированность, ну, как бы дозу можно в какой-то момент уже увеличить так, что, как говорится, обратной дороги не будет.
0: Да, вот. Резьба
1: слетает. Но все равно, мне кажется, что задача это доказать, что НАТО мертвое, что, как бы, что Россия может проводить такие акции и запугать людей, и опять добиться политического результата. Все-таки помним, Путин ГБшный диктатор, он не военный диктатор. Все-таки, и если мы посмотрим на результаты, как бы, вот, путинской войны против Европы, против свободного мира, гораздо эффективнее результаты, которые достигались вот ГБшными методами, разведкой, по покупке людей. То есть, пока вот военные результаты, мы видим, они катастрофические. Вот там, где идет война, вот там что-то у них не складывается. А там, где работают деньги, подкуп, шантаж, вот это запугивание, вот там у них все хорошо получается. Поэтому мы опять исходим из того,

0: должна присутствовать Беларусь, как плацдарм. И вот Лукашенко приезжал. На ваш взгляд, я понимаю, что у нас есть ограниченный объем информации. У Луки есть какие-то возможности отказаться, воздержаться, саботировать там, решение Путина, его использовать в качестве вот такой как бы плацдарма, прокладки для реализации одного из эскалационных сценариев? Или все, или он уже как бы ручной полностью?
1: Не, ну, главный эскалационный сценарий касается вот этого вот коридора Сувалкинского, да. И, на мой взгляд, наименее вероятного. А если Путин решит идти на масштабную эскалацию, я не думаю, что у Лукашенко есть хоть какой-то шанс сказать нет. И опять, здесь проблема же упирается в то, что, ну да, Зеленский что-то сказал, да, понятно, пригрозил. И понятно, что как бы Украина может ответить. Но, а где заявление НАТО по этому поводу? Ну вот, конечно, Лукашенко очень не хочется в это влезать. А вопрос, может ли он удержаться, ну, опять, если Путин решится на как бы крайние меры. Опять, я повторяю, Сувалки, на мой взгляд, наименее вероятный вариант.
0: Какой резон
1: Путину палить Лукашенко? Но опять, они тоже понимают, ведь даже если там будет какая-то нерешительность по отношению к России, то уж замочить Белоруссию поляки точно смогут. В принципе, вот как бы вот, уж понятно, что как бы на этой территории они смогут действовать.
0: Беларусь для сценария литовского, в частности, вильнюсского.
1: Я вот. Понимаю, да, но тогда опять, ну ответ, ну тут тоже как бы... Если будут какие-то ограничения там, и непонятки с Вашингтоном по поводу баз в России, то уж по поводу баз в Беларуси непоняток не будет. Mm-hmm. Понятно, что здесь, как говорится, здесь будет удар нанесен, и очевидно, что белорусская инфраструктура не выдержит. Вот. Более того, там, я полагаю, что там молниеносная оккупация Беларуси давно рассматривается уже. То есть, ну, понятно, что ну, рассматриваются варианты. И более того, опять, не будем забывать, что еще есть Калининград. Ленинград тоже такая территория, как бы тут понятно, что Россия, но Сувалкинский коридор, это или ты отрезаешь Балтию от Европы, или они отрезают тебя от Калининграда полностью. Поэтому такая игра. Опять, ну, инстинктивно мне кажется, что это не их стиль. То есть он, потому что он резко повышает возможность прямого военного столкновения, которого они избегают. Прямого военного столкновения, где будет Америка, не будет Америка, там будут воевать, поляки будут воевать просто. А это все-таки огромная армия. С этой армией почти никакая мобилизация не поможет. Там все-таки речь идет про сотни тысяч человек уже просто. Причем, скажем так, генетически сильно заточенных. Это не какая-то там Западная Европа. Это люди, у которых генетическая память. У поляков, у балтийцев и у финнов, между прочим, кстати. Вот. Ну, финны оказались немножко в стороне здесь. Поэтому я повторяю, скорее всего, вот все будет идти именно пока по провокационным сценариям, но переход натовской границы сухопутной, мне кажется, очень вероятен. Очень важно его перейти, чтобы ничего не случилось. То есть фиксация того, что НАТО мертво. Ну, я в данном случае просто сделал отсылку к своему выступлению в Халифаксе. Вот, как бы, uh-huh. Вот. Но для Путина это будет, конечно, очень большая политическая победа. Вот. Опять, не будем забывать, что все-таки возможности Трампа контролировать ситуацию, они в январе могут резко сузиться. Если демократы одерживают большую победу в ноябре...
0: Получается, окно 4 месяца, по большому счету.
1: Да, да. Ну, во-первых, понятно, что после ноября, если победа будет, то дальше как бы, ну, как будет, ну, формально старый Конгресс будет действовать. Но я не исключаю, что какие-то республиканцы могут начать тоже как бы вести себя по-другому. Но вероятный вариант, что все-таки выборы просто так не кончатся. То есть в Америке тоже будет, мне кажется, период серьезных разборок. Трамп никогда не признавал итоги выборов. И я думаю, что нас ждут здесь потрясения в Америке. Поэтому до января месяца Америка как бы в игре не участвует. И это вот то самое окно, которое Путин, ну я просто практически уверен, будет использовать. По всем игровым как бы... каноном, и по логике того, что он делал все это время, ну, момент просто абсолютно идеальный.
0: Ну, вот вы отчасти практически полностью ответили на один из вопросов. Он звучал так. Россия точно атакует Балтию, штаты устранились и не особо возражают, Китай обеспечивает Росармию и поглощает ее. А что Европа? Капитуляция в виде сдачи Украины и стран Балтии или надежда еще есть? Ну, мы, в общем-то, вы ответили на этот вопрос. Я думаю, что нет.
1: Ну, в Европе сейчас на самом деле идет, как бы вот, ну, даже не столько перегруппировка. Европа должна понять вообще, что это такое. Вот как бы.

0: вот пока, опять, есть индикаторы, что Европа двигается в правильную сторону, ну, точнее, ее вынуждают двигаться в правильную сторону. Но, с другой стороны, европейская бюрократия, ну, она продолжает все равно работать по своим правилам. Мы же видим, вот даже вот если взять то же самое ПАСЭ, ну, там идет своя жизнь, там каким-то медленным таким вот как-то вот своим чередом. Хотя интересно, что вот их официальная публикация, сейчас обратилась к группе ПАСЭ нашей, говорят про мобилизацию, про то, что многие граждане России хотят уехать. А что делали неправильно раньше? То есть, опять, постепенно реальность, она, так сказать, заползает. Знаешь, вот как бы там, как там не закупоривай там окно, то все равно где-то через какие-то щели реальность политическая, она залезает туда. Но это как бы разные скорости. Скорость эскалации и нарастание напряжения явно опережают способность европейцев двигаться. Вот сегодня какая главная тема обсуждается в Европе? Какая обсуждается? Вот сегодня. Вот интересно, вот ты следишь за этим. Вот что сегодня самое главное для Евросоюза? Вот главная тема сегодня везде.
1: Я следил только за эскалационными сценариями.
0: Ну вот ты следишь, главная тема – это голосование в Исландии было.
1: А, это да, это я тоже видел.
0: Вот, вот голосование, вот это
1: важнейшее,
0: большой удар по евроинтеграции, потому что исландцы проголосовали нет. 52-48. Там очень напряженная была борьба, правительство хотело, а сказали, не хотим. Не хотим, тут у нас, знаете, тут мы тут рыбу свою, как говорится,
1: сам. И там вопросы рыбы ключевые были, да. Там рыбы,
0: да, вопросы, да, да, вот, а не безопасность. Вот это главная тема. Вот она, вот тут. Там бомбежки Киева идут, но тут же тут вопрос трески там решался, как бы там, и селедки. Вот это. Понимаешь, население подумало, посмотрело на эту Европу и сказало: спасибо, до свидания. Вот, как бы не хотим. Вот.
1: Но большая пока Европа, Европа обсуждает треску в Исландии, да, как бы российская либеральная общественность занималась другими важными делами. Но, тема выборов закрылась, это уже неинтересно. Я вообще не слышал обсуждения выбранной какой-то темы, честно говоря. Вот. Но тут другой вопрос возник. Были дебаты, значит, в брекфаст-шоу между экономистами. Значит, один из них Ширяев, кто-то говорит, что он не экономист, но он выступает с экономическими какими-то оценками. И второй или Вакуленко, не знаю. Вы что-то слышали про эти дебаты?
0: Вот что-то слышал. Честно говоря, я как-то... Меня все-таки больше волнует... Вопрос эскалации. Да, как бы да, но я понимаю, да, вот ты можешь просветить меня, потому что я что-то слышал, где-то там читал, ну это, знаешь, это как бы отражение, знаешь, такие блики бывают, в принципе, вот через в ленте попадается просто что-то, да, но надо сказать, должен отдать мне, меня покритиковать, что, конечно, не нашел времени вникнуть в суть этих, видимо, судьбовых.
1: Принципиальнейший вопрос. В общем, заруба, вот то, что я в ленте вижу, ведется по поводу вот этих, как бы, людей. Там, на самом деле, содержание дебатов, я даже не хочу этого касаться. Там один говорит о том, что удары Украины эффективны, и скоро все рухнет. Это такая группа, вот Ширяев относится, там, не знаю, Игорь Липсис, который регулярно у нас на канале выступает. Те, которые говорят о том, что России очень тяжело экономически справляться, скоро все обрушится. И есть группа, которая говорит о том, что Россия, российская экономическая система резистентна. Я очень грубо говорю. Это вот там Некрасов, Алексашенко, это вот этот Вакуленко. Многие его упрекают в том, что он какие-то нарративы проводит посредством, значит, работы в центре Карнеги, по-моему, где-то в Германии. Но суть не в этом. Там один из аргументов был, который либеральную общественность напряг, часть ее. Когда этот Вакуленко говорил о том, что я, в общем-то, и против режима, и против войны, и ему вот этот оппонент Ширяев говорит: а вы за победу Украины или нет? И я прочитал несколько комментариев о том, что этот вопрос манипулятивный и неправильный. Потому что если человек сказал, что он выступает за соблюдение международных норм, это означает, что нужно освободить Крым, это вернуть оккупированные территории. Что сама фраза, что когда вы за международные, соблюдение международных норм, означает как бы все остальное. А победа Украины, здесь еще надо разбираться, что эта победа Украины означает или не означает. Поэтому этот вопрос манипулятивный про победу Украины. Что вы можете ответить человеку, который считает этот вопрос манипулятивным и таким же как бы провоцирующим, как вопрос «Чей Крым?»
0: Ну, если следовать тому, что я сказал, логике, то вопрос «Чей Крым?» не должен стоять, потому что это все-таки часть как бы вот международных договоров, поэтому принципе, все-таки это разные уровни.
1: Они говорят, что если, я не говорю победу Украины, но говорю, что следую международным этим делам, это значит, что все это как бы само собой подразумевается.
0: Есть же, Иван, есть же на самом деле как бы два уровня. Значит. Один это Россия и Украина, второй это на самом деле это абсолютное зло. Мы говорим про победу нормальных людей над абсолютным злом. И это не вопрос там российское, но как бы в данном случае оно российское. Но это такой вселенский как бы вот вопрос. Мы имеем реинкарнацию там абсолютного зла, который впитало в себя там и сталинизм, и фашизм. Абсолютно, ну как бы, ну, в страну со свихнувшимся общественным сознанием и с безумным диктатором, вокруг которого находятся люди, которые как бы, считают, ну что, как бы война, убили как бы людей, то есть никаких индикаторов того, что в этой стране возможны внутренние изменения нет, поэтому мы как люди, которые надеемся на то, что у России есть какое-то будущее, считаем, что ничего, кроме шоковой терапии, какой является победа Украины, а этому свидетельство вся история нашей страны, никаких перемен никогда не бывает без геополитического военного поражения быть не может. Поэтому вот, значит, ну, в вопросах жизни и смерти вот эта вся жалкая, ничтожная вот эта попытка там, значит, вот запятую поискать, она просто указывает на калибр людей и на их неспособность просто занять общечеловеческую позицию. Абсолютное зло должно быть побеждено. То, что сегодня происходит, мы говорим, там идут бомбежки, там просто подряд идут бомбежки. Как можно себя вообще с этим ассоциировать? Как можно там рассказывать про какие-то там голосования умные? Как можно вообще себя вот даже рядом ставить с этим? Это и есть как бы дискредитация общей идеи. Поэтому, ну, честно, я даже не знаю, мне это неинтересно слушать. Принципиально является вопрос, который там обсуждался. Это, кстати, ну, это вопрос практический. И он именно упирается в то, может ли Украина достичь победы теми методами, которые сейчас используются. Это интересный вопрос, кстати, вот про резистентность российской экономики. Я не претендую на всеобъемлющий анализ, я не экономист, и я не знаю всех этих деталей. Вот, но мне кажется, что в концепциях, условно, Некрасова и Алексашенко есть важное упущение, связанное с тем, что война же вообще это не только экономический вопрос. Это экономика важнейшая вещь. Но это на самом деле и там есть же психологический фактор. Как люди относятся к тому, они же должны еще оценивать ситуацию. Опять, а здесь не до конца непонятно, насколько резистентно окажется российское общество к этому экономическому кризису. Что мы пока видим, опять, чисто вот как бы визуально наблюдая. А судя по всему, экспорт бензина и дизельного топлива в России прекратился. А он составлял довольно значительную часть того, что производилось. Я цифр точных не знаю. И кризис все равно есть. Это означает, что, в общем, большие потери. То есть, на самом деле, если Украина действительно вывела из строя половину российских мощностей, что вполне может быть. Потому что, опять, мы же не знаем, как скоро можно заводы привести в нормальное состояние. Почему я говорю про запчасти? Скорее Абсолютно. Всего, некоторые заводы современные, у них проблемы. Я не знаю, когда этот Капотне завод начнет работать, по-моему, они говорят, до конца года. То есть ощущение, что большинство заводов, которые пострадали, вот этих баз, этих, ну, связанных с нефтяным бизнесом, они могут оказаться, в общем, выведены из строя довольно долго. И Украина продолжает эти атаки. И атаки могут быть интенсифицированы. Так вот это интересный вопрос. А есть ли точка, при которой как бы ущерб становится непоправимым, потому что, ну, горючее нужно все-таки, и урожай, между прочим, как бы от этого зависит, от дизельного топлива, ну и вообще, как бы, движение там, транспорта надо же вообще, как бы, ту же армию поддерживать. А вот это, мне кажется, важные вопросы. А вопрос, как бы, вот он, общий вопрос, который выходит за рамки чисто вот российско-украинской войны, ну, я не вижу смысла обсуждать с теми, кто не готов сказать простую вещь. Победа Украины – это победа вообще как бы общечеловеческих ценностей над абсолютным злом. И это необходимо, во-первых, для того, чтобы все-таки эти ценности, в которые, я надеюсь, мы верим, просто вообще, что нельзя убивать, вообще, ну, набор вещей какой-то, который, ну, для нормального человека является, как бы, ну, я не знаю, кодексом, который как-то нас учили вообще как-то соблюдать. Вот. А кроме того, для будущего России просто вариантов нет. Можно, конечно, проводить бесконечные дискуссии, какие мы там реформы проведем, когда прилетим первым рейсом. Вы никуда не прилетите ни первым рейсом, ни вторым, никакие реформы проводить вы не будете. Потому что для того, чтобы в стране возникли предпосылки для реформ, необходима победа Украины. Необходимо, чтобы режим рухнул. Необходимо, чтобы сознание людей, которые вы собираетесь апеллировать, потому что они же в выборах собираются участвовать, вот чтобы это сознание поменялось. Оно поменяется только, когда украинский флаг будет поднят в Севастополе. Ничего другого быть не может. Все остальное это ну, переливание из пустого в порожнее, ну и, естественно, конечно, апелляция к грантодателям. Потому что дайте нам, как говорится, дополнительные гранты для того, чтобы мы продолжали рассказывать про там, внутреннее сопротивление в России, про общественное мнение в России. Нет ничего. Ну, мы же, опять, ну, можно повторяться сколько угодно. Это, ну, оставь, я не собираюсь, как говорится, отбивать хлеб у наших коллег, которые, в общем, на этих темах очень эффективно функционируют. Вот, но, вы же видите, ну, нету массового дезертирства, нету реальной оппозиции. То есть, опять, любые параллели с нацистской Германией не работают. Там были десятки тысяч людей, которые отказывались идти на войну и которых расстреливали. Там были сотни тысяч политзаключенных. Ничего этого в России даже близко. Общественное сознание в России сегодня тяжело больно, в принципе. Вопрос, как говорится, лечится или не лечится, мы не знаем, но единственное лекарство, которое может, точнее, это хирургическое вмешательство, которое может что-то изменить, это победа Украины.
1: Ну, то есть, соответственно, вопрос, вы за победу Украины и чем Крым, он является важной разделительной линией, на которой, помните, вы говорили, что многие до сих пор без запинки не в состоянии на этот вопрос ответить. То есть, достойный человек должен отвечать, ну, понятно, что должен, вот на вопрос... за победу Украины вы или нет, прямо и четко, а не пытаться... Там...
0: Нет, опять, это вопрос приверженности, как говорится, тем ценностям, на которых стоит наш мир, свободный мир. А любая попытка здесь, как говорится, внести элемент политиканства, она означает, в общем, что человек не готов соглашаться с фундаментальными ценностями, которые мы должны разделять.
1: Ну вот, я думаю, что нет более подходящего момента сейчас, чем открыть официальную регистрацию на предстоящий форум. Мы его анонсировали 10-11 октября в Варшаве, форум «Свободной России», 15-й уже пройдет. Мы называемся «Партия Победы Украины». Это люди, которые без запинки отвечают на вопрос, за победу Украины вы или нет, и чей Крым. И вот в описании к трансляции будет ссылка на ресурсах форума. И вот мы эту регистрацию открываем. Сразу скажу, что в этом году мы, наверное...
2: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
4: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем.
5: Вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио выступили на мероприятии, посвященном запуску образовательной инициативы «The Foundry» – партнерство государства, бизнеса и университетов по подготовке кадров для возрождения американской промышленности. – Оба чиновника объявили курс на масштабное восстановление производственного сектора США. Давайте послушаем это выступление с переводом на русский язык.
6: Время от времени история ставит нацию перед выбором, плыть по течению или строить. И время от времени она дает этой нации лидера, который вдохновляет людей отвергнуть тех, кто плывет по течению, и строить с дерзостью и уверенностью в будущем. Один из наших сегодняшних гостей – сын кубинских иммигрантов, человек, чья семья бежала от режима, который отобрал у нее все, и который с юных лет на собственном опыте понял, что свобода и процветание не достаются по наследству. Их нужно защищать и создавать. Это наследие сделало его человеком с ясным взглядом на вещи и дало ему то, что редко встретишь в Вашингтоне. Память о том, чего стоит стране потеря своего будущего. На протяжении 20 лет в Сенате США он предупреждал нас. Он предупреждал, что мы променяли свою промышленную базу на иллюзию дешевого изобилия. Он предупреждал, что цепочки по ставок превратились в оружие, направленное против нас. И в этом году в Мюнхене, в речи, которую будут изучать еще поколения,
5: Он сказал то, на что не решался ни один госсекретарь до него. Деиндустриализация была осознанным выбором, и теперь реиндустриализация должна стать нашим выбором. Он призвал свободный мир не просто защищать западную цивилизацию, а строить новый западный век. Под руководством президента Трампа он превратил это видение в политику, восстанавливая экономическую мощь Америки как основу экономической силы и напоминая миру, что арсенал демократии никогда не был метафорой. Это был заводской цех. Он государственный деятель, патриот и движущая сила самого масштабного обновления американской экономической стратегии со времен Второй мировой войны. Дамы и господа, встречайте 72-го госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. Спасибо. Спасибо всем вам за то, что вы сегодня здесь. Спасибо. Джейкоб Хелберг проделывает потрясающую работу. Все у нас в министерстве работают отлично. Я очень горжусь тем, что делает Госдепартамент в рамках этой и других инициатив. Одна из вещей, которую мы действительно хотели сделать за время нашей работы, и одна из причин, стоящих за многими реформами, которые мы провели, это дать Госдепартаменту возможность действовать со скоростью, соответствующей происходящему. Потому что мировые события развиваются очень быстро, экономические процессы развиваются очень быстро, и многое из этого приобрело международный характер, включая то, что мы делаем по всему миру. Поэтому я очень горжусь всеми сотрудниками Госдепартамента и той работой, которую они проводят в рамках этой инициативы вместе с нашими партнерами из других ведомств, потому что на самом деле это межведомственная задача. В чем же заключается вызов, о котором мы сегодня говорим? Позвольте мне сформулировать это так. Я считаю, что мы совершили в этой стране страшную ошибку не так много лет назад при тех, кто тогда стоял у власти, особенно в конце Холодной войны. Это была идея, что способность производить вещи больше не имеет значения. Уже не важно было, где производят товары, их следовало производить там, где это максимально эффективно, при минимальных затратах, что означало больше прибыли для компаний и более низкие цены для потребителей, и так считалось, должен работать мир. Существовала фантазия, что весь мир станет свободным предпринимательством, демократиями, и что все станут похожи на нас. Но эта идея столкнулась с реальностью, реальностью того, что так человеческая история никогда не работала, что национальное государство по-прежнему имеет значение, национализм по-прежнему реален. Но в результате этого Америка деиндустриализировалась. Мы утратили способность и возможность производить вещи, и не только крупную технику и то, что мы обычно ассоциируем с промышленностью, но даже самые базовые компоненты, необходимые для функционирования экономики. И буквально несколько лет назад мы осознали, что как нация мы оказались в опасной зависимости от других государств по огромному числу позиций, необходимых нам не только для экономического процветания, но во многих случаях и для национальной безопасности, и для самого выживания нашей страны как процветающего государства. И вот теперь мы всей страной вовлечены в работу по исправлению этих ошибок, и это будет задачей нескольких администраций. Но начинается это здесь, и начинается сейчас с этой администрации, которая уделяет этому внимание на самом высоком уровне. Одним из главных достижений, которые двигали американские инновации, в конечном счете усиливали экономическое влияние и мощь Америки в мире, была наша система высшего образования. Она произвела на свет выдающиеся исследования. Она произвела выдающиеся прорывы. Печально то, что многие вещи, которые мы изобрели или создали, затем производятся где-то в другом месте, поэтому я считаю, что в 21 веке партнерство с высшим образованием важно. Зачем изобретать новое колесо, если оно у нас уже есть? Нам просто нужно переориентировать это колесо, чтобы оно стало местом, где американские работники 21 века получают навыки, необходимые для успеха. Но я также считаю, что это важно и для самой системы высшего образования. И у нас уже есть замечательные партнеры, которые сегодня участвуют в этой инициативе. И, конечно, мы хотим, чтобы это партнерство расширялось и включало другие учебные заведения. Но я
7: Я думаю, это важно для высшего образования еще и потому, что молодые американцы все чаще задаются вопросом, стоит ли того диплом колледжа, стоит ли того путь через колледж, потому что приходится брать кредиты, тратить деньги, проходить через все это, а в итоге получаешь диплом, и все, что этот диплом дает, это либо возможность получить еще один диплом, либо работу, которая, по сути, мало отличается от той, что можно было получить и без него. Поэтому это партнерство критически важно, потому что то, на что я надеюсь, то, что оно, как я надеюсь, символизирует, и не просто символизирует, а подтверждает, это то, как государство, работая вместе с негосударственными структурами, такими как система высшего образования и частный сектор, сочетание этих трех опор частного сектора, которому нужны работники, который знает, что от них требуется, системы высшего образования, способной дать молодым американцам нужные навыки для этих рабочих мест, и государство, которое выступает не просто организующей силой, но и следит за тем, чтобы национальная политика отражала эти приоритеты. Эти три опоры вместе ведут нас к нужному результату, и это очень важно. Поэтому я считаю, что сегодняшний день — это отличный старт. У нас есть прекрасные партнеры, мы надеемся привлечь еще больше. Я хочу поблагодарить всех вас за участие в этом. И последнее, что я хочу сказать, мы понимаем, что для успеха этого дела нужно, чтобы это был не двухлетний проект, это не проект на 2.5 года. Это проект, который потребует долгосрочной поддержки. И именно поэтому для нас так важно и приятно, что вице-президент сегодня здесь, чтобы выступить на эту тему, потому что это доказательство. Это не просто значимость, которую придает этому нынешняя администрация. Это наше признание того, что данная проблема потребует долгосрочного и постоянного внимания. Это должно быть делом, которое продолжается не только следующие 2 года. Оно должно продолжаться целое поколение. И поэтому сейчас я хочу пригласить и поприветствовать на сцене здесь, в Институте мира и в этом прекрасном здании, которым активно пользуется Государственный департамент, вице-президента США Джей Ди Венса. Спасибо всем вам за то, что вы здесь, и особая благодарность Джейкобу Хейлбергу за организацию этого потрясающего мероприятия, а также Марко Рубио за поддержку и за то, что сделал это возможным, и спасибо всем вам за то, что пришли поддержать это и помогли этому осуществиться. Думаю, Марко сказал много вещей, с которыми я хочу согласиться. Во-первых, что нам нужно сотрудничество промышленности, государства и образовательных учреждений, чтобы такая инициатива имела смысл. Когда Джейкоб пригласил меня выступить на этом мероприятии, мы с ним обсуждали это уже очень долго. Я знал, что это готовится уже давно, но сказал, я приеду выступить только при условии, что вы не допустите участие Мичигана, а допустите участие университета штата Огайо. Поэтому я очень горжусь, что у нас в первых рядах университет штата Огайо вместе со Стэнфордом, Пенсильванским университетом и еще несколькими прекрасными вузами при всем уважении к нашим друзьям из Мичигана. Позвольте мне обозначить несколько базовых принципов, которые, как мне кажется, будут действительно определять вашу работу, но самое главное — работу, которую мы ведем в администрации Трампа. Итак, принцип номер один — промышленная безопасность, это национальная безопасность. Мы убедились за последние 5-6 а если честно, за последние 20-30 лет, что у Америки недостаточно самодостаточности в промышленности и производстве. Наши враги способны этим воспользоваться, и это делает нашу страну намного слабее. А иногда дело даже не в том, что наши враги этим пользуются, иногда причина в том, что случается глобальная пандемия. И думаю, у каждого в этом зале был опыт, когда кому-то во время ковида нужна была плановая операция, требовалось что-то сделать в больнице, иногда даже не плановая операция, но ее отменяли, потому что мы не производили достаточно больничных халатов и масок. Так что перебои с поставками во время ковида на самом деле лишили наших граждан, наших людей возможности получить нужную медицинскую помощь и ресурсы, потому что мы не производили этого в достаточном количестве у себя дома. Единственный способ это исправить — это реиндустриализировать Соединенные Штаты. И это подводит меня к принципу номер два. У меня нет ничего против финансов, у меня нет ничего против сферы услуг. Разумеется, это очень важные части нашей экономики, но существовал принцип, я считаю, по сути, ложный принцип, согласно которому западные экономики должны были перейти от производственных экономик к экономикам, построенным на финансах и услугах. А реальность такова, что нужно все это вместе. Нужен, конечно, здоровый финансовый сектор, чтобы направлять инвестиции в нужные отрасли, в нужные компании, чтобы поддерживать замечательных предпринимателей, но нельзя строить экономику исключительно на услугах и финансах. Нужен фундамент, и этот фундамент – это всегда производство чего-либо. И это, конечно, и есть промышленность. Этот принцип, я бы сказал, лежит в основе всей экономической политики администрации Трампа. Мы находимся в Институте мира имени Дональда Джей Трампа, и я думаю, что Дональда Трампа будут заслуженно помнить за то, что он вывел Америку из двухпартийного консенсуса, который существовал в Вашингтоне, но не в глубинке нашей страны консенсуса о том, что можно иметь экономику, не производя достаточно собственных товаров. И он сказал, мы это изменим. Мы будем снова вкладываться в американских работников, мы будем снова вкладываться в американскую промышленность. Мы будем использовать и кнут, и пряник. Мы приняли налоговое законодательство примерно полтора года назад, которым очень гордимся. Оно дает компаниям значительные стимулы для капитальных вложений, для покупки оборудования, для реинвестирования в свои отрасли, так как они, возможно, не делали 3-4 года назад. Но мы также готовы, как показал президент, использовать пряник, говоря другим странам и даже нашим собственным компаниям, что если вы инвестируете в США, если вы строите производство в США, вы будете вознаграждены и найдете партнера в лице американского правительства. Но если вы пытаетесь вывозить американские рабочие места за рубеж, если вы полагаетесь на хрупкие и, откровенно говоря, враждебные страны в вопросах цепочек поставок, тогда вы не будете вознаграждены государственной политикой. Это, полагаю, принцип номер два. Принцип номер три, очень важный в этом деле, состоит в том, что речь идет не только о развитии американской промышленности как таковой и не только об инвестициях в промышленное сердце Америки, речь также об инвестициях в американских работников. Есть книга, которой я восхищаюсь, отчасти потому, что герой этой книги родом из тех же мест, что и я. Она называется «Мальчишки и ракеты», «Rockets Boys». Позже по этой книге сняли замечательный фильм «Октябрьское небо». Если у вас есть дети, это прекрасный семейный фильм, потому что в нем есть что-то и для взрослых, и для малышей. Но, по сути, история о том, как парень из сельской части Западной Вирджинии, у которого не было ясных перспектив, его звали Хомер Хиком, он стал настоящим инженером НАСА. Но благодаря тому, что у нас были ресурсы и вложения в американское сообщество, благодаря учителям, которые действительно верили в этого мальчика, когда никто другой в него не верил. Парень, от которого никто не ожидал, что он станет ракетостроителем, стал инженером НАСА, потому что мы вложили в него, поверили в него и поверили в потенциал американских талантов, даже тех, кто представляли собой, можно сказать, необработанный алмаз. Мы не считали, что если человек 15 годам еще во всем не разбирается, его можно списывать со счетов. Мы вкладывались в наших детей, вкладывались в их инструменты, вкладывались в их таланты и старались находить эти скрытые алмазы, не зная заранее, что не все из них станут инженерами НАСА, но некоторые точно станут. Если вспомнить основной посыл системы высшего образования за последние 20-30 лет, то, что говорили мне, когда я учился в университете штата Огайо, а потом на юридическом факультете Йеля, звучало так: если хочешь зарабатывать много денег, если хочешь построить действительно хорошую карьеру, иди в юриспруденцию, иди в финансы или в банковское дело. Вот и все. Может быть, иди в технологии, но я думаю, что с The Foundry мы говорим следующему поколению американских предпринимателей, инженеров и просто талантливых ребят, что есть будущее, и финансовое будущее, но также будущее, наполненное достоинством в том, что, чтобы каждый человек занимался реальным делом, создавать что-то своими руками, руководить не только командами банкиров, но и командами производственников и электриков. Мы посылаем сигнал всем американским детям, как тем, кто станет лидерами, так и всем остальным, что мы снова верим в производство. Мы дадим вам инструменты образования и связи, чтобы это осуществить. Ребята, которые будут участвовать в этих программах, будут не просто слушать лекции выдающихся людей, они также на подсознательном уровне освоят, что эта страна, это учреждение, будь то университет штата Огайо или Стэнфорд, верит в будущее производства в Соединенных Штатах Америки. Сигнал, который получат эти ребята, что перед ними гораздо более широкий горизонт возможностей. Если хочешь стать юристом, пожалуйста, но ты также можешь пойти и построить что-то, и для этого есть будущее, и мы дадим тебе инструменты, чтобы это осуществить. И это подводит меня к последнему пункту. Многое из того, что удивительно в The Foundry и в этом прекрасном логотипе позади нас, заключается в том, что оно делает нечто конкретное и определенное. Оно соберет в одной комнате действительно умных ребят с другими действительно умными ребятами. Там будут предприниматели, будут ученые, которых беспокоит будущее американской промышленности. Они узнают много интересного просто от того, что сидят вместе в одной аудитории. Но я думаю, что важнее сам сигнал, который это посылает. Не только ребятам, которые будут сидеть в этой аудитории, но и всем нам, лидерам промышленности, здесь присутствующим, всем, кто, надеюсь, вынесет что-то из того, что сказали Джейкоб, Марко и я. Сигнал о том, что мы должны восстановить нашу страну, и мы не можем сделать это без новых вложений в американских работников. Одна из интересных вещей, я подружился с Майком Роу, ведущим передачи «Грязная работа». У него замечательный подкаст, но он также много работает над идеей, потому что у нас так много людей с сотнями тысяч долларов долга за учебу в колледже, но без навыков, необходимых для участия в том, что, как я считаю, является началом ренессанса производства в Соединенных Штатах. И ответ в том, что мы говорили многим детям, были ли они блестящими ребятами уровня докторантуры или просто хотели хорошую работу. Мы говорили им, что если ты работаешь руками, это менее престижно. Тогда как если ты сидишь за компьютером, это работа будущего, это престижная работа. И нужно понять, что работа руками – это в полной мере работа будущего. И идея о том, что если ты работаешь руками, значит, ты не используешь свой разум – это одна из самых глупых вещей, которые лидеры Америки когда-либо говорили целому поколению американских детей. Поэтому от лица президента, вице-президента, госсекретаря и всех этих лидеров промышленности наш посыл американским детям такой: если ты изобретатель-самоучка, прекрасно. Если хочешь работать руками, прекрасно. Если хочешь работать головой, тоже прекрасно. Почему бы не делать и то, и другое? Потому что будущее американской промышленности, будущее возрождение этой страны за людьми, которые используют свои головы, используют свои сердца, свои руки, чтобы создавать следующее поколение американских товаров руками американских работников. Вы авангард, и мы рады и горды поддерживать вас на каждом шагу. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
8: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
9: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
10: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
9: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
8: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
11: Больше 130 лет стоит Бруклинский мост. Что может быть надежнее и красивее? Только мосты бруклинских дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
12: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
13: Благотворительная организация BeProud приглашает зрителей и болельщиков на конкурс «Ваше Величество, бабушка», который состоится 25 октября в воскресенье в 12 часов дня в ресторане «Татьяна» по адресу 3152 Брайтон 6 стрит в Бруклине. Вход с бордвока. Для зрителей лотерея и юбилейный сюрприз. Конкурс бабушек, которому исполняется 25 лет, отмечает свой серебряный юбилей. Это уникальное, красочное, веселое шоу, праздник талантов, для которых года не беда. Приходите, не пожалеете. Резервируйте места в ресторане «Татьяна» заранее по телефону 718-891-5151. 718-891-5151.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
15: Не переключайтесь, вы на правильном канале.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Военный министр Пит Хексет распорядился продлить сроки размещения ряда американских подразделений на Ближнем Востоке до 2027 года. 1 сентября Соединенные Штаты обеспечили проход через Ормузский пролив 40 коммерческим судам и 18 миллионам баррелей нефти. Рекордный показатель с начала войны. Госсекретарь Марко Рубио поручил американским посольствам добиваться от властей ряда стран закрытия всех отделений иранских банков Банк Мелли и Банк Садарат, связанных с корпусом стражи исламской революции. Соединенные Штаты потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченные администрацией Джо Байдена на военную помощь Украине, так заявил президент Трамп. Суперкомитет политических действий ПАК миллиардера Илона Маска под названием «Америка ПАК» в августе потратил более 800 тысяч долларов на поддержку кандидатов от Республиканской партии в Сенат и Палату представителей. Вице-президент США Джей Ди Венс принял участие в интервью и не исключил, что антихрист уже пришел на землю. Дональд Трамп стал первым за 100 лет живым президентом США, чей портрет появился на американских деньгах. NVIDIA договорилась о покупке американской компании Hugging Face, которая занимается разработкой одноименной платформы для искусственного интеллекта. Компания Meta согласилась выплатить до 18 миллиардов долларов по делу о вреде Facebook и Instagram для детей и подростков. Клуб Лос-Анджелес Клиперс оштрафован на 30 миллионов долларов. Это крупнейший штраф в истории NBA. Климатическое явление Эль-Ниньо продлится как минимум до конца февраля, а температура воздуха по всему земному шару в ближайшие месяцы будет выше обычной. В Нью-Йорке в возрасте 92 лет умерла Глория Стайнем, американская феминистка, журналистка и писательница, ставшая одной из икон движения за права женщин в Соединенных Штатах Америки. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробней. Военный министр Пит Хексет распорядился продлить сроки размещения ряда американских подразделений на Ближнем Востоке до 2027 года на фоне продолжающейся войны с Ираном. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами Пентагона, речь идет о фактически бессрочной военной стратегии, призванной сохранить за президентом Дональдом Трампом возможность как продолжать давление на Тегеран, так и вновь наращивать боевые действия. В настоящее время в регионе находятся около 50 тысяч американских военнослужащих, 19 боевых кораблей, в том числе 2 авианосца и 13 эсминцев с управляемым ракетным оружием. Американские силы перехватывают иранские ракеты и беспилотники, сопровождают торговые суда в Ормузском проливе и участвуют в блокаде иранского побережья и портов. Продлеваются, в частности, командировки подразделений ПВО, десантников и экипажей кораблей. Некоторые ротации, ранее рассчитанные на 9 месяцев, растягиваются до года и более. По данным Wall Street Journal, Трамп одновременно обсуждает с советниками возможность объявить войну с Ираном завершенной, рассчитывая в дальнейшем добиться уступок Тегерана главным образом экономическим давлением. Вместе с тем, президенту в последние недели представляли варианты дальнейшей эскалации, включая усиление воздушных ударов и другие военные операции, для которых потребуется сохранение значительных американских сил в регионе. Пентагон и Центральное командование США, ситком, детали планов размещения войск не комментируют. Ну а 1 сентября Соединенные Штаты обеспечили проход через Ормузский пролив 40 коммерческих судов и 18 миллионов баррелей нефти. Это рекордный показатель с начала войны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных американских представителей. Также сообщается, что вооруженные силы США атаковали почти 60 иранских военных целей в зоне пролива. Это позиции ПВО, радарные установки, военно-морская инфраструктура, включая минную, центры связи. В ходе операции была отражена атака по судам противокорабельными ракетами. Отмечается, что до войны через пролив ежесуточно проходило около 20 миллионов баррелей. То есть речь идет о практически довоенном показателе. 1 сентября 18 миллионов баррелей нефти прошло через Ормузский пролив, напомню еще раз. При этом отмечается, что Ормуз суда пересекали с выключенными транспондерами.
1: Госсекретарь Марко Рубио поручил американским посольствам добиваться от властей ряда стран закрытия всех отделений иранских банков Бэнк Мелли и Бэнк Садерат, связанных с корпусом стражей исламской революции. Об этом пишет Акша со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, специальное послание было направлено в американские диппредставительства в Абу-Даби, Маскате, Дохе, Лондоне, Берлине, Гонконге и столицах ряда государств Центральной Азии. Дипломатам предписано потребовать от принимающих стран закрыть отделения Бэнк Мелли и Бэнк Садерат, которые Вашингтон считает связанными с КСИР, а также усилить давление на компании и структуры, продолжающие торговые соглашения с Ираном. Этот шаг является частью объявленной администрацией Дональда Трампа кампании Operation Economic Outcast, это экономический изгой в переводе, направленной на дальнейшую экономическую изоляцию Ирана. Министр финансов Скотт Бессент ранее заявил, что Вашингтон намерен регулярно вводить новые ограничения против финансовых институтов и других структур, сотрудничающих с Тегераном, и предупреждал о риске вторичных санкций и потери доступа к долларовой системе. Спецпосланник Белого дома Стив Уиткоф в минувшие выходные провел на Сардинии неафишировавшуюся встречу с советником по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Тахнуном бин Заидом аль-Нахаяном. По данным источников Акшес, стороны обсуждали дальнейшие шаги в отношении Ирана на фоне попыток Вашингтона одновременно добиться открытия Ормузского пролива для судоходства и усилить экономическое давление на Тегеран. Соединенные Штаты потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченные администрацией бывшего президента Джо Байдена, на военную помощь Украине. Об этом заявил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. По словам президента, администрация Байдена выделила Украине и Североатлантическому альянсу НАТО сотни миллиардов долларов безвозмездно. Киеву совершенно бесплатно передали гораздо больше боеприпасов, чем США использовали в Иране, подчеркнул Трамп. Европа могла бы сама за это заплатить. Мы все же потребуем эти деньги, пусть и с некоторым опозданием, написал Трамп. Суперкомитет политических действий ПАК миллиардера Илона Маска, называется он America PAC, в августе потратил более 800 тысяч долларов на поддержку кандидатов от республиканской партии в Сенат и Палату представителей. Большую часть расходов, большая часть пришлась на Техас и Мэн, где республиканцы защищают места в Сенате. Это следует из опубликованного отчета American PAC. America PAC. За август на поддержку республиканских кандидатов в Сенат в Техасе America PAC направил 248 тысяч долларов, в Мэне 170 тысяч, в Огайо 106 тысяч, в Нью-Гэмпшире 91 тысячу долларов, в Айове 55 тысяч, в Мичигане 26 тысяч долларов и 17 тысяч долларов на Аляске. Поддержку также получили действующие республиканцы и кандидаты в конкурентных округах Палаты представителей Вирджинии, Нью-Йорке, Пенсильвании, Флориде и Висконсине. Все расходы America PAC были отнесены к категории «печать», что указывает на оплату почтовой рекламы, отмечает CBS News. America PAC – это суперкомитет политических действий, созданный Илоном Маском при поддержке предпринимателей из технологической отрасли для финансирования кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Позднее комитет стал поддерживать других консервативных кандидатов и политические инициативы. Основное направление работы PAC – финансирование агитационных мероприятий. Основным источником финансирования America PAC выступает Илон Маск. По состоянию на декабрь 2024 года на его пожертвования приходился 91% заявленных взносов комитета. Ну а августовские расходы могут стать началом более масштабной кампании Маска в поддержку республиканцев. В 2024 году, то есть на выборы 2024 года президентских, Маск потратил почти 300 миллионов долларов на поддержку президента Трампа и других кандидатов от партии, став крупнейшим известным политическим донором в США. Ранее Маск заявил о намерении потратить не менее 100 миллионов долларов на поддержку республиканцев на промежуточных выборах, ну вот на этих, которые пройдут в ноябре этого года. Средства, как уточнило ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники, предназначены для операции по повышению явки избирателей, поскольку сторонники Трампа обычно голосуют только на президентских выборах, а в ноябре будут промежуточные. Вице-президент Джей Ди Венс принял участие в подкасте 22-летнего евангелического блогера Брайса Кроуфорда. Темой беседы стала католическая вера Джей Ди Венса. В интервью политик не исключил, что Антихрист уже пришел на землю. Ведущий спросил Венса, что он думает о конце времен. «Я не знаю, цитирую, наступили ли уже последние времена. И знаете, фокусироваться на этом плохо. Нужно просто делать, что должен. Быть хорошим мужем и отцом, хорошим лидером для Америки. Именно на этом я сосредоточен», – признался вице-президент. «В мире такое происходит, что поневоле думаешь», – сказал Венс. «Возможно, Антихрист уже находится среди нас. Но и на этом я стараюсь не сфокусироваться. Возможно, последние времена уже наступают. Но если оно и так, я стараюсь сделать то, что угодно Господу. Я хочу, чтобы мир стал лучше», цитирует Венса пресса. Но свои шансы попасть в рай политик оценил в 7-8 по 10-бальной шкале. Прокомментировал он и пост президента Трампа, в котором тот предстал в образе Иисуса Христа. Когда-то мы говорили об этом в нашей программе. Венс выразил уверенность, что Трамп не пытался высмеять Христа или подражать ему, и речь идет просто о шутке. Дональд Трамп стал первым за 100 лет живым президентом США, чей портрет появился на американских деньгах. В среду монетный двор выпустил коллекционную монету с Трампом достоинством в $1. Монета с лицом Трампа и словами «Свобода» и «На Бога уповаем» «In God we trust» посвящена 250-летию США. Набор из 25 монет монетный двор выпустил в продажу по цене в $61. 25 долларов по монетах, $61. А пакет со 100 монетами по $154.50 продает монетный двор. Правда, уже через несколько часов после выпуска на сайте монетного двора появилось сообщение, что монет в данный момент нет в наличии. Раскупили. Монетный двор пояснил, что монета с Трампом выпущена в рамках празднования этой исторической вехи 250 лет образования Америки и призвана стать, как сказано, выдающимся дополнением к современным коллекциям. Помимо сайта, монеты продаются в торговых автоматах монетного двора в Вашингтоне. Они выглядят как золотые, но на самом деле золото не содержат. Сплав, из которых они отчеканены, ну вот вы видите их на ваших телеэкранах, этот сплав на 88,5% состоит из меди, остальное – цинк, марганец и никель. В мае этого года министр финансов Скотт Бессент объявил, что его министерство собирается в честь 250-летия США выпустить купюру достоинством $250 с портретом Дональда Трампа. Федеральное законодательство Соединенных Штатов запрещает украшать деньги изображениями людей при их жизни. Сторонники Трампа внесли в Конгресс законопроект об исключении для их кумира, но процесс его принятия застопорился. Скотт Бессент, сообщая о планах выпускать новую купюру, напомнил, что портрет президента США при его жизни уже появлялся на американских деньгах. Это был президент Калвин Кулидж на монете в $0.50, выпущенной к 150-летию независимости США. На ней были два профиля – Кулиджа и Джорджа Вашингтона. Доказывая, что изображение президента Трампа можно размещать на деньгах, его администрация ссылалась и на закон о переоформлении коллекционных монет в обращении от 2020 года, принятый во время первого президентского срока Трампа. Этот закон запрещает помещать изображения ныне живущих людей на тыльной стороне монет, реверсе, но не на лицевой стороне, аверсе. Именно на аверсе новых однодолларовых монет портрет Трампа и размещен. Есть еще один закон, запрещающий портреты на деньгах США при жизни персонажа. Это поправка Тейлора от 1866 года, но эта поправка касается банкнот и не применяется по отношению к монетам.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
3: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
2: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
3: Раз в месяц делаем семинары, в которых мы рассказываем о преимуществах estate planning. Мы объясняем, что такое estate planning, мы отвечаем на вопросы и рассказываем клиентам про разные варианты.
4: Они очень знающие адвокаты.
5: Нам разложили все по полочкам. Конкретный вопрос, конкретный ответ.
6: Благополучие ваших счетов, активов, акций.
7: Потому что существует здравый смысл.
3: Звоните нам, приходите к нам, записывайтесь на семинар.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
10: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
11: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
1: Компания NVIDIA договорилась о покупке американской компании Hugging Face, которая занимается разработкой одноименной платформы для искусственного интеллекта. Сумма сделки составит 12 миллиардов 900 миллионов долларов. Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг подчеркнул, что с точки зрения работы самой платформы ничего не изменится. При этом ее создатели получат дополнительные возможности для развития и масштабирования своих разработок. Он добавил, что инициатором сделки выступает гендиректор

стояли модели OpenAI, которым удалось выбраться из тестовой среды. Изначальной причиной этого, что называется, побега, по словам разработчиков, стали ошибки в постановке задачи. Компания Hugging Face создана в 2016 году. В анонсе NVIDIA говорится, что на текущий момент платформа насчитывает 18 миллионов пользователей. Также ей пользуются более 200 тысяч компаний по всему миру. Всего на платформе размещено 3 миллиона моделей искусственного интеллекта, включая различные модификации. Сделка по покупке Hugging Face станет одной из крупнейших в истории NVIDIA. Ее превосходит только лицензирование технологии разработчика чипов искусственного интеллекта Grok в декабре 2025 года. Эта сделка обошлась NVIDIA примерно в 20 миллиардов долларов. Компания Meta согласилась выплатить до 18 миллиардов долларов в рамках мирового соглашения с 48 американскими штатами, округом Колумбия и рядом территории США по делу о вреде Facebook и Instagram для детей и подростков. Тема, которую мы неоднократно с вами обсуждали здесь в нашей программе. Власти американские обвиняли компанию в том, что она сознательно создавала вызывающую зависимость механизмы и вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности своих платформ. Речь о Facebook и Instagram. Как сообщает Reuters, соглашение предусматривает гарантированные выплаты примерно на 12 миллиардов 700 миллионов долларов. Еще до 5 миллиардов долларов Meta может выплатить дополнительно при определенных условиях, в частности, если аналогичные обязательства возьмут на себя TikTok и YouTube. Выплаты будут распределены на 10 лет. Meta при этом не признала нарушений. Компания обязалась существенно изменить правила для несовершеннолетних пользователей в Соединенных Штатах Америки. Для них будет установлен двухчасовой дневной лимит использования Facebook и Instagram по умолчанию. Доступ к приложениям будет ограничиваться с полуночи до 6 утра, а в школьные часы будут отключаться пуш-уведомления. И Meta также должна усилить проверку возраста пользователей и работу с аккаунтами детей младше 13 лет. Соглашение позволило Meta прекратить федеральный судебный процесс в Калифорнии, где власти штатов требовали значительно более крупной компенсации – до 200 миллиардов долларов. При этом компания продолжает сталкиваться с другими исками, связанными с предполагаемым вредом социальных сетей для детей и подростков. То есть они впадают просто в зависимость от социальных сетей. NBA вынесла решение после расследования нарушения потолка зарплат клубом Лос-Анджелес Клиперс. СМИ сообщают, что клуб оштрафован на 30 миллионов долларов, это вообще крупнейший штраф в истории NBA, и лишен 5 драфт-пиков. Объектом расследования были рекламные контракты баскетболиста Кавая Леонардо с 4 компаниями, каждая из которых в разное время сотрудничала с Лос-Анджелес Клиперс. Произошедшее квалифицировалось как систематические неправомочные действия и обход ограничений по оплате игроков. Кавай Леонард будет должен выплатить 700 тысяч долларов, его контракт не будет аннулирован, баскетболиста не дисквалифицируют. Владелец клуба Стив Балмер на год отстранен от любой деятельности, связанной с NBA. Также отстранены на год президент Лос-Анджелес Клиперс по бизнес-операциям Джиллиан Цукер и президент по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк. Представители клуба заявили о намерении оспорить жесткое решение NBA. Климатическое явление Эль-Ниньо, подпитываемое аномально теплыми водами Тихого океана, стремительно набирает силу и пока не достигло своего пика. Синоптики практически не сомневаются, этот природный феномен продлится как минимум до конца февраля, а температура воздуха по всему земному шару в ближайшие месяцы будет выше обычной, сообщает Организация Объединенных Наций. Цитирую, текущий феномен уже полностью сформировался. Согласно свежим прогнозам Всемирной метеорологической организации, к концу года он достигнет пика и станет очень сильным. Вероятность того, что Эль-Ниньо сохранит силу до конца февраля, сейчас близка к 100%. Всемирная метеорологическая организация еще никогда не давала столь однозначных прогнозов ни для самого Эль-Ниньо, ни для противоположного охлаждающего явления под названием Ла-Нинья. Так говорится в сообщении ООН. При этом ООН отмечает, особую тревогу ученых вызывает то, что скрывается под поверхностью океана. Колоссальный резервуар очень теплой воды, который продолжит подогревать феномен в течение всей зимы. В некоторых зонах Тихого океана в июле и начале августа температура на глубине превышала норму более чем на 8 градусов Цельсия. Эль-Ниньо

цитирую, раздувается прямо на наших глазах. Научные данные не оставляют сомнений. Планета вышла на неизведанную территорию, и температуры продолжают расти, так заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. 2 сентября на 41-м году жизни умер известный футболист, это американский футбол, не сакер, Альфонсо Смит-младший. TMZ сообщает, что причиной смерти стало самоубийство. Он был звездой команды университета Wake Forest. Корнербэк в NFL играл за Денвер Бронкос и Детройт Лайонс. В 2015 году Альфонсо Смит-младший был уволен с поста главного тренера школьной команды за, как было сказано, неприемлемое поведение. В 2016 году он обвинялся в домашнем насилии. В Нью-Йорке в возрасте 92 лет умерла Глория Стайнем, американская феминистка, журналистка и писательница, ставшая одной из икон движения за права женщин в США. В сообщении говорится в ее инстаграме: «Почти век прожитой Глорией был прожит достойно, и до самого конца она продолжала бороться за равенство». Главным даром Глории, отмечают СМИ, было умение слушать людей, помогать людям чувствовать, что их замечают и слышат. Ее слова, поступки и личный пример позволяли окружающим быть собой. Глория оставалась верна своему независимому духу, сохраняя любознательность и прекрасное чувство юмора, отмечает New York Times. Свою карьеру Стайнем начала в качестве журналистки в Нью-Йорке. Она рассказывала, что хотела писать о политике, но ей давали темы о еде и моде. А однажды редактор поставил ее перед выбором: провести с ним дневное время в отеле или отправить ее письма по дороге. Она предпочла отправить письма. Тогда еще не было понятия харассмент. Это считалось просто жизнью, говорила позже Стайнем. В 1971 году она стала одной из соосновательниц женского альянса «За равные права». Women's Action Alliance – это организация, боровшаяся со всеми проявлениями сексизма. В 1972-м Стайнем выступила соосновательницей журнала MS – Miss, одного из первых изданий, посвященных проблемам женщин за пределами ведения домашнего хозяйства и красоты. В 1970-е годы Стайнем была активной участницей кампании за репродуктивные права женщин и выступала в защиту многих других социальных инициатив. В сообщении в ее инстаграме говорится, что вместо цветов Глория просила всех желающих почтить ее память, направлять пожертвования в фонд Глории Стайнем. Этот фонд занимается поддержкой, как отмечено, всех направлений работы, необходимых для достижения социальной справедливости. Конец цитаты. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания. We'll be right back.

Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Я в прямом эфире телеканала «Артен и Дэвидсон» радио программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. 718-475-3200. Дорогие друзья, принимаем ваши телефонные звонки.

0: Я приветствую вас, уважаемые зрители. В эфире вечерний выпуск новостей. Сегодня в студии работаю для вас я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Стоимость дизельного топлива достигла исторического максимума. В пятницу средняя цена выросла примерно до 1 доллара 55 центов за литр. Рост цен происходит на фоне продолжающейся уже 6 месяцев военной операции США и Израиля против Ирана. В конце февраля литр дизеля в США стоил в среднем около 99 центов. Одной из главных причин подорожания стали перебои с поставками нефти с Ближнего Востока, в том числе из-за ограничения движения танкеров через Ормузский пролив. Нефть марки Brent подорожала с 70 долларов за баррель до более чем 95. Дорожает и бензин. Рост стоимости горючего увеличивает расходы на перевозку товаров и может привести к дальнейшему росту потребительских цен. В июле продукты в магазинах в среднем стоили на 2,5% дороже, чем годом ранее. Морепродукты подорожали на 7%, свежие фрукты на 5%. Рост транспортных расходов быстрее всего отражается на скоропортящихся продуктах, которые необходимо перевозить в холодильниках. Некоторые компании уже начали перекладывать возросшие расходы на клиентов. Amazon в апреле ввел временную топливно-логистическую надбавку в 3,5%. Дополнительные сборы также ввели UPS, FedEx и почтовая служба USPS. Администрация президента Трампа подготовила внутренний регламент, согласно которому при получении паспорта для рожденного в Америке ребенка родителям необходимо будет предоставить свой паспорт или документы, подтверждающие легальный иммиграционный статус. Ранее в этом году Верховный суд отказал президенту в поддержке его указа, фактически запретившего выдавать младенцам гражданство по праву почвы, если никто из его родителей не является американским гражданином. Судьи, несмотря на возмущение Трампа, отменили распоряжение и признали его неконституционным. Судя по информации агентства Reuters, которому удалось ознакомиться с новыми внутренними правилами Госдепа, федеральные власти теперь как минимум попытаются усилить контроль за выдачей паспортов детям. От родителей ранее требовали подтверждения родства и удостоверения с фотографией. Теперь к этому перечню хотят добавить паспорт или иммиграционные документы. Регламент пока находится на стадии согласования и не вступил в силу. Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты являются единственной настолько тупой страной, это цитата, чтобы выдавать гражданство всем рожденным на своей территории детям. В мире, правда, насчитываются десятки стран с аналогичным законодательством. Tesla начала предлагать платные поездки на автомобиле без руля, который управляется без прямого участия человека. Двухместный CyberCab можно вызвать для поездок по делам, на работу и не только. В салоне также предусмотрено место для клюшек для гольфа, самокатов и другого багажа. О начале производства CyberCab на заводе в Остине в Техасе Tesla объявила в июле. Большинство штатов требует отдельного разрешения на эксплуатацию машин, если вообще его выдает. Как отмечают эксперты, CyberCab – важная часть давней идеи Илона Маска о полностью беспилотных авто. На этой ставке фактически держится вся рыночная капитализация компании. Там фигурируют цифры от триллиона долларов. При этом с начала года акции Tesla подешевели почти на 20%. Инвесторы сомневаются, что компания сможет конкурировать с Waymo, который уже возит пассажиров на 4000 беспилотных машин в 14 городах страны. В 53-летняя актриса Кейт Бекинсейл с перевязанной головой вышла на связь с поклонниками на фоне травли из-за экстремального похудения. Кинозвезда вернулась в соцсети спустя 3 недели после удаления всех своих публикаций. Свой ролик актриса подписала коротким PTSD или ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Она призвала людей быть добрее друг к другу, а в особенности к тем, кто пережил какую-либо трагедию. Напомним, в июле прошлого года Бекинсейл потеряла мать, которая ушла из жизни после продолжительной тяжелой борьбы с раком. Стресс отразился на здоровье Бекинсейл. Она попала в больницу с нервным срывом. Состояние усугублялось и потерей ее любимой кошки, которая прожила с ней 19 лет. Внимание! Полиция Нью-Йорка ищет мужчину, который напал на 90-летнюю женщину прямо на Брайтон-Бич в Бруклине. В интернете появилось видео с камер наблюдения, где видно, как именно это произошло. Пенсионерка переходила дорогу. В этот момент мужчина подбежал к мусорному баку, поднял детскую люльку, которая была набита мусором, и бросил в женщину. От удара она упала на тротуар. Двое прохожих остановились и попытались помочь ей подняться. Женщину доставили в Coney Island Hospital и готовят к операции в связи с переломами. Как выяснилось, нападавший проживает в районе Coney Island и известен полиции. Он объявлен в розыск. Если у вас есть какая-либо информация, позвоните, пожалуйста, по номеру 1-800-577-TIPS, TIPS, или 1-800-577-8477. Пока это все новости к данному часу. Мы прервемся на небольшую рекламу, после чего вернемся в студию. Я, Наталья Быстрицкая, продолжу знакомить вас с главными событиями дня. Оставайтесь на РТН.
1: Анатолий работает в компании, которая подпиливает деревья. Они работали в городе Баффало, штат Нью-Йорк. Кусок дерева упал на лестницу, и в результате Анатолий полетел вниз и сломал себе колено и порвал сухожилие. Он очень переживал, что его уволят с работы, и позвонил мне. Я связал Анатолия с лучшим адвокатом штата Нью-Йорк, который занимается только падениями на рабочем объекте. Он судил хозяина этой территории, используя особый закон «Labor Law», сумел получить для пострадавшего 1 200 000 долларов и оплату всего лечения еще на 120 тысяч. Также выплату...
2: В Нью-Йорке 4 часа утра.
0: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Вы наверняка узнали Йо-Йо Ма, возможно, еще и Леонида Кавакоса и Эммануэла Акса. Это трио в последние годы регулярно выступает именно как трио, хотя каждый из них является известным музыкантом, солистом, как говорится, знаменит сам по себе. Но еще в 2014 году на фестивале Вербье, откуда и эта запись пришла к нам, они впервые сыграли трио Брамса вместе. Мы знаем, что фестиваль Вербье как раз такое место, которое как бы создает условия для неожиданных, новых, непривычных ансамблей. Этот ансамбль оказался очень живучим, потому что музыканты как-то нашли общий язык, несмотря на то, что, в принципе, принадлежат разным поколениям. И им понравилось вместе играть. Они записали вместе трио, все фортепианные трио Брамса, а потом занялись Бетховеном. И, возможно, вы помните, я неоднократно вам рассказывала, может быть, вы и на концерты ходили, Карнеги Холл, они играли все трио фортепианные Людвига ван Бетховена. И не только в Карнеги Холле, в других местах тоже. И записали их. Но фортепианных трио им показалось мало. Они решили расширить свое присутствие в музыке Бетховена или, наоборот, присутствие музыки Бетховена в их жизни. Каким образом? Пианист и композитор Шайв Вознер с их подачи начал делать переложения симфонических произведений Бетховена для трио. Так возник проект под названием «Бетховен для троих». Так и хочется сказать, «Бетховен на троих». И этот проект оказался очень удачным, популярным и большим, потому что вот только что вышла пятая часть, пятый альбом этого проекта. Кроме фортепианных трио Бетховена, там записаны переложения первой симфонии, четвертой симфонии, шестой симфонии Бетховена. И вот новый проект – это переложение третьей симфонии плюс увертюры «Леонора» номер 3. Это одна из увертюр, написанных для оперы Бетховена «Фиделио». Вы скажете, как это может такое быть? Симфония огромная для множества участников, столько партий, как это можно переложить? Можно. Более того, во времена Бетховена это была очень распространенная практика. Причем эти переложения делали сами авторы, сами композиторы. Потому что отсутствие звукозаписывающих устройств требовало иных способов распространения музыки. И вот представьте себе, симфония звучит в концерте, большой оркестр играет, но концертов не так много, симфонических оркестров тоже совсем немного. Как люди узнают эту музыку, как они, а им нравится, и, может быть, хочется ее еще раз услышать, какой вариант? Переложение. Переложение или для двух фортепиано, или для фортепиано в четыре руки были очень распространены, или переложение для трио или квартета. Потому что все играли на каких-то музыкальных инструментах, и трио, и квартеты в дому, домашнее музицирование, это было достаточно распространено. В данном случае мы имеем дело, как я уже сказала, с переложениями Шая Вознера, и они придают музыке совершенно особый характер. В чем мы сейчас убедимся, потому что мы послушаем фрагмент из предыдущего альбома, это только аудио, на видео этого нету. Вы можете этот альбом купить, вы можете его заказать на интернете. Давайте послушаем, как звучит в исполнении трио, фортепианного трио, фортепиано, виолончель и скрипка.
начало первой симфонии Бетховена. Поехали.

Как видите, звучит очень интимно, я бы сказала, лирически, без такой массивной драмы, которую мы привыкли слышать в симфониях Бетховена. Но для третьей симфонии, поскольку это очень монументальная симфония, и там большая и очень сложная партитура, пришлось взять четвертого альтиста. Пригласили французского альтиста, известного Антуана Темистита, который с удовольствием записал вот этот пятый компакт-диск под названием «Все равно Бетховена троих». Вот такая серия. Впереди записи и других симфоний Бетховена. Напомню, их у него 9. Посмотрим, что они будут делать с этим дальше. Ну, а может быть, вообще остановятся вот на том, что есть. Как бы то ни было, вы можете это купить или послушать на интернете. Получите удовольствие. Я знаю, что многие из вас хотят услышать еще и то, что происходит не только у нас здесь, в городе Нью-Йорке. И мы сейчас с вами отправимся в город Чикаго, потому что там в ближайшие дни состоится очень интересное событие, тоже связанное с классической музыкой. Но для начала я вас познакомлю с главным героем, вернее, главный герой этого события – Сергей Сергеевич Прокофьев. Но второй герой этого события – пианист Адам Нейман. В записи, которую вы сейчас услышите, он исполняет «Остров радости» Дебюсси. Поехали.

Ну, как вы слышите, это очень хороший пианист с великолепной техникой. И вот сейчас Адам Нейман, который является профессором Рузвельта университета, вообще преподает, очень много выступает на разных фестивалях, и еще занимается одним очень интересным делом, о чем я позже скажу. Так вот, он готовит проект, связанный со всеми сонатами Прокофьева. Интересно, что сонату Прокофьева столько же, сколько симфонии у Бетховена. 9. И так же, как Бетховен сочинял свои симфонии практически всю свою жизнь, и всю его эволюцию можно проследить по его симфониям, то же самое мы можем сказать про Прокофьева. Эволюция стиля, эволюция его жизни, характера – все это есть в сонатах Прокофьева для фортепиано. А исполняют эти сонаты не так часто, они технически очень сложные, а уж полностью целиком, чтобы один человек исполнял, это большая-большая редкость. В Чикаго это было последний раз чуть ли не больше 10 лет тому назад. Вот сейчас в трех концертах 15, 22 и 29 сентября, то есть раз в неделю, будет звучать группа из трех сонат Прокофьева. Не совсем по хронологии, потому что, например, в первом концерте будет первая, вторая и шестая соната. И так далее. То есть будут какие-то комбинации. Но в целом все это будет связано с биографией Прокофьева и с общей картиной русской культурной жизни до революции, европейской культурной жизни после революции, когда Прокофьев жил на Западе, и периодом, когда он вернулся в Советский Союз. Об этом будут перед началом концерта говорить с отсылкой к русскому театру, литературе, кинематографу немецкому и так далее, специалисты, в основном знатоки истории искусства и русской культуры. А, конечно, на английском языке. Тем не менее, должно быть очень и очень интересно. Кстати, после каждого концерта будет прием с угощением, где можно будет встретиться с представителями, с теми, кто вел этот концерт, и самим пианистом. И где это происходит? Гварнери Холл. У вас тут в Чикаго есть очень хороший зал для камерной музыки. Прекрасно оборудованный, с отличной акустикой, с очень хорошей атмосферой. И в самом центре Чикаго, это на East Adams Street, дом 11. 11 East Adams Street. Приходите, покупайте билеты. Я сама бы с удовольствием, если бы я не жила в Нью-Йорке, я бы поехала туда и посмотрела на эти концерты, побывала, потому что это очень-очень интересное и важное событие. У нас, к сожалению, нету записи ни одной сонаты Прокофьева в исполнении Адама Неймана. Но пока я искала сонату Прокофьева в хорошем исполнении, адекватном, я нашла выступление Михаила Плетнева на втором туре конкурса имени Чайковского в 1978 году. Большой зал консерватории, седьмая соната Прокофьева. Играет молодой, но уже тогда очень сильный, очень оригинальный пианист Михаил Плетнев. Пожалуйста.

Вот так, немножко поностальгировав, отправимся в Нью-Йорк, в Линкольн-центр, где как раз сегодня вечером начинается показ оперных спектаклей бесплатно на площади Линкольн-центра. И начинается он Тристаном и Изольдой, самый успешный, самый такой, ну, популярный, вызвавший огромный интерес премьерой прошлого сезона. В ближайшем сезоне Тристан и Изольда не возвращаются на сцену Мэтт, поэтому для вас это единственная вот в ближайшее время возможность посмотреть этот спектакль в первом составе, что называется, с Лиз Дэвидсон в роли Изольды, Майклом Спайрсом в роли Тристана, постановка Ювала Шарона, превосходного американского режиссера. И хотя не все и не везде было очень органично в этой постановке, по мнению многих критиков, все-таки это интересная постановка, и она корреспондирует, что называется, с очень такой чувственной, сочной, драматичной партитурой Вагнера. Ну, давайте посмотрим фрагмент из второго действия этой оперы. Это свидание тайное Изольды и Тристана, где они, наконец, встречаются один на один в надежде, что никто об этом не узнает.

0: Вы заметили, наверное, в нижней части экрана пару, которая сидит за столом, а она как бы... Это двойники Тристана и Изольды, которые, которые как бы раскрывают, что на самом деле происходит в их душах. Они хотят поцеловаться, они хотят быть близки, но у Вагнера они сидят не особенно, так сказать, притягиваясь друг к другу. Как бы то ни было... Посмотрите этот спектакль, я думаю, это будет интересно, дирижирует Яник Нежесиган. Сезон на сцене Метрополитен-оперы откроется совсем скоро, 22 сентября. Причем Лиз Дэвидсон сейчас в Нью-Йорке, потому что она репетирует партию «Леди Макбет» к премьере 22 сентября, новый спектакль «Макбет» Джузеппе Верди. И там, не знаю, опять же, это новая постановка, как она будет выглядеть, сказать пока трудно, но присутствие Лиз Дэвидсон, скорее всего, привлечет очень большой интерес публики, как всегда, к любому ее проекту. Это будет 22 сентября. И, кстати, забегая вперед, хочу сказать, что в конце сентября, кроме нового спектакля «Макбет», на сцену Мэтт возвращается «Богема» в постановке Дзефирелли, традиционная, с Юлианой Григорян. Юлианой, не Асмик. Юлианой Григорян в роли Мими. И «Кози фан тутте», так поступают все, Моцарта. Ну, я думаю, что есть основания пойти на эти спектакли. А мы сейчас с вами отправимся на Амстердам-авеню, где находится центр еврейский, Jewish Community Center, знаменитый, я вам о нем много рассказывала. Это прекрасное здание, в котором есть хороший концертный зал, и в этом концертном зале регулярно показывают кино. И киносеансы там очень популярны, потому что там можно посмотреть такие фильмы, которые не идут на широком экране. И, как правило, они снабжены или вступительным словом, или встречи с авторами этого фильма, или с исполнителями главных ролей. На сей раз два. Я расскажу вам о двух фильмах. Один 8 сентября будет показан. Один-единственный сеанс. Это фильм, в общем, документальный, но это на самом деле похоже на настоящий детектив. Фильм называется... сейчас я вам скажу. «Похититель марок». По-английски, не знаешь. Thief. Stamp Thief. «Похититель марок» – это невидимый герой фильма, которого мы видим только на фотографиях, это нацистский офицер, который украл, как многие нацисты делали, у евреев феноменальную коллекцию марок стоимостью в несколько миллионов долларов и спрятал ее, когда понял, что дело идет к поражению Германии. Спрятал в подвале своего дома. Но дом этот в городе, посреди там других домов. Единственное, что он сказал об этом дочери. Каким-то образом, так сказать, передал ей это сообщение, эту информацию. И так эта информация стала известна Гарри Гилберту. Кто такой Гарри Гилберт? В Америке все знают это имя, потому что он продюсер, один из важных продюсеров знаменитой телевизионной серии «Сайнфилд», комедийной серии, которая шла много лет и принесла ему достаточно много денег и известности. И он решил потратить свои деньги и свой капитал как бы продюсера на поиски этого клада и возвращение этого клада его, ну, наследникам, его настоящих первоначальных владельцев, людей, которые эту коллекцию собирали. Но как это сделать? Как проникнуть в подвал чужого дома, не привлекая к себе внимания, где, может быть, найдутся эти марки, а может быть и нет? Решили представить дело, воспользовавшись тем, что Гилберт продюсер телевизионный или кинопродюсер, как съемки какого-то кино. Вот именно в этом месте получили разрешение, начали снимать кино и таким образом пошли по следам этих марок. Все это было не так просто. Давайте посмотрим трейлер фильма «Похититель марок». Поехали. Вот он.
1: And that was all. The story relies on this point, that a father says to his children, I was a thief.
0: Папа сказал моим детям, я был вор.
2: Worth of the greatest stamps in the world. And he just said, I'm going to take some.
3: Stamps are a pretty easy thing to steal. It's why the Jews were traveling with them in the first place. They were easy to conceal.
2: I knew the second I heard the story that I'm going to go, because the only thing crazier than going to me would be to not go.
4: I've been looking at this picture for 10 years. One of these two girls is the daughter of the Nazi officer who had buried the stamps in the basement over there.
0: Это одна из дочерей этого нацистского офицера. Вот подвал.
2: Stick my life on it.
5: We need digging shovels.
6: Now you're just gonna like go steal Nazi treasure, maybe go to jail, maybe not, and like that's fine.
2: Is it worth it to rescue the most significant collectible?
0: Вот дочь его, этого Гилберта, говорит, ты можешь в тюрьму пойти попасть за такое дело. Он говорит, или да, или нет, это вопрос моей жизни. Вот они уже снимают это кино.
7: These guys.
8: How do you find me?
9: I've never seen them before, and I didn't know we have these.
2: You think he would actually commit a crime?
9: Of a guy?
2: Yeah.
9: Yeah.
10: Was he just a greedy son of a bitch?
11: If we pull something up, do we even open it down there?
12: I believe I know the right people to talk to.
11: His brother was Adolf Wallman.
13: It was too profitable. It was too much money, and there were too many people sniffing around the edges.
0: Вот, абсолютно детективная история, можно сказать, триллер такой. Второй фильм покажут 15 сентября, там же, JCC, Амстердам-авеню, рядом с 76-й улицей Манхэттен. И там, в этом втором фильме, другая интересная история, уже связанная с Америкой. Дело в том, что в западном Массачусетсе существует Нью-Хэмпшир колледж. Многие из вас, возможно, знают его. И там в течение многих-многих лет существовал летний лагерь для юных математиков. Причем приезжали туда порой вполне рядовые ребята, которые, может быть, и не очень так увлекались алгеброй и геометрией, а уезжали абсолютно потрясенные, зараженные и готовые всю свою жизнь отдать на это дело, благодаря одному выдающемуся человеку по имени Дэвид Келли. Давайте посмотрим трейлер этого фильма, после чего уйдем на рекламную паузу. Фильм называется «Охота на желтых свиней».
14: For high school students out in rural Western Massachusetts.
15: The Hampshire College Summer Studies in Mathematics.
16: It's not like standard high school math classes. It's something quite different.
0: And это совсем не похоже на традиционные уроки математики. И, в общем, очень многие, кто там был, стали выдающимися математиками, профессорами, передающими свой опыт сейчас другим поколениям. Вот этот человек с бородой – это Дэвид Келли.
17: Mathematics is the language of the universe. Since 1960, I've been doing summer math programs.
0: С 1960 года молодым еще человеком он начал эти программы.
14: Young students, like a Pied Piper of mathematics, led them into this promised land.
18: Kelly thinks that math is beautiful, and it's hard to be one of his students without coming away with the same impression.
0: Он думает, что математика прекрасна. И
19: for
0: трудно
19: me, was, you know, the first time that I had,
0: от этого удержаться, от того, чтобы верить в то же самое. Он заражает этим.
20: Like those 6 weeks had more of an impact on me that I would say maybe more all 4 years of high school and college.
21: It's probably the highlight of my like whole life as a human being. This is the first place in a while where I've truly felt like I belonged.
22: I hope I get to continue learning math and keep doing that for my whole life.
0: Я надеюсь, всю свою жизнь продолжать этим
20: заниматься. Hunting
0: Yellow Pigs 15 сентября. Рекламная пауза.
23: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
24: Больше 130 лет стоит Бруклинский мост. Что может быть надежнее и красивее? Только мосты бруклинских дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
25: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
26: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. А прежде чем перейти к следующей теме, очень интересной и связанной с языком идыш и еврейской тематикой, я хочу открыть линию, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы мне позвонить и задать свои вопросы. Я знаю, что вам нравится, когда есть такая прямая связь с автором, и среда – это единственная возможность вам эту связь установить. Я имею в виду автора программы, меня. Итак, пожалуйста, звоните 718-475-3200. 718-475-3200. Тем, кто живет в Бостоне, я про вас не забыла. Новость бостонская, возможно, вы ее уже знаете. Бостонский балет получил самый большой подарок за всю свою историю. 10 миллионов долларов бостонскому балету в честь его артистического директора Мико Ниссанена, который был несколько лет тому назад в нашей программе. И я согласна с тем анонимным донором, который дал эти деньги, потому что за последние 25 лет, когда Ниссанен работал с этой труппой, она кардинальным образом изменилась к лучшему, и вот таким образом она заслуживает такого подарка, который поможет им продолжать вот все так же успешно работать под управлением своего художественного руководителя. Ну, а сейчас в Центральный парк Нью-Йорка, если пока звонков нет. Нет? Есть. Говорят, что есть. Пожалуйста. Говорят, что есть, а звонка нет. Я не слышу ничего.
1: Алло, да, уже есть звонок. Это Лидия. Я хочу поблагодарить вас за передачу про Гумеля. Вы так моментально ответили, и потом сделали передачу из-за Плетнева. И все-таки финал третьего концерта. Намного какая-то шелковая музыка. И спасибо, вот только что вы сказали про начало сезона в Мет-Опера. Это вот мой вопрос был. Угу. Потому что беспокоюсь по PBS, по телевизору, уже месяца два. Не было, не транслировали оперу.
0: Транслировали, вы пропустили. Я сама видела Евгений Онегин со СМИ Григорян. Это было буквально, да, это было неделю, кажется, или две недели назад. Но я помню очень хорошо, было. Было.
1: Угу, следите за программой. К сожалению.
0: Да. Ну и будет и дальше. Конечно, это не так часто, но все-таки это.
1: Они
0: будет.
1: Каждую неделю. У меня идет 144-й канал каждую неделю.
0: Ну, я не знаю, у кого какие каналы, но факт тот, что да, есть. И был у них Онегин. Так что просто следите.
1: Я думаю, что будет.
0: Спасибо большое. А сейчас вы можете, друзья, звонить, еще есть у нас время, есть еще звонок. Пожалуйста, говорите. Говорите.
3: Хорошо. Здравствуйте, Маечка. Мы тоже очень благодарны вам за ваши передачи, но я исполняю просьбу моей подруги, которая не имеет такой возможности видеть вас по телевизору. Там шутки. Будете ли вы устраивать опять лекции, которые вы проводили в Нью-Йорке? Как узнать, когда вы будете и будете ли?
0: Вы знаете, это большой вопрос, на который я пока ответить вам не могу с определенностью. Я не хочу вводить в заблуждение вас. Понимаете, это зависит от очень многих причин, опять же, о которых мы говорить сейчас не будем. Я надеюсь, что мне все-таки удастся как бы вернуться к этому делу, которое я очень и очень люблю. Вы это знаете, те, кто ходили на мои лекции, знают, какое мне это доставляет удовольствие, может быть, не меньше, чем вам. Другое дело, что это физически для меня довольно тяжело, это лишний раз ехать и в Бруклин, или даже в самовар, там лестница тяжелая и так далее. Я помню, я думаю об этом каждый день. Я надеюсь, что мне удастся что-нибудь сделать. Окей? Спасибо.
3: Да, спасибо большое. К сожалению, мы не можем это себе позволить. Мы живем в другом штате. Вот, но
0: вы знаете, друзья, что я рано или поздно... Да, рано или поздно я в конце концов, может быть, некоторые из этих лекций выношу в телевизионный эфир. Не забываю я обо всех остальных тоже. Спасибо. Ну, теперь давайте, если будут звонки, пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Но сначала я хочу сказать, что 17 сентября в Центральном парке на знаменитой Summer Stage, это открытая такая поляна со сценой, сцена под крышей, поляна не под крышей, но там можно сидеть, лежать, в общем... На Summer Stage состоится замечательное совершенно событие. Уже не первый год. Такие события проходят с 2012 года. Это большой концерт под названием «Нью-Йорк поет на идыш». Концерт этот организует театр «Фольксбине». Это театр, который создавался как театр на идыше. В этом году он открывает свой 111-й сезон. Художественный руководитель этого театра Залман Млотек, очень известный человек, представитель знаменитой династии Млотеков, мать которого работала в Фольксбине. Он сам прекрасный музыкант, уже не молодой. Его сын как бы перенимает его опыт. И вот под

было. Там замечательная программа, потому что она представляет новое поколение музыкантов, поющих и играющих, и смеющихся на языке идыш. Конечно, это все будет перемежаться и английским языком, чтобы всем было понятно, но там набор исполнителей совершенно феноменальный. Итак, Рики Роуз. О ней стоит рассказать. Те, кто интересуется еврейской музыкой, очень хорошо знают эту молодую исполнительницу. Ей немногим более 30 лет. Она родилась в Уильямсбурге. И до 16 лет, если не больше, по-моему, до 19, жила с родителями в очень строго ортодоксальной атмосфере. Настолько, что она даже не могла во время каких-то праздников за столом, ей хотелось петь, она не могла петь. В этой секте можно петь только мужчинам. Но петь очень хотелось. Она тайком пела, слушала, начала учиться на гитаре играть, и в конце концов получила свободу, выйдя замуж за такого же музыканта. Но этот музыкант был из менее строго ортодоксальной семьи, он был немножко старше, и он был уже как бы более продвинутый в этой сфере. В конце концов они развелись, она теперь одна, но она стала благодаря этому свободным музыкантом, но идыш, хотя она знала и знает английский язык, и, как вы услышите, она, если вы посмотрите на Ютубе, ее зовут Рики Роуз, то вы найдете ее многочисленные интервью. Она очень симпатичная, она хорошо говорит по-английски, но она поет в основном на идыше, потому что это ее родной язык, это ее первый язык, это язык, на котором она сочиняет свои песни, она их сама сочиняет. Некоторые из них она поет традиционные еврейские песни, и получается у нее очень хорошо. Давайте послушаем, как она поет, и посмотрим видео, еврейская песня под названием «Сон». Поехали.

Вы видите такой интересный синтез хип-хопа и еврейской мелодии. Вот это ее жанры. Но кроме этого, она теперь делает моноспектакли, она выступает и как сатирик-юморист. У нее оказалось очень интересное чувство юмора. И, в общем, очень талантливая, очень популярная теперь, особенно среди более молодого поколения. Но кроме нее, в концерте 17 сентября в Центральном парке будут участвовать Даниэла Рабани. Даниэла Рабани, Рабани, можно сказать, я точно не знаю, как произнести. Она очень известная актриса театральная, которая стала особенно известна благодаря своему участию в спектакле «Когда среди рушащихся стен». «Среди рушащихся стен» – это был спектакль театра «Фольксбине». Пару лет тому назад они его создали, и в прошлом году они получили даже «Драма Деск Эворд» за него. Это песни, которые были созданы евреями во время Холокоста в разных местах, в концентрационных лагерях, в тайных кабаре, в тайных театральных труппах в гетто, в партизанских отрядах. Вот это все собрано было в такую очень интересную театрально-музыкальную композицию, и она в ней участвовала. И она играет и в бродвейских спектаклях, и в вне бродвейских. Она будет тоже участницей этого концерта. Конечно, старшее поколение тоже. Залман Блоток. Кроме того, Джек Лондон, не Джек Лондон, а Франк Лондон, прошу прощения. Франк Лондон, знаменитый трубач и клезмерский музыкант со своей группой All Stars Klezmer, или Klezmers Все Звезды, будет обязательно участником этого концерта. Там будет юный скрипач, участвует талантливый 14-летний Йозеф Коган, не знаю его. Будет еще одна актриса Марго Вайнтраут. В общем, очень интересная программа, которую будут вести два очень смешных молодых человека из Монреаля. Это дуэт под названием Id Life Crisis. Мы знаем Mid Life Crisis. Вот они создали Id Life Crisis, и они будут ведущими. Но кроме этого, в этом концерте будет участвовать трио молодых симпатичных девушек, которые поют на идыше в основном, которые познакомились в 2018 году как раз на сцене театра Фольксбине, когда там ставился на идыше Теви Молочник. Или «Скрипач на крыше», прошу прощения. «Скрипач на крыше». Они встретились, они там участвовали в этом спектакле. Им очень понравилось выступать вместе. И они создали трио вокальное под названием «Mamaless». И мы с вами посмотрим и послушаем, как они поют известную еврейскую песню. Поехали.

Вот так, 17 сентября вы все это увидите и услышите в Центральном парке. Надеюсь, что погода будет хорошая. Приходите пораньше, концерт должен быть замечательный. Совершенно бесплатно. А сейчас мы немножечко поностальгируем. Но первым долгом хочу сообщить, что 5 сентября открытие очередного сезона в Большом театре. Я бы не стала специально об этом говорить, если бы Валерий Абисалович Гергиев не решил поставить очередной рекорд. А 5 сентября на исторической сцене, главной сцене Большого театра, покажут балет Прокофьева «Золушка», а «Мадам Баттерфляй» «Пуччини». А между этими двумя спектаклями на новой сцене, которая, к счастью, близко находится к старой сцене, будет концерт из произведений Прокофьева и Шостаковича. И всеми этими тремя событиями будет дирижировать Валерий Гергиев. Наверное, он хочет подтвердить, почему ему Путин дал звание Героя Труда. Действительно, Герой Труда. Но концерт будет посвящен музыке Прокофьева и Шостаковича. Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу 120 лет 25 сентября. О чем мы еще поговорим. Но в этом году исполняется другой еще один юбилей, который мы сейчас с вами отметим. Он тоже связан с Большим театром. 70 лет ансамблю скрипачей Большого театра под управлением Юлия Рентовича. Поэтому мы закончим нашу программу романсом Шостаковича в исполнении ансамбля скрипачей Большого театра. Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Густрийская. Монетный двор выпустил в продажу памятную монету номиналом $1 с изображением Дональда Трампа. Это первые случаи за последние 100 лет, когда на монетах появляется изображение живущего президента. Монета изготовлена из сплава меди, цинка, марганца и никеля. Глава Пентагона Пит Хексет продлил пребывание группировки американских войск на Ближнем Востоке до 2027 года. Это свидетельствует о том, что военный конфликт с Ираном может затянуться до следующего года и что администрация президента Трампа хочет сохранить мощные наступательные возможности на случай эскалации. В нью-йоркских школах вводится годовой мораторий на использование искусственного интеллекта. При этом для старшеклассников город вводит занятия по цифровой грамотности, а также запускает пилотные программы, в рамках которых часть учеников будет знакомиться с несколькими платформами на основе AI под наблюдением педагога. Чат-боты запрещены для учащихся всех классов без исключения. Глава профсоюза учителей Майкл Малгрю заявил, что политика города по искусственному интеллекту оставляет без ответа многие вопросы. В частности, неясно, как департамент образования намерен требовать от поставщиков софта встроенных механизмов защиты от AI. Ученики Нью-Йоркской государственной школы возвращаются за парты на следующей неделе. Джазовая певица Кассандра Уилсон скончалась в возрасте 70 лет. Она начала играть на пианино в 6 лет, а в 12 лет взялась за гитару. В 80-х перебралась в Нью-Йорк, где встретила саксофониста Стива Коулмана и вошла в число основателей движения M-Bass Collective, известного своими экспериментами на стыке джаза, соула и фанка. Личная карьера Уилсон развивалась успешно. В 92-м она подписала контракт с Blue Note Records и выпустила альбом «Blue Light Till Dawn». В 2001 году журнал Time назвал ее певицей года.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Первое, что я хочу сказать, какое это удовольствие и радость с вами быть. Вы приносите с Иерусалима настоящее вдохновение. Не только тут земля вдохновляет, а люди вдохновляют. Спасибо вам большое, что вы согласились со мной встретиться. Это для меня, для моей жены, это для нас сумасшедший праздник.
0: Это огромный праздник для меня. Приветствовать здесь доктора Левита и его замечательную супругу. И мы здесь вместе решили поделиться этой радостью с вами, где бы вы ни были. Даже если вы в Америке, в далекой, да, в настоящий момент мы посылаем привет нашему
1: сейчас
0: Нью-Йорку.
1: Сейчас это 9:40 Rolls-Royce нас вел. И перед Rolls-Royce...
0: И вы через буквально меньше даже 10 часов, и вы тут. Вы прилетели вчера вечером.
1: Да.
0: Сегодня было первое утро.
1: Да.
0: Вы вышли на улицу, и вы пошли к стене плача.
1: Я был на 7-м небе. Я пошел сделать зарядку и в 6:00 решил выйти на улицу. Думал, успею увидеть, как солнце встает. Но солнце тут тоже рано встает, еще раньше. И я начал с того, что я пошел, где Мозес Монтефьор сделал свою мельницу, которая была построена в 1857 году. Она была выставлена, чтобы дать работу евреям, чтобы они могли выйти за стеной, потому что их притесняли, потому что они были Denny's, это значит second class citizens, так как они были евреи, даже еще таксы платили, были бедные, только они хотели этот дух. Я не смогу говорить, я не смогу использовать моей правой рукой, я не смогу жить.
0: Если я забуду этот Иерусалим.
1: И вот они продолжали, никогда не останавливали, никогда не бросали на то, что тут жизнь была очень тяжелая и очень нелегко. Так что они сделали Мишкенот Ша'ананим. Мишкенот Ша'ананим –
0: это район спокойствия.
1: Да, который взял из Айзея. С книги Азея, где он написал, что в будущем вы возвратитесь в Иерусалим, и у вас будет тут мир. Во время 48 года, к сожалению, этих евреев, которые жили в Мишкенот Ша'ананим, их убили или изгнали оттуда. Но в 67 году, когда Иерусалим был объединен опять, возвратили евреев в этот район, и он стал очень такой красивый. И вот я там иду и вижу, человек поливает цветы. Ну, конечно, я стесняюсь, я говорю, знаешь, интересно, человек поливает цветы, давай я с ним поговорю. Я начал с ним говорить. И такой энергией я был заряжен. Этот человек был как Моисей и как Авраам, он был пастухом, овец. И тоже работал в секретные службы, так как у него арабский был намного лучше, чем даже арабы. И вот он поливает эти цветы, и я чувствую, как он... Все то, что он делал с любовью к этой стране. И его все предки тут тоже жили в этой стране. И после этого, что я с ним говорю, вдруг кто-то говорит по-английски, начинает отвечать. То, что ты говоришь про этого человека, это так и по-настоящему правильно. И ты чувствуешь, что вот все они объединены любовью. И цветы растут, и деревья растут. Не просто так, а потому что их поливают не только водой, а любовью. И вот я иду в Мамила, хожу по Мамиле и смотрю, там идут разные люди. Эфиопцы, арабы, христиане. Разные люди по-разному одеты. Я всем говорю доброе утро, всем говорю привет. Многие мне отвечают. Говорят мне доброе утро, привет. Ну, я продолжаю идти дальше. Армениан район, христианский район. Ну, там есть полицейская станция. И там написано «Welcome, Israeli Police». Israeli police. Я думаю, где еще такое написано welcome? Я был в Берлине, меня выгнали оттуда, я там хотел что-то спросить, что ты тут делаешь, что-то не надо тебе делать. Я иду дальше по уличкам маленьким и захожу в стену платья. Пошел и потом обратно, не обижать. Ты идешь, когда ты уважаешь, лицом, так же, как королю, ты не поворачиваешь спиной, ты идешь лицом обратно. А там по дороге есть объяснение. И там, может, для детей, для взрослых, на английском, на иврите написано на разных языках, что это стена плача, почему туда идут, что там особое. И вот я с ней поговорил, с этой девочкой, она мне объяснила, что она просто информацию дает для людей. И я пошел дальше. Смотрю, немножко другой выход. Я говорю, извиняюсь, это тут можно пройти выход? Она говорит, ну, я не знаю, если ты хочешь, тут это идет на арабский район. Я говорю, а разрешается ты? Да, разрешается, но многие боятся идти в этот район. Ну, я думаю, я сам иду без жены, я пойду через этот район. Ну, идут люди, я им иду, говорю, добрый день, говорю, доброе утро. Никто не отвечает, даже на тебя не смотрит. Я говорю, по-английски не смотрят. Я говорю, по ивриту не смотрят. Вижу, детки идут, а дети маленькие там идут. И у них зеленая майка. На зеленой майке нарисован Dome of the Rock, террористическая организация. Ну, я говорю им, добрый день, все-таки улыбаюсь. Никто мне обратно не улыбается, не смотрит на меня. Ну, хорошо. Потом вижу такие... Батик идет, держит свою сестричку за ручку. Она такая кудряшка, такой темный такой цвет. У него он немножко более светленький, черненький, ровные волосы. Я говорю им на английском, is this your sister? You're so cute. Is this your sister? Он не отвечает. Ну, я думаю, наверное, не понимает. Я перехожу на иврит. Он тоже не отвечает. Я говорю, окей. Я решил сказать им на арабском. Ну, я учил когда-то, но большинство арабского забыл читать и говорить. Я говорю, шукран, и говорю так, спасибо, и говорю так, махаю. Ой, как она улыбнулась, этот ребенок маленький, улыбнулась мне обратно и помахала. Ну, я продолжаю идти и слышу, как он мне говорит, ты что с ним улыбаешься, не улыбайся, он израильтянин. И она перестает улыбаться и так учится у него. И я думаю себе, как страшно, что они приучают ненависть к людям, евреям, к израильтянам с маленьких лет. Ну, я иду дальше. Там, где продаются разные вещи, и там человек идет, я так же, как всем, говорю, добрый день, говорю им на английском, good morning. Он мне отвечает, good morning. Первый человек в арабском районе еще мне улыбнулся и сказал, и ответил, доброе утро. Он говорит, меня зовут Джошуа. Я говорю, очень приятно. Я говорю, это твои магазины? Да, он говорит, слушай, можешь мне помочь? Я говорю, да, конечно, чем могу тебе помочь? Но мне надо вынести несколько вещей. И следующие 4-5 минут я помогу выносить вещи с его магазина, потому что он открывает это в 8 утра. И после этого он говорит, идем со мной, я хочу тебе дать кофе. Ну, хорошо, я иду с ним наверх, на второй этаж. Я его решил спросить, вот объясни мне, почему вот этого вот ребенка так учат, что он так ответил? И почему они одевают в это в зеленом вот эти вот... рубашки. И он сразу, ты видел, как поменялся человек. Это как Джекилл и Гайд. Вдруг у него другое лицо стало. Потемнело. И он мне начинает пропаганду объяснять. А ты видел газы? И он продолжает и продолжает. И потом он говорит, это же есть такой человек, который просто хочет войну. Он все равно хочет войну, чтобы не попасть в тюрьму. Он же придумывает все равно войну. Специально не называет его ни президент, ни премьер-министр. Называет его мистер Нетаньяо. Я говорю, да, я слышал, но, слушай, это один человек, он же не может. Не-не, это он все это сам дед, он все это... Когда я ему сказал, ну, 7 октября, это они все выдумки делают. Мы же видели эти фотографии, мы же видели. А то, что они сделали, они детей ничего не делают. А что с Биба, с семьей? Я таких не знаю. На арабском одно, на английском другое. И даже уже по-английски они говорили. И показывали вот эти все фотографии этих людей, которые... На этих парашютах спускались, на кого напали, на людей, которые делали пари. Большинство из них, которые были левые, которые хотели мир, которые все время кричали, мы хотим мир с ними, которые сами по видео видно, они говорят, у меня же есть друзья в Палестине, они давали в Газе, они давали им еду, они брали в госпиталя, давали им работу, давали им работу. Вот. А почему на Иран бомбят? А Иран, потому что хочет уничтожить весь мир, он хочет взять ядерное оружие, он все время кричит. У них даже есть там часы, которые показывают, сколько времени осталось для того, чтобы они ядерное оружие сделали. И все время встают и говорят, что они хотят уничтожить Израиль. Ты бы лучше там бы жил, чем тут? Да, я бы лучше там бы жил, чем тут. Представляешь, он такое сказал? Там больше свободы. Свобода там? Ты видел, что они делали людям, которые хотели выбирать? Почему у них там нету выбора? Это все пропаганда, это все не то. Так что то, что ему не нравилось, это была пропаганда. А то, что он хотел сказать, это было или Моссад это сделал, или что-то другое. Я вот имел вот это вот удовольствие. Видел человека, который поливает деревья, цветы, которые в Мишканот Шеананим, там, где мы хотим сделать мир, шалом всем. И я понял, что под верхней улыбкой, под поверхностной горят угли накаленные, которые ждут, когда выплыть наружу. Я ему сказал, ты говоришь, что тут плохо. 30% в Кнессете арабов нет. Он говорит, нет, много мусульман в Кнессете. Я говорю, окей, значит, это же они выбирают для вас. Да, а то, что ваши
0: врачи,
1: фармацевты, большинство фармацевтов это мусульмане.
0: Потому что в израильской системе образования есть противоположная дискриминация, да. Поэтому арабам дают преимущество, да, в медицинских школах, в школах фармацевтики, да, в университетах, колледжах, всюду, да, им дают дорогу
1: тоже,
0: первым.
1: Да, и они тоже не должны, их не заставляют идти в армию, поэтому они теряют вот это, знаешь, как ты пошел в армию, а потом опять идти учиться. Это тяжело, когда ты продолжаешь учебу, у тебя вот такой траектория, ты все продолжаешь. И способ not to pass. Я ему сказал, сколько людей, евреев живут в Рамалле? Сколько евреев живут в Газе?
0: Ни одного.
1: А сколько живут тут? А почему после Осло 97% обещали им давать территории, и еще Иерусалим обещали, и давали им еще замену на эти 3%, и они сказали нет на это. Я ему сказал, а почему они несут вот эту вот map, карту Израиля на себе, и они называют это Палестина? Это же Израиль. Он говорит, о, вот тут я понимаю, это Палестина, это не Израиль. Значит, сколько бы ты ни дашь, не будет им достаточно. И мы обсуждали, что это то же самое, что король Соломон сделал тест, когда он проверял, чей ребенок. Две матери, оба говорили, что это ее ребенок. Одна мать сказала это мой, другая мать сказала это мой. Он сказал, давай мы порежем пополам. Настоящая мать сказала, нет, лучше ты забери, не, сжига, не, не режь. А не настоящая сказала, режь. И это их отношение. Они сжигают деревья, они готовы сжигать зверей. Я сказал, чего зверей? Ты говоришь, что они не хотят зверей. Детей зверей убивает, собак убивает. Человек, который пришел работать на землю, вообще он с Филиппинов, он вообще не израильтян, не еврей. Почему его тем, что землю мы лопатой открываем, чтобы давать жизнь, они эту же лопату взяли. Они имели оружие, но они лопатой. Вот этой лопатой хотели его голову снести. Вот это показывает желание строить или желание разрушать. Евреи пришли сюда, посадили земли. Монтефьоре построил Мишкенот Шеананим. Деревья посадили. А они продолжают это сжигать. И мы не должны дать это случиться. Потому что это случится, что они тут выключат свет. Это пойдет как домино эффект во все остальные страны. Это уже идет. В Америке уже начинается, как вы сказали, в Мичиген, в Нью-Йорке они это пробуют. Но у них это не получится. Потому что мы не дадим, чтобы это случилось тут, и, конечно, мы не дадим, чтобы это случилось в других местах.
0: Мы говорим в преддверии 11 сентября, и это является напоминанием, что та ненависть, которую когда-то арабские националисты разожгли, это движение братьев-мусульман, и это тот мэр Иерусалима Эль-Хусейни, дядя Ясера Арафата, который помогал Адольфу Гитлеру и создал СС-команду, СС-дивизию для уничтожения евреев. Все это ненависть, которую выражает сегодня Америке, понятное дело, Европе. И мы отмечаем 11 сентября в городе, в котором сегодня мэром является Мамдани.
1: Да.
0: Но эта ненависть, она учит нас важному уроку. Вообще вся история учит нас, что ненависть фашизма, она началась с еврейства. То есть он ненавидел евреев, но это огонь, который разошелся по всему миру. И начали убивать евреев, но начали потом убивать всех. И вот если мы смотрим на то, что происходит сегодня в Америке, конечно, то мы видим, насколько ненавистью к Израилю и евреям бушуют американские улицы. Вообще бушует ненависть антисемитизма. Сегодня угроза не только Израилю, не только евреям, а попросту цивилизации. Поэтому, с другой стороны,
1: они хотят, здесь, они, да, хотят divide and conquer. Они хотят расколоть нас. Так же, как они ищут причину, этот человек, они хотят разделить, сказать, да, ты отдай мне это место, тогда будет хорошо. Но ты отдаешь газу им, выселил евреев туда, а они, наоборот, сделали еще хуже нам. Они говорят, сними Нетаньяу, они снимут Нетаньяу, и все-таки они нас будут ненавидеть и будут искать кого-то другого виновного. Каждый раз они ищут проблему у другого, у чужого, не у себя, поэтому никогда не будет для этого слушано, они никогда не исправятся.
0: До тех пор, пока их слова ненависти не будут рассеяны словами любви и здравого смысла. Я знаю, что вы доктор, потрясающий, изумительный доктор, который знаменит на весь мир. И используете свой Инстаграм.
1: На одном есть миллион,
0: 500 тысяч.
1: Да.
0: И вы в своем Инстаграм-канале говорите не только о медицине, но и о любви к Израилю, еврейскому народу. То есть вы являетесь источником света. И прежде всего, вам благодарность. Я надеюсь, что ваш свет и ваши слова будут услышаны. И мы сможем учиться у вас и делать то же самое.
1: Это я у вас учусь.
0: И я хочу упомянуть, что вы родились в Израиле. Нет, вы родились где?
1: В Черновцах.
0: Вы родились в Черновцах. И приехали сюда в каком году? В 72-м году. Приехали в 72-м году сюда. Вам было 8 месяцев. Я с вашими родителями, которым я хочу быть благодарна, что уехали из Советского Союза.
1: Мой дедушка, который был мудрый, мудрее всех, и понял, что это время уезжать. Потом закрылась опять дорога.
0: И в какой-то момент ваша мама привезла вас уже в Америку. Вы учились...
1: Шел в MTA High School в 11 класс, потом Yeshiva University пошел там, и потом закончил NYU.
0: И поступил в медицинский институт.
1: Albright,
0: и стал доктором-дерматологом, который является сегодня профессором.
1: Associate professor в Колумбии, в Маунт-Синай, тоже в Колумбии, в стране.
0: И даже в колумбийской стране.
1: И учу тут тоже в Одессе.
0: И тем не менее вы уделяете времени для того, чтобы...
1: Я учусь вместе с вами и благодаря вам, благодаря Фауру, Айзенштадт.
0: И мы на самом деле помним, что слова, они могут разрушать, и они могут созидать. Пропаганда ненависти может принести смерть, но потому победить эту пропаганду ненависти слова можно только словом. Я хочу выразить доктору Левиту огромную благодарность. Доктор Левит – спортсмен. И если вы когда-нибудь пойдете на бродвок на побережье Брайтон-Бич, рано утром, то увидите доктора Левита, который бежит с израильским и американским флагом. И несмотря на то, что ему могут сказать «Free Palestine», бросить ему упреком, да, он продолжает каждое утро бежать по пляжу. А недавно в военной академии Вест-Пойнт проходил соревнование трейбори, где нужно было
1: поплыть на велосипеде
0: и пробежать. И доктор Левит проплыл.
1: Ты на велосипеде, я гонял 35 миль в час с горы. Немножко начало захлынуло, я думал, смотрел на цепь, как ее исправить. И не заметил, наверное, по дороге было что-то, и я упал. И разбился шлем.
0: И вы были в крови?
1: Ну, кровь входила.
0: Но что бы было, сделали вы, если бы вы упали с велосипеда, который летел на скорости где-то 35 миль в час?
1: Да.
0: То есть человек может разбиться вообще, можно... сломать себе все, можно потерять сознание. Доктор упал, встал, одел шлем и поехал дальше, в крови.
1: Ну, я доехал, я думаю, что-то я забываю, но поставил себе номер, воды я не хотел, потому что я чувствовал нормально, и пошел бежать. Пошел пробег первый, это где-то там 30-25 градусов вверх, и потом ровно, и потом вниз. И начал ровно, и потом вниз, начал вспомнить, что я забыл. Оказывается, я забыл флажки.
0: Израильские, американские флаги.
1: Да. Думаю, пробежать дальше или пойти за флажками. Что важнее, хорошее время или, может быть, даже победить, или побежать назад и бежать с флажками. И тоже думаешь, ой, слушай, будешь пробежать, и будут некрасивые вещи. И чем больше я думал, что это сложно, чем больше я решил, я не буду про это даже одно мгновение больше думать. Идея это, что я должен быть благодарен. Почему я показываю это на Инстаграме про Израиль? Мне дети говорили, когда после 7 октября, чего? Медицина, политика, это все разное. Нет, ты не бросаешь друга в беде. Ты не бросаешь все, которые тебе помогали, когда тебе было нужно. А теперь им нужно, и ты мне помогаешь. Израиль дал мне душу, дал мне энергию, дал мне вдохновение, дал мне веру в саму себя, что я да могу. Он мне показал, что несмотря на то, что все говорят, что евреи в мацу ставят кровь младенца, и ты знаешь, что это не то. Ты знаешь поэтому, что такое может быть, что все говорят одно, а правда вообще другая. Если ты в это веришь, значит, это так и так может и быть. И это дало мне возможность не только стать врачом, когда мне другие сказали, что не получится. Не только стать дерматологом, когда сказали другие, что у тебя... Честно, мне сказали, а почему? Почему тебя возьмут дерматологом? А тоже своей семье и всем помогать стать здоровее и не сдаваться. Когда все остальные говорят, да, этот человек умрет от рака. Я говорю, нет, мы можем ему помочь. Я борюсь тут до последнего момента. Так что я должен дать благодарность. Никогда не забывайте. Будьте благодарны тем, кто вам помогал. Не только, когда вам нужно, а не забывайте их, когда им нужно. И тогда у вас будет счастье. И это то, что я поэтому показываю. У меня на Levy Dermatology я показываю по Израилю, а на я Levy MD я показываю и по Израилю, и тоже пробую помогать людям понимать, как следить за здоровьем душевным, тем, что я с рабой Акива Айзенштадт и с рабой Эйб Фаур и с рабой Катином проходим Библию, которая источник нашей души, источник нашей энергии, а тоже на медицинской, как король Давид сказал, когда ему предложили, чтобы он жил навсегда, он сказал, а другие будут? Нет, только это только для тебя хватает. Он сказал, тогда мне это не нужно. И также это. Если я нахожу способ, как я могу помогать людям жить здоровее и дольше, я хочу это сделиться с людьми, чтобы мы все могли иметь это удовольствие, а не только я, а то этому нет смысла. И я надеюсь, что любовь, как вы правильно сказали, покорит темноту и сделает, чтобы мир был здоровый, счастливый и благополучный.
0: И это, кстати, выражено в той книге, которую доктор Левит дарит моему сыну. Эта книга называется «The King's Race». То есть это...
2: Королевская гонка.
0: Королевская гонка. На самом деле это рассказ о жеребенке.
1: Пятнистый, маленький, очень нежный. И все ему говорят, что ты не можешь быть нежным, когда ты бежишь. Там надо быть агрессивным. Ты не можешь быть маленьким, потому что ты не сможешь далеко бежать, ты устанешь. Ты не можешь иметь пятна, потому что ты должен быть однотонный. Пятна – это нехорошо, это значит, ты нездоровый. А он все-таки хочет, он верит. И он проходит через все эти сложности и становится сильнее. И находит друзей там, где другие не нашли бы друзей. Потому что он понимает, как к людям надо обращаться. Как он хотел, чтобы к нему обратились. Как он растет, эти пятна становятся не просто пятна, а созвездия. И если видите, тут большая медведица, и тут прямо у него, где сердце у лошади, у него North Star.
0: Северная звезда.
1: Западная звезда,
0: которая является компасом, получается, что сердце и любовь являются путеводной звездой,
1: да,
0: которая ведет его по миру. А это на самом деле книга, которую вы даете моему
1: сыну.
0: Хотя написали вы ее для своего сына.
1: Да,
0: для сегодня вы даете эту книгу моему сыну. Я уверен, что это благословение всем нашим слушателям. Мой сын 7 октября услышал о войне, взял в руки оружие практически последние 3 года.
1: Включил телефон, несмотря на то, что люди говорят, а это религиозно, они это не служат. Нет, он служит, и он включил телефон, и его брат включил телефон.
0: Они 3 года последние практически провоевали, и это на самом деле рассказ о каждом из нас. Этот же ребенок, это мы, которому говорят, ты не можешь, а ты сможешь. Поэтому я хочу благословение дать вам, доктор, и всем нашим слушателям. Мудрейший из людей сказал, «Шева еполь цадик векам». Что означает, доктор?
1: 7 раз упадет праведник, и все-таки на 8-м разу он встанет.
0: Это сказал царь Соломон в притчах Соломона. Мудрецы спрашивают, а что он такого умного сказал? Праведник тоже падает. Падают все. Вопрос только в том, что иногда один упал и никогда не поднялся, а другой поднялся. Что дает ему силы подняться? Сказано, праведник упал. 7-кратно упадет, но даже после падения все равно праведник. Он не теряет веры не только во Всевышнего, не только в еврейский народ или Тору, самого себя. Он верит в то, что я упал, но я не стал грешником. Я согрешил, но я не грех. Я совершу, даже если преступление, я не преступник. Я верю, что я достойный, хороший, праведный человек. И потому, что бы ни произошло...
1: А это мне интересно, потому что это как Ланецах, но это тоже не Цос. Он знает, что у него есть спарк и Бога. Спарки в рейсе, и это надо зажечь этот огонь, и тогда у него будет нецах, промницоц, будет у него нецах навсегда.
0: И более того, там даже сказано, 7-кратно упадет, и вдруг потом слово праведник, что означает, человек рождается праведником.
1: А!
0: Даже упав, человек закаляется в этом падении и встает сильнее и лучше. И потому, когда вы на велосипеде ехали, вы упали, и вы могли сдаться и опустить руки и сказать, не удалось, я неудачник. Вместо этого вы сказали, нет, я не останусь лежать. Я поднимусь и продолжу идти путь.
1: Я скажу что-то еще к этому, что каждый раз, когда ты выбираешь вставать, ты становишься сильнее.
0: Не,
1: и поэтому, может быть, даже он сказал, 7 раз упадет, потому что каждый раз он падает, ты уже думаешь, он сдастся, а наоборот, на него это влияет по-другому. Он получает еще больше сил.
0: Он становится
1: сильнее. Иначе 8 даже
0: он
1: получается.
0: Он становится, правильно, то, что 8 это чудо. Он становится сильнее и сильнее после каждого падения, да, потому что он закаляется. Потому что то, что не ломает нас, оно делает нас сильнее. И в этом секрет всей еврейской истории. Все спрашивают, почему так нас ненавидят? Холокост, инквизиция. Трудно, трудно, трудно. Но в результате мы, еврейский народ, становимся сильнее и лучше. Для того, чтобы светить и помогать всему миру. Я хочу благодарить вас.
1: И вашего сына. Я тут написал ему 3 раза спасибо. Спасибо за то, что Он делает все то, что мы мечтаем, но Он сотворяет это. Мы имеем разные лучины, почему мы это не делаем, а Он молча делает. И вот это вот то, что я своими глазами видел и слышал, эти вот герои, которые каждый из них делает меня, вы мне говорите, что я что-то особое, я ничего перед ними. Они светило, они добрейшие люди, которые отдали все для того, чтобы спасти не только евреев в Израиле, не только всех людей в Израиле, всех религиях, а и не только евреев по всему миру, а всех людей по всему миру, тем, что они боролись с этим Хамасом, с этим тьмом, который ищет, как уничтожить деревья, людей, детей, женщин и растений.
0: Я хочу поблагодарить вас и пожелать вам и вашей семье хорошего и сладкого и счастливого года всем вам, дорогие слушатели, и всему миру.
1: Амин.
2: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, и сегодня хотел бы с вами поговорить об очень актуальной теме. У нас на дворе август, город Нью-Йорк, Бруклин, как вы понимаете. О чем можно говорить в августе в Бруклине? О сломанном бордвоке Кони-Айленда и Брайтон-Бич. Разумеется, это многострадальный бордвок, о котором десятилетиями рассказывают средства массовой информации. Говорят жители Брайтона, Кони-Айленда, туристы. Я еще когда жил в Минске, слышал про Брайтон-Бич, слышал про бордвок. Я последние 20 лет просто в шоковом состоянии нахожусь каждый раз, когда я выхожу на бордвок, потому что это просто преступление против человечества. То, что там происходит, и все об этом прекрасно знают. Но делают вид, что не замечают. Но есть неравнодушные люди. Историю делают неравнодушные люди. Так вот, последние несколько месяцев в Южном Бруклине была создана инициативная группа волонтеров, которая решила: «Баста, больше мы молчать не будем». И вот сегодня у нас в гостях очень необычный человек. Вот такой неравнодушный человек, который делает историю. Я говорю про Михаила Оспа. Здравствуйте, Михаил. Михаил Оспа вместе со своими единомышленниками, заранее назову известного журналиста Марину Лагунову и адвоката Татьяну Сигал, вместе с которыми и другими волонтерами, которые хотят вам помогать, вы создали группу для того, чтобы, грубо говоря, бороться с городским департаментом парков, о том, чтобы эта проблема не была проигнорирована навсегда. Хотя вы прекрасно знаете о том, что эта проблема уже очень и очень долгая. И должен упомянуть о том, что я тоже к ремонту бордвока имею прямое отношение, потому что, когда я стал депутатом городского совета Нью-Йорка, в 21-м году был избран, то моей первой заботой было добиться выделения денег, которые просил департамент парков, на полную замену бордвока. Они мне объяснили, что речь идет о колоссальнейших суммах. Я вначале тоже был очень скептически настроен и говорил: зачем столько денег? Кому нужно 700 миллионов долларов? А мне объяснили, что речь идет про огромный бордвок, 3 мили с лишним. Мне объяснили, что это не только доски менять, что это еще и нужно все скамейки заменить, все фонари поменять, что нужно все станции для спасателей заменить, что нужно все туалеты поменять, все кабели под низом под бордвоком, землю мокрую сделать, не такой мокрой, чуть-чуть его приподнять, сделать изумительный современный дизайн и многое чего другое. И вот поэтому это будет стоить так дорого и займет много лет. Но они сказали: забудьте про это, таких денег вы никогда не получите, поэтому пока вот пусть люди калечатся. Но я не хотел согласиться со статус-кво, как и вы не соглашаетесь. Я сказал: ну как же так? Они говорят: ну у тебя есть 700 миллионов? Нету. До свидания. Горжусь тем, что удалось в течение 2 лет, пока я был депутатом горсовета, в 22-23 году, вместе с моим предшественником, который начал это дело, Марком Трейгером, удалось все-таки добиться выделения 114 миллионов долларов с половиной на полную замену бордвока. И в последний месяц пребывания у власти мэра Эрика Адамса он в торжественной обстановке объявил о выделении еще 500 миллионов на эти же цели. После чего наивные люди подумали, что теперь у нас будет просто замечательный бордвок, и проблема решена. Почти 700 миллионов департамент парков получил. А теперь на арену, как говорится, выходит Михаил Иоспа. Скажите, Михаил, почему вы создали свою инициативную группу, и неужели вы выступаете против того, чтобы заменить весь бордвок стоимостью 700 миллионов долларов?
1: Ну, я когда начал... Во-первых, я хочу сказать вам большое спасибо, что вы это начали в свое время. И сегодня нам легче идти по вашим стопам. Вы уже протоптали эту дорожку. Первые, как говорится, отряды бойцов всегда падают первыми тоже.
0: На амбразуру бросаются, да.
1: Но почему мы решили этим заняться? Ну, во-первых, люди спотыкаются. Падают. Некоторые отделываются синяками и царапинами, а некоторые ломают шейки бедра, плечи. Одна женщина в одном из интервью показали женщину, которая вообще упала головой, стукнулась и сейчас наполовину парализованная.
0: Ежегодно город Нью-Йорк выплачивает миллионы долларов денежных компенсаций жертвам бордвока Кони-Айленда и Брайтона. Не все еще обращаются, не все звонят в 311, не все звонят 911, и не все подают claims against city, не все еще судятся. Если бы все судились, суммы были бы намного больше.
1: Я хочу сказать о том, что мы сейчас начинаем выявлять людей. Вот Марина, кстати, этим занимается. Марина Лагунова. Она берет интервью у людей, которые пострадали, некоторые даже поломали себе что-то, колени, бедра, там мало ли что, и она записывает интервью. Я не знаю, если будет время, может быть, вы сможете показать одно из таких интервью. Члены моей семьи пострадали. Вот это меня, честно говоря, как говорится, шли я под хвост попал, и я стал этим заниматься. Ну, в общем, это мы начали с простой идеи. Мы начали писать в Facebook Groups все, что вокруг Coney Island Boardwalk, начиная с Coney Island группы, Luna Park, Brightwater Towers,
0: Brighton Beach.
1: Warbus, Brighton Beach, Shipset Bay, Manhattan Beach. Короче, все, что вокруг нас. И начали мерить температуру в комнате и убедились в том, что это вопрос волнует не только меня. Вот тогда откликнулись, значит, мои подельники, и, значит, мы начали сбор подписей под петицией. Кстати, если вы не подписали эту петицию, пожалуйста, подпишите. Ее можно найти, даже просто выйти на Google и написать «Fixed Coney Island Boardwalk».
0: Это название вашей группы? «Fixed Coney Island Boardwalk»?
1: Да, все в это, под этим брендом идет. И имейл, и все идет под этим брендом.
0: И вы все волонтеры, еще раз подчеркиваю.
1: Мы все волонтеры. Пожалуй...
0: Ну, а как вы боретесь со скептицизмом? Потому что все говорят, ну вот сколько десятилетий, толку никакого. Почему департамент, скажем, парков Бруклина должен прислушиваться к Михаилу Иоспе, к Тане Сигал, к Марине Лугуновой, когда столько десятилетий политики об этом говорили? Я проводил публичные слушания. У меня есть несколько фотографий в Горсовете Нью-Йорка. Я приводил на бордвок главу показывал сломанные доски, гвозди и так далее. Приводил всех, кого только можно. Вот как только находил какое-то средство массовой информации, какого-то важного политика, человека, который мог какое-то изменение сделать, принести. Смотрите, что творится. Например, возглавлял комитет по делам парка в Горсовете Нью-Йорка, Кришнан. Я его привел на бордвок, он посмотрел, какой ужас. Вот фотографии, где три главы трех департаментов Бруклина и города Нью-Йорка стоят, смотрят на то место, где, кстати, не так страшно. Это самый-самый конец бордвока, но не со стороны Брайтона, а со стороны Коуни-Айленда, ближе к Сигейту, где тоже более-менее безопасно, где люди могут. Я им говорю, почему нельзя вот так сделать весь бордвок? Смотрите, какой задумчиво все они смотрят, когда я задал простой вопрос. Как сделать, чтобы всем было безопасно, не только жителям 15-го Брайтона или жителям вес 37-й на бордвоке?
1: Они не знают, как это сделать. Дело в том, что может, и не хотят.
0: Да.
1: Ну, почему не хотеть?
0: Тяжело?
1: Чтобы их критиковали. Ну, нормальный инженер из бывшего Союза это бы сделал.
0: А вы инженер по профессии, кстати?
1: Я инженер, но не по той специальности.
0: Понял. Ну, в общем, я показываю, и даже сделал, я вот, мне так это все возмущало, что почему же ничего не делают. Что я провел публичное слушание в Горсовете Нью-Йорка, по-моему, даже есть фотография, где я с молоточком там стучал, возмущался, пригласил все телеканалы Нью-Йорка, пригласил департамент парков, даже Федеральный армия корпусов инженеров пригласил, чтобы они не ссылались. Каждый ссылается на другое агентство. Я все агентства собрал. По-моему, есть фотография с этих слушаний, где вот я с этим молоточком сижу и говорю, ну, когда же вы, наконец, займетесь делом? Когда же вы, наконец, вы уже деньги получили? Когда же будет парносы, как мы говорим, да? Вот. А все это было по всем телеканалам. Это было написано во всех газетах. Были руководители, не просто там чиновники какие-то, руководители всех агентств и департаментов Бруклина и города. Все сказали, да, мы понимаем, это ужасно. Люди калечатся, да. Ну и что дальше? Я рассказываю про 2022 год, вам рассказываю. Говорит, 26-й год.
1: Я вам скажу, значит, проблема была первоначально в том, что, по-моему, в 2012 или 2015 году, в общем, ну, много лет назад, достаточно много лет назад, группа активистов собралась и стала кричать «Boardwalk, not a sidewalk», что означает, только это должны быть дерево, да, а не асфальт или бетон, что-то в этом духе. Подали в суд. И судья остановил работу на 2 года. Ну, а город говорит, ребята, ну, не хотите, как хотите. Поживите, пока вы не созреете.
0: Эта дискуссия длится уже 20 лет, и как только кто-то пытается сделать из другого материала бордвок, как это сделано на частях, в частях бордвока, где жалоб наименьшее количество, от Кони Айланд-Эвени до 15-го Брайтона, на 2-м Брайтоне, в районе Вест 37-й стрит, там жалоб на состояние бордвока наименьшее. Нам начинают говорить, ну вот, это же борт, дерево должно быть. Я говорю, ребята, запретили вы вырубать Амазон. Запретили, вот это дерево запретили. Только вот те доски, что привозят, и то вы знаете, как быстро они ломаются.
1: Это не те доски.
0: Федот, да не тот получается. Я хочу показать еще фотографии ваших коллег. Таня Сигал, уже мы ее упоминали, адвокат, который очень много делает для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Тоже пишет письма, тоже на всех пресс-конференциях участвует. Есть, где вы собираете, вот я вижу, там подписи под петициями на бордвоке у всех желающих.
1: Это не совсем подписи, это мы расставляли флажки на бордвоке.
0: Ну, это мы сейчас тоже про флажки поговорим. Вот. У нас есть фотография Тани Сигал, где она дает там интервью, тоже рассказывает о том, почему она присоединилась к этому событию. Адвокат Тани Сигал, покажите, пожалуйста, фотографию.
1: Кстати, Таня Сигал тоже на сегодня была приглашена, она, к сожалению, не смогла сегодня присутствовать.
0: Человек, да. Она очень много делает для того, чтобы, опять же, на волонтерских началах, чтобы эту проблему решить. Все, да. Спасибо ей за это огромное. Вот. Марина Ладунова, вот я видел фотографии, есть известный журналист, которая очень много пишет, говорит, рассказывает, опять же, чисто как волонтер. Это не входит в ее обязанности, и за это никто не платит. Она просто живет возле бордвока, и она, у нее сердце болит, когда люди падают, калечатся. Поэтому огромное спасибо Марине Лагуновой, которая очень много времени и сил тратит. Вот она под зонтиком вышла как раз, был дождь, и она вышла, чтобы посмотреть, что происходит на бордвоке, как раз идет ли там ремонт. Вот. Спасибо большое Марине Лагуновой, которая тоже очень много делает, участвует в работе вашей группы. Но все-таки ремонт начался, я знаю, что все-таки ваше давление какой-то эффект имеет.
1: Ну, что вам сказать? Они, конечно, увеличили количество работников на бордвоке. Они увеличили количество работников, но там...
0: Раньше было 2, теперь 8, да?
1: Да, но как бы идет профанация бурной деятельности. То есть они поставили 6 человек из 8 сделать один кусочек 20 фитов на 30 фитов. Что это в метрах?
0: Ну, неважно.
1: Да. Значит,
0: они над этим... Остальные закручивают лампочку.
1: Ну, да, я бы не критиковал работников. Да? Okay. Их поставили... они вскрыли вот эту поверхность и поменяли лагс.
0: Да, да.
1: И там был песок, они должны были выкопать. Песок, ну, конечно, работа идет ни шатка, ни валка, но вообще это оправдано. 6 человек... держать на одном крохотном кусочке.

0: он когда еще будет? Мы говорим, сегодня нужно бордвок привести в нормальное состояние. Вместо того, чтобы там делать идеальный кусочек, как танцевальную площадку, нужно просто для начала пройти и привинтить все эти бордс, которые отскочили, поменять те, которые сломались, те, которые сгнили. Те, которые там, ну, в общем, везде, где можно споткнуться и упасть.
1: Но скептики скажут, а зачем это делать, когда все равно сломается через неделю, нет?
0: Ну, вы знаете, на самом деле вот на этом 20 на 30 уже мне вчера сказали, что там одна из досок сломана, и это все из-за того, что по бордвоку движутся, как на хайвее, вот эти тяжелые траки, которые и ломают.
1: Машины вот эти оранжевые департамента.
0: Оранжевые, черные, белые.
1: По-моему, даже есть фотографии этих больших машин департамента парков, но контраргумент департамента парков всегда. Нам же надо как-то вот эти доски привозить, нам же надо инструменты привозить. Там же надо работников перевозить.
0: Ну, правильно. Эти машины могут спокойно ехать по песку. Параллельно бордвоку. Они едут, когда надо. Но чего им делать на бордвоке?
1: А есть закон города Нью-Йорка, чтобы вы понимали, принятый еще до того, как я стал депутатом горсовета, запрещающий проезд на бордвоке тяжелой техники любых машин частных.
0: Частных.
1: А так как департамент парков – это городской транспорт, то разрешается. Полицейским машинам разрешается, департаменту парков разрешается, и другим государственным городским инстанциям разрешается ездить.
0: Я хочу обратиться к нашим зрителям сегодня. Если вы гуляете по бордвоку, пожалуйста, включите свой телефон так, чтобы он показывал время и дату. И все это фотографируйте. И, пожалуйста, у меня уже есть несколько человек, которые это делают. И присылайте это на наш email fixconeyislandboardwalk@gmail.com.
1: Да, легко запомнить. Отремонтировать Coney Island Boardwalk.
0: Да, Fix Coney Island Boardwalk. Fix Coney Island Boardwalk. Очень простой. Да, и группа так называется. И наша петишн так называется.
1: Петиция,
0: кстати, да. Петицию это самое. Если не трудно, сами подпишите, кто еще не подписал.
1: Да,
0: попросите друзей, попросите это самое. А еще очень важно, я не знаю, мы будем сейчас, может быть, говорить отдельно про это. Мы планируем еще одну акцию. Давайте про акции.
1: Давайте
0: поговорим.
1: Про акции. Я знаю, что был большой интерес к вашей акции, когда вы застали врасплох департамент парков, тем, что вы установили маленькие красные флажки возле всех возможных и невозможных дырок и гвоздей, и получилось просто вообще, они были в шоке от количества этих флажков.
0: Я хочу сказать, что все началось, конечно, с поддержки, которую нам оказала сенатор штата Джессика Скарсела Стэмптон. Она позвала пресс-конференцию, и на нее пришли все телевизионные каналы. Это позволило нам очень серьезно привлечь внимание к этой проблеме. После этого мы тоже позвали всех политиков, ну, практически всех, кто в нашем районе это самое. Ну, кто-то пришел, кто-то не совсем, кто-то не дошел. Вот. Но, значит, вот эта акция, которую мы сделали, она, к сожалению, была в будний день. Поэтому было, ну, может быть, человек 60 народу, не больше.
1: Но флажки вы поставили очень заметно.
0: Мы купили 200 флажков и думали, что их хватит на довольно протяженную эту самую.
1: Вот, ну, у нас есть фотография, красный флажок возле сломанного места на бордвоке.
0: Да.
1: Это было очень заметно.
0: Ну, в общем, что вам сказать? Этих флажков хватило только на 2,5 блока. На 2,5 блока едва хватило 200 флажков. Значит, парк департмент после того, как мы закончили, на следующее утро их уже не было.
1: Собрали, естественно.
0: Их собрали, их куда-то убрали. Вот, ничего нам не сказали про это дело. Но потом выяснилось, что они говорят, что, ну, об эти флажки можно было споткнуться так же, как и об эти доски.
1: Какие у вас взаимоотношения? И есть ли вообще какое-то общение с департаментом парков?
0: Никакого отношения нету. Мы продолжаем писать им письма.
1: Так.
0: Мы даже

0: же послали им вопросник, чтобы они могли подготовиться к встрече и ответить нам на вопрос. Идет полное игнорирование. Мы пытаемся сейчас, чтобы местные политики помогли нам устроить или встречу, или что. Дело в том, что они что-то делают на Бурдвоке, но этого стратегия их работы, она совершенно неправильная.
1: Почему?
0: Ну, мы считаем, что в первую очередь нужно вот то, что по-английски называется low-hanging fruit. То есть, когда на дереве растут яблоки или еще какие-то другие фрукты, легче всего достать те, которые снизу висят. Вот этот low-hanging fruit нужно и собрать. Где-то отвалились винты, поднялись, пройдите, прикрутите. Вы половину, наверное, по меньшей мере проблем на Бурдвоке, опасных мест на Бурдвоке отремонтируете.
1: Вы говорите про повседневный, ежедневный ремонт сломанных досок и вкручивание гвоздей там и так далее. Про ежедневный и повседневный, правильно?
0: Абсолютно.
1: А не про долгосрочный проект, полная замена.
0: Да, мы мало того говорим, что его нужно сделать по фазам. Там на Бурдвоке есть две полосы, которые идут вдоль, и три полосы, которые елочкой идут.
1: Да, это правда.
0: Вот те, которые идут вдоль, их легче всего отремонтировать, потому что, во-первых, их не так давно меняли. Вот. И прикрутить там, может быть, два десятка этих досточек можно за пару дней, и люди хотя бы могут без страха упасть гулять по вот этим полоскам.
1: Все, что вы говорите, все, что вы делаете, я не сомневаюсь, вызывает колоссальное раздражение в департаменте парков Бруклина и города Нью-Йорка.
0: Вы знаете?
1: Потому что вы basically им говорите, почему вы не делаете свою работу.
0: Вы знаете, очень интересно, интересная была у меня встреча. Примерно меньше недели назад я вышел на Бурдвок, смотрю, там подъехали две вот эти машины, которые там возят, белые вот эти вены, в которых они инструменты свои возят, да, там какие-то доски. И стоит там, значит, мужик один, он в такой парковской одежде. Да. Я подхожу и говорю, я вот такой-то и такой-то. Он говорит, а я тебя знаю. Он говорит, я говорю, да, он говорит, мы тоже смотрим это. Вот, я говорю, ну, хорошо, и, ну, я бы хотел с кем-то поделиться идеями, вообще встретиться с человеком, который выписывает наряды на работу.
1: Мари Марк, глава департамента парка Бруклина.
0: Кто выписывает наряды на работу, я не понимаю. Вот сегодня, каждый день работники приходят на работу, им дают наряд на сегодня, что они должны сделать. Кто это выписывает? Он говорит, а я даже не знаю.
1: Я знаю.
0: Эти наряды к нам приходят по компьютеру. Ну, в общем, много он боялся говорить, чтобы я говорю, я не записываю тебя. Но в конце он все-таки сказал, ребята, то, что вы делаете, продолжайте делать. Потому что без этого ничего вообще не сдвинется с точки.
1: Я скажу, почему он так сказал. Потому что действительно постоянное давление общественности, средств массовой информации, привлечение политиков, игнорировать постоянно, как вы говорите, ну, невозможно. То есть можно один раз проигнорировать, можно два раза проигнорировать, но постоянно игнорировать невозможно, потому что начнутся проблемы у департамента парков, и кого-то могут за это наказать. Пока еще никто никогда, на мой взгляд, не понес никакой ответственности за то, что в течение последних, грубо говоря, 20 лет покалечило столько людей. Никто не понес никакой ответственности. Пострадали только налогоплательщики и, естественно, жертвы Бурдвока покалечены, которые некоторые подали иски против города, некоторые не подали иски против города. Формальный таймлайн, формальные сроки, говорят, что до 32 года мы все поменяем, заменим все. Я всегда вспоминаю вот эти некрасовские фразы, да, там, жаль только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Если туалет на Avenue Z Playground в районе Бичхевена, где я когда был депутатом горсовета, выделил 3 миллиона долларов на строительство туалета, и было это в 2023 году, а у нас на дворе уже август 2026, а туалета там все еще нету, и закрыта половина парка, люди страдают. 3 года один туалет строят с 3 миллионами. Сколько же будут строить за 700 миллионов? 3 мили бордвока со всем, что я только что рассказывал, все инфраструктуры. Да близко не будет в 2032 году. При хорошем раскладе 2035.
0: А самое главное, что цены меняются, цены вот повышаются. Цены это же...
1: Компания больше не давать еще $1 миллиард.
0: Да, конечно. И будут еще 20 лет.
1: На мой взгляд, более правильная в каком плане? Вы говорите, пока большой проект, нам сегодня нужно вот эту дырку закрыть, вот этот гвоздь завинтить. Вы сделаете хотя бы самые опасные участки там, возле ресторана «Татьяна», все знают, что там наиболее опасно, потому что там количество этих прогнивших досок, очень старых, сломанных, самое опасное место. Разумеется, возле парка аттракционов, где огромное количество людей приходит. Это 2 самых опасных места на бордвоке, потому что по количеству claims against city, я точно знаю, я заставил городского ревизора, тогда был Брэд Ландер, про которого даже не хочу вспоминать, очень к нему отрицательно отношусь, но неважно. Заставил ему дать цифры, сколько миллионов платят за жертвам бордвока. Где наибольшее количество было claims? Наибольшее количество жалоб подается в районе парка аттракционов и между 4-м и 6-м Брайтоном. Наибольшее количество жалоб на от покалеченных людей.
0: Но вы учтите, что большинство людей, которые упали и
1: никаких
0: повредились,
1: ни жалоб, ничего.
0: Не только не подают в суд, не только не звонят, они тихонечко в тряпочку
1: уползают.
0: Это случилось с моими 3 членами моей семьи. 3 члена моей семьи. Okay, то есть,
1: Поэтому то, что вы делаете, очень и очень важно. Вы просто, грубо говоря, заставляете их шевелиться, чтобы они чтобы они понимали, что это очень жизненно важно сегодня и сейчас.
0: Я просто изучал вопросы массовых систем обслуживания, и я знаю, что если сказать 1 раз, это точно не сработает. Если сказать 2 раза, ну что-то, а 3 раза, но если бить в одну точку все время одно и то же, по всем каналам, по всем газетам, оно может сработать.
1: Я вижу и телеканалы американские, и вот еще русскоязычные средства массовой информации, и Facebook весь загружен фотографиями, политики, которые не проявляли некоторые вообще никакого интереса, начинают появляться вдруг. Политиков же очень много. Я говорю, бордвок находится в Америке, бордвок находится в штате Нью-Йорк. Я знаю, что даже вот губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокол, которая никогда не появлялась на бордвоке, я считаю, что появился шанс, что она появится. Знаете почему? Потому что ее республиканский оппонент Брюс Блейк, у нас есть фотография, пришел на бордвок вместе с депутатами ассамблеи Аликом Бруком Красным и Михаилом Навахом и сделал пламенную речь про безобразное состояние бордвока. Вот эта фотография здесь сделана. И она недовольна, что он сделал такое вот видеообращение. И сказал, что вы меня выберете, я буду на бордвок приезжать, я буду контролировать ремонт этого бордвока. Сам факт, что он привлек внимание к этой проблеме, уже очень хорошо.
0: Это надо, чтобы он был на телевидении где-то, чтобы народ слышал это дело.
1: Хорошо.
0: Я хочу...
1: Про следующую какую-то акцию хотите рассказать?
0: Я хочу рассказать про следующую акцию. Значит, мы планируем ее... В конце августа месяца, наверное, 29 или 30, мы хотим это сделать в выходные дни для того, чтобы больше народу могло прийти. Мы пригласим телевидение, может быть, даже придет RTN, RTVI, все вот это самое, и американские каналы, и газеты, и радио, в общем, пригласим всех. И что мы будем делать? Мы пройдем по бордвоку с большой командой.
1: Осторожно.
0: Да, придут политики, и мы все будем клеить, ставить стикеры на места, которые выглядят опасно. И я не знаю, насколько нам их хватит. Я заказал примерно, наверное, около 2,5-3 тысяч этих стикеров. Я не знаю, хватит нам или нет, потому что нам не хватило. Вот. И, в общем... Вот такая акция. Я прошу всех прийти. Кстати, там будут... Мы заказали майки. Спасибо Brightwater Towers, которая проспонсировала, значит, эту покупку значит, самих маек и стикеров.
1: Дадите нам информацию, мы сообщим. По радио Дэвидсон, по телевидению сообщим про эту акцию, окей?
0: Хорошо.
1: К сожалению, время нашей передачи истекло. Огромное вам спасибо, Михаил. Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые понимают, что бордвок Кони-Айленда и Брайтона должен быть жемчужиной Южного Бруклина, привлекающей сюда не только местных жителей, но и туристов, и бизнес. А вместо этого просто это позор, и это опасность для просто безопасности для жителей всего Южного Бруклина и не только. Спасибо всем неравнодушным людям. Огромное спасибо вам за внимание. И до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: четкие 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня у меня в гостях мой друг, сказочно-очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
3: Любовь, как волшебная сила, в девчонку меня превратила. Я снова поверила в добрую сказку, которая сбудется, только не сразу. Любимый все знает, ему я читаю свои откровения смелые. И, может быть, тоже его вдохновляю, по-моему, правильно делаю. А что в результате? Прекрасная музыка. Двух душ, для которых открылась вселенная. Любите, страдайте, мечтайте, мучайтесь и радуйтесь чувством необыкновенным.
2: Алла Вилорьевна Мигай родилась 8 апреля 1955 года в городе Киеве. С детства увлекалась музыкой, закончила Киевскую консерваторию, затем работала в музыкальной редакции на телевидении первого национального телеканала УТ-1. Многие ее помнят ведущей передачи «Вечерня казка». Алла Мигай пишет музыку. Ее песни поют многие народные артисты Украины, такие как Дмитро Гнатюк, Надія Крутова-Шестак, Олександр Василенко, Володимир Гришко, Віктор та Любов Анісімови, Інеса Братущик, квартет «Гетьман», Віа Кобза, Віктор Бронюк, група «Фата Моргана» і многі інші. Аллочка, привіт!
4: Привет, Санечка! Я так рада тебя слышать! Привет, Америка! Привет, мои американские друзья!
2: Алла, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и кем ты мечтала стать в детстве?
4: А я всегда мечтала быть композитором. Дело в том, что я пела, сидя на горшке. Я пела, сидя на плечах у папы. Я пела все народные, украинские, русские, советские, классику, «Запорожье за Дунаем», «Наталку Полтавку», все, что звучало дома, песни Муслима Магомаева, Оксаны Петрусенко. Начала сочинять музыку, наверное, лет 6 или 7, не музыку, а просто песни. Я пела. Пела и сразу сочиняла со словами песни.
2: Расскажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь?
4: Тут взялся за дело мой папа. Когда у меня обнаружился абсолютный слух, я стала учиться в музыкальной школе. Я подбирала все песенки по слуху. Меня даже мои педагоги по фортепиано и по сольфеджио просили, чтобы я их научила, потому что не все они могли подобрать музыку на слух. Могут играть по нотам, а вот подобрать на слух не могли. Я это делала блестяще, и естественно, что мой папа решил вести меня по этой дороге, чтобы я стала таким композитором, как Пахмутова. Угу. Пахмутова у нас была любимый композитор. И мы нашли телефон Платона Илларионовича Майбороды. Мне было уже 12 лет. И я встретилась с этим удивительным человеком. Платон Илларионович послушал мои песни. Он сказал, а чему ее учить? Она уже пишет, как Пахмутова. У меня уже тогда было много песен. Мне папа подбирал стишки, и я лихо эти стишки распевала потом, аккомпанируя себе на фортепиано. Вот так моим первым учителем и наставником стал гениальный украинский композитор Платон Майборода.

0: композитор. У тебя очень много прекрасных детских песен. Расскажи, пожалуйста, как ты стала популярным детским композитором?
1: Я после консерватории пошла работать на телевидении. Там приходили поэты, композиторы, певцы. И я рискнула пойти на худсовет, на радио. И показала там две своих песни. Одна песня на русском языке, другая на украинском языке. На худсовете приняли эти две мои песни. И они были записаны с нашим эстрадно-симфоническим оркестром. Дирижер Ростислав Бабич. А пела я их сама. И выиграла конкурс «Новые имена». Как композитор и как певица. Это была песня «Гори, гори». В общем-то, так и начиналось все. А потом, когда я пришла в детскую редакцию, я поняла, что у нас просто на Украине нет детских песен. Просто катастрофически не хватает детских песен. Все наши дети пели песни из советских мультиков. Это «Чебурашка», это «Бременские музыканты», это «В траве сидел кузнечик». То есть это песни прекрасные, это хорошие песни, безусловно. Но у нас должны были быть свои песни на Украине. Вот пришлось писать детские песни. И потом я так втянулась, что стала детским композитором. Даже не могу сказать, сколько у меня сейчас детских песен. Их очень много, их поет вся Украина. Они рекомендованы даже Министерством образования, в детских садиках, в школах. И среди них очень много песен известных. Вот таких, как «Сонька Дримка». Это была заставка, там такая интересная история. Мы с Наташей Кулик подали эту песню на худсовет. А в худсовете сидел автор предыдущей песни заставки. И, естественно, он был против того, чтобы появилась новая песня. И забраковали эту песню, сказали, никуда не годится ни слова, ни музыка. Музыка не оригинальная, вот, слова вообще ерунда какая-то. И мы с Наташей Кулик, автором текста, расстроились. А потом мы говорим, так мы ж не продаем песню, мы просто ее дарим у телевидению. Нам не нужны никакие деньги. Пусть лучше песня звучит просто так, чтобы детки слушали. И вот таким образом песня попала на экран. Она звучала практически каждый вечер, несколько лет подряд. И, естественно, она стала популярной. И до сих пор мне пишут родители, но мне до сих пор пишут, что это самая любимая песня их детства. А спела эту песню я сама.

0: начале нашей передачи я не зря сказал, что ты сказочная женщина. Ты же вела передачу «Вечерня казка». Расскажи нашим слушателям, как ты стала ведущей тетей Аллой.
1: «Вечерняя сказка» — это была священная корова украинского телевидения. Каждый вечер без четверти 9 детки бежали к телевизору, и им артисты рассказывали «На добра не ждите». Я была редактором, я просто туда писала тексты и песенки сочиняла, а другие артисты рассказывали. Как-то кто-то заболел из актера, и мне сказали: «Алла, садись, веди сказку». Ну, мне было страшновато, честно говоря. Я ж никогда не была актрисой, я не боялась сцены, я всегда пела, я не боялась петь. А вот в эфире, на камеру, мне было страшновато. А потом поехали, пошли, я уже стала автором и ведущей своей сказки. И больше таких ведущих и не было.
0: Алла, ты сочиняешь сказки. По-моему, у тети Аллы более 400 сказок. Где можно услышать или почитать твои сказки?
1: Ну, в Ютубе вообще можно меня увидеть и услышать. Я до сих пор на Фейсбук рассказываю сказки. И я пою и играю. Все эти сказки есть у меня в компьютере, в электронном виде, и я собираюсь издавать книжку сказок. Сказки с нотами. Ну, 400 я, конечно, не смогу. Я не люблю писать ноты. 20 самых известных сказок. Там «Семеро козынят», «Вовки порося», «Пивники бжолы», «Жабка та журавка» и несколько-несколько других. Там авторские сказки. И в каждой сказке 3-4 песенки.

0: Аллочка, сейчас ты пишешь песни?
1: Саша, у меня сегодня замечательный день. Дело в том, что у меня есть ученица, ей 3 годика, и она с утра до вечера поет. Это замечательная девочка, зовут ее Диана. И я приезжаю к ним в село, недалеко под Киевом. И мы с ней поем разные песенки, танцуем, играем. В общем, это для меня огромное наслаждение. А ее бабушка работает на мясокомбинате. И вот она говорит: Алла, вот бы какой-нибудь стишок про нашу колбасу. Я говорю: боже, какие проблемы. Вам будет не просто стишок, вам будет песня. И вот я сегодня написала песню «Українська ковбаса». Відгадайте, відгадайте, що додому я несу. Не капусту, не картоплю, а смачненьку ковбасу. Для матусі й татуся, для бабусі й дідуся, для собачки і кота. Ковбаса, ковбаса, ой, яка ти смакота. Оце сьогодні я написала таку пісню. І думаю, що скоро ти опять скажуть, що це народна пісня.
2: Бачите?

0: Я помню, мы с тобой записали песню «Сім шляхів» для украинского мультфильма «Таємний посол». Помню, была очень кропотливая работа, но, по-моему, снята была только одна серия. Ты не знаешь, какая судьба этого мультфильма?
1: Кончилось финансирование. А мультик детям нравился. Я когда выступала с концертами для детей, я им ставила этот мультик, и меня один мальчик спросил: «Тетя, а что будет дальше?» А я говорю: «Знаешь, деточка, еще ж дальше не нарисовали». «Так иди ж рисуй!»

0: Алла, ты пишешь не только детские песни, но и песни для известных артистов. Но у тебя прекрасный голос. Почему ты сама не поешь свои песни, а отдаешь их другим исполнителям?
1: А мне муж не разрешал. Он говорил, не царское это дело, это не твоя тусовка. Ты, говорит, должна быть как Рахманинов, как Прокофьев. Ты композитор, что ж ты выходишь в эту тусню? Вот. Ну, у меня действительно, у меня было много работы, и мне очень нравилась работа на телевидении. Я работала и как редактор, и как режиссер, и как ведущая, снимала кино. Мне это очень нравилось, я увлекалась. Ну, и по дороге я писала песни, и если была возможность, конечно, я их пела сама. Но у меня была сложность, у меня был комплекс небольшой. Дело в том, что первый звукорежиссер, который меня писал, я не буду называть его имя, он прекрасный звукорежиссер. Но он сказал мне, что у меня козлиная вибрация. И я тяну нотку с вибрацией, он мне говорит, Алла, не козли. А я не могу не козлить, у меня вибрирует голос от природы, он у меня вибрирует. И я стала стесняться вот этого вот, вот этой вибрации. И вот только ты, Саша, когда мы с тобой стали работать, только ты мне сказал, что я хорошо пою. Ты первый человек, который дал мне почувствовать уверенность. И я тогда уже вышла на сцену. А это уже было тогда, когда я ушла с телевидения, так сказать, вольная хлеба. И тут уже меня понесло. Я стала писать стихи и выступать собственными концертами, где и читала стихи, и пела песни. И ты знаешь, такой успех был. Всем очень нравилось, как я пою. И говорили, что я не просто певица с голосом, а я еще певица с харизмой. А вот. Но зал завести я могла всегда.

0: Алла, кто сегодня из артистов поет твои песни? Я имею в виду новоиспеченные песни.
1: Вот я недавно начала работать с Инессой Братущик. Это та народная артистка, которая действительно народная. Она действительно проживает и переживает песню. Вот она записала сейчас 3 моих песни. Она записала «Борщ», она записала «Садыня». Это колыбельная песня на стихи Кости Гнатенко. И она записала «Вальс» 22-го года, которую я сочинила на стихи Алексея Кононенко. Это песня о любви, о том, как парень и девушка, влюбленные, танцуют вальс. Это их прощальный бал. Завтра ему идти на фронт. Это очень такая сюжетная, драматическая песня. И я очень долго искала певицу на этот вальс. Вот я просто счастлива, что эта песня тоже будет жить.

0: программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our next vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: That has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
6: хорошо получается.
5: Мы дарим людям
6: хорошее настроение.
5: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
6: Дэвидсон Радио.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Мелодии украинской души. Помню, в нашей передаче сегодня гостья, очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Вилорьевна Мигай.

0: Расскажи, как твои песни попадают к артистам. Ты сама ищешь исполнителей для своих песен? Или наоборот, исполнитель находит тебя?
1: Я отдаю только такому певцу, которому я очень доверяю, и уверена в том, что он не испортит мне песню. Я переживаю за каждую ноту. Мне кажется, что она каждая нота — это золотая нота. Я ее выстрадала. Я ее придумала, я ее прочувствовала, я ее сама пропела. И я знаю, что это хорошо. Который понимает смысл. Ему не обязательно драть глотку и брать высокие ноты, да? А самое главное — почувствовать смысл, образ этой песни. Сыграть ее как артист. Как настоящий артист. Потому что, знаешь, я этих певцов делю вообще на две категории. Артист и вокалист. Так вот, я отдаю предпочтение артистам. И для меня, конечно, образцом в этом смысле был Виктор Шпартько. Вот. Да. Он не просто пел, он играл песню. Он проживал песню. Замечательный певец. К сожалению, его сейчас нет. Он ушел от нас. Его продолжает Алексей, его сын. Помнишь, мы писали с тобой «Долю» на стихи Шевченко? Леша Шпартько записал свой вариант. Он прекрасно спел эту песню.
2: Есть на свете доля, а кто ее знает? Есть на свете воля, ей мать.

0: Песня «Доля» была написана на стихи Тараса Шевченко и стала очень популярной. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло написать песню на стихи Тараса Шевченко? Как это было?
1: Это был 14-й год. Ну, вообще, где я, где Шевченко? Я, в общем-то, не академический композитор, я эстрадный композитор. А тут ко мне пришла милая девочка, Лена Машкова, студентка театрального института. Ее курсовая работа, фильм про Тараса Шевченко. И она хочет, чтобы там и прозвучала песня на его стихи. Я тогда жила в Севастополе, работала на севастопольском телевидении, вела там украинскую детскую сказку. Мы с Леночкой сели, я говорю: «Лен, ну я не знаю, я никогда Шевченко, ну где я, где Шевченко?» И я написала эту песню «Доля». Лена сняла клип, а у нас как раз в Киеве стоял Майдан. И Лена сняла клип с хорошими операторами, именно на Майдане. А мы с тобой записали тогда фонограмму, аранжировку песни делал Володя Вакуленко. И он сделал в таком блюзовом стиле. Это совсем не украинский фольклор. Получилась и песня хорошая, и клип прекрасный. Я поняла, что эта песня живет. И благодаря, может быть, тому, что там замечательные слова гениального Тараса Шевченко, и благодаря тому, что такая хорошая команда отработала. Команда в лице композитора, аранжировщика и, конечно, звукорежиссера. Вот такая история песни.

0: Аллочка, а расскажи какую-нибудь интересную историю написания песни. Мы с тобой знакомы много лет, наверняка есть какая-то интересная история.
1: Например, как мы писали с собой «Соколыка», ты помнишь? Ехала я в метро, вот, и у меня крутилось в голове, уже слова и музыка крутились в голове. А я ехала к тебе в студию, да, собирались друзья, мы хотели посидеть, выпить пиво. Поскольку я витаю в облаках, у меня в голове слова и музыка, я проезжаю свою станцию политехнической. А тут ты звонишь, говоришь: «Алла, ты скоро?» А я говорю: «Ты представляешь, я проехала свою станцию, сейчас я вернусь». Я перехожу на другую линию, еду назад и опять проезжаю свою станцию. Потом ты опять звонишь: «Да что ж такое, вот сейчас уже, вот все уже». Я говорю: бегу, прибегаю в студию и говорю: быстро, дайте мне нотную бумагу, я запишу, потому что я забуду эту песню. А ты говоришь: «Алла, остановись возле микрофона и пой, зачем тебе нотная бумага?» Ну, я стала и спела. И когда я вышла из павильона, я увидела, что наши друзья, я уже не помню, кто там был, они стоят стоя. Я говорю: «Что случилось?» И кто-то из вас сказал: «Эта песня не под пиво». Вот, и пока я лучшего не нашла певца на эту песню. Потому что там действительно очень глубокая и сильная любовь в этой песне.

0: Аллочка, у тебя очень много колыбельных песен. Наверное, начала писать ты колыбельные песни, когда стала мамой.
1: Нет, я еще в 6 лет написала колыбельную. Мне было 6 лет. Я уже написала песню колыбельную своей кукле. А потом, когда я стала мамой, конечно, я стала писать больше детской музыки. Моя дочка выросла под колыбельные песни. А потом и внучка моя выросла под колыбельные песни и подсказки.
0: У тебя целый альбом колыбельных. Около 17 колыбельных песен.
1: У меня 17 колыбельных. У меня есть сборник колыбельных. Последнюю колыбельную я написала на слова Кости Гнатенко «Соныня». Уже 3 исполнителя есть этой песни. Одна исполнительница — это я. Вторая исполнительница — это девочка 6-летняя, это Тарочка. Эмилия Джанаева, и 6 лет. А третья исполнительница — моя любимая Инесса Братущик. Вот уже 3 исполнителя, а песня написана буквально, 3 назад.

Еще мне очень нравятся стихи Тамары Коломеец. Мы с ней вместе написали несколько колыбельных. Одна из моих любимых — это «Ветерочку». Мне она очень нравится. Тоже есть уже несколько исполнителей этой песни. Даже рок-группа взяла в свой репертуар. Есть такая рок-группа украинская — «Фата Моргана». Ребята из Горловки Донецкой области, они сейчас в Киеве. А песню «Тане вечер», колыбельная из «Вечерней сказки», пела Люба Анисимова. И поет ее Виктор Бронюк, группа «ТИК». Песенка «Живет». Деткам надо петь колыбельные песни. Во-первых, там есть мелодия. Это та песня, которая поется без сопровождения. В колыбельной песне заложена особая магия, магия любви. И если мама поет ребенку колыбельную песню, народную, или авторскую, или Соньку Дримку, этот ребенок никогда не вырастет преступником, потому что он растет в любви.

0: Я знаю, что ты пишешь интересные стихи и выпустила несколько сборников стихов. Где можно почитать твою поэзию и в каком стиле ты пишешь?
1: Я поэт-юморист. Я пишу о любви и я пишу юмор. Такой сайт называется «Хохмодром». У меня там какие-то немыслимые тысячи читателей. Есть такой сайт «Стихи.ру», куда я выкладываю свою поэзию. Я пишу на русском языке стихи. Детские я пишу на украинском. А кто интересуется, может зайти на эти сайты и посмотреть, и почитать. Там много смешного.
2: Я весна, апрель, подснежник. Я начало, утро, радость. Теплый дождик, лучик нежный. Я пою, смеюсь, играюсь. Ты сентябрь, осенний сад, белый гриб пахучий, день дождливый, листопад, грозовая туча. Я ищу свой идеал, все безрезультатно. Ты мудрей, ты все познал, все тебе понятно. Я живу, сгорая в страсти, плачу, злюсь, кричу, ругаю. Ты нашел такое счастье, о котором я не знаю. Утром солнышко согреет землю теплым нежным светом. Ту, которой нет роднее, ты моя планета. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь каждому дню предстоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь чувствую любви настоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь песни пою веселые. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь шуткам твоим, приколам. С утра и до вечера радуюсь, а ночью волчицей вою. И в голове не укладывается, что это зовется любовью. Я женщина, я твой земной очаг. Я борщ, котлетка, пирожок и чай. Я голос нежный, песенка простая. Я твоя сила, если ты устанешь. Я шуба натуральная, согрею тебя теплом души и нежных слов. Вот только одного я не умею — в твоем сердечке пробудить любовь.
1: Ну что я тебе скажу еще хорошего? Чем я могу похвастаться?
3: А ну похвастайся.
1: Я писала песни, а аранжировки к ним делал наш общий друг Андрей Остапенко. Прекрасный музыкант, чудесный человек. И он всегда говорил, вот Алка, что не напишет, у нее хит. Но каждая песня, говорит, как прилипнет. Вот от такого музыканта, допустим, как Остапенко, как Татарченко Гена. Вот когда они говорили, Бужала, ты написала такую прекрасную песню. Витя Шпартько, помню, мне сказал тоже. Алла, ты даже не понимаешь, какую ты песню написала. Вот такие вот комплименты, похвала, она дорогого стоит. Потому что она от очень уважаемых мной людей. От выдающихся музыкантов нашей страны.

0: Программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. В сегодняшней передаче моей гостьей была прекрасная телеведущая, композитор, режиссер, музыковед, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусства Украины Алла Мигай.
1: Друзья мои американцы, я обнимаю вас песней.
0: А я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки.

0: и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
0: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Дэвидсон Радио. В Нью-Йорке 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Самые горячие новости,
2: радиоигры
3: и конкурсы в прямом эфире.
2: Аналитические программы
3: и радиомосты.
2: Дэвидсон Радио.
3: Политическая ситуация,
2: события культуры,
3: интересные люди.
2: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».

0: супер просто. Музон ништяк. Акмальджон, привет, здрасте. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Вот пишу Акмалюшке, кто поет «Бабуля совсем ку-ку», «Вая кон диос». Музон, ну просто зажигательный. Всем хорошего дня, шикарного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Дорогие вы наши друзья, товарищи и коллеги, если кто подслушивает. Вообще, знаете, лента новостей, она такая удивительная, она как продукты питания. Можно насладиться, а можно отравиться. И знаете, по поводу того, что в Британии пациенты успешно удалили опухоль мозга во время операции, проведенной с использованием искусственного интеллекта, и все это было сделано в режиме реального времени, это, конечно, сводит с ума воображение любого здравомыслящего человека, на мой взгляд, до чего дошел прогресс. И в то же время поражает, что целая группа знаменитостей британских обратилась к правительству, чтобы ввели на законодательном уровне ограничения на использование человеческих голосов искусственным интеллектом, потому что уже практически невозможно различить. Искусственный интеллект везде. Вот сейчас подруга вернулась из круиза, она говорит, в очереди на таможне в Майами у нас даже никто на паспорт не взглянул, там сканирование лица и привет семье, добро пожаловать домой. Ну просто можно обалдеть. И вообще, если заниматься наблюдениями, вот такого рода, как я, например, занимаюсь наблюдениями, жить становится намного интереснее. Жду, не дождусь нетерпением, когда с карты мира исчезнет либо Атлантический, либо Тихий океан, а может быть и оба. То есть океан-то останется, а вот называть его уже будут совсем по-другому. Поразительно. Поразительно то, что, скажем, власти Флориды впервые в стране в нашей вводят масштабное ограничение на расходование социальных пособий, которые получают американцы по всей стране. Значит, оказывается, раньше можно было это дело тратить, пособия, которые получают люди, на любые, так сказать...
1: Это оно снимает.
0: На любые развлечения, а теперь, значит, на видеоигры нельзя, татуировки нельзя, вейпы нельзя, на порнографию нельзя будет потратить, на услуги экстрасенсов и парки развлечений. Там, значит, губернатору Де Сантису направили, значит, письмо, власти это дело одобрили, временная денежная помощь сохраняется, $250 на семью примерно, но и можно будет потратить вот эти соцпособия только на еду, одежду, коммунальные услуги, вот типа СНЭП, как везде действует, но оказывается уже СНЭП нельзя тратить там на сладости и газировку. Разные вещи происходят в мире. Еще на что обратила внимание, что несмотря на очень-очень закрытый образ жизни младшего сына нашего главнокомандующего, младшего сына зовут Бэрон, он, оказывается, помимо того, что закончил вот первый год в Нью-Йоркского университета, он свой бизнес запустил в 20-летнем возрасте. Молодец парень. Производство энергетических напитков наладил на травяной основе. Наверное, на соцпособие такие напитки не купить. Пить, но думаю, что будет на травяной основе вообще всегда все интересно. Вот. И, кроме того, младший сын Бэрон попробовал себя еще в инвестициях в криптовалюту. Ну а что, правильно, все течет, все меняется. Дела семейные, что называется. Кстати говоря, наслаждаюсь потрясающим совершенно романом, который так и называется «Дела семейные». Роман написал Рахинтон Мистри, канадец индийского происхождения, исповедующий зороастризм. Вот кому интересны семейные саги, почитайте. Так и называется «Дела семейные». Но начну я с семейного бизнеса, если можно так назвать компанию «Бруклин Сифуд». Основали его мои друзья, давнишние приятели детства и юности, Эдик и Настя. «Бруклин Сифуд» поддерживают все наши эфиры, за что им огромное спасибо. Это вот как раз к тому, с чего я начала. Есть продукты, которыми можно отравиться, как и новости, а есть, которыми можно насладиться. Продукты, которые создают настроение и любую трапезу могут превратить в настоящий праздник, в такой маленький праздник. Вот за такими деликатесами, за праздничными, можно прийти в магазин Number One Cover, он находится по адресу 282 Брайтон Бич Эвеню, между вторым и Брайтоном. И это действительно номер один, потому что ребята привыкли всегда и везде быть первыми, и в обслуживании, и в умении подобрать каждому покупателю именно то, что ему понравится. Number One Cover в лице компании Brooklyn Seafood, они первыми получили разрешение продавать икру на фудстемпы. Это было здорово. А еще у них есть эксклюзивное право на знаменитый малосол 3.3. То есть мало солонее вообще не бывает ни у кого. И выбор икры в Number One Cover он порадует и знатока, очень такого придирчивого, и любителя вроде меня. Просто любителя-потребителя ежедневного. Там и зернистая, и паюсная, и осетровая, и калужья, и каспийская, и зерно разного размера, и оттенков вкуса, и огромный выбор красной икры на каждый день, и на завтрак, и на обед, и на праздник, что угодно. Но на самом деле я называю это морской бутик Number One Cover, потому что здесь помимо великолепной икры, свежайшей, никогда не бывающей замороженной, отличная рыба и морепродукты всевозможные. Там есть такие изысканные французские и итальянские закусоны, там есть оливковое масло холодного отжима, первого, естественно, и трюфельное масло ароматное, и нежные такие блинчики, чуть разогреть и подать к икре. И главное, что здесь вам не просто продают вот абы что, как бывает часто, там есть и Руша, и Веруша, знают свой товар, ценят каждого покупателя и всегда помогут выбрать без спешки, ничего не навяжут. Останьтесь довольны, непременно. Загляните в Number One Cover, придете вот, кажется, вам там баночку икры взять, а найдете все, что душа пожелает для теплой встречи, чтобы себя порадовать или праздник семейный. Number One Cover. Эдику, Насте спасибо. Ируше, Веруше спасибо за то, что без подарка еще не отпустили ни одного человека. Первые во всем. Бруклин Сифуд. Качество, сервис, хороший вкус. К Насте, если хотите, звоните на производство, увидите все сами. 718-715-09-69. Пароль «Завтрак туриста», банка «Черный», банка «Красный», «Жизнь удалась». А если в магазин, 282 Брайтон Бич Эвеню, 718-701-0506. И приятного вам аппетита. К нам сегодня, к нашим семейным делам в программе договорились, присоединяется, как обычно, Виктория Салкиндер, подруга, друг, наставник. Она одна из самых опытных и авторитетных специалистов в области ухода на дому, не побоюсь этого слова, потому что за Викиными плечами многолетняя практика, она глубоко эту систему знает изнутри, понимает реальные потребности пожилых людей, людей, которые нуждаются в помощи, людей с инвалидностью, она понимает заботы семейные, знает, повторяю, эту сферу изнутри, умеет просто, понятно отвечать на самые сложные вопросы. Вика, ты с нами? Привет!
1: Я с вами, и с нами еще три мои собаки.
0: Ну да, я очень рада. Живешь в собачьем доме, в лучшем смысле этого слова. Собаки живут, делают нас лучше.
1: Они просто отказываются выходить, поэтому я, если вдруг гавкну...
0: Ничего страшного, они по-доброму, они просто так не залают. Я тебе пришлю ссылку на роман «Дела семейные», тебе сильно понравится. Во-первых, я хочу спросить, как твой папа себя чувствует?
1: Слава богу, после замечательного пребывания Лены в госпитале пару раз подряд, где-то месяц назад, может, чуть-чуть больше даже, он пару раз подряд был в госпитале подолгу. А госпиталя в Нью-Йорке, конечно, прости меня, Господи, но это нечто. Если вы хотите, я понимаю, бывают безвыходные абсолютные ситуации, но если вы хотите своего родственника убить, положите его в госпиталь.
0: Я почему про папу спросила? Потому что я же всегда, когда мы вне эфира, я всегда поражаюсь твоему долготерпению и вообще тому, какая ты великолепная дочь. А сегодня особенно поражаюсь и особенно восхищаюсь, потому что я заканчиваю великолепный роман. Это такая большая сага, очень тонко, очень чувственно прописанная. Там есть все. По-моему, он о каждом из нас. Там главный герой, он пожилой профессор, он страдает болезнью Паркинсона, он вдовец. И он сломал лодыжку. И потерял, естественно, самостоятельность. И вот этот человек, совершенно независимый, попал в зависимость от взрослых детей. Он живет в огромном доме со своими двумя приемными детьми, с дочерью и сыном, которых воспитал с малолетства. Они его с уважением называют папа, конечно, все хорошо. И он переписал этот дом на своих детей когда-то. И у него есть родная дочь, от второго брака, вот где этот пасынок и падчерица, которая живет с двумя детьми и с мужем в тесной квартирке. И они не очень богатые. И вот, отец нуждается в уходе, там так все это прописано, все эти судна, стульчики, запахи. И вот как они этого несчастного папу, после госпиталя в гипсе, пытаются, определить, где он будет жить. А он не ненормальный совсем старик. Он умница, он профессор, но он вдруг понимает, что он совершенно обездвижен в этом гипсе, и вот ему этот гипс нужно носить 3 недели, и вот как рушатся взаимоотношения между близкими людьми, потому что вместе с этим больным стариком в жизнь этих людей старые обиды входят, какая-то ревность, чувство вины, там какая-то жертвенность, они вспоминают какие-то прошлые заслуги, какие-то недоговоренности. Короче говоря, все, что копилось годами, они вот на страницах этой книги начинают расплачиваться вот в этот момент, когда отцу нужна помощь. Конечно, он попадает в дом к более бедной сестре, в эту квартиру, где там практически нет места. И если недавно они все нуждались в этом папе, который им оставил все, младшей родной дочери он купил эту квартиру двухкомнатную, этим он переписал свой огромный дом, но на сегодняшний день, когда он не может двигаться, в его присутствии они могут себе позволить говорить так, как будто его нет вообще. И я настолько проникновенно про старость, вот что это не только боль и немощь какая-то, а ты как будто перестал быть человеком. Вот я читаю, ты знаешь, я думаю, Господи, не приведи Боже, чтобы вот такое вот случилось.
1: Ты знаешь, Лен, я это наблюдаю как бы каждый день. Ты знаешь, мой папа сильный человек, моральный, он работал до 78,5 лет. И как бы руководил еще бизнесом, и он ходил больной с диализом на работу, и в общем, ну, ты знаешь, я не буду говорить, и те, кто знают, знают. Вот, и самый сложный вот именно момент, это действительно, это моральный. Для обеих сторон нужно понять, нужно принять одной стороне, и нужно понять и принять второй стороне. Одной стороне нужно понять и принять, что твой сильный папа, мама или кто там становятся беспомощными, и ты не можешь от них требовать. А второй стороне нужно принять, что ты становишься беспомощным. Это очень сложно. Мы живем в одном доме, и я просто единственная дочка. Мы живем в доме, где вот папа со мной. Как бы я не мама была со мной, папа со мной. То есть я не могу себе как бы морально даже представить, что я могу как-то поступить по-другому. И мои дети, мой муж, мы все вокруг, как бы вокруг моего папы сейчас было. Мама моя ушла, к сожалению, очень рано. И я даже в отпуск не могу поехать. Не то, что не могу, а я боюсь поехать в отпуск, потому что я боюсь составить эту ответственность там только на Хаматенду. Это мои моральные... Это мои заскоки как человека. Это моя просто гиперответственность. Я ни в коем случае не говорю так поступать. Это неправильно. Ты просто работаешь на износ, происходишь на износ. И я прихожу каждый день домой, и я не всегда, иногда я прихожу, папа уже спит, и я не всегда успеваю, даже находясь в одном доме, с ним толком... вот просто провести нормальное время, поговорить или что-то. И он задал однажды мне вот не так давно вопрос: так что же все-таки счастливая старость?
0: И?
1: И я ему сказала: знаешь, пап, счастливая старость — это когда ты здоров, и рядом с тобой дети, и когда ты не один. К сожалению, ты не здоров. У тебя полусчастливая старость. Но зато у тебя есть внуки, которые носят тебя на руках, зять, который несет тебя на руках в машину, дочка, которая тебя никогда не оставит. И все, что я могу сделать как бы для того, чтобы тебе было более комфортнее, хотя ему очень сложно, он всегда был очень активным человеком, я сделаю все, что я смогу. А где... И я поняла, что все-таки счастливая старость – это когда вокруг тебя нет одиночества, когда ты кому-то нужен, когда на тебя не смотрят, я так думаю, пока, когда на тебя не смотрят брезгливо в тот момент, когда нужно поменять памперс, когда... ты не неприятен своим детям, своим внукам, и когда твои внуки, наверное, могут бросить все на свете, чтобы они не делали в данный момент, и бежать дедушку забрать с аппойтмента из диализ-центра. Ну, в моем понимании, как-то так.
0: Наверное, вот. Нет, наверное, папа твой счастливый человек, и он, наверное, не счастливый, наверняка не счастливый из-за того, что заболел, это не его вина, Но то, как ты говоришь, этот человек имеет право голоса, он для тебя не стал обузой, он не стал в вашей семье предметом разборок и раздора, потому что, допустим, люди сильные, и, которые попали вот в такую ситуацию из-за возраста, из-за каких-то недугов, им иногда неловко даже о помощи просить, да, потому что они же замечают вот эту нервозность, какое-то раздражение, очень боятся стать лишними. И, наверное, я так думаю, что человек, нуждающийся в помощи, он больше всего страдает, потому что он становится причиной чужих проблем. Ну, в данном случае не чужих, а проблем своих близких людей. И его это просто доканывает, потому что вот да, так хорошо прописано было в этом романе, что значит, они зацепились там за слова доктора, и сестра говорит сестре: папа лежит тут, смотрит в потолок в своем доме, здесь ему все напоминает маму, и доктор сказал, что у него начинается депрессия, ему нужно сменить обстановку. А у тебя два сына малолетних, и они его там будут веселить, и депрессии не будет. И вот они вот нашли такую причину и перевезли этого несчастного деда, значит, в эту малогабаритную квартиру. Дело не в этом. Мы сейчас, знаешь что? Мы сейчас давай прервемся с тобой. Книга книгой, роман романом. Мы сейчас вернемся к реальным историям сразу после рекламы. Я лишь назову номер телефона Виктории Салкиндер. Он пригодится всем тем, кому нужна помощь. Реальная помощь для того, чтобы избежать одиночества и для того, чтобы получить все льготы, которые положены в нашей великой стране. 917-834-3343. Сейчас реклама. И мы вернемся в эфир.
2: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: И снова здравствуйте, Акмаль Тахир, Флен Вишневецкая, с нами Виктория Салкиндер, авторитетный, важный, нужный, необходимый и опытный специалист в области ухода на дому. Вика, дела у нас семейные, это так называется роман, о котором мы говорили выше. Я хочу тебе вот что сказать. Несмотря на огромное количество людей, которые нуждаются в помощи и еще не получили ее в полном объеме, несмотря на множество людей, которые вообще отказываются категорически от такой помощи, я нашла совершенно реальный закрытый сайт на Фейсбуке. Это не сайт, это группа. Есть закрытые группы. И мне эту закрытую группу продемонстрировала моя добрая соседка, которая очень много лет работает home attendant. И я посмотрела, какие истории и какие случаи описаны здесь у нас среди жителей большого Нью-Йорка, ты знаешь, мне захотелось вот эти фрагменты истории направить писателю Рахинтон Мистри, чтобы он написал следующий роман под названием «Дела нью-йоркские». Просто, ты знаешь, волосы дыбом становятся от того, что, скажем, совершенно одинокий человек, который совершенно случайно заливает соседей снизу, не открывает дверь на стук, вызывается полиция, бабушка, 97 лет от роду, забирают, значит, ее там в госпиталь на осмотр. Живет она в районе Фараковой, вызывают там, значит, соушл-вокера, никого из родни у нее нет, назначают ей сиделку, приходит сиделка, бабушка открывает дверь, вменяемая, нормальная, спокойная, спрашивает, из какого вы агентства, тут же она перезванивает в это агентство и начинает говорить о том, что человек, которого вы мне прислали, намеревался только что ее там отравить, потому что она видела, что в чай там что-то подсыпано и так далее. И таким же образом происходит с другим агентством и с другим агентством. Человек категорически не хочет получать помощь. Второй, значит, случай там, женщина тоже не открывает дверь, там просто, ты знаешь, вот я сейчас вспоминаю, но со стороны агентств что происходит, значит, пишет там тоже дама, ой, это еще, говорит, что, нас потихоньку выдергивают после работы, там заранее договариваются наши кейс-вокеры, наши ведущие, и потихоньку с нами начинают говорить о том, что вот ты не вздумай, значит, никуда уйти, не переводись ни в какое агентство, никто у твоего пациента никакие часы не отнимет. Подпиши вот эту бумагу, уговори своего пациента потихонечку начать ходить к психиатру, и ты не вздумай никуда двигаться, а вот ты сейчас, мы смотрим, ты работаешь же не только у нас, ты же работаешь еще в двух агентствах. В каких? Называются там, естественно, название агентств, я не буду это произносить в эфире, и ведущая говорит, значит, своему подчиненному о том, что против тех агентств, где она работает, вроде начаты какие-то расследования, и она немедленно должна уволиться с той работы и подождать, когда, значит, город разрешит доплачивать за овертайм, то есть ты мне извини за эти англицизмы, и это все в закрытой группе описывается, расписывается и комментируется, я просто в шоке. На мой вопрос, а почему группа закрыта, почему вы не можете это опубликовать в открытой группе, которая называется Home Attendant Нью-Йорка, мне моя соседка добрая сказала, она говорит, ты что, нас же тут всех разгонят, посадят в тюрьму там и так далее и тому подобное, мы боимся. Она говорит, я знаю человек 40 из этой закрытой группы сама. Ну, как тебе нравится?
2: Ну, мне очень смешно, если бы не было так грустно.
0: По поводу первого человека, к сожалению, у людей наступает, особенно у одиноких, наступает момент деменции, наступает, а еще хуже, когда наступает шизофрения. И тогда эти люди очень долгое время они закрываются в квартирах, в домах, они никого не пускают. Это от бессилия. Этот страх, он накапливается долгие годы, недоверие к людям. И вот это одиночество, которое таким образом... Это не всегда одиночество, но очень часто это одиночество, которое переходит в шизофрению. Я не врач и не собираюсь ставить никаких диагнозов, но, к сожалению, Лена, мы как-нибудь с тобой отдельно об этом поговорим, есть очень много молодежи, начиная с 20-30 лет, которые страдают тем же самым. И родители бедные, которые стареют, не знают, что с этим делать, а эти люди не выходят из квартир по 5-10 лет. Вот. Ну, как-нибудь мы с тобой поговорим на эту тему отдельно. Вот у меня недавно такой случай, мне позвонили, а я просто давала консультацию. Вот это сложный момент, но его возможно решить. Но это отдельно. А по поводу хомотендов, что хочу сказать? Ну, во-первых, ребята, родные мои, золотые мои хомотенды, пожалуйста, приходите, устраивайтесь к нам на работу. 1733 Шипсет Бэй Роуд, второй этаж, офис номер 29, Бруклин, Нью-Йорк, 11235. И звоните мне по телефону 917-834-33-43. У нас очень много работы. Очень много работы. Пожалуйста, приходите. Мы не успеваем. У меня такое количество звонков. Спасибо всем. Большое огромное спасибо вам всем за такую, за всегда теплые слова и за такую безумную поддержку. У нас очень много работы, и мне очень вот в данный момент нужны девочки, мальчики. В Старрет-Сити у меня несколько больших кейсов, которые вот заходят сейчас буквально с сентября месяца. Мы до сих пор делаем людям, которым положено, подчеркиваю, сплит-шифты. Это 12 и 12 ночью. Это не потому, что я не хочу оставить маму одну дома, потому что мне показалось, а это действительно людям, которым нужно. Сейчас очень сложно это все получить. Теперь, к сожалению, Лена, ты права. И у нас такая вот интересная тенденция идет последнее время, особенно по Бруклину, да, наверное, по всему Нью-Йорку. Значит, мы почему-то решили, что мы, хозяева хоум-кер-агентств, мы, наверное, властелины колец каких-то. Мы, наверное, какой-то Господь Бог. Или мы решаем, кому куда идти, или мы решаем, кто с кем должен быть, или, в общем, я даже не понимаю, почему столько агрессии, столько всего. И самый незащищенный пласт — это, конечно же, хомотенды. Во-первых, потому что многие из них находятся здесь по U4U. Девочки, не волнуйтесь, никто вас никуда не выгонит, вы нам очень нужны, и мальчики тоже. Есть другие миграционные аспекты, и все вот в связи с этим, вот связанное все таким образом — все это как-то трактуется, что мы можем вас наказывать, мы можем вам диктовать, где, в скольких агентствах вам работать, а в скольких агентствах вам не работать, и что вам делать, и куда вам идти, и имеете ли вы право идти за своим кейсом, или не имеете ли вы право идти за своим кейсом. У меня всегда в таком... Это всегда неприятно. Находясь в ситуации, как бы...
1: Зависимости, хоум-аттендент же зависит от работы
0: зависимы, да. И я всегда говорю так, от плохого хозяина собака не уйдет. уходит всегда только от плохого хозяина. И это не означает, что все плохие или все хорошие. Нет. Но научитесь общаться с людьми на равных. Мои хаматенды, которые приходят, допустим, к нам, каждый вошедший в двери, я никогда не видела этого человека, в моем понимании это ровня. Он такой же человек, так принято в моей семье было, есть и будет. И вся моя семья так воспитана. Мои мальчики, которые... родились в Америке, они американцы, они всегда вкусно ели и сладко спали, но при этом, когда нужно было, извините меня, в офисе помыть туалет, они одевали перчатки и мыли туалеты. И я горжусь этим, так это или нет, и я этим горжусь, что когда нужно было после Сэнди развозить еду или тарелки, или перевозить людей спасать из бейсмента, на улице после затопа. Мой старший сын, ему тогда совсем было мало лет, он шел со мной, и мы все это делали с ним вдвоем, он всегда мне помогал. Я горжусь своим ребенком. Правда, горжусь, потому что здесь, в Америке, будучи ребенком, который получил хорошее образование и знает, не имеет проблем ни с английским, ни с русским, вот так себя вести, я считаю, что это заслуга, большая заслуга, и в основном моего мужа. Вот почему-то мы считаем, что хаматендов мы можем, да и пациентов тоже, потому что мы считаем, что мы имеем право диктовать свои условия. Да, как хозяин, который проделал какую-то определенную работу, допустим, с определенным кейсом и с определенными пациентами, и потом, когда они переходят, допустим, в другое агентство, это неприятно. Это всегда неприятно, это неприятно, это не... ты считаешь это несправедливо, это ты столько вкладываешь. И разные бывают ситуации, бывают несправедливые ситуации. Действительно, это так. Но вести себя, особенно когда хаматенда идет за пациентом, почему-то все начали считать, что это хаматенды переводят пациентов по агентствам. Это давным-давно уже прошло. Был определенный момент еще до пандемии, во время пандемии, когда действительно была группа хаматендов, которая таскала пациентов из одного агентства в другое агентство, приобретая на это за это, я не знаю, бонусы себе какие-то. Ну, в общем, было такое. Сейчас этого уже нет, не существует. Окей? Я, во всяком случае, не слышу. Я всегда придерживалась того, что никаких бонусов, никаких ничего, но столько, сколько мы даем качественного сервиса и пациенту, семье, и хаматендам, и такое отношение бережное, как мы относимся к нашим работникам, оно стоит любого бонуса. Поэтому, веришь, Лена, я не знаю, мне звонят люди, которые говорят, мы с вами, Вика, разговаривали 5 лет назад. Вы меня помните? К сожалению, нет. И многие даже номера телефонов у меня не сохранены в телефоне. У меня больше 3000 сохраненных номеров телефонов. А сколько я их не сохранила, а сколько у меня еще 10 000 в iCloud людей, которые мне звонят. И каждого я встречаю, была бы то хаматенда или был бы то пациент или семья, или да кто угодно, я все равно подскажу, помогу.
1: Вик, ты знаешь, у вас на самом деле, я вот часто думаю об этом, у вас, помимо того, что это очень тяжелый бизнес, мне даже не нравится вот хоум-кер и бизнес, все-таки вы работаете с людьми, это очень много волокиты, очень много бумаг, у вас очень много работы со страховыми компаниями, это вообще катастрофа, но все-таки превалирует человеческий фактор. Я попав, значит, глазом в эту закрытую группу и разговаривая, мне это интересно, потому что я в эфире общаюсь, я с Effective общаюсь, я общаюсь с тобой, и у меня очень хорошие отношения, мы с тобой вообще дружим вне эфира, расскажу по секрету, пока никто не слышит. Дело не в этом, а дело в том, что у меня создается впечатление, что такое количество интриг, каких-то подковерных игр в вашем бизнесе, ну, больше, чем когда-то, наверное, в Большом театре. И вот этот вопрос, когда я спросила у своей соседки, я говорю, слушай, какая разница, в каком агентстве работать? Она говорит, у нас билдинги, мы все работаем в одном агентстве. Я говорю, почему? Она говорит, я их всех привела. И

0: привела, значит, своих наших соседей в это агентство. Ты их привела? Они же забрали своих пациентов? Да, забрали своих пациентов. И я, конечно, обалдела от этого, потому что в данном случае здесь как раз вот то, о чем ты говорила. Человек 9 ушли, я не буду утверждать, 9, 8 или 5, неважно, даже если одна или две. Это уже, конечно, неприятно для агентства. Но бывают ведь и другие ситуации, когда пожилые люди, сидя на лавке где-то или общаясь где-то в этих садах для пожилых людей, рассказывают о том, что мне нравится вот это агентство, переходи к нам, а почему? Ой, там работает Люсечка, там работает Светочка, там работает Викочка или кто-то, кто-то свои, и очень хорошая медсестра. Такое тоже бывает. Как вот
1: ты
0: это
1: знаешь,
0: вот...
1: Лена, вот я тебе скажу так. Название агентства практически никто не запоминает. Вот люди вообще не знают. Мы идем к моей Вике. Вот у меня всегда, я тебе скажу так. И ты знаешь, это годами всегда происходило и происходит по сегодняшний день. Вот они приходят по любому вопросу. Люди, с которыми я просто говорила по телефону, вот они приходят, что бы ни было. Они приходят на работу устраиваться или там или какой-то вопрос задать. Они все всегда приходят спросить Вику. Вика, на работе? То есть даже если нужно взять, там, я не знаю, заполнить application о принятии на работу, нужна Вика, потому что Вика должна сказать «Здравствуйте» и «Проходите, пожалуйста». Без Вики заполнить application ни в коем случае будет никак. И вот они привязываются к одному человеку. А если этот человек дает им чувство спокойствия?
0: Защищенности.
1: Если это защищенность, вот, правильно. А спасибо, что ты поправила.
0: Да,
1: если этот человек дает им чувство защищенности. И вот как тебе сказать? Вот мне звонит, допустим, мой клиент и говорит, я приходил, я тебе рыбку почистил, тебе мой хамаден занес рыбку соленую. Ты поела соленую рыбку? Тебе нравится соленая рыбка?
0: Ну вот это, вот ради, ради этого одного можно уже говорить, что ты профи.
1: Вот какая хамаденда, куда может увести какого-либо человека? Или... Я не знаю, у меня люди с семьями от бабушки, дедушки до папы, мамы и так далее, так далее, так далее. Мы дружим, мы общаемся, мы столько лет как бы вместе, и одни рекомендуют других. И где моя Вика? Вот где моя Вика? Я не успеваю отвечать на телефон. А как же я буду без вас жить? А как вы жили без меня все эти годы?
0: Вот для тех, подожди секунду, для тех, кто тоже хочет в семью, к Вике, в большую, дружную, там, где рыбку почистят, 917-834-33-43, 917-834-33-43, новые программы, которые положены людям, о которых вы еще не слышали и вам, может быть, еще не успели рассказать в ваших агентствах. Какие-то дополнительные преимущества, связанные с материальными вещами, такими как какая-то кухонная утварь, кондиционер, помощь там с... придут, уничтожат насекомых нежелательных. Есть огромное количество программ, о которых Виктория часто рассказывает, но вы, может быть, этого не слышали. Вот по всем
1: у
0: этим вопросам, да, по всем
1: у кого
0: этим вопросам,
1: детки, питание, кому нужно деткам нужно питание при условии, что у деток, например, Fidelis Medicaid или какой-то Medicaid. А вот сейчас прямо хочу сказать спасибо, Лена, твоей землячке, нашей радиослушательнице, потрясающей женщине, зовут ее Мальвина. Вина.
0: Так-так.
1: Прекрасным, красивым именем. Вот. И вот прямо сейчас мы с тобой разговариваем в эфире, вот она мне прислала.

0: Вика, хочу вас поддержать с болезнью, с болезнью твоего папы. Ты сильная. Поддержка людей помогает держаться. Мальвина, я вас люблю, обожаю. Вам огромное спасибо. Вообще невероятно чуткий человек. Невероятно чуткий человек. И на днях мне позвонила еще одна женщина, она живет в Квинсе, зовут ее Инна. Инна, вам тоже огромный привет. Вот, она тоже из Ташкента, музыкальный работник. И вот у меня закралась такая...
1: мыслица.
0: Закралась мыслица. Такая мыслица, да. Что я хочу вот этих, если они мне позволят, конечно, то я хочу этих двух замечательных женщин познакомить между собой. Потому что думаю, что им будет о чем поговорить.
1: Ну,
0: вот
1: мало
0: хочу,
1: того,
0: чтобы стали подружками.
1: Да, Вика, мало того, что ты там находишь, подбираешь, так сказать, у тебя кадровая политика такая уникальная. Если пациент книгачей эрудит, ты там пытаешься соответственный сервис, так сказать, подобрать, чтобы девочка или мальчик могли отличить Баха от Фейербаха, что называется. Еще раз назову твой номер телефона 917-834-33-43. Скажи, пожалуйста, ну вот люди сейчас послушают и скажут, да, вот Вика сама говорит, да, это больно, если кто-то уйдет, обидно, когда кто-то там кого-то переманивает. А вот люди сейчас послушают и скажут, а я вот тоже хочу примкнуть к Вике. А вдруг меня вызовет, моя ведущая там и скажет, ты подписывала секретную там какую-то бумагу, ты не посмотрел, это как на заправке, да, покажите мелкий шрифт. Ты не посмотрела, что мелким шрифтом тебя ждут большие неприятности. И человек просто настроение испорчено, уши
0: это
1: на макушке.
0: Это называется, Лена, буллинг, и это называется, никто никому ничего не может. Во-первых, вам должны объяснить это все на всех языках, прежде чем вы это подписываете. И потом, как коммотента может отвечать за то, что, например, переходит ваш пациент. Это уже давно забытые новости. Никогда вы здесь не перетянете ни пациента, ни семью, несмотря ни на каких хомотендов, если семья не хочет, если семье все хорошо. Откажутся от хомотендов, но не откажутся от агентства. Это я вам гарантирую на 100%. А всем остальным я, во-первых, хочу сказать спасибо своим девочкам на работе, девочкам, мальчикам, мальчику, своему замечательному партнеру, который дает мне возможность творить и заниматься только человеческой частью нашего бизнеса. Все остальное, все тяжести он взвалил на себя. Хочу сказать огромное спасибо всем своим девочкам, координаторам, всем до единой, потому что когда моя команда настолько сплоченная, настолько сильная, настолько профессиональная, что когда тебе вот люди из твоей команды говорят, Вика, я вот это, допустим, не могу передать другому человеку делать, потому что я не хочу вас подвести, я не хочу вас расстроить. И вот если бы все боссы в своих агентствах просто правильно бы относились к людям и давали бы правильный тренинг, обучение, то никто бы никогда никуда практически не уходил. Есть разные люди, есть и пациенты не очень, чистые, скажем так. Вот. Есть больные люди, есть различные обстоятельства, есть всякое. Пациенты приходят и уходят, это было, есть и будет. Всегда по разным обстоятельствам, но потока такого не будет никогда. Поэтому если кто-нибудь хочет примкнуть к нашей большой замечательной семье, пожалуйста. Если вам с нами спокойнее, пожалуйста. Кстати, выходят новые законы с 1 октября по поводу опять медикеров, медикейтов. Вот новые правила в Manage Long-Term Care. Опять выходят новые правила прохождения Максимус. Это штатовская медсестра. Вот. Этими знаниями нужно обладать, и не нужно никого пугать. Вот люди у нас любят пугать, а пугать не нужно.
1: Вика, у нас заканчивается время. Проанонсируй о том, что будет в следующий раз, хотя ты уже это сделала, новые программы. Я просто смотрю на секундомер, время заканчивается. Тебе спасибо огромное. 917.
0: Вам спасибо.
1: 834-33-43. Будете под крылом Виктории Салкиндер, никакие трудности ни вам, ни вашим близким не страшны. Один из самых трепетных сервисов, которые сегодня предоставляет наш город. Вот в этом бизнесе Виктория Салкиндер, человек, которому можно доверять. Обнимаю Акмали Тахирова. Вика, тебе спасибо
0: Акмаль,
1: еще раз и до встречи
0: спасибо.
1: В эфире.
0: Спасибо.
1: Всем хорошего
0: ребят.
1: Дня. Пока.
0: Всего доброго.
2: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program VSK Learning Center.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
6: Только в нашем эфире.
7: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: четверки в 8 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Европа ускоряет создание собственной инфраструктуры искусственного интеллекта. Сегодня объявлено о заказе нового суперкомпьютера стоимостью почти 388 миллионов евро. Систему создаст французская государственная компания «Бюль». Проект станет частью европейской сети вычислительных центров для искусственного интеллекта. Евросоюз пытается сократить технологическое отставание от Соединенных Штатов и Китая. Новые американские тарифы могут неожиданно сильнее всего ударить по японским автопроизводителям. Предлагаемая администрацией Трампа 50-процентная пошлина на автомобили из Канады затрагивает прежде всего Toyota и Honda. На эти две компании приходится более 3/4 всех автомобилей, производимых в Канаде. Аналитики не исключают остановки отдельных производственных линий, если тариф вступит в силу 1 января. В Квинсе раскрыта крупная операция по торговле наркотиками. Полиция обнаружила в складском помещении в Лонг-Айленд-Сити более 580 фунтов кокаина стоимостью примерно 10 миллионов долларов. Следствие считает задержанных посредниками международного наркокартеля. Расследование продолжалось несколько месяцев. В Стейтен-Айленде власти разыскивают лису, которая может быть заражена бешенством. Животное заметили в районе природного комплекса Маунт-Лоретто. Посетители предупреждают не приближаться к диким животным и немедленно сообщать властям о подозрительном поведении лис или других зверей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран обменялись ракетными ударами в Ормузском проливе. Около 60 человек эвакуировали из парка Гранд-Каньон в штате Аризона из-за внезапного наводнения. Более 20 числятся пропавшими без вести. Суд в США разрешил хранить детское порно, созданное искусственным интеллектом. Билеты на открытый чемпионат по теннису в Нью-Йорке в этом году заметно подорожали из-за рекордного спроса. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 75% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Вы это прекрасно знаете. И у нас сегодня, как всегда, замечательный гость. Это Ирина Чайковская. Вы прекрасно ее знаете. Мы много раз с ней выступали в нашей программе. Всегда это было очень познавательно и интересно. Ирина – издатель, главный редактор интернет-журнала «Чайка». И она, к тому же, еще создатель вместе со своим мужем Алексом Мариным и руководитель Zoom-театра «Чайка». И вот сегодня мы будем говорить больше всего о драматургии. А Ирина еще писатель, и литературовед, и публицист, и автор 21 книги, многочисленных публикаций по всему миру, в различных журналах, в различных изданиях и так далее. Потому что она, безусловно, очень талантливый писатель. И сегодня, в свете вот всего этого бэкграунда, мы решили остановиться на драматургии. Это была моя идея. Мне очень хотелось поговорить поподробнее об этом. И это также связано с последней пьесой, которая была сыграна в театре, которая называется «Письма Варвары». Как всегда у Ирины удивительный совершенно сюжет. Как правило, мало нам знакомые факты. И надо обязательно сказать, что Ирина очень крупный тургеневед, если так можно сказать. Она занимается Тургеневым долгие годы. И делает это очень основательно. Она выступает на конференциях, она очень много знает. И поэтому в силу ее такого таланта исследователя выходят на публику, на, и для нас, в частности, удивительные совершенно факты из жизни этого абсолютно гениального, я тоже очень люблю Тургенева, изумительного писателя. Я с огромным удовольствием представляю в эфире Ирину Чайковскую. Ирочка, здравствуй.
1: Симочка, дорогая, спасибо за такое представление и спасибо за тему. Рада, что к нашему зум-театру привлекаешь внимание. Очень
0: конечно.
1: Рада.
0: Скажи, пожалуйста, вот первый вопрос, конечно. Ты писатель или драматург? И есть ли отличие для тебя в этих двух вот таких литературных направлениях?
1: Да, ну, писатель, он и есть писатель. Он пишет рассказы, повести, как Чехов, и пишет пьесы. То есть он может делать и то, и другое, и третье, и даже романы иногда. Вот. Чего Чехов не делал, и чего я тоже не делаю. Видите, такая гордая ассоциация. Драматург, я ощущаю себя драматургом с самого начала. Но театр требует, это такое как бы многоуровневое сооружение, очень больших сил требует, чтобы пробиться. Конечно, с рассказом, со статьей легче выйти к зрителю, к публике, к читателю. Поэтому у меня все мои попытки, еще раз скажу, что драматург, слышу голоса. Голоса. Но это можно слышать, и когда пишешь рассказ, пишешь повесть. Это все, в общем, одного плана работа. Вот. Но я к тому, что как драматург я не смогла, будучи в России, ни поставить, ни чего-то увидеть напечатанным. Из хороших воспоминаний, конечно, то, что Юрский очень одобрил итальянское капричо, мою пьесу. Я ему просто в ящик ее положила, и на следующий день он мне позвонил и сказал, ведь можно представить, Юрский звонит, это было то-то, и сказал замечательный Сергей Юрьевич, что он сейчас читает пьесы многочисленные со всего Союза, как раз какой-то конкурс был, и вот среди этих пьес оказалась моя, и они все не живые, а моя живая. И вот
0: здорово.
1: Он так мне сказал. Ну, в общем, потом я для него специально написала. Он в это время ставил свою пьесу, он сказал, пьеса Вучетича, это его псевдоним, о Сталине, прекрасная работа была. Но ему не до моих было пьес, конечно. А я для него написала «Московского слона». И вот ты, Симочка, дорогая наша, приняла участие. Мы ставили «Московского слона», если ты помнишь.
2: Конечно.
1: Борис Михайлович был наш Лаковкин. Это вот один из героев, который тянется через всю мою работу драматургическую. Лаковкин такой, Владимир Петрович. Он был Лаковкин, а Симочка у нас играл негритянку Сильвию.
2: Да.
1: И замечательно играл, это если ты помнишь.
2: Конечно, помню.
1: Вот. А следующие у нас «Звездные мальчики» уже в режиме зума, и мы уже поставили этот спектакль, зум-спектакль поставили в «Чайке», он у нас как бы стоит среди прочих следующих спектаклей. И я могу назвать уже даже и людей, которые составляют почти нашу, ну, почти, я бы сказала, потому что постоянно прибавляются новые люди. Вот сейчас Игорь Чернис, Анечка Варпаховская его привела, очень пришелся нам к письмам Варвары, этот премьер он оказался у нас. Вот. А так я могу назвать вот «Звездные мальчики», там братья Лазаревичи, мы с трудом их нашли. Два очень талантливых брата из Бостона. Смотрите «Звездных мальчиков» наших, очень, по-моему, удачная пьеса. Там уже играют и Борис Михайлович Казинец, и Аня Варпаховская. Это наши основные, как бы, это костяк, мы на них равняемся. Мы берем с них пример, потому что это профессионалы высокого класса. Борис Михайлович народный Грузии, Анечка заслуженная. Остальные без званий и регалий, но если посмотрите и увидите наши спектакли, они, в общем-то, все тоже стараются быть профессионалами. Посмотрите, там и Фима Сомин, там и Марк Щульский, это два из Бостона, как и мальчики Лазаревичи, бостонцы. Я когда-то начинала в Бостоне. Вот, сейчас мы под Вашингтоном. Здесь Борис Михайлович Казинец с нами обретен, замечательный. Здесь живут такие, как новая, молодая, очень талантливая актриса Виктория Макаревич. Обратите внимание, очень талантливая. Здесь Елена Семенова. Боюсь пропустить, наверняка еще кого-то пропустила, извините меня тогда. Вот. Ну, короче говоря, у нас уже сложилась труппа, которая уже чувствует друг друга, понимает задачи. И я уже в этой роли режиссера, в которой мне было когда-то очень неловко, я пыталась переложить эту роль на кого-то другого и видела, что не получается. То есть то, что хотелось сказать, не получается. Они просто по-другому видят или вообще не видят, к сожалению. Вот. Но я уже в этой роли режиссера ощущаю себя более свободно.
2: Ну, Ир, я хочу для наших зрителей напомнить, что если вы выйдете на сайт журнала, на интернете журнала «Чайка», то там можно будет в такой есть столбе, где есть записи этих спектаклей, о которых говорила Ирина. Очень рекомендую вам посмотреть, потому что, повторю, это совершенно необычная форма. И театр, надо сказать, набирает все больше и больше профессионализма и в оформлении, и в музыке. Это, конечно, уже большая заслуга Алекса Марина, мужа Иры, который удивительный совершенно человек, преданный невероятно с технической стороны. Это всегда и музыка, и оформление художественное.
1: Ну, мы это делаем вместе, но вся техника на Сашу. Он у нас режиссер по зуму, это называется.
2: Но это очень большая работа. Я просто рекламирую, чтобы посмотрели те, кто
1: спасибо.
2: Не видели.
1: Спасибо. Саша нужно всегда посмотреть. В стране, как бы сбоку, да. Но это работа.
2: Но без него бы ничего не было, понятно. Нет. Потому что понятно. Ира, ну хорошо, вы ставите оригинальные пьесы, да? И ты делаешь инсценировки по своим книгам. А вот по какому принципу у тебя выбирается сюжет? По какие-то драматические моменты, какие-то специальные отношения между людьми? Ну, в общем, как у тебя рождаются идеи от характера, от ситуации?
1: Сегодня это магия. Это магия, сама не могу сказать, потому что часто... И я ищу атмосферу, я ищу мелодию. И очень часто это стихотворение, которое мне помогает. Mm-hmm. Наверное, ты обратил внимание, что и в «Московском слоне», в котором ты участвовала, там есть стихотворение Пушкина «Заклинание». Вот его Лаковкин читает вначале. Это от него я отталкивалась. И во многих моих пьесах есть стихи или музыка. Там «Квартет Бородина», там «Квартет Бородина» четвертый, от него я шла. А, скажем, вот Иосифа Заримофея, там стихотворение очень важное, которое читает Мариам, одна из героинь, оно дает атмосферу. Атмосфера очень важна. Ну и ты говоришь, как сюжет. Сюжет для инсценировок. Вот есть пример. Я написала «Дело о деньгах» из «Тайных записок» Авдотьи Панаевой. Повесть. И еще будучи в Бостоне, когда была в Бостоне, там режиссер Лили Левитина поставила моноспектакль с Викой Коваленко. Она сыграла Панаеву. И сама Лили сделала инсценировку «Дело о деньгах». Вот взяла вот эту линию. А я совсем недавно для... Ани Варпаховской, в общем-то, и для других актеров уже нашей труппы, потому что там не только одна Аня участвует, посмотрите, называется «Авдотья и Николай».
2: Ой, замечательный
1: это
2: спектакль.
1: Спектакль о любви, о любви двух, Авдотьи Панаевой и Некрасовой. Некрас. Очень странный, очень изломанный, очень тяжелой любви, но это любовь, как она развивалась. Я взяла совсем другие какие-то сюжетные линии, совсем другую часть повести, и вот на это опирался.
2: Ир, ну я должна сказать, что спасибо тебе большое, ты открываешь какие-то непознанные нами факты из жизни знаменитых писателей. Я все же очень начитанный человек, без ложной скромности и с филологическим образованием, и читал библиотеками.
1: Я в тебе ощущаю коллегу.
2: Да, но я не коллега, конечно, я не могу так писать. Но удивительно, как ты вынимаешь вот эти факты, что будет сегодня, мы будем говорить и в письмах о Варваре, и спасибо тебе отдельно. Но у меня еще вопрос к тебе. Скажи, ты же писала как бы для театра, да, раньше обычного традиционного театра. Изменился ли твой язык как драматурга, когда сегодня у тебя другой театр, совершенно уникальный, где зрителя нет... Где он где-то там,
1: есть,
2: которого
1: есть,
2: ты не
1: есть, буду протестовать. Мы его ощущаем всеми фибрами, и от него идет очень серьезная и сильная волна. И я всех призываю на наши премьеры. Это очень важное для нас событие. Премьера спектакля, зум-спектакля, потому что потом мы уже его ставим на YouTube. И он уже идет его, так сказать, прокрутка, уникальные зрители приходят. Вот, скажем, не так давно из Римофеи был поставлен, уже 1600 зрителей, это много для нашего театра. Ничего не меняется, Симочка. Я
2: ничего
1: как писала,
2: не...
1: я осталась тем же драматургом. У меня... Театр слова, и это очень важно, потому что, конечно, мне интересно, чтобы был поставлен мой спектакль во все его, при всех театральных возможностях, чтобы были видны мои герои, чтобы они двигались, чтобы была декорация и прочее. Но при отсутствии, особенно это... выявилось во времена ковида, когда просто по-другому нельзя было ставить спектакли, и мы вокруг компьютеров своих объединялись. Вот появился вот этот театр, где текст, в общем-то, вышел на первое место. Без, я говорю, без выкрутасов вот этих театральных, которые сейчас, вот эти фокусы со светом, с цветом, с движением, бесконечными перемещениями, с бесконечными декорациями, смена их. Оно все отвлекает внимание, может быть, в чем-то это помогает. Мне, например, сторонница, в общем-то, театра традиции, театра слова, который был, существовал, скажем, театр 19 века, это театр слова. И театр Станиславского, бесспорно, это театр слова тоже. Ну, потом уже как-то обратились больше к форме. Но театр слова предполагает внимание к этому слову. Ведь иногда, когда я смотрю отрывки из некоторых спектаклей, которые сейчас показывают, мне кажется, что специально даже, не потому, что я там плохо слышу, а просто специально невнятная какая-то дикция. Я не слышу слов. Оно вот так вот идет.
2: Ты знаешь, у меня впечатление, знаешь, что все уходит в гудок. Как бы вот это мельтешение, вот это как бы считается, что это современный театр, я вообще этого... честно говоря, не понимаю, может, мы ретрограды такие, но мне кажется, Ира, что вот к твоему принципу, к умению работать словом, вот это именно зум-театр, который ограничил движение, да, он оказался, что называется, в глаз твоей драматургии.
1: Да. Симуля, но тут добавка еще, понимаешь? Да. Потому что, в бинокль, может, мы видим там с дальних рядов мимику актеров, а у нас это крупный план все время.
2: Да.
1: И Борис Михайлович, как же хорошо на него интересно смотреть. А вы посмотрите на ювелирную работу Анечки Варпаковской.
2: Да, это...
1: В любом ее спектакле. В «Авдотье Николай» и вот в «Письмах Варвары». Вы посмотрите, как она работает.
2: Да.
1: Какая у нее мимика. Как она постоянно изменяется. Вот это, я считаю, мастерство. А не то, что вот огни будут бегать туда-сюда, и актер будет бегать за ними.
2: Ирочка, хорошо. Тогда давай уже перейдем к письмам Варвары. И это, конечно, тоже спасибо тебе, как я уже повторюсь, что это невероятное открытие. Расскажи, пожалуйста, я не хочу, чтобы это я рассказывала, расскажи ты, как родилась эта идея вообще, этот секрет, который стал как бы реальностью или нет.
1: Секрет Полишинеля, раскрою. Вообще-то существовала и существует статья в сборнике Александра Яковлевича Звигинского из Тургеневской библиотеки, по-моему, в 2010-м. И я этот сборник открыла. Это переводы его статей с французского. Он живет, он очень немолодой человек, но во Франции, в Париже, бывший директор Бужевальского музея. И среди прочих статей Луи Паме, сводный брат Тургенева с вопросительным знаком. Мама мия, это же сенсация. Неужели у Тургенева был сводный брат? Ноль внимания все тургеневеды, как будто вообще не было ни статьи, ни гипотезы, вообще ничего. И я решила, что через некоторое время я просто набралась опыта, прочитала очень много статей, прочитала очень много писем тургеневских, и через довольно большой срок, как видите, после 2010 года, сколько прошло уже?
2: Прошло 16.
1: Я написала, но статья не отпускала, гипотезы не отпускала. Я написала большую-пребольшую статью, слово «Ворд» опубликовал, и я с ней выступала по Зуму в Институте мировой литературы с докладом на конференции. И как-то люди отозвались. Я думаю, что дальше еще будет отзыв. Потому что материал-то очень интересный. Я собрала материал за и против. Сводный брат, не сводный брат. Но надо посмотреть. Писем огромное количество Тургенева. И видно, что Тургенев к этому Луи Паме относился с большой любовью. А сам Луи Паме считал себя, в общем-то, его сводным братом. Это был как бы прототип моего героя, который вот сейчас вы увидите в письмах Варвары. Его зовут Эжен Леру. он приехал в Россию, чтобы узнать о своем происхождении. Действительно ли он сводный брат Ивана Сергеевича Тургенева?
2: Ир, но ведь нужно же сказать о том, откуда родилась эта версия. Ведь мама Тургенева уезжала за границу на долгий срок.
1: Да, да. Там очень такая история, которую надо изучать очень пристально, потому что действительно там 34-й год, он родился в 35-м, а она оказалась во Франции, в Париже на долгий срок. В это время умирает ее муж. Она не возвращается.
2: Не возвращается.
1: И, да, и его брат, и два юных сына хоронят отца 40-летнего. Можно представить вот эту трагедию? Вот, она возвращается через 8 месяцев после смерти мужа. Представь себе эту картину. Ну вот, и, конечно, и слухи, и сплетни, и все такое. Вот. Ну, а дальше, вот в 35-м году, дальше, ну, если это как бы соединять эти явления. В 35-м году родился Луи Паме, который считал себя вот сводным братом Тургенева и так далее. Все, значит, читайте статью, смотрите рассказ в журнале «Нева», опубликован в июле этого года. Вот, по этому рассказу сделана инсценировка. Где вымысел, где факты. Так вот, основное, так сказать, ядрышко я вам рассказала, расщепила, да?
2: Да.
1: Вот, а дальше мой герой, это мой герой, это не Луи Паме, он знает русский язык, он приехал в Россию, чего не было с Луи Паме. Вот, вся вот эта фабула романтическая мною придумана. Ребята, я фантаст. Так сказать.
2: Ирочка, скажи, мы сейчас будем смотреть фрагмент из этого спектакля. Скажи, кто играет там.
1: В первом фрагменте, спасибо, что ты сказала, я очень благодарна, что могу представить. Это наш замечательный Борис Михайлович Казинец. Он начинает. Посмотрите на него. Тима, я скажу, потому что у тебя недавно
2: его 95-летию
1: была передача посвящена. Вот ему почти 96 лет в октябре будет.
2: Да.
1: Это Борис Михайлович Казинец, наш столб. А, вот, потом Марк Чуйский, таможенник. Посмотрите, как он это играет.
2: Да, да.
1: Дальше.
2: Анечка. Нет, в первом нет.
1: Да. Ани. Но Фима Сомин, он играет в этом спектакле три роли. Три роли. Вот не к сожалению, вы остальные роли, ну там официант будет, вы его еще увидите, а батюшку замечательного вы не увидите, который проводил экзамен с Луи Паме и засыпал его. Вот. А будет здесь. Здесь будет Иван Иванович Метелкин, это тот переводчик французского, который не знает французского, но которого навязали в таможне нашему французу, ну, чтобы он, как говорится, за ним наблюдал.
2: Да.
1: Обычно, да.
2: Это надо сказать, что ты замечательно это подметила. В России ничего не меняется, абсолютно. Все то же самое, вы сейчас это увидите. Те же вопросы, те же приставания, тоже недоброжелательство к иностранцу. И обязательно человек, который будет приглядывать. Давайте посмотрим.
3: Путешествие было трудным. По железной дороге Эжен Леру добрался из Парижа до Санкт-Петербурга. Была дотошная проверка документа со множеством вопросов, на которые нужно было ответить письменно. Офицер с короткими усиками на непроницаемом лице, явно из третьего отделения, пробежал глазами заполненную бумагу.
4: Таможня.
5: Русский-то вам зачем? Для чего? С какой целью?
4: Был знаком с великим русским писателем Сурдиным. Надеюсь разыскать неизвестные письма его матери.
5: Письма? Так-так, где изучали язык?
4: «Жей Тюдье Туссоль» изучал самостоятельно по произведениям великого русского писателя Сурдина. Работал по своей системе. Встречал оригинал и французский перевод. Если этого было недостаточно, привлекал немецкое издание. «Вуаля, сэ ту».
5: Да, немецкое. Оригинально. Но больше, чем уверен, недостаточно. Надеюсь, вы не будете возражать против маленького экзамена. Без надежного знания русского языка вы не сможете путешествовать. Вас могут ограбить, обмануть, не туда завести. Мы не смеем подвергать иностранца стольким опасностям. На дворе 1898 год. Новому царствованию всего 4 года. Порядок и спокойствие в империи нуждаются в надлежащей поддержке. Посему при полном невладении или недостаточном владении русским языком мы обеспечиваем прибывших к нам иностранцев своим переводчиком, весьма знающим и благонадежным. Вот пока посидите вот здесь, отдохните с дороги, а мы соберем комиссию и вас проэкзаменуем.
3: На следующее утро офицер с усиками подвел к нему тощего, сутулого человека неопределенного возраста с отвислым красноватым носом и бегающими глазками.
5: Это Иван Иванович Метелкин, наш переводчик с французского.
6: Здравия желаю, ваше благородие.
1: Да, Симочка, я еще не назвала, конечно, Игоря Черница. Это новый член нашей труппы. Его привела Аня Варпаховская. Они оба из Монреаля, из Канады. Вот. Игорь очень пришелся к нашей команде. Не сразу. Ему пришлось трудно. И мы, так как должны были его понять и помочь в чем-то. Но он, по-моему, очень хорошо сыграл Жена Леру.
2: Да, мне тоже вам кажется. Судить. Да, очень даже с неким французским налетом в речи.
1: Да, как-то, да. Да, да, они французы там в Монреале с Аней.
2: Ирочка, но мы уходим сейчас на небольшую рекламную паузу, друзья мои, я к вам тоже обращаюсь. Оставайтесь с нами, и мы продолжим знакомство вот с новой пьесой и постановкой «Письма Варвары».
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
13: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Искусственный интеллект становится новым риском для мировой финансовой системы. Глава Совета по финансовой стабильности Эндрю Бейли сегодня предупредил министров финансов стран Большой Двадцатки. Развитие мощных систем искусственного интеллекта способно резко увеличить скорость и масштаб кибератак. Особое беспокойство вызывает зависимость банков и финансовых организаций от небольшого числа крупнейших технологических компаний. Регуляторы призывают страны срочно усиливать системы защиты. Индонезия ведет борьбу с масштабными лесными пожарами на фоне чрезвычайно сильного Эль-Ниньо. Только в августе зафиксировано более 9 тысяч очагов возгорания, значительно больше, чем в августе катастрофического 2015 года. Для тушения применяют авиацию и искусственное вызывание осадков. Особенно сложная ситуация складывается на острове Борнео, где горят торфяники. Ученые предупреждают о стремительном ухудшении состояния коралловых рифов планеты. Согласно опубликованному сегодня международному исследованию, периоды между массовыми обесцвечиваниями кораллов сократились с нескольких десятилетий всего до 5-6 лет. Последнее глобальное обесцвечивание затронуло 77% районов коралловых рифов. Ученые говорят, что экосистемам все чаще просто не хватает времени на восстановление. Медики и городские власти обращают внимание на увеличение числа случаев заболевания корью и вновь напоминают о необходимости вакцинации.
14: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дорогие друзья, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Сегодня у нас встреча очередная с Ириной Чайковской, главным редактором и издателем интернет-журнала «Чайка» и руководителем, автором, режиссером зум-театра «Чайка». Это, я сказала бы, вот в нашей, так сказать, русскоязычной компании нашей, по всей стране, мне кажется, это большое явление. Потому что на таком уровне возник театр, который совершенствуется и совершенствуется, и совершенно в удивительной форме. Сегодня, который смотрят огромное количество зрителей по всему миру. Мне приходилось участвовать и в спектаклях, и спасибо Ире, она приглашала меня на какие-то выступления, и я видела, что люди смотрят со всего мира. И это большое достижение. И вот так как это все очень плодотворно, очень качественно, талантливо, поэтому это пользуется успехом, и я с огромным удовольствием вновь приглашаю Иру. Ирочка, здравствуй вновь.
1: Спасибо, Симочка, опять за представление. Да. Ну, и рада очень, что ты заинтересовалась. Лицо, что
2: да,
1: ты у нас
2: абсолютно.
1: Играла, да. Вот, что ты всегда интересуешься. Я надеюсь, что и наши зрители теперь, те, кто не знал, будут знать и смотреть.
2: Я ни в коем случае, друзья мои, не... Может, это звучит очень комплиментарно. Я не скрываю своих чувств. Да, мы с Ириной подружились, мы близкие люди уже давно. Но это не является причиной того, что я с удовольствием беседую с Ириной в эфире. Потому что она человек в какой-то степени уникальный. И писатель, и драматург, и теперь уже и режиссер.
1: Ну, спасибо, Сим. Ну, ладно, не надо, не да. Будем множить.
2: Нет, Ирочка, не останавливай меня, пожалуйста. Поэтому я... Хочу сказать, что я считаю, что появление интересного человека, который привнесет нечто новое в наше знание, это всегда очень важно. И поэтому вот у нас письма Варвары. Удивительный сюжет, где вдруг выясняется, что у Тургенева был сводный брат. И вот на фоне этого Ира, значит, создает совершенно оригинальное произведение.
1: Ира. Да, Симочка, вот одно уточнение. У Тургенева, конечно же, под знаком Тургенева родился и рассказ, и инсценировка, но героя зовут не Луи Паме, а Эжен Леру, а Тургенев прочитывается под именем Иван Сергеевич Сурдин. И тоже это мои персонажи, это не исторические личности в полном смысле.
2: Но сюжет, сюжет.
1: Я считаю возможным свой вымысел как-то внести в развитие сюжета и в развитие характеров.
2: Но это не важно, какой импульс, главное, что это выглядит. И здесь всегда очень интересно, насколько должны быть реалистичны эти события, насколько реалистично должны выглядеть персонажи.
1: Ну, я надеюсь, что они выглядят реалистично. Мне кажется, что иначе бы и актеры не чувствовали себя так комфортно. Угу. Так и Аня, которая в роли мадам Лазаревской, по-моему, прям распустила перышки свои. Так ей эта роль подошла, так она хорошо ее играет. Вот, ну и Жан Леру, наш Игорь Чернис, сказал, что он новичок, но он вошел в этот коллектив. Вот, а такие, как Фима Сомин, это просто очень гибкий актер, который вот тут нашего Метелкина, выдуманный персонаж Иван Иванович Метелкин, это переводчик, так сказать, не знающий языка. Вот, но он его замечательно сыграл, там не очень много слов, но появления есть, они все необыкновенные. Его, как сказать, напарница получилась, эта служанка мадам Лазаревской Ксюша, вот Виктория Макаревич, тоже должна еще раз сказать, что очень талантливая, тоже здесь появляется очень, так сказать, мельком, и вы ее видите очень там в коротком кадре, но сыграла именно то, что мне хотелось.
2: Ир, ну давай не забегать вперед. Это все другое. Давай мы сейчас посмотрим замечательный совершенно фрагмент в столовой мадам Лазаревской и Жен.
1: Да, давай.
2: Это Аня Варпаховская, изумительная. Давайте посмотрим.
15: Да. Прошу покорно садиться.
4: Merci beaucoup, мадам. У вас, мадам Лазаревская, всегда такая жара. Вы знаете, лето в Париже тоже жаркое, но днем можно гулять по улицам. Здесь же это невозможно.
15: А чего же? Некоторые гуляют. Правда, обычно это люди низкого сословия. Ой, все говорят, что в этом году жара какая-то особенная. Однако такие разговоры, по моим наблюдениям, возникают каждое лето. Ободряет одно. Через полчаса жара спадет, и мы откроем окна. Вы, господин Леру, проделали такой длинный путь. Что вас привело в нашу глухомань? А вы мне писали, что хотите познакомиться с письмами моей бабушки. Я не очень поняла, с какой целью.
4: Письма вашей бабушки, мадам, мне нужны только с одной целью. Она была в переписке с Варварой Сурдиной, а та могла поделиться с ней своей тайной. «Le secret de ma naissance» — «Тайной моего рождения».
15: Да, я понимаю, месье Леру. Мы хотели бы выяснить, являетесь ли вы сводным братом нашего уважаемого классика? Но у нас дворянские тайны запрятаны глубоко. Вряд ли вам удастся вывести их наружу. У нас говорят, концов не найти.
2: Какая прелесть, она просто завораживает.
1: Да,
2: просто
1: Анечка
2: оторваться нас невозможно. Да.
1: Анечка необыкновенная.
2: Ир, ну я должна опять же сказать тебе, что я тебя пытаюсь все время вытащить на, так сказать, не на механику даже, наверное, более точное слово, рождение вот этих персонажей и диалогов, и монологов. Ведь каждый драма, театр, и особенно твой, в котором есть только слово, здесь очень важно, как человек разговаривает, какие слова употребляет, по которым сразу вычисляется его, так сказать, интеллектуальный уровень, или это, там, при том, в данном случае, дворяне, или это простой человек и так далее. Ты владеешь всем этим, или это тоже голоса у тебя? Как это у тебя происходит?
1: Ну, как владеешь? Так, ну, если я тебе скажу, что я иду за этим, ну, это, в общем-то, известный процесс. И, наверное, механически это нельзя воспринимать, что это, в общем-то, писатель с помощью какой-то математики это все складывает. Оно происходит само собой, и часто уже также так помимо моей воли. Ну, куда денешься? Иду за ними.
2: Это мы можем вспомнить, это то, что говорил Пушкин. Помнишь, в письме он написал? Знаешь, ну, что, да, что вытворила, да, моя Татьяна?
1: Выскочила, что удрала у него даже такое.
2: Да, выскочила слово, замуж. Удрала, да. Да. Вот это, наверное, то, что людям, которых не посещает дар драматурга и писателя, наверное, трудно это понять, но в любом случае ты этим обладаешь, безусловно. Давайте посмотрим еще один фрагмент, где вот эти два очень странных персонажа, Ксюша и Метелкин, на скамейке у горы. Ну, надо сказать, Ксюша – это, так сказать, она состоит при помещице, да, она ее помощница.
1: Да, только здесь их в самом конце только мы увидим. Да. А в начале будет видео. Ну, в начале мы увидим наших основных героев, главных. Да. Мадам Лазаревскую и Эжена Леру на скамейке. Потом будет такая эротическая сцена массажа, да, которую мы сделали как видеокадр. И мы здесь это практикуем в этом спектакле. Тут много очень видеокадров, и спасибо нашим режиссерам с мест. Тут три режиссера, оператора, которые нам помогли с видеокадрами. И мы их называем в титрах. Вот. А Ксюша и Метелкин, они появятся в самом конце.
2: Ну, тоже очень знаменательно появятся.
1: Да, колоритные фигуры, да.
2: Давайте посмотрим.

0: Месье Леру, моя левая нога.
1: Сак се пасе, что случилось? Что с ней?
0: Она затекла и онемела. Это со мной бывает. Идите в дом, господин Леру, а я буду ждать Ксюшу. Господи, она помассирует мне ногу. Это единственное, что мне помогает.
1: В этот момент что-то мне сказала: вот твой час, не пропусти. Мне показалось, что в этой ситуации я могу себе позволить некоторую фамильярность. Мари, Монанж, я берусь помассировать вашу ногу лучше всякой Ксюши. За 20 лет супружеской жизни я освоил все тонкости массажа.
0: Вы? Как можно? Нет, да, нас могут увидеть, нет.
1: Здесь безлюдно, Монами, не беспокойтесь.
0: Ой, нет, не нужно, как можно. Я сейчас встану, ноге уже лучше.
1: Она попыталась привстать со скамейки и, наверное, упала бы, если бы я ее не поддержал. Опершись на мою руку, она сделала шаг, и мы медленно, черепашьим шагом двинулись в направлении усадьбы. Причем моя дама сильно припадала на ногу и издавала стон при каждом движении. Собиратели нагнали нас у самых дверей. Их бидончики были пусты. Сами они имели вид весьма жалкий. Ксюшин балахон был разорван и испачкан грязью, как и панталоны Метелкина.
0: Вы в таком виде? Ксюшенька, что случилось?
2: Это самое, упали с горки, ягоды рассыпались. Придется идти еще раз.
1: И она быстро шмыгнула мимо нас в проем двери. За ней прошмыгнул Жан в квадрате.
3: Ирод, какая замечательная девочка эта актриса.
4: Ну, видите, это только один маленький
3: просто кадр. Да. Смотри, сразу видно характер, лукавство, вороватость, просто людин. То есть
4: вот она
3: столько...
4: умеет вот таким одним штрихом, причем совершенно разные роли. Увидите ее в наших нескольких спектаклях, последних она включилась в последние. Угу. И они совершенно, по-моему, вот с этой девочкой мы получили просто подарок.
3: Да, это
4: наша
3: правда.
4: Труппа получила подарок.
3: Скажи, пожалуйста, ну вот ты все переводишь, как правило, прозу в диалоги. Что наиболее трудно?
4: Нет, не перевожу.
3: Нет? А что наиболее трудно?
4: Сами собой возникает.
3: Диалог сам собой возникает?
4: Конечно.
3: Ой, как интересно.
4: Конечно.
3: То есть ты сначала написала прозу, а потом у тебя они начинают звучать как диалог.
4: Да у меня в рассказе полно диалогов, поэтому угу. Там не надо особенно... У меня много диалогов в самих рассказах. И когда я делаю инсценировки, я в основном беру вот эти диалоги. То есть больших усилий не стоит.
3: То есть ты, я так понимаю, что даже в писательстве, в прозе ты остаешься драматургом.
4: Конечно. Потому что... Я же пояснила, да, конечно.
3: Скажи, а вот... К тому же, что еще я всегда отмечала с большим интересом и удовольствием, особенности речи, которые всегда, опять же, в свете такой ограниченной возможности зум-театра, должны быть очень яркие. То есть по речи можно понять, какого происхождения этот человек. Это я подвожу вот к этому фрагменту, где диалог Сурдина и старичка-лавочника по поводу...
4: Еще один прекрасный наш актер.
3: Да, Момо.
4: Возраста даже он чуть старше Борис Михайловича.
3: Да.
4: Это Аркадий Барский. Наш замечательный актер. Он не только здесь играет. Смотрите его. И я хочу сказать, что меня очень хвалили за то, что вот есть это отступление. Оно впрямую как бы не, сюжета не касается. Это разговор внутри, ну, как бы в музее возникает, mm-hmm. музей Сурдина, заходит разговор, вы увидите, о Муму, и меня очень благодарили многие зрители за то, что

0: В детстве они мечтали, что Муму не утонула, выживет, что она осталась жива, и что я ей даровала жизнь. Вот посмотрите, да.
1: Давайте посмотрим этот фрагмент. Да.
2: Знаешь, я уж много лет здесь не проживаю. Вот сейчас из Германии приехал.
3: Да я книжку вашу до дыр протер. И собачку, про которую вы написали, что она утопла, спас и на дворе держал.
2: Какую собачку?
3: Да Мумушку. Я ее опосля уже жесткой окрестил. Она вовсе не утопла. Я тогда мальцом был, заметил, что дворник злое дело задумал с собакой. Побег за ним, спас животную от утопления и у нас на дворе на цепку посадил. Жучкой ее окрестил. Иван Сергеевич на это ничего не сказал. Улыбнулся на прощание, взял коробочку и был таков.
0: Да, еще надо назвать Марка Чуйского. Это вторая его роль. Наверное, кто-то узнал, а кто-то и нет.
1: Конечно.
0: В «Таможеннике».
1: Конечно.
0: Вот это вторая роль. Это Иван Сергеевич Сурдин, того же нашего актера.
1: Ира, ну вот наше время летит, как всегда. Я хочу, чтобы мы увидели финал.
0: Да.
1: Но я должна тебе опять сказать, не ругайся, что я опять как бы хвалю. Я не хвалю. Я удивляюсь. Как тебе удается закручивать сюжеты, особенно в конце? Это что-то вообще невероятное. Совершенно неожиданным образом. Все это комически, трагикомически, драматически, но каждый раз это совершенно неожиданные повороты. Как тебе это удается? Голоса опять, голоса?
0: Ну, наверное, так и удается. Я не знаю, оно само приходит к этому концу. Сима, не вынуждай меня придумывать, я не знаю.
1: Ну, все, ты ответила. Это спускается сверху. Давайте посмотрим.
4: Столовая. К моему удивлению, стол не был сервирован, и мадам не было на месте. Как правило, к 7 вечера, часу ужина, я находил ее за сервированным столом с нетерпением меня ожидающую. Немного поколебавшись, я сел за стол и стал ждать. Кто-то же должен прийти, или мадам, или слуга. Подошел слуга. Он подал мне запечатанный конверт.
5: Барыня просила вам передать этот конверт. Что господин хочет на ужин? Рыбу или бифштекс?
4: А, я бы предпочел бифштекс. Однако сегодня я один. Барыня запаздывает?
5: А она приболела и ужинать будет у себя.
4: Я распечатал конверт. Внутри была записка.
6: Быстрым, неровным почерком Мария Николаевна сообщала о катастрофе. Шкатулки на месте нет, как нет ее фамильных драгоценностей. Об их местоположении знала только Ксюша. Ее тоже нет на месте. Слуги говорят, что видели ее около полудня с господином Метелкиным. У обоих руках были саквояжи. Похоже, они направлялись к станции железной дороги, проходящей неподалеку. Сама она лежит с высокой температурой, в лихорадке, как от всего случившегося, так и от последствий давящего ужасного ливня.
4: Слуга принес мне бифштекс, но есть я не мог и покинул столовую. В своей комнате, посмотрев вещи в дорожном саквояже, я не досчитался белья, а именно двух пар мужских трусов и ночной пижамы. Также был украден большой флакон с фиалковой эссенцией, которую с молодости, по совету Сурдина, я заказывал в парфюмерной лавке Леграля. Деньги и чековую книжку я всегда ношу с собой. Так что вор Метелкин мог утащить только то, что ему приглянулось из моих вещей.
1: Наша программа пролетела, и я очень хочу пожелать, чтобы у тебя было как можно больше поклонников твоего театра и как можно больше профессиональных актеров или театров хотели бы ставить твои пьесы. Это все же всегда для драматурга очень важно.
0: Спасибо за пожелание. Да. Спасибо.
1: Я желаю вам дальнейших успехов, очень надеюсь на дальнейшие наши с тобой встречи, чтобы было здорово. Саше, твоему мужу замечательному, потрясающему, огромный привет и всего доброго. До следующих встреч.
0: До встреч.
7: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
8: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Мейман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Прочувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальные гости Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость – ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры – грузинский ресторан «Убани», Advanced Cosmetology Educational Center, Ашиана Сиэте, 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон», 718-266-33-93.

0: Америке 9 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
2: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. На следующей неделе в Техасе пройдет предвыборная конференция республиканцев, организованная Национальным республиканским комитетом. Ожидается около 20 тысяч гостей. Рекомендуемый взнос – 25 тысяч долларов. Республиканцы рассчитывают мобилизовать сторонников на фоне низких рейтингов президента и неблагоприятных для партии прогнозов перед промежуточными выборами. Трамп выступит перед собравшимися 9 и 10 сентября, а вице-президент Джей Ди Вэнс в первый день. Все четыре ныне живущих президента США подтвердили участие в церемонии в Нью-Йорке, посвященной 25-й годовщине терактов 11 сентября. Дональд Трамп, который первоначально также планировал присутствовать, решил отметить годовщину в Пентагоне. Ожидается, что вице-президент Джей Ди Вэнс посетит мемориал от имени администрации, но выступать с речью не будет. 12 сентября Трамп планирует отправиться на принадлежащее ему поле для гольфа в Ирландии. Там будет проходить Irish Open. FDA сообщила об отзыве замороженных ягод, поступивших в магазины 16 штатов из Чили из-за опасности кишечной палочки. Смесь из трех ягод – клубника, ежевика и черника – срок годности до 9 февраля 2028 года. Потребители, у которых есть этот продукт, не должны его употреблять. Продукт следует выбросить или вернуть, говорится в предупреждении регулятора. Речь идет о товаре Organic Triple Berry Blend марки Great Value. Госдепартамент рекомендовал американским гражданам не ездить в Умань для ежегодного паломничества к могиле раввина Нахмана во время Рош-Ашана. Ежегодно во время празднования еврейского Нового года Умань посещают десятки тысяч хасидов.
2: Служба информации Дэвидсон радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
9: Что это? 620 АМ.
10: Здесь не остановимся.
9: Дэвидсон Радио.
7: Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Наташа Быстрецкая, за пультом Акмаль Тахиров. Итак, мы приняли Соломоново решение. Каждую вторую пятницу месяца в утренние часы с 9 до 10 в эфир мы будем ставить плейлист, составленный по вашим заявкам. Сегодняшний народный хит-парад просто the best of the best. Одна песня лучше другой. Чего греха таить, мы воспользовались служебным положением, и сейчас прозвучит наш любимый хит на все времена. Правда, не уверена, что в 1930-м знали, что такое хит. И тем не менее, Мари-Луиза Дамьен, она же Дамиа. «Бублички».
5: Il fait froid, il fait nuit, il est près de minuit. Dans la fête et le bruit, je m'en vais vendre mes bons gâteaux dorés, vous qui les adorez, vous nous régalerez, veuillez m'entendre. Boublitchki, boublitchki, mes jolis boublitchki, prenez-vous son tchki, mes boublitchki. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes boublitchki, ils sont exquis. Mon père est toujours sous quand il rentre chez nous. Il nous donne des coups pendant des heures. Ma mère a des amants, ma soeur tout simplement. C'est comme ça, maman, et moi je pleure. Boublitchki, boublitchki, mes jolis boublitchki. Prenez-y son exquis, mes boublitchki. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes boublitchki, ils sont exquis. Achetez mon panier, mangez jusqu'au dernier, pour que vous me donniez beaucoup de roule. Car je veux jusqu'au jour m'amuser à mon tour et goûter de l'amour le divin tour. Boublitchki, boublitchki, mes jolis boublitchki, prenez-y son texte, mes boublitchki. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes boublitchki, ils sont exquis.
7: Песни, которые вы любите.

Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидзон Радио» продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 23-й лунный день, символ дня крокодил. Луна убывающая и находится в знаке близнецов. Энергетика этих лунных суток немного тяжелая и при этом очень мощная. Она провоцирует нас на не очень хорошие поступки. Хочется все поломать и разрушить. И поэтому нужно весь всплеск энергии направить на мирные цели. Например, заняться гимнастикой или сделать уборку в квартире. Овнам сегодня захочется руководить ситуацией, но, возможно, из-за этого придется выяснять отношения с некоторыми из приближенных лиц. Украшения из нефрита или халцедона помогут сохранить душевный покой. Тельцам звезды советуют: гоните прочь мрачные мысли и проявите больше внимания младшим членам семьи. А еще будьте осторожны при использовании острых предметов и электрических приборов. Неудачный день для близнецов. Высока вероятность получения помощи и поддержки со стороны влиятельных персон, в том числе и через социальные сети. Интуиция поможет сделать вам правильный выбор. Сегодня можете ей смело доверять. Настроение раков в течение дня будет очень изменчивым. В рационе дайте предпочтение рыбным блюдам и принимайте витамины, если они вам прописаны вашим врачом. Львам сегодня желательно отказаться от выяснения отношений с партнерами. Вы сегодня более придирчивы и менее рассудительны. Будьте внимательны к приметам дня. Уронили предметы сервировки стола, от споров лучше воздержаться. А вот у дев напротив дела стали сдвигаться с мертвой точки. У одиноких возможно приятное многообещающее знакомство, в том числе и через социальные сети. И звезды совсем не против, если вы проведете вечер в романтической обстановке. Весам звезды советуют серьезнее отнестись к собственному здоровью. Не доводите свой организм до изнеможения и посвятите этот день себе. В еде дайте предпочтение растительной пище и не забывайте про физические нагрузки. Скорпионам сегодня желательно сделать разгрузочный день. Воздержаться от приема алкоголя, от близости, ну а все остальное можно. Астролог в этом не виноват, просто так сложили звезды. А вот стрельцам сегодня можно все. Противоположный пол к вам будет неравнодушен, застарелые проблемы решатся положительно, настроение будет феерическим, словом, удачного вам дня. Что же касается козерогов, то им придется вспомнить, что жизнь – это борьба. Воспользуйтесь всеми имеющимися у вас средствами и удивите себя и своих окружающих. Помните, предвидеть – значит управлять. Водолеев сегодня может потянуть на подвиги. Не торопитесь, просят вас звезды, сегодня не ваш день. А он хорош для профилактики и занятий индивидуальными физическими упражнениями. В любовных отношениях возможно недопонимание. Рыбам звезды не советуют сегодня стричься и удалять зубы. Кроме безотлагательных, конечно. Старайтесь не обращать внимания на мелочные неприятности и не забывайте звонить друзьям и близким. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
3: Дэвидзон Радио.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Вы слушаете хит-парад по вашим письмам.
1: Шаланды, волны, кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали. Когда в пивную он входил, синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Хоумкер агентство Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

0: Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
2: Здесь вы услышите аналитические прогнозы и уникальный взгляд на политику в США и в мире.
3: Добрый день, дорогие наши зрители, наши слушатели. Сегодня я с большим удовольствием снова встречаюсь с вами. Вопросов очень много. Вопросы, которые волнуют не только нас, американцев, но и в Европе, в Азии, в Африке. Ибо те проблемы, которые сегодня решаются в Америке, они, как всегда, эхом отзываются и в других уголках земного шара. И, конечно, в преддверии выборов, которые могут стать историческими, многих волнует вопрос, с чем мы, республиканская партия, придем к 3 ноября этого года? Какие будут у нас достижения? И в целом, по большому счету, я из всех вопросов, которые сегодня больше всех нас волнуют, я бы начал с вопроса о нашем государственном долге. Впервые побит рекорд 40 триллионов долларов сегодня государственного долга в Америке. Многих это пугает, многие задаются вопросом, что это значит. Ну, я сам, признаться, зная только поверхностно о государственном долге, вот немножко покопался в истории возникновения государственного долга и обнаружил очень много интересного. Во-первых, государственный долг – это затраты федерального правительства, превосходящие над сбором налоговых поступлений. То есть сегодня наше правительство тратит намного больше, чем мы собираем налоги. Но весь вопрос в том, что, оказывается, эти 40 триллионов не появились неожиданно, вот именно при Трампе, нет. Вот самое интересное, что эти 40 триллионов собирались с 1791 года, с момента начала формирования нашей финансовой системы. Вот это самое интересное. И, конечно же, в зависимости от исторических, экономических событий, с которыми сталкивалась наша страна, госдолг рос в соответствии вот с этими ситуациями, как внутри страны, так и за ее пределами. И вот самое интересное, что мне тут я бы хотел поделиться с нашими слушателями, первый триллион долларов Америка накопила почти два века. Вы представляете? То есть 200 лет пошло на появление первого триллиона американского долга. Самое интересное. Дальше уже 20 триллионов сумма долга набиралась 36 лет после этого. Потом следующие 20 триллионов, то есть до сегодняшних 40 триллионов, значит, они накапливались последующие 9 лет, то есть с 2017 до 2026 года. И вот в 1981 году добавился еще один триллион. В 2008 году 10 триллионов. В 2017 20 триллионов. И эти 20 триллионов поднялись до 30 триллионов в 2022 году, уже вот совсем недавно. И они держались до марта 26 года, то есть 30 триллионов. И вот в августе 26 года потолок достиг 40 триллионов. Ну, признаться, многих пугает, что это значит. Не приведет ли это к дефолту нашей страны? Дефолт – это неспособность федерального правительства возвращать долги по установленным правилам. Но, признаться, экономисты успокаивают, дефолт нам пока не грозит. Вот это очень важно. Ну, я тут не могу не привести динамику изменения экономики нашей страны. Я буду говорить только о Трампе. Именно наш Трамп сегодня больше всего волнует. Так вот, в первом квартале 2025 года, когда Трамп вошел в Белый дом, рост было снижение экономики, снижение на 0,5%. Затем уже во втором квартале 2025 года уже наблюдался рост экономики на 3%. В четвертом квартале 2025 года уже всего лишь на третьем квартале на 4,4%. Это был потолок, очень высокий рост экономики был в третьем квартале 2025 года. Но вот уже в четвертом квартале 2025 года резкое снижение роста экономики, рост экономики был всего лишь 0,5%. Это в конце прошлого года. Ну вот давайте посмотрим, что происходит в этом году. В первом квартале этого года рост уже имел 2,1%. И вот по последним данным нашей статистики, рост уже имеет место чуть-чуть снижения, там 1,5% во втором квартале. Но вот эксперты предрекают в третьем квартале рост экономики, опять рост где-то до 2,2%. Ну, посмотрим, какова будет статистика. Другими словами, боязни того, что экономика наша будет встречаться с рецессией, нет. Вот. И тем не менее, волнений много, особенно вот сейчас в связи с возобновлением Трампом тарифной войны против Канады. Вот это очень тревожит нас всех, почему бы и нет. Ну, достаточно сказать, что Канада – это наш сосед, так же, как и Мексика. И вот Трамп, например, считает, что, повышая тарифы, он заставит, во-первых, наших производителей конкурировать друг с другом и с соседними нашей страной компаниями расширять свое производство и делать больше инвестиций, то есть быть более независимыми от импорта зарубежных товаров. Вот это одна из логик Трампа, почему надо повышать тарифы. Ну, что касается Канады, то, ну, Трамп, конечно, перегибает. Это на мой взгляд и на взгляд многих моих однопартийцев. Ну, во-первых, давайте так будем говорить. Есть мудрейшая библейская поговорка. Когда покупаешь дом, не покупай дом, покупай соседа. Так вот, мы обязаны просто довольно-таки уважительно относиться к нашим соседям, что к Мексике, что к Канаде. Вот Трамп, например, считает, что надо выводить наши компании из Мексики, например, компании, производящие автомобили. Тот же Ford не должен работать в Мексике, он должен быть в Америке, например. И многие другие наши предприятия должны возвращаться в Америку. И, ну, подождите, тогда возникает вопрос. А как же быть с нашими соседями, которые будут сталкиваться с ростом безработицы? А рост безработицы в той же Мексике может приводить и к росту преступности, и развитию снова наркотрафика любым путем, будь то по суше, будь то по морю. Поэтому нам от того, что мексиканцы будут страдать, нам от этого не легче абсолютно. Я не говорю о Канаде. Вы посмотрите, что сейчас происходит. Вот самое интересное, что Канада, являющаяся одним из крупнейших наших партнеров торговых, вот она вносит довольно большую лепту в развитие нашей экономики. Вот достаточно вам сказать, что, оказывается, мы покупаем товары. Вот за прошлый год мы купили, везли товары из Канады на 392 миллиарда долларов. 392 миллиарда долларов. Это мы покупили товары за прошлый год. Но экспортировали в Канаду на 333 миллиарда долларов. То есть торговый дефицит составляет где-то около 48 с лишним миллиардов долларов. Но казалось бы, это совсем неплохо. Да, Трамп считает, что тарифные отношения между нашими странами, то есть мы платим больше за товар, который мы возим в Канаду, чем канадцы платят за тот товар, который возят они в нашу страну. Это очень может сказаться на ценах на товары, импортируемые из Канады. Очень может сказаться. Да, Трамп говорит о том, что повышение тарифов до 50% это скажется позитивно, будет больше поступлений в нашу казну. Да, но подождите, а критики говорят, подождите, это потом эхом будет отзываться и на потребительских товарах. То есть компании, покупающие продукцию из Канады, они будут вынуждены повышать на свою продукцию, которая в конце концов будет отразиться на кошельке рядового потребителя. Другими словами, вот такое, если считать в долларах, вот такое соотношение, которое часто ставит под вопрос необходимость повышения тарифов. Но Трамп же говорит о другом больше. Он говорит, что это рычаг давления на, с одной стороны, на наших торговых партнеров, с которыми мы можем отрегулировать наши отношения всем, чтобы нам было лучше, чем вчера, например, с одной стороны. А с другой стороны, как я уже выше сказал, повысить конкурентоспособность между американскими компаниями и зарубежными компаниями, в частности, канадскими. Ну, насколько это удастся, мы не знаем. Посмотрим, время покажет. Ну, признаться, еще одна вещь, которая, я считаю, абсурдной, это желание Трампа, или он уже издал указ вчера, назвать Онтарио американским озером. Ну, слушайте, это озеро находится на границе с Канадой, и по части этого озера проходит граница американская. И вот Трамп, видите ли, решил назвать вот это озеро американским, точно так же, как он поменял название Мексиканского залива. Ну, Трамп может своим указом делать все, что он хочет внутри страны. Но дело в том, что Канада это уже не признала, так же, как и международные институты, которые навряд ли это признают. И более того, достаточно сказать, что любой другой президент, который будет после Трампа, он может этим же указом аннулировать указы, принятые Трампом. Такое тоже может иметь место. Другими словами, я думаю, Трамп, озабоченный о своем наследии, очень должен был бы подумать, зачем он это делает. Зачем после того, как он уже не будет президентом, а 100% будет, например, когда-нибудь демократ, он обязательно это аннулирует. В этом нет никакого сомнения. Тогда зачем же это делать? В этом нет никакой необходимости. Ну, точно так же Трамп наш, знаете, вот шокировал и нас, американцев, и весь остальной мир, желанием завладеть Гренландией, например, или Канаду, он называл ту же Канаду 51-м штатом. Вот такие, к сожалению, отклонения у нашего Трампа бывают, и они не создают хорошее впечатление о нашем президенте. Теперь другой вопрос, который я бы хотел в этом эфире затронуть, это вопрос, который волнует каждого из нас, американца, это война с Ираном. Трамп круто поменял свою стратегию. Если раньше буквально, и причина этой войны, которая была начата 28 февраля этого года против Ирана, была это лишить возможности Ирана доступа к производству ядерного оружия, то сегодня Ирану удалось, вы знаете, навязать Трампу другую цель, более удобную для Ирана, который является, вы знаете, таким инструментом, который буквально унизил Трампа до такой степени, что Трамп уже не знает, как выйти из создавшейся ситуации. речь идет об Ормузском проливе. Вы посмотрите, ведь до 28 февраля Ормузский пролив был открыт. По Ормузскому проливу проходило от 140 до 150 танкеров в день. Сегодня, когда Трамп постоянно говорит: о, мы контролируем Ормузский пролив. Ну как же, уважаемый наш президент, мы контролируем, если в день по Ормузскому проливу сегодня проходит 10-12 танкеров. Но разве это сравнимо со 140-150 до 28 февраля? Ну зачем? Зачем надо сейчас говорить то, чего нет на самом деле? Ведь сегодня уже Трамп прекратил, опять, я напоминаю вам, уже не говорит о том, чтобы лишить Иран доступа к ядерному оружию. Он даже махнул рукой, он говорит: да там все так засыпано, что когда-нибудь мы к этому вернемся. Да неправда. Вот за то время, вот, которое Трамп объявил там 60 дней, потом опять ведь вот волынка идет, никакого давления, силового давления на эту верхушку иранскую нет. Тем временем Иран продолжает заниматься производством шахедов и даже ракет, баллистических ракет. Об этом говорят многие авторитетные зарубежные издания. В это можно поверить. И более того, к сожалению, вот это отсутствие четкой стратегии и постоянство к достижению своих поставленных целей у Трампа, оно привело к тому, что наши союзники, такие как арабские страны, Саудовская Аравия, например, Арабские Эмираты, например, или Кувейт, они уже теряют надежду на Америку в том, что Америка в состоянии защитить их от агрессии того же Ирана. Поэтому не случайно появление такого исламского НАТО, в который уже входит Пакистан, Турция и Саудовская Аравия. Я обращаю ваше внимание, Турция входит туда, член НАТО, обращаю внимание, второе — Саудовская Аравия, которая вообще живет на штыках американских. Она уходит от Америки, она постепенно начинает дрейфовать, искать где-то на стороне новых союзников. И я не исключаю, что Китай, который буквально пару лет назад пытался оторвать Саудовскую Аравию от Америки, напомню вам, дорогие зрители, слушатели наши, что Китай даже способствовал установлению соглашения мирного между Саудовской Аравией и Ираном. Это было пару лет назад. Так вот, сегодня, когда, к сожалению, Америка не смогла, Трамп в частности не смог достичь желаемого по, знаете, смены режима, смены власти в Иране. И арабские страны потеряли надежду на то, что администрация Трампа вообще в состоянии помогать, поддерживать и спасать эти страны от такого агрессора, как Иран. Вот это все делает минусы внешней политики Трампа, к сожалению. И это, конечно же, сказывается и на обстановке вокруг Израиля. Вот. Достаточно сказать, что Израиль, казалось бы, мужественно, четко, убедительно смог внести свою лепту в уничтожение иранской военной инфраструктуры вот за... начиная вот июня прошлого года, когда в течение 12-дневной войны Израиль смог практически свести на нет всю систему противовоздушной обороны Ирана. И сегодня Израиль столкнулся с новой проблемой. Проблема, касающаяся нарастающей угрозы Турции против Израиля. Особенно это касается обстановки в самой Сирии, где Израиль был вынужден атаковать территории, граничащие с Турцией, территории в Сирии, граничащие с Турцией, где Израиль просто сделал превентивный удар по тем местам, где Турция уже начала, казалось бы, готовиться к созданию военной базы на территории самой Турции. Поэтому и тут посыпались угрозы в адрес Израиля со стороны Эрдогана. Причем угрозы довольно серьезные, на что Израиль не имеет права не обращать внимания. Поэтому и тут нужна роль Трампа. Роль Трампа очень важна. Ведь Трамп не раз называл своим другом этого Эрдогана, и объятия, и все, что хотите. И, конечно же, ни о каких поставках самолетов F-35 и запасным частям к ним сегодня не может быть и речи. Слава Богу, Конгресс сегодня владеет этим вопросом, не Трамп. Именно от Конгресса это зависит. А Конгресс, слава Богу, в большинстве своем, будучи республиканским, он не позволит это сделать, не позволит поддержать Эрдогана в вопросах усиления, укрепления своих вооруженных сил еще приобретением самолетов F-35. Так что здесь у Трампа тоже большая проблема, которую он должен отрегулировать. Этого, к сожалению, пока нет. И тут я должен сказать, что многих сегодня волновал вопрос поездки директора ЦРУ Рэдклиффа в Москву. Довольно неожиданная поездка была. И эта поездка эта связана была, конечно, с многими вопросами, которые, несомненно, были повестки дня у директора ЦРУ. И были все удивлены, а почему именно директор ЦРУ, а не эти же Витков там и Скушнирын, как обычно, они уже, знаете, вот им понравилось ездить, есть чебуреки там всякие, наслаждаться Москвой, видите ли. И все эти бездарные поездки, к сожалению, обходились тысячами жизней украинского народа. И, знаете, более нарастающей агрессией Путина в Украине, да и угрозами со стороны путинского режима в адрес стран-членов НАТО, прибалтийских стран, к примеру, Польши, Румынии. И, другими словами, вполне очевидно оказалось, что поездка директора ЦРУ была вызвана рядом ситуаций, которые уже не имеют, знаете, такого масштаба, каким воспринимал Трамп. Сегодня Трамп действительно уже озадачен тем, что агрессия путинская нарастает, и пора уже доносить до Путина информацию, которой владеет администрация Трампа из первоисточника. А первоисточником является именно директор ЦРУ. Именно он поехал, довел до Путина и его окружения, что, во-первых, любые угрозы странам-членам НАТО, какие сегодня в последнее время исходят от путинского окружения, они неприемлемы, это первое. Второе, идут слухи о том, что из российских различных источников, что Путин готовится провести мобилизацию 300 тысяч солдат, это уже в сентябре этого года, это два. Третье, нарастают кибератаки против американских институтов, военных институтов со стороны России. Это вот третье. Четвертое. Путин продолжает оказывать помощь Ирану всеми доступными средствами, в том числе и вооружением. Пятое. Это угрозы Путина применения даже тактического ядерного оружия. Это исходит опять из того же Медведева и других из окружения Путина. Все это вместе взятое было доведено до Путина с тем, чтобы Америка об этом знает и никогда не позволит ни по одному из вышеперечисленных пунктов угроз, которые исходят из путинского окружения, не будут приняты спокойно, проигнорированы, и будет серьезная ответка. Скорее всего, так оно и было. А теперь мы посмотрим, какова будет реакция Путина в ближайшие дни, насколько это будет реально. Если к этому добавить, что Путин продолжает агрессию против Украины, вы посмотрите, нет ни одного дня и ночи, чтобы не падали баллистические ракеты на жилые дома, на больницы, на школы, на логистику и многое другое. Другими словами, Путин не собирается идти навстречу Трампу ни по каким вопросам, касающимся окончания войны в Украине. То есть никакого разговора о заморозке по линии фронта пока со стороны Путина не идет. Это об этом говорит и сам Лавров, и сам Путин. Другими словами, видимо, Трампу предстоит искать другие рычаги давления на Путина. Какие? Их масса. Одна из них самая радикальная, самая действенная, которой отказано было Украине до сих пор. Это поставки тех видов вооружений Украине, которые обеспечат ей не только оборону, но и перейти в контрнаступление с конечной целью освобождения Украины всех оккупированных территорий в пределах границ 91 года. Вот так должно быть. И Трамп к этому придет. Во-первых, есть позитив в том, что Трамп в последнее время поменял риторику по отношению и к Зеленскому, и к самой Украине на позитивную. Ну, а это прежде всего заслуга самой Украины. Именно ВСУ украинская сегодня, показывающая, что она за 4,5 года не только не смогла остановить этих варваров, не дать возможности им захватить Киев за 3 дня, Украину за 4,5 года, но и Украина сама уже, украинская армия, может атаковать любую точку России, начиная от Ростова, кончая Владивостоком, Хабаровском, там, где хотите. Украина это доказывает каждый день. И те удары, которые сегодня Украина наносит по нефтяной инфраструктуре России, они привели к тому, что поставки нефти и энергоносителей России сегодня снизились на 30%. Это благодаря успехам украинской армии. Таким образом, достаточно Украине дать то оружие, в котором она нуждается, и можно будет достичь перемирия, заставить Путина сесть за стол переговоров. Главное – остановить стрельбу, а потом уже вести переговоры. Причем стрельбу заморозкой вот этой линии фронта. Вот это главная цель, к которой Трамп, скорее всего, будет стремиться. Но удастся ли ему быстро это сделать? Я думаю, что да, он бы смог этого достичь быстро, еще при одном условии. То есть не только обеспечивая Украину оружием, но и, во-первых, введением санкций. Тех самых санкций, которые остались в наследии от выдающегося нашего сенатора Линдси Грэма. Это драконовские санкции, которые до сих пор лежат на столе у Трампа. Они подписаны 86 сенаторами из 100. Это большое количество, и Трампу остается только подмахнуть и начинать введение в действие этих санкций, согласно которым любая страна, которая торгует сегодня с Россией, будет тоже иметь соответствующие санкции со стороны Америки. Вот это было бы здорово. Надо это вводить. Вот это второй рычаг. И третий, не менее важный, чем первые два, это Китай. Так вот, 24 сентября все в ожидании приезда Си Цзиньпиня, если этот приезд еще состоится, потому что все может быть в отношениях между Китаем и Америкой. Так вот, Китай является именно тем самым кукловодом, который по сей день питает кислородом путинский режим и иранский режим. Поэтому от диалога, от контактов, от взаимопонимания и достижения соглашений между Трампом и Си Цзиньпинем будет зависеть многое, если не все в этом мире. Поэтому на Трампа лежит огромнейшая ответственность вот в ближайшие месяц-два и даже до выборов, подчеркиваю, исторических выборов, которые будут иметь место 3 ноября, достичь какого-то прогресса, которого, к сожалению, у Трампа нет на международной арене абсолютно. Поэтому я, завершая наш эфир, хочу пожелать Трампу успехов, чтобы он больше руководствовался именно национальными интересами Америки, его наследием, ибо демократы уже угрожают Трампу. Как только, если они действительно будут в большинстве после выборов 3 ноября, то они тут же займутся расследованием деятельности самого Трампа, его семьи. Они, например, считают, один из лидеров демократической партии вообще сказал, что сегодня мы не имеем America first, мы имеем Trump and his family first. То есть Трамп и его семья на первом месте. Вот это, этим они будут заниматься. Но, к сожалению, сегодня сказать то, что Трамп в этом отношении чист, мы не можем. Сам один факт получения, я ничуть не ошибаюсь, этой взятки в виде самолета стоимостью на 400 миллионов от Катара, спонсора терроризма, между прочим, и одного из тех, кто уничтожает нашу страну изнутри, финансируя наши университеты, вот, и получить от него такой подарок, это уже унижение. Я думаю, это один из вопросов расследований, которыми заниматься будут оппоненты, критики Трампа. Другой вопрос, это, конечно же, это то, почему сыновья Трампа и сам Витков, который, кстати, не уполномочен Сенатом заниматься дипломатическими делами, а занимается бизнесами в том же Катаре, например, который, я уже сказал, является одним из спонсоров терроризма. То есть многие вопросы сегодня могут возникнуть, и Трамп должен думать об этом уже сегодня. А для того, чтобы показать американскому народу, что Трамп заинтересован в благополучии американского народа, в обеспечении безопасности и защите наших национальных интересов, Трамп должен, знаете, вот добиваться поставленных целей целенаправленно, мудро, дальновидно. То есть поставленную цель о смене режима иранского он должен это сделать, он это может сделать, захотеть только надо, применив наше оружие, это первое, вместе с Израилем. Второе, путинский режим, перестать заниматься умиротворением путинского режима. Ибо за все 4,5 года и за 1,5 года пребывания Трампа в Белом доме во второй каденции мы уже убедились, что диктаторскими режимами не договариваются. Диктаторские режимы признают только силу. Так вот, если Трамп, обещавший на инаугурации следовать, знаете, вот, к миру, основанному на силе, если он будет этим заниматься, а не наоборот, стремиться к миру, основанному на сделке, то, друзья мои, успех Трампа будет обеспечен. И мы иметь будем потрясающие результаты до выборов 3 ноября. И результаты после 3 ноября будут позитивными для нас, республиканцев. Вот на это мы рассчитываем. И давайте пожелаем Трампу успехов в этом. Спасибо вам за внимание. God bless America, Am Israel Chai и слава Украине.
4: Спасибо, что были с нами. До встречи в следующих выпусках. При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Больше 130 лет стоит Бруклинский мост. Что может быть надежнее и красивее? Только мосты бруклинских дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. We'll be right back.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

Всем привет! В эфире снова ваша любимая программа про российских звезд. Рассказываю, кто чем удивляет, поражает и доводит до безумия. Канье Уэст хотел заглянуть в Казань на новую волну, но не вышло. Анжелика Варум плачет на конкурсе в Татарстане о прошлой жизни. Артемий Лебедев дает советы, как откладывать деньги с зарплатой в 60 тысяч. А Евгений Попов вытесняет Дмитрия Киселева. Тупые шутки, идиотские законы и кринжовые интервью. Но все как примета эпохи. С вами Виктория Тинищева и программа «Не та дверь». Мы начинаем.

0: Главная новость и, пожалуй, главный лайфхак недели от Ивана Охлобыстина. Актер похвастался в соцсетях, что купил себе пауэрбанк. И нам всем надо.
1: У меня сегодня очень хозяйственное настроение. Мы заказали на Озоне пауэрбанк с вилкой, чтобы можно было, если бахнут электростанции, питать холодильник. Всем рекомендую. Мы будем счастливы вопреки!
0: Очень хочется узнать, где Охлобыстин брал рецепт на свои антидепрессанты. Вот это нам всем реально надо. С таким оптимизмом смотрит в будущее настоящая Гойда. Вся Россия жужжит вокруг концерта Kanye West в стране. Вы наверняка всю неделю следили за этой эпопеей, но на всякий случай напомню хронологию в двух словах. Концертное агентство Say Agency объявляет, что Kanye West выступит 10 и 11 октября в Петербурге на Газпром-арене. На сайте eRussia2026 открывается продажа билетов. Самые дешевые – 9 тысяч, самые дорогие – 160. Патриоты недовольны. Депутат Госдумы Николай Новичков обещает инициировать проверку высказываний рэпера, где он восхваляет Гитлера. А еще требует от него поддержать СВО. Мизулина тоже напоминает про Гитлера, а активисты движения 40-40 обещают проверить певца на дискредитацию армии. Стукач Виталий Бородин называет запланированный концерт плевком в лицо российского общества. В списке фанатов Кани оказывается депутат Елена Драпека. Она говорит, что его надо поблагодарить за решение приехать в Россию в такое тяжелое время. А еще глава ЦИК Элла Памфилова. Та просто называет его талантливым человеком и, судя по всему, намекает на бесплатный билетик. Все эти споры, так сказать, решил развеять, прости господи, Отар Кушанашвили.
2: Kanye West – звезда мирового масштаба. Скандал, связанный с его неординарными рассуждениями о том же Холокосте, о евреях, о Гитлере и так далее, я его не трогаю. Сначала нужно принять к сведению и принять, справочка, в соображение. Он один из самых ярких музыкантов тысячелетия. Ведет себя, как он пошел бы он... Его первая жена Ким Кардашьян, вторая дебилка, которая ходит с пиздой наружу. Меня совершенно это не интересует. И это не моя музыка. Но то, что он, приехав в Петербург, впишет Россию в историю мировой музыкальной культуры, это факт. Какие времена, такие властелины музыки. Не самый плохой властелин музыки. И хочу, чтобы представители разных поколений нашли уже какой-то, справочка, консенсус. Это музыка эпохи. Это Kanye West, про которого однажды я пошутил, пускай свой съест. Но то, что я говорю, не имеет никакого отношения к его величию. Он великий, блядь.
0: Как говорится, когда из кумиров остался Шаман и Газманов, приходится поклоняться и антисемитам. В то же время ВЦИОМ начинает опрашивать россиян об их отношении к Kanye West. Мол, какие у вас эмоции относительно запланированного концерта? И что думаете про его поддержку Гитлера?
3: Какие чувства, эмоции у вас вызывает сообщение о проведении концерта Kanye West в Санкт-Петербурге? Может дать любое число ответов. И выразил сожаление о причиненном вреде. Вы об этом что-то знаете, слышали?
0: Ну и пока россияне думали, надо или не надо концерт проводить, он неожиданно отменился. Причем неожиданно даже для организаторов концерта.
4: Заявление Газпром-арены, что они отказались от проведения концерта Kanye West. Вот, хотели бы уточнить, что это на Газпром-арене концерт. Что никаких... Было?
5: Угу. Ваш промо-арена, телеграм-канал?
4: Да, да, и там вот последнее сообщение как раз, что договора нет, а о том, что будет проводиться концерт 10-11.
5: Секундочку. Чего?
0: Короче, оказывается, что «Газпром-арена» концерт проводить не собирается. И хотя организаторы, мягко говоря, охренели с этой новости, об отмене говорить не стали. Уверяют, что концерт будет, а с площадкой ща разберутся. Журналисты выясняют, что с ареной договор аренды еще не был подписан. По плану это должно было произойти 27 августа, но продажа билетов уже началась. Если верить экспертам из сферы, это довольно распространенная практика, и якобы ничего удивительного в этом нет. Также журналисты журналисты писали, что гонорар Канье якобы уже выплатили – больше 1,5 миллиарда рублей. А вот за билеты, купленные на отмененный концерт, возвращать, кажется, ничего не собираются. По крайней мере, простым смертным из танцпола. Одной из тех, кто купил себе места в VIP-ложе, оказалась девушка из Петербурга. И она все-таки возврат в 176 тысяч рублей получила. Подобных историй от владельцев билетов из танцпола пока не было. Издание «Фонтанка» написало, что концерт рэпера отменили по звонку сверху. Мизулина же после этой новости сделала пост со словами «Служу России». Но это, конечно, вряд ли ее рук дело. Величина фигуры слишком маленькая, как бы сильно ей не хотелось прыгнуть выше головы. Владельцы стадиона «Лужники» почти сразу предложили свою площадку. Мол, цифры знаешь, наберешь. Вопрос, конечно, остается открытым. Кто и когда позвонит «Лужникам», если отмена действительно случилась по звонку? Поразительно, но после скандала с концертом Канье Уэста в Екатеринбурге тоже отменили выступление другого американского рэпера. Тайга. Точнее, перенесли на ноябрь. Организаторы написали, что новые даты и время сообщат дополнительно, а все случилось по, цитата, независящим от них причинам. После Екатеринбурга перенесли концерт и в Москве. Самый продаваемый альбом Тайги вышел в 2015 году и продюсировал его Канье Уэст. Отменили его по принципу нерукопожатности или по принципу всем американцам на выход, остается только догадываться. Хотя, конечно, уже поговаривают, что концерт Канье все-таки состоится, и стукач Бородин со ссылкой на свои бог знает какие источники уже записал кружочек, что рэпер все-таки едет распространять свои западные ценности.
6: Друзья, это не просто сюрприз для нас, для всех, для нашего российского общества и для пацанов, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, которые отстают интересы нашего государства, и для артистов-патриотов, которые оттуда не вылазят, и которые помогают и фронту, и творчеством, и деньгами. Это просто удар в спину нашему обществу. Мне сейчас сообщили, что концерт, оказывается, будет, друзья. Канье Уэст будет в России. К нам приедет американский рэпер. За наши с вами деньги будет радовать публику. Навязывать нам западные ценности, которые, в принципе, нам никому не интересны от слова совсем, друзья. Поэтому как-то так. Вот такая вот информация сегодня поступила, и она имеет место быть. И, возможно, этот концерт будет там, где был изначально запланирован.
0: В общем, чем Канье не угодил Кремлю, мы поняли. Свастика, любовь к Гитлеру, вся идеология Путина построена на том, что в Украине и на Западе нацизм, и он с ними борется. А вот зачем сам Канье решил приехать в Россию, вопрос интересный. Преданность фанатам, любовь к России, любовь лично к Путину? Пишите свои версии в комментариях. А я пока поделюсь с вами моей любимой. Музыкант Юрий Лоза, тот самый, у которого земля плоская, уже рассказал в одном интервью, что на самом деле Канье ехал в Татарстан на конкурс «Новой волны», но добраться до Казани ему помешала геополитика. Так что ни в каких, ни в концертах дело. Просто человек хотел вживую послушать Газманова. Понимаю, жизнь без такого шоу, конечно, совершенно неполноценная. Конкурс «Новая волна» прошел в Казани и подкинул нам парочку новостей, которые хочется с вами обсудить. Во-первых, напомню, что это ежегодный конкурс молодых исполнителей. До 2014 года его проводили в Юрмале, потом в Сочи, Сириусе и теперь с 2025 года в Казани. Смен географической локации было так много, что некоторые артисты, выступающие на конкурсе, даже сами слегка подзапутались, где они вообще и зачем. Это я, если что, про певицу Марго, бывшую участницу «Дома-2», а сейчас проект Филиппа Киркорова.
7: Скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность передать привет или какое-то обращение ко всем жителям Татарстана, что бы вы сказали?
8: Что я никогда не была в Татарстане, и я мечтаю там побывать.
7: А мы прямо сейчас в нем находимся. Как вам Казань?
8: Это здесь? О боже, мне говорила учитель, учи географию.
0: Жюри конкурса все те же на манеже. Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Алсу, Игорь Николаев, Игорь Матвиенко, Олег Газманов, Люся Чеботина, Алексей Чумаков и три бывшие украинки – Лолита, Ани Лорак и Анна Асти. Из интересного, как обычно уже по традиции, конечно, привели участников СВО. Их стандартно приглашают как зрителей, в этом году даже вывели на сцену. В самом конкурсе новых исполнителей победила 29-летняя певица Флора из Армении. Она рассказала, что что никогда нигде не выигрывала и очень мечтает, цитата, стать знаменитой, купить квартиры себе и маме, встретить настоящую любовь, построить семью, родить и вырастить прекрасную двойню, написать много музыкальных альбомов, быть счастливой, проложить дороги и

0: Я, конечно, сначала тоже, мягко говоря, удивилась, но потом залезла в соцсети певицы и поняла, что ее жанр и стиль в целом про пост-иронию. Ну и вся эта эстетика хтони и советчины в рэп-воплощении. Кстати, мне она напомнила певицу Манижу, только меньше смыслов вокала и больше перформанса, чем музыки. Короче, жюри оценили, зрители не поняли. После окончания конкурса в рамках «Новой волны» прошел большой концерт, посвященный Раймонду Паусу. Его песни и пели многие со сцены. Даже сам Леонтьев прилетел из США, чтобы выступить на «Новой волне».
1: Должен вам признаться, что я очень скучал. Сегодняшний концерт, сегодняшнее шоу — это самый настоящий большой праздник для тех, кто выбрал в качестве своей самой главной музыкальной привязанности в жизни песню. И это будут песни. Прозвучат песни потрясающего, незабвенного Раймонда Паулса.
0: Напомню, что певец с 22 года живет в Америке. Он вообще практически никогда не дает интервью и публично не высказывается. О войне тоже не говорил. Но все как бы тихонечко подслушивают и догадываются. Особенно в контексте его эмиграции из России в 22 году. При этом певец все еще приезжает в Россию, участвует в крупных фестивалях и мероприятиях. Например, вот в прошлом году он тоже появлялся на «Новой волне». Еще на концерте появилась и Анжелика Варум, которая исполнила песню «Я вышла на Пикадилли». Еще на репетиции до концерта, когда на экране показывали архивные кадры с Раймондом Паулсом, Варум расплакалась. Мол, увидела себя молодую, композитора, вспомнила былые времена, когда все было совсем по-другому, и не сдержала слез. В соцсетях видео моментально завирусилось. Люди в комментариях писали: «Все мы немного Варум после 22 года. И в чем, как говорится, они не правы». Большие перемены в рядах пропагандистов. Дмитрия Киселева в программе «Вести недели» сменил Евгений Попов. Тот самый, что депутат Госдумы, муж Скобеевой и ведущий программы «60 минут». Сам же Киселев становится ведущим новой авторской программы «Не поверите, Киселев». Она будет выходить каждое воскресенье в 22:00. Время не самое удачное, но на все есть причины, не правда ли? Анонимный телеграм-канал ВЧК ОГПУ писал, что решение убрать Киселева из «Вестей недели» приняли в Кремле. И, мол, по планам его также хотят отстранить от руководства медиахолдингом «Россия сегодня». Все потому, что у программы падающие рейтинги, а у Киселева затяжные конфликты с кураторами из АП. Издание агентства подсчитало, что за последний телесезон рейтинг программы «Вести недели» упал на 8%, а среди зрителей от 18 до 54 лет на 12,5%. Причем, что интересно, по подсчетам издания, такой отток аудитории происходит у всех пропагандистских программ, в том числе и «60 минут», которую ведет Евгений Попов. Ее рейтинг упал на 10%. Так что могу сказать только так: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Блог Артемия Лебедева и его авторский взгляд на новости – это уже должно стать отдельной рубрикой кринжа. В своем очередном выпуске он решил рассказать россиянам, что жить на 60 тысяч рублей вполне себе ок, но главное – не тратить все деньги, а хотя бы 30 откладывать в сбережения.
2: Вы живете на 60 тысяч рублей в месяц, это абсолютно нормально, в этом нет ничего плохого. Единственное, что никогда, если ваша зарплата 60 тысяч рублей в месяц, никогда не тратьте в месяц 60 тысяч рублей. Тратьте половину от этой суммы, остальное просто откладывайте. Живите по средствам, это единственный совет, который можно дать. На 30 тысяч рублей прекрасно можно прожить, и в крайнем случае можно есть одни дошираки с сосисками или с тушенкой, или можно что-то еще придумать. Есть куча мест, где бесплатно кормят. Можете пойти в техникум, там у вас будет какая-нибудь столовая, где будут за 2 копейки вас отоваривать. Ничего страшного в этом нет. Это тоже абсолютно нормально.
0: Я бы могла тут заняться занудством и устроить подсчеты, чтобы объяснить, что это нереально. Но за меня это сделали на просторах интернета. Придумали коротенький мультик, который сам за себя все говорит.
2: На 30 тысяч рублей прекрасно можно прожить, и в крайнем случае можно есть одни дошираки с сосисками или с тушенкой, или можно что-то еще придумать. Ничего страшного в этом нет, это тоже абсолютно нормально. Это единственное, что я могу посоветовать, это единственное, что работает, и это единственное, что позволит вам не переживать о том, что происходит вокруг. Можете пойти в техникум, там у вас будет какая-нибудь столовая, где будут за 2 копейки вас отоваривать. Хотите себе работать по вашему темпераменту, зарабатывайте столько денег, сколько получается, и никогда не тратьте все эти деньги.
1: Блять.
2: Удачи.
0: Я бы вот на месте Лебедева вместо раздачи советов попробовала поставить эксперимент над самим собой. Посмотрела, как он на эти 30 тысяч будет месяц жить и кайфовать в съемной квартире. Особенно со своими 11 детьми. Или за них платят только мамы. Не знаю, в курсе вы или нет, но 22 августа в России был День флага.

0: среди больших патриотов и пропагандистов очень большой праздник. Такой большой, что, например, Татьяна Куртукова решила порадовать народ новой песней и клипом. Это называется «Под одним небом». Написала, что белый — это чистота, синий — высота, а красный — тепло родного дома. И в ее песне они оживают в обволакивающей мелодии, как настоящее лето. Звучит красиво, но все-таки красный — это цвет крови. Как бы пилюлю не сластили, смысл остается тот же. Еще один подарок россиянам подготовил бренд одежды 111 Moscow. Запустили коллекцию три любимых цвета с флагом России на груди. А еще за 16 тысяч рублей у них можно купить этот самый настоящий огромный флаг. Цитата: «Флаг лучшей страны мира. Едем побеждать». Бренд этот вообще специализируется на патриотичной одежде. Выпускают все, что символизирует любовь к государству, не к родине, и к Путину. А часть средств от продаж они направляют на поддержку СВО. Так что удивительного, конечно, в этом подарке мало. Но вот кто его будет покупать, я уж не знаю. Издание «Комсомольская правда» выпустили материал, где рассказали про гонорары российских звезд за выступления. Даже так, сделали рейтинг. В топ-3 попала любимица бумеров и зумеров Надежда Кадышева. За выступление со своим веночком она получает 20 миллионов рублей. Лепс — 5,7 миллионов, Джиган — 2 миллиона рублей, Шура — 1,5 миллиона рублей. Если оценивать вкусы россиян по гонорарам артистов, ну, по принципу спрос-предложения, то у меня, честно скажу, вопросы очень большие. На финал, дорогие, принесла вам коротенькую новость, тупо похохотать. В городе Златоуст Челябинской области появилась кофейня «Олег». И нет, открыл ее вовсе, друзья, не Олег.
1: Привет, мы Лера и Люба, которые год назад открыли кофейню на вокзале. Назвали ее «Лав» – про любовь и тепло. Но с 1 марта в России появился закон 168 ФЗ, и нам пришлось выбирать, поменять вывеску на «Любовь» или снять ее вовсе. Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. Мем вышел из-под контроля, и мы решили – просто переставим буквы. Что получилось? «Олег». Монтаж обошелся в 5000 рублей. Теперь прямо напротив железнодорожного вокзала города Златоуста есть милая кофейня с сердечками и новым именем. Заходите на кофе и познакомьтесь с нами.
0: Так что будьте в Златоусте, не пропустите. Я вангую, что после смены названия дела у девушек пойдут в гору. На этом у меня все. С вами была Виктория Денищева и программа «Не та дверь». Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Мы начали с этого фрагмента, в котором, я не уверена, узнали ли вы эту музыку, это финал фортепианного концерта Гершвина. Но пианиста вы наверняка узнали. Это Люка де Барг. Дирижирует Элим Чан, очень талантливый дирижер, играет оркестр де Пари. И эта запись вошла в новый альбом де Барга, который официально появится в продаже 11 сентября. Де Барг с самого начала, когда он только появился на конкурсе Чайковского, произвел сенсацию, занял тогда 4-е место, если не ошибаюсь, и сразу было ясно, что даже если ему не хватает, что называется, академической школы, то он музыкант неординарный. И он продолжает подтверждать эту репутацию. Мы помним, что пару лет назад, в общем, сравнительно недавно даже, он записал все фортепианные сочинения Габриэля Форе. До этого он записал сонаты Скарлатти, большое количество сонат Скарлатти. Сейчас он выступил с еще одним таким монографическим, энциклопедическим проектом, посвященным Джорджу Гершвину. Гершвин, как мы знаем, скончался в 1937 году. И вот как бы в память об этом событии, возможно, а может быть, просто из чистой любви к его музыке, де Барг выпустил сразу 2 альбома. Первый альбом – это музыка в основном с оркестром. То есть он играет там рапсодию в стиле блюз, он играет фортепианный концерт, фрагмент из которого вы сейчас слышали, и вот эти 2 монументальных произведения перемежаются 3 прелюдиями Гершвина для фортепиано, которые всем очень хорошо известны, и многие музыканты их прекрасно, с удовольствием играют. Это первый компакт-диск. Но второй компакт-диск представляет особый, на мой взгляд, интерес, потому что это только сольная музыка, но это собственные сочинения де Барга на тему самых популярных песен Гершвина. А Гершвин, который писал мюзиклы, и для них множество номеров различных, и эти номера стали бродвейскими стандартами, хитами, и их все знают, плюс мелодии из «Порги и Бесс», «I Got Rhythm» или «Summertime». В общем, на каждую из этих тем, или на многие из этих тем, он создал свои вариации. Поэтому весь этот двойной альбом и называется «Вариации Гершвина», «Гершвин вариации». Но это не Гершвина вариации, это вариации на темы Гершвина. И, что очень интересно, там вначале идут как бы 12 этюдов на темы популярных мелодий Гершвина. И эти этюды, некоторые из них – это не один, а несколько вариантов на одну и ту же тему. Но де Барг создает их в стиле вальса, другой – в стиле фантазии, третий – в стиле какого-то старинного танца, чуть ли не минуэта. То есть абсолютно какие-то невероятные варианты создает, очень всегда интересные. Кроме этого, на этом диске есть 20 вариаций на тему «Summertime». То есть это отдельное произведение «Summertime», знаменитая мелодия. Мы недавно ее слышали в исполнении Эллы Фицджеральд. И мы вот сейчас можем услышать 20 вариантов, созданных Люкой де Баргом, и финал. Вот такой двойной альбом,
С 11 сентября официально его можно купить или заказать на интернете, или просто слушать, или, ну, посмотрим. В течение следующего сезона Дебарк появится в Америке. Я не уверена, будет ли он в Нью-Йорке, но следите за афишей. В каких-то городах он точно будет выступать с произведениями, связанными с этими дисками. А мы с вами послушаем сначала Гершвина, вернее, Фреда Астера, с песней «Lady, be good». Дело в том, что в 1924 году Джордж Гершвин написал мюзикл «Oh, lady, be good». О, будь хорошей, будь порядочной. И для этого мюзикла главная тема, главная песня, так и называется «Lady, be good». Давайте послушаем, как ее записал Фред Астер сначала. Поехали.

Вы вспомнили эту мелодию, вы поняли, что это абсолютно джазовая интерпретация. А теперь мы послушаем, как интерпретирует эту тему Люка де Барк. Поехали.

Вот такую замечательную лирическую пьесу он создал буквально из одной фразы. А есть все основания заинтересоваться этим альбомом. А сейчас несколько слов о событии, которое всколыхнуло мир искусства, моды и Нью-Йорк в особенности. Возможно, вы о нем слышали, потому что чуть ли не все массовые средства массовой информации о нем говорят, кричат. Но если вы пропустили, сообщаю. Когда я рассказывала вам об институте костюма музея «Метрополитен», создавшем выставку, она сейчас еще идет, это выставка «Искусство костюма», то было ясно, что такие выставки – это очень сложное мероприятие. Поэтому очередная следующая выставка объявляется заранее, иногда почти за год. В этом нет ничего удивительного. И в этом году, 31 июля, то есть пока еще идет старая выставка, Метрополитен музей, а также Институт костюма под управлением Эндрю Болтона и Анна Вентур, которая отвечает с 1995 года за все Метрополитен музей Гала и большие вот эти вот громкие выставки тематические, весенние, объявили, что в 2027 году по традиции в первый понедельник мая состоится очередной гала Метрополитен музея, который откроет следующую выставку. Эта следующая выставка будет ретроспективой английского дизайнера Джона Галиано. Кто такой Джон Галиано, знают все, кто любит моду, интересуется, смотрит какие-нибудь там красные дорожки, где гуляют звезды кино и театра и так далее. Джон Галиано – известнейший художник-модельер, который в 2011 году был на вершине славы, успеха, главный дизайнер знаменитого дома моды Dior. И в один далеко не прекрасный вечер под влиянием алкоголя в баре, рассердившись на кого-то, он разразился ужасной антисемитской тирадой, где кричал, что «я люблю Гитлера», он был прав, если бы он был еще жив, никого бы из вас тут не было, вы бы все погибли в концентрационных лагерях и в крематориях. Вот примерно так. А, конечно, как мы знаем, что у умного, у трезвого на уме, то у пьяного на языке. А, эта история стала известна, потому что кто-то это все заснял на видео. И как только это видео стало распространяться, дом Диора немедленно уволил Галиано, и против него завели судебное дело по обвинению в публичных оскорблениях на почве расового и этнического положения там, граждан и так далее. Его не заключили в тюрьму, но присудили к какому-то большому штрафу. А самое главное, его карьера остановилась полностью. Никто не хотел, как говорится, к нему прикасаться. В 2014 году, когда шум немножко устоялся, поскольку человек, он очень талантливый, и покаялся публично, и неоднократно, то другой парижский дом моды, тоже достаточно известный, хотя, что называется, помоложе, пригласил его к себе, главным дизайнером. И он с ними проработал
довольно долго, почти 10 лет, до 24-го года, создав несколько выдающихся коллекций. И, повторяю, он талантливый, он замечательный художник, он замечательный выдумщик, он авангардист, он мастер. Никто в этом не сомневается. Поэтому мир моды, ну, в общем, как бы постарался забыть об этом событии. Но музей Метрополитен – очень серьезное учреждение, которое большой частью субсидируется городом Нью-Йорком и находится в центре Нью-Йорка, где оказалось очень много людей, которые были обескуражены или возмущены тем, что этому художнику, этому модельеру дается ретроспектива. 40 лет творчества Джона Галлиано должны были раскрыться перед нами в его эскизах, фотографиях, моделях одежды. Ну, большущая ретроспектива, которая должна была тоже стоить многие-многие миллионы долларов. И вообще-то должна была как бы возродить его доброе имя. Но начались письма, начались протесты. Глава Нью-Йоркского совета Джулия Менин, которая сама еврейка, она первая глава, первый главный консул в Нью-Йорке, глава городского совета, городского парламента, можно сказать, она написала письмо, в котором заявила, что это большая ошибка устроить такое мероприятие, что было особенно оскорбительно. И это результат абсолютного, я не понимаю даже чего, непонимания того, что вообще происходит в мире. А это то, что первый понедельник мая, вот вечер, когда был назначен этот гала большой, это был канун Дня памяти жертв Холокоста. В общем, после этого музей Метрополитен задумался, начал вести переговоры с Галлиано, и, ну, чтобы сохранить и его лицо, и свое, договорились, что Галлиано сам снимет свою кандидатуру. Он написал еще одно покаянное письмо, поблагодарил за честь и сказал, что я должен расплачиваться за ту боль и страдания, которые я причинил своими высказываниями. А сейчас, в общем, начались протесты в адрес Анны Вентур, потому что она была инициатором этой ретроспективы, она уговорила дирекцию музея Метрополитен. Что из этого получится, мы пока не знаем, но пока что следующая выставка музея Метрополитен Института костюма под большим вопросом. Ну, я думаю, они придумают что-нибудь другое, а пока что вот такой скандал. А в прошлый раз я вам также говорила о том, что музей Метрополитен объявил свою музыкальную программу на следующий сезон, и она мне очень не понравилась. Не понравилась потому, что, как я вам говорила, она почти не имеет никакой связи с классической музыкой. Это в основном попса, хип-хоп, какие-то модные исполнители, которых и так можно услышать где угодно, и на интернете, и так далее. В общем, и к коллекции музея Метрополитен все это имеет очень-очень отдаленное косвенное отношение. Хотя я хочу напомнить, что музей Метрополитен – это прежде всего
исторический музей, музей истории и искусства, музей классического искусства, и основная масса его коллекций связана с классическим искусством и с искусством прошлых веков. А почему-то новая руководительница этой музыкально-концертной программы музея «Метрополитен» решила, что это не так важно. Зато, слава богу, в Нью-Йорке есть, по крайней мере, два музея, которые имеют тоже хорошие концертные залы и очень хорошие программы классической музыки. Это музей-библиотека Моргана на Мэдисон-авеню между 36 и 37 улицей и музей-коллекция Фрика. Вот в коллекцию Фрика мы сейчас с вами пойдем, заглянем в то, что они предлагают. Я напомню, что не так давно музей-коллекция Фрика открыли после реставрации, расширения свое старое музейное здание, в котором очень усмотрительно, очень внимательно, очень старательно, скажем так, они устроили, вырыли, можно сказать, превосходный концертный зал. Раньше у них был зал маленький, концерты были замечательные, но зал не мог вместить всех желающих. Теперь есть новый концертный зал с прекрасной акустикой и, что самое главное, с очень хорошим, умным, молодым, полным энтузиазма руководителем концертных программ, который знает музыку, любит музыку и музыкантов. И вот этот человек по имени Джереми Ней составил такую программу, что в прошлом году все концерты были sold out, причем заранее. Сейчас я объявляю тоже заранее, потому что сезон откроется только 19 или 20 октября. Но объявляю заранее, чтобы желающие могли пойти на сайт библиотеки Фрик, freak.org, и узнать там концертную программу сезона. Причем решили так, что сначала будут продаваться билеты только на первую половину сезона, а потом, через пару месяцев, на вторую. Концертов очень много, каждую неделю практически. И чрезвычайно интересные. А что надо об этом знать? Очень много старинной музыки, музыки, ансамблей старинной музыки, знаменитых из Америки, со всего мира. Первый концерт посвящен музыке, которую мог слышать Гойя. Мы знаем, что Гойя жил в Мадриде, мог слышать уличных музыкантов и любил очень слышать уличных музыкантов, но он работал еще и при дворе. И при дворе он мог слышать музыку Боккерини, например. Поэтому вот такая будет смесь музыки XVIII века и народной испанской музыки. Скрипка, два струнных квартета, гитара – это первая программа коллекции Фрика. Обо всех подряд рассказывать не буду, невозможно. Но обращаю ваше внимание на то, что, например, очень талантливый контртенор, знаменитый Констанца, который написал книгу, книга эта вот-вот выйдет на прилавке магазинов, она называется просто «Контртенор». И в этой книге он рассказывает о том, что такое быть контртенором, что требует владения этим голосом, как учиться, какой репертуар, как музыканты, композиторы прошлого писали для контртенора, как современные композиторы используют этот уникальный мужской голос в своих произведениях. И вот на основе этой книги он создает концертную программу. У Эндрю Росс Констанца будет выступать с этой программой тоже. Там два будет даже концерта на эту тему – контртенор.
А кто еще? Не могу не сказать о том, что, ну, это будет во второй части программы, Александра Довгань. Мы говорили о ней, в прошлом году состоялся ее дебют в Занкель-холле. Пианистка, молодая, в следующем году им будет только 19 лет. Я думаю, что для большого Карнеги-холла она еще не созрела, но вот в малом таком, такой атмосфере, как коллекция Фрика, посмотрим, какую программу она приготовит, но это будет ее первое выступление в серии этих концертов. А еще один пианист, которого мы, правда, очень хорошо знаем, но которому я испытываю очень большую симпатию уже много лет и часто упоминаю его имя. Это Пол Льюис. Пол Льюис – англичанин. Невероятно интеллигентный, превосходный исполнитель музыки и современной, но особенно Бетховен, Шуберт, Шуман, вот это все, Моцарт, идеально. И, к тому же, очень умный, эрудированный и хорошо говорящий музыкант. Поэтому свои выступления он часто перемежает разговором, что и будет сделано. Два концерта, две программы, посвященные Моцарту и сонаты Моцарта, а потом сонаты тех, кто пришел после него. И среди них, конечно, Шуберт. Поэтому я хочу, чтобы мы сейчас послушали, как Пол Льюис исполняет начало последней сонаты Шуберта. Поехали.

0: Могла бы слушать намного дольше. Если хотите, на Ютубе есть эта запись. Но у меня есть еще много интересного, что рассказать об этой программе музея Фрика. Поэтому мы уйдем на короткую рекламную паузу, после которой у меня будет еще одно очень интересное музыкальное видео. Знакомство с еще двумя новыми именами. И дальше рассказ об очень интересной художнице и так далее и тому подобное. Не уходите. Еще раз.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Больше 130 лет стоит Бруклинский мост. Что может быть надежнее и красивее? Только мосты бруклинских дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

Добрый день, дорогие друзья! Продолжаю рассказ о тех концертах, которые можно ожидать. Я ожидаю с большим нетерпением в коллекции, в концертном зале музея и коллекции Фрика. И кроме Пола Льюиса еще одно знакомое имя – Ин Бострич, великолепный тенор, который появится со своим постоянным фортепианным партнером Юлиусом Дрейком, чтобы исполнить песни Шумана. Еще один концерт, который точно будет sold out. Я же обращаю ваше внимание на фортепианный дуэт Самсона Цоя и Павла Короленко. Эти два пианиста встретились в Лондоне, где они жили с 2011 года. Каждый начинал как солист, и развивалась их сольная карьера. Потом произошла пандемия, они знали друг друга хорошо, и выступать было негде, они решили вместе потихонечку что-то такое дома заниматься, играть на одном фортепиано. Оказалось очень удачно. И образовался вот такой дуэт, который будет выступать в музее Фрика в серии концертов. Мы же с вами послушаем, как они играют фрагмент из переложение балета Стравинского «Весна священная». Это один из номеров. Давайте посмотрим и послушаем. Самсон Цой и Павел Короленко.

0: Как видите, совсем непросто играть в четыре руки такую музыку. Но они с этим очень хорошо справляются. Впрочем, великолепно играют и произведения Шуберта, и Бетховена для четырех рук. В общем, достаточно интересная будет программа. Это все музей и коллекция Фрика. А сейчас мы поговорим о выдающейся художнице, о которой несколько лет тому назад я уже рассказывала. Но буквально несколько дней тому назад она скончалась в возрасте 97 лет. Звали ее Яёу Кусама. И она знаменита своими геометрическими композициями точек, кружочков, которые имеют совершенно, открывают огромное количество фантастических, можно сказать, комбинаций, о которых, можно, даже люди не подозревали. И она всю свою жизнь, почти всю свою жизнь это делала, став очень и очень знаменитой. У нее была довольно сложная жизнь. Она родилась в Японии в 1929 году. В семье торговца, более или менее состоятельный, но несчастливый, потому что отец был ловеласом, а мать посылала девочку следить за похождениями отца, как потом Кусама писала в своей автобиографии. Что стало для нее большой травмой? К тому же мать была очень строгой, несчастной и не хотела, чтобы ребенок занимался изобразительным искусством. Когда девочке было 13 лет, началась война, и ее послали работать, как и многих других подростков, молодежь, на военный завод. Она шила парашюты где-то в подвале или под землей, в бомбоубежище. В общем, это было время, как она вспоминала, потом во мраке. Когда война закончилась и постепенно стали заживать военные раны, в 1948 году она все-таки поступила в художественное училище. В Японии начала выставляться и стала очень известной. И вот тогда, в 50-е годы, она начала как раз рисовать вот эти свои точки, цветные точки, покрывать огромные пространства вот этими композициями из точек. И вообще, как многие молодые японские художники в то время, она очень увлекалась, она не хотела заниматься традиционным японским искусством, она увлекалась американским авангардом. И написала письмо американской художнице Джорджи О'Кифф, которая ей ответила очень таким вдохновляющим письмом, посмотрев ее работы. И тогда Яёу Кусама отправилась в Нью-Йорк. С 1957 года она несколько лет жила в Нью-Йорке, познакомилась с американскими авангардистами, Дональдом Джадом, например, Ольденбергом и другими, и они вместе там что-то такое делали. Потом она, правда, очень обиделась, потому что ей показалось, что многие ее идеи они у нее своровали. Как бы то ни было, в 1963 году она уже выставлялась на Венецианской биеннале. В общем, имела успех. Но ее душевное равновесие было очень хрупким, поэтому она вернулась в Японию, где ее как раз уже не приняли почему-то. И она даже пыталась дважды покончить жизнь самоубийством. И потом она говорила и писала неоднократно, что если бы не искусство, она бы давным-давно уже ушла из жизни. Но искусство ее спасло. После второй попытки самоубийства ее поместили в дом для душевнобольных недалеко от Токио, где она решила провести всю свою жизнь. Она была достаточно свободна. Она там просто, жила, ночевала. А дни она проводила в своей мастерской, которая была неподалеку. А главное для нее была возможность тишины и сосредоточенной работы. Что она и делала. Она провела там все свои годы. Правда, она иногда выезжала, но редко. Писала новеллы, написала автобиографию. И очень многие знаменитые музеи ее выставляли. В частности, несколько лет тому назад музей Уитни организовал большую ретроспективу ее работ. И сделали телевизионную программу на CBS. Мы с вами посмотрим фрагмент из этой программы, не с самого начала, немножко дальше там прокрутите, мы ее посмотрим, чтобы просто вы увидели, как выглядят ее работы и как выглядит она сама. Поехали.
1: Streams of tiny droplets. Lights that seem to stretch into infinity. And everywhere, polka dots. This is the art of Yayoi Kusama.
2: I must tell you, I love polka dots.
3: Oh, fantastic.
4: Fantastico. I'm glad to hear it.
1: The artist known as the Princess of Polka Dots is 83. And with a major retrospective,
0: вот видите, ей тогда было 83 года, то есть 14 лет тому назад.
1: She's almost as big now as she was during the pop art scene of the 1960s.
0: Она, кстати, была известна в свое время еще своими перформансами, часто скандальными.
4: In the morning, I wake up. I see polka dots again, and it makes me happy.
1: Her fixation with polka dots, she says, stems from lifelong hallucinations.
0: Вот, это очень важный момент. У нее с подросткового возраста начались эти галлюцинации, которые вот она как бы притворяла потом в искусстве.
1: Kusama has lived voluntarily in a Tokyo psychiatric hospital for over 30 years. David Keel is the Whitney exhibit's curator.
0: Ну, вы все поняли, друзья, да? Вот теперь пришла весть о том, что это очень оригинальная, очень интересная художница скончалась в возрасте 97 лет. Ну, а сейчас, друзья, нам стоит поговорить о театрально-музыкальных танцевальных событиях, потому что 22 сентября в Нью-Йорке сразу очень много всего произойдет. Я не знаю, как выбирать между открытием сезона в Метрополитен-опере. Я вам уже говорила, это новый спектакль, это Макбет Верди в новой постановке с Лиз Дэвидсон в главной роли. В этот же вечер открывается в Сити-центре популярная серия «Fall for Dance». «Осень для танца». И билеты продаются уже, и там много очень интересного будет. Первая программа невероятно интересна. Единственное, что она повторяется 23 сентября. Так что те, кто хочет пойти сначала в Метрополитен, могут это сделать, а на следующий день пойти в Сити-центр. А потом уже пойти в Сити-балет. Потому что рядом с Метрополитен-оперой в тот же вечер у них первый спектакль 22 сентября. 22 сентября они открывают свой осенний сезон, причем открывают в этот раз не набором одноактных балетов Баланчина, а большим полнометражным, знаменитым, всеми любимым и очень трудным для компании балетом «Драгоценности». Я напомню, что «Драгоценности» состоят из трех действий. Это абстрактный балет, связанный с драгоценными камнями, первая часть «Изумруды» на музыку французского композитора Фаре, вторая часть «Рубины» на музыку Стравинского, но с ассоциациями, это Баланчин делал же, а Баланчин, как известно, человек родом из Грузии, и там явно есть ассоциации с грузинским танцевальным искусством и с джазом. А третья часть – это любимый композитор Баланчина Петр Ильич Чайковский, «Бриллианты», финал, радостный, белый, императорский финал на музыку Чайковского. А финал мы хорошо знаем, а вот «Изумруды» не так часто видим. А есть очень хорошая запись, которая была сделана еще при Баланчине на американском телевидении. Вот давайте мы посмотрим фрагмент из «Изумрудов» 1978 года.

необыкновенная красота, поэзия, совершенство абсолютное. Драгоценности пройдут на сцене театра Дэвида Кока, где выступает Нью-Йоркский Сити-балет, несколько раз. Так что вы сможете попасть на эти спектакли, и я советую это сделать. Потому что, как я неоднократно говорила, Нью-Йоркский Сити-балет находится в прекрасной форме, и они очень хорошо танцуют сейчас. Но кроме этого, в программе осеннего сезона еще несколько спектаклей, составленных из балетов разных хореографов. Не только Баланчина, но, конечно, Джером Робинс, конечно, Алексей Ратманский. Алексей Ратманский, его балет «Одиночество», если вы его еще не видели, это небольшой балет, очень такой глубокий, печальный. Посмотрите, найдите его расписание, когда будет этот балет в программе, и пойдите посмотрите. Будет балет Уилдена, созданный в прошлом сезоне. Будут совершенно новые балеты. Три новых балета будут 1 октября, когда Сити-балет покажет свое фэшн-гала, когда создаются новые балеты, а костюмы для них создают известные модельеры-дизайнеры. В общем, идите на сайт Нью-Йорк Сити Балет и ищите спектакли, на которые вы бы хотели пойти. А я еще расскажу вам о нескольких, об одном, по крайней мере, событии я успею сказать. Это 17 сентября. Музей Зиммерли, о котором я много говорю, это музей Ратгерс-университета, в котором огромная коллекция, в частности, коллекция советского нонконформистского искусства. И вот он открывает свой зимний сезон. Надо сказать, что поскольку это университетский музей, то летом они закрыты, они не работают. Но вот со 2 сентября они теперь открыты, уже новые выставки идут, а официальное открытие с приемом, с дискуссиями состоится 17 сентября. Это суббота, приходите, по-моему, это суббота, да. И там много будет интересного. В частности, одна из выставок посвящена женщинам-художницам советских республик.

республик Советского Союза. А мы знаем, что было очень много очень-очень талантливых художниц, и я думаю, что это очень интересная выставка, кроме остальных, которые там тоже есть. Музей богатый, стоит туда пойти. Он находится в городе Нью-Брансвик, штат Нью-Джерси. Ну и, наконец, еще один юбилей, который будет отмечен 15 сентября. 150 лет со дня рождения Бруно Вальтера. Бруно Вальтер – это имя я упоминала несколько раз в связи с Малером. В свое время Вальтер, который родился в еврейской семье в Берлине, недалеко от Александерплац, он стал... Сначала он был очень талантливым пианистом, вундеркиндом, играл с Берлинской филармонией, когда ему было уже еще 9 лет только. Но потом в подростковом возрасте увидел Ганса фон Бюлова за пультом Берлинской филармонии и решил, что будет дирижером. Дирижером оркестра – это вот он чувствовал, что это его судьба, это его призвание. И всю свою жизнь он к этому шел. Он учился у очень хороших педагогов и, в конце концов, начал работать сначала в провинциальных немецких и австрийских театрах, как и Малер в свое время. С Малером они познакомились в Гамбурге, когда Малер был там главным дирижером, а Вальтер стал сначала пианистом, ну, коучем, работавшим с певцами. Ну, и потом они как бы сошлись, и вот тогда Вальтер начал писать первые воспоминания о Малере. И фактически он с тех пор с Малером не расставался. Другое дело, что у него были потом другие работы, пока в 1901 году Малер, будучи уже главным дирижером Венской оперы, не позвал Бруно Вальтера к себе ассистентом, помощником, фактически вторым дирижером. Это была колоссальная школа. И, кстати, в эти годы Бруно Вальтер помогал готовить и премьеры симфонии Малера. Когда в 1910 году Малер собирался показать миру свою гигантскую восьмую симфонию, для которой нужно было 8 солистов и 3 хора, то именно Бруно Вальтер собирался, искал по всему миру талантливых музыкантов и репетировал, разучивал с ними вокальные партии. А когда Малер скончался, то Бруно Вальтер был первым исполнителем его уже посмертно «Песни о земле» Малера и «Девятой симфонии» Малера. Надо сказать, что слава Бруно Вальтера была очень велика и в Германии, и в Австрии, и он был главным дирижером Гевандхауса в Лейпциге до тех пор, пока туда не пришел Гитлер к власти. И начались преследования, начались оскорбления. Гитлер упоминал имя Бруно Вальтера все время в своих речах. В конце концов, Вальтер переехал в Австрию, которая еще не была под воздействием Гитлера, и был там в Венской опере главным дирижером, и тогда именно он записал ту запись, которую мы с вами послушаем, с Венской оперой, с оркестром Венской филармонии. Это шестая симфония Бетховена. Потом он, конечно, в 1939 году сумел уехать в Америку, где провел последние годы своей жизни. Спасибо за внимание. До новых встреч. Наслаждайтесь пасторальной симфонией Бетховена.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры. Интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто с нетерпением дожидается программы поздравления с Борисом Овесовым. Да, господа, сегодня воскресенье, и мы с 12 до часу с Димой Банником, который является выпускающим редактором нашей программы, доставляем в ваши сердца положительную энергетику, зачитывая ваши поздравления, и все это, конечно, музыкально оформляем. Мы начинаем передачу, господа. Не забыли? А кто забыл, напомню, что мы находимся в этот момент на ярком празднике любви. Мы в состоянии всегда полета и кайфа. Наши сердца учащенно стучат, голова кружится, дыхание перехватывает, а души наполнены светом. И вообще хочу заметить, что если вы вдруг хотите поднять настроение своим родным и близким, друзьям, просто знакомым, поздравить кого-то со знаменательным событием, порадовать дорогого человека любимой песней, поделиться хорошей новостью в своей жизни, передача «Поздравления с Борисом Овесовым» поможет вам в этом. Помните, что мы каждое воскресенье с 12 до часу. Программа «Поздравления с Борисом Овесовым».

0: Да, господа, если вы день начинаете с нашей программы, значит, начинается день вас, точнее, информации. Наша программа не была бы настолько интересной. Поэтому, господа, я вас всех приглашаю.
1: Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось 2 места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. 2 места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisobezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меняется, и цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, вы задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. У вас есть возможность прочитать всю программу, получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителем команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisobezov.com. Также тур у нас в Барселону, Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737. Здоровья, счастья, радостных явлений.
0: Желает вам программа поздравлений. Ну что, дорогие мои, конечно, как всегда, я призываю вас всех, как обычно, высказываться, а точнее, среди недели отправлять свои искрометные поздравления на мой смс-телефон 646-427-5737 и дарить своим родным и близким искренние комплименты. Ну, вы знаете, это единственный момент в программе поздравления, когда вам захочется, не стесняясь, поздравить своих родных и близких, дать им почувствовать тепло вашего сердца, именно значимость вас, как родных людей, день праздника в вашей семье. Пусть это будет одно из ярких слов, отражающих всю вашу силу, силу ваших чувств и впечатлений. И все это в программе поздравления с Борисом Амезом, господа. И у нас уже поздравления, друзья мои, сразу же Аллочка Шиманова-Календарева, которая живет в Ташкенте. Родные и близкие поздравляют с Израиля, с США и Узбекистана. С днем рождения, Алла. Хотим поздравить от всей души, пожелать, пусть каждый день непременно радует. Успех в делах не будет в тягости. Здоровье с каждым днем только крепнет, а близкие люди поддерживают во всех делах. Хотим, дорогая, пожелать, чтобы невзгоды никогда не переступали порог вашего дома. Только веселье, счастье и любовь витали вокруг вас. Аллочка, от души присоединяюсь ко всему сказанному. Поздравляю тебя с днем рождения. Будь жива и здорова. Еще одно сообщение, уважаемый Борис, у моей азербайджанской подруги Гунель день рождения. Поздравьте ее от Ахмеда Сагат Оглы. Спасибо вам. Пусть прозвучит песня на азербайджанском языке. Я думаю, что Гунель понравится. И эта песня также адресована в Ташкент Аллочке Шимановой-Календаревой. С днем рождения, дорогие мои.

что, дорогие мои, вы на правильной волне. Программа поздравлений. Сегодня с Борисом Овесом и у пульта выпускающий редактор Дима Банников. Согласитесь, что любовь к жизни все-таки начинается с музыки. Поэтому сегодняшние искрометные записи, которые вы услышите, понравятся огромной аудитории поклонников нашего жанра и, конечно же, всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Когда заканчиваются слова, начинается музыка, говорят мудрецы. Когда мы воспринимаем ухом ритм и мелодию, у нас изменяется душевное состояние. Следующее поздравление очень интересное. Ирина Гальперин. Борис, вашу передачу слушаем очень-очень часто. И один мой очень дорогой мне человек Виталий Фридман, который отмечает свой день рождения, скромный и не хотел помпезности, но я решила все-таки сделать ему приятное и попросить вас поставить ему что-то доброе одесское, так как он уроженец города Одесса. Спасибо вам огромное. Ирочка, спасибо, что слушаете передачу. Я очень надеюсь, что Виталию понравится эта подборка, потому что песни, которые сейчас будут звучать, это песни также и моей молодости, поэтому наслаждайтесь музыкой хорошего настроения. Я думаю, что эти ритмы и эта музыка вам очень и очень понравится. Ну, а одесские песни, они, конечно,

Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажет она, залетая, а волны бегут от винта за кормой.

Ну что, дорогие мои, конечно, заслушался. И, продолжая наш веселый музыкальный эфир, хочу напомнить, что с 12 до часу на Дейзон Радио программа поздравления с Борисом Овесовым. Ну, а сейчас, господа, буквально после следующего поздравления эксперимент. Делайте звук громче, поднимайтесь и потянитесь. Конечно, улыбнитесь и танцуйте. А вообще, я вам советую, нет настроения, съешьте шоколадку. Не помогает? Запейте коньяком. Да-да-да, господа, и это все в программе поздравления. Следующее поздравление летит талантливому певцу, представителю творческой интеллигенции бухарских евреев Роману Бадалбаеву в Израиль. Да, маэстро отмечает свой день рождения в августе. Ромочка, желаю, чтобы музыка твоей души всегда была гармоничной, веселой и счастливой. Пускай любимое дело приносит тебе только наслаждение. Желаю, чтобы у тебя было много, Рома, вдохновения, поклонников и ярких концертов. Я знаю, что ты достойный представитель нашей общины. Пускай все, о чем ты страстно мечтаешь, обязательно воплотится в реальность. С днем рождения, дорогой Рома. Я очень надеюсь, что огромная аудитория поклонников его творчества получит сейчас огромное удовольствие, услышав голос маэстро Романа Бадалбаева. С днем рождения, Рома!

0: Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisobezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меня и цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь. Вы задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. У вас есть возможность прочитать всю программу. Получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителем команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава. Со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisobezov.com. Также тур у нас в Барселону. Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737.
1: Ну что, дорогие мои, конечно, первая часть программы поздравления подошла к своему логическому завершению. Спасибо, что слушаете нас. Оставайтесь с нами, у нас впереди еще много интересного. И не забывайте, что каждое воскресенье с 12 до часу Борис Овезов и Дима Банько предоставляют вам музыку хорошего настроения, оформляя ваше высказывание все музыкальной оболочкой. Поэтому оставайтесь, я думаю, что реклама пройдет очень и очень быстро.
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
8: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
7: Счастливое детство начинается здесь.
9: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000. Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Ну что, дорогие мои, мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир. Программа «Поздравления с Борисом Овезовым». Пульт мне сегодня помогает выпускающий редактор Дима Банников. Дима, здравствуй, дорогой. Ну что, друзья мои, много сообщений, конечно. Я, конечно, постараюсь успеть зачитать все и, конечно, все это музыкально оформить. Просто я призываю вас, господа, в течение недели отправляйте на мой личный телефон на смс-портал 646-427-5737 ваше сообщение, кого вы поздравите, какую музычку вы бы хотели слышать в прямом эфире. И я очень надеюсь, что я удовлетворю все ваши пожелания.
1: Борис Овезов и программа «Поздравления».

0: Да, господа, если вы день начинаете с нашей программы, значит, начинается день вас, точнее, информации. Нашего программа не была бы настолько интересной. Поэтому, господа, я вас всех приглашаю.
1: Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisobezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меняется, и цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, вы задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. У вас есть возможность прочитать всю программу, получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителем команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisobezov.com. Также тур у нас в Барселону, Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737.
0: Ну и, конечно, продолжая наш музыкальный эфир, господа. Недавно получил это сообщение. Мы часто слушаем вашу передачу. Мы очень довольны, что у нас появилась возможность поздравить, передать приветы нашим родным через радиостанцию «Дэвидсон». Сегодня мы хотим передать привет Сергею Воронцову, который помог нам в поиске покупки нашего дома. Поставьте ему что-то интересное на ваш вкус. Семья Артеменко, Геннадия, Бруклин. Мне очень приятно, что мы сегодня удовлетворяем желание семьи Артеменко, Геннадия и Сергея Воронцова. Поздравляем от всего сердца. Благодарим его за то, что он действительно рожден, чтобы делать благие дела. И эта песня для вас, дорогой Сережа.

0: спотыкаясь, бежит.
1: Вы на правильной волне, дорогие мои. Сегодня воскресенье с 12 до часу. С Борисом Борисовым программа поздравления. Дима Банник сегодня выпускающий редактор нашей программы. Я вам рекомендую набирать мой номер телефона 646-427-5737 и в течение недели оставлять свои сообщения и, конечно же, название песни, которую бы вы хотели, чтобы прозвучало в программе поздравления.

Еще одно сообщение, господа, с Израиля. В августе отмечает свой день рождения талантливый певец, представитель бухарской еврейской общины Дони Бабаев. Пусть ваш голос будет твоим ориентиром, который, несомненно, приведет к счастью и благополучию. Пусть музыка и песни, которые вы поете, приносят душевное спокойствие, радуют публику, покоряют сердца. Да, лично знаю Дани Бабаева, прекрасный музыкант, конечно, великолепный артист. Я от души присоединяюсь ко всем поздравлениям. И просто хочу добавить, что, дорогой Дани, день рождения – это чистый лист, новая глава жизни, полная волшебных ожиданий и светлых надежд. Так пусть же все они исполнятся. Каждая ваша мечта, каждое ваше желание. Я поздравляю вас от всего сердца, и пусть эта песня в вашем исполнении порадует сегодня огромную команду поклонников вашего творчества. Итак, Дони Бабаев, с днем рождения. И эта песня от Дони Бабаева для вас.

0: Витька, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры.
1: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Да, господа, продолжая наш веселый музыкальный эфир, хочу напомнить, что про день рождения обычно говорят, что это один из самых любимых праздников для большинства людей. Возможно, все дело в том, что в этот знаменательный день человек получает больше подарков и пожеланий, чем за все остальные, скажем, 364 дня года. Кроме того, встречи с друзьями, приятные сюрпризы, комплименты также играют свою роль. Они утверждают, что веселее праздника нет. Другие, что это грустно, ибо взрослеешь быстро. В любом случае, эта дата есть у каждого, и от нее нам никуда не деться. Поэтому, господа, пишите, пишите, пишите среди недели на мой личный телефон, на смс-портал 646-427-5737. Оставляйте свои искрометные сообщения. Просите, какую бы музыку вам хотелось бы, точнее, услышать в этот день. И я думаю, что я все подберу, постараюсь удовлетворить желание каждого, господа. Мы не забываем, что у нас сегодня программа «Поздравления». В августе отмечает свой день рождения прекрасный поэт и композитор Мухтар Хардаев, близкий друг нашей программы, пятничной программы. Именно свой день рождения в августе этот молодой человек всегда отмечает в кругу своих родных и друзей. Поэтому, дорогой Мухтар, я знаю, что ты слушаешь, а может, тебе передадут. Поздравляю тебя с днем рождения. Замечательный ты наш певец. Желаю через микрофон с помощью своего невероятного таланта и потрясающей харизмы дарить всему миру свою любовь, надежду и улыбки. Пусть слава кружит голову, пусть судьба дарит счастье, пусть жизнь льется красивой песней по нотам восторга и любви. Я знаю, что ты именно тот композитор, который подарил миру невероятную песню, которую поет весь мир сегодня. И я очень надеюсь, что огромная аудитория знает, что небо над землей поэт и композитор Мухтар Хардаев дарил нам всем. И, конечно, эта песня также является хитом, поэтому этой песней Мухтар Хардаев поздравляет и благодарит всех своих поклонников. Мухтар, ну а тебе лично крепкого здоровья и, конечно же, почаще вдохновляться окружающим миром.

0: Борис Авезов и программа поздравлений.
1: Следующее сообщение, господа, звучит так. Интересное сообщение, конечно же. Дорогой Борис, передайте привет Андрею Говоркову. Он отмечает свой день рождения в кругу родных и близких людей. Я знаю, что он вас слушает, и пусть порадуется, слушая песни Леонида Агутина. Его друзья. Андрюша, мы тебя от души поздравляем, и эта песня летит к тебе в твой день рождения, от твоих друзей. Наслаждайся музыкой, хорошего настроения.

Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisabezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий

0: Следующий год именно утвержденные туры, там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меняется, и цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему, поэтому нету цены, не удивляйтесь, вы задаете вопросы. Вот потрясающий тур, кстати, уже 10 человек записались на Японию, это с 4 апреля по 15 апреля. У вас есть возможность прочитать всю программу, получите огромное удовольствие, я постоянно на связи с Японией, с представителями команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу. Также потрясающие 4 столицы: Прага, Будапешт, Вена и Братислава со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisavizov.com. Также тур у нас в Барселону, Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737. В завершение хочу пожелать вам, господа, живите и радуйтесь, получайте удовольствие от больших и маленьких радостей, ведь они живут везде. Стоит только открыть свои глаза, уши и сердце. Мир наполнен радостью, нужно просто впустить ее в свою жизнь. Я вас всех обнимаю, спасибо, что были этот час с нами, и очень надеюсь, в пятницу с вами обязательно услышаться.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».
7: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
8: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
7: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, Уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
4: На завтрак.
13: Горячие новости из главных точек планеты.
4: На ланч.
13: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
4: На обед.
13: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
4: На полдник.
13: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
4: На ужин.
13: Ассорти из пикантных радионовел, приправленные встречами с известными людьми.
4: Дэвидсон Радио. 620 AM.
13: Слушать подано.
7: Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, Веска Learning Center.
15: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
16: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
17: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
18: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
19: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
20: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
21: Мой адвокат.
22: Мой адвокат.
23: Юрий Прохин.
24: Опыт.
7: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
25: Oceanfront views, great amenities.
26: Planning our next vacation?
25: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
26: Find anything good?
25: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
26: It has great rehab, right?
25: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
26: Perfect.
27: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
7: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
28: Про зайцев.
29: В темно-синем лесу,
0: где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трин траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: ароматного кофе и Дэвидсон Радио то, что нужно. Начни свой день красиво.
1: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Воскресенье, музыкальная программа «До и после». Вы наверняка обратили внимание, что календарь перевернулся, и мы с вами заступили в славную, яркую, оранжевую, красивую, теплую, пока еще теплую, вот, но все-таки уже осень. Осень – это такое философское время, время размышлений. И не случайно, буквально совсем через несколько дней, меньше недели осталось, до праздника Рош ха-Шана, до праздника Новый год, к которому каждый, конечно же, готовится по-своему. Вот, кто-то более скрупулезно подходит к еврейской традиции, кто-то вообще не обращает на это никакого внимания. Но это все праздник связан с сотворением мира. Сотворением мира, а если уж так, то сотворением мира, то, наверное, тогда уже касается всех тех, кто в этом мире живет. Я свою сегодняшнюю программу решил посвятить осени, и не просто осени, а той осени, которую видят музыканты, поэты, и как они ее видят. И при этом хотел бы еще напомнить, что сегодня замечательный праздник. Праздник, который, по сути, в разных странах могут праздновать в разное время. Я расскажу о традициях, когда он появился. Это День рыжих. Ну, рыжих в данном случае я имел в виду особенных людей. Людей, которые чем-то отличаются друг от друга. Например, рыжих людей, их всего 1-2% на планете. Вот. И в какие-то времена их вообще уничтожали, потому что считалось, что рыжий цвет волос – это какое-то демонство или колдовство, или прочее другое. И им очень-очень непросто жилось. А они просто... огненно-солнечные. И я бы хотел, чтобы наша сегодняшняя программа как раз и была огненно-солнечной и веселой. Ну, для того, чтобы все так складывалось и дальше, я бы хотел напомнить о том, что у нас есть некоторое количество обязательств, которые я сейчас вам и представлю. Во-первых, напомню, что все, кто имеют право на работу, приглашены. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care. Предлагается немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, Лонг-Айленд, Ближнее Нью-Джерси и Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, вы можете пройти бесплатное обучение. По-моему, один сертификат – неделя, второй сертификат – 2 недели. В свободное, удобное для вас время вы получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Напомню, что лицензированное агентство Welcome Care 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты, и плюс еще дополнительные бонусы, и с некоторых пор еще и ценные подарки. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите дополнительные часы ухода до 24 часов. Если в семье есть человек, который тяжело себя обслуживать, ему нужна помощь 24 часа, то программа 12 плюс 12 позволит вам не отправиться в Nursing Home, а остаться дома. Программа краткосрочной помощи для тех, кто перенес инфаркт, инсульт, операцию, возможно, какую-то травму или аварию. Эта программа ограничена каким-то сроком, она не на всю оставшуюся жизнь. И такая программа тоже есть. И отдельно я говорю о программе для детей. Детки, у которых есть аутизм, к ним особый подход нужен. Есть специальная программа. И есть программа помощи детям дошкольного и школьного возраста, помощь логопеда, массажиста, физиотерапевта, помощь с выполнением домашних заданий, помощь в спорте, допустим, плавание и так далее. И родители при этом имеют свободные часы и могут заниматься своей жизнью, если есть такая необходимость. Обязательно позвоните в агентство 718-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Еще один анонс, который я хочу сегодня сделать. Я хочу проанонсировать концерт, который пройдет 15 ноября в 3 часа дня. Это большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Риттель-Кобылянский. Кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий. Артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карерас, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстная танго, песни на идыш и иврите, и рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway откроет для вас двери 15 ноября в 3 часа дня. Билеты по телефону 646-734-3339, Татьяна, 646-734-3339, Татьяна. Веду концерт я, Михаил Братславский. Напомню, 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Ну и, конечно, иллюстрации, голос совершенно потрясающего Константина. Он вот совершенно недавно, буквально несколько дней тому назад, последние дни августа выступал в Европе и давал там... Он был специальным приглашенным гостем. Вы не представляете, как его встречали. Посмотреть этот фрагмент можно у меня на страничке Facebook. Я выставил туда фрагмент его выступления. Это просто что-то невероятное. Давайте начнем.

Мировая звезда. Константин Риттель-Кобелянский, 15 ноября в 3 часа дня. У нас в Нью-Йорке. Не пропустите. Итак, продолжим. Итак, дорогие друзья, одной из дат, предлагаемых в интернет-пространстве для празднования Дня Рыжих, является 6 сентября, а именно как раз сегодняшний день. А связано это с тем, что до сих пор существует расхождение во взглядах на то, когда его отмечать. В США существует Национальный день Рыжих, и он отмечается ежегодно 5 ноября. Помимо этого, можно встретить информацию о том, что существует Всемирный день Рыжих, 26 мая, и Международный день рыжих людей, празднование которого выпадает по календарю на 8 сентября. История возникновения праздника также имеет несколько версий, и я вам их расскажу, но да чуть-чуть попозже.

Итак, одна версия гласит следующее. Согласно одной из версий, в начале 1980-х годов один житель Калифорнии, Стивен Дуглас, создал Международный союз рыжих людей, призывая объединиться всех, чью голову украшает рыжая шевелюра. 1980 год? Ха-ха, мне кажется, это немножко смешно. Что-то уж совсем-совсем поздно они решили собираться вместе. Другая версия ссылается на голландского художника Робин Хорст, который в поисках рыжеволосой натурщицы невольно собрал в Астоне одновременно свыше сотни красавиц с огненным цветом волос. Встреча оказалась настолько неожиданной и яркой, учитывая очень скромный процент рыжеволосых людей, что девушки решили встречаться ежегодно. Робин Хорст, живший в Бреде, помог им организовать первую встречу. И вскоре к ним присоединились рыжеволосые мужчины и дети, превратив встречи в городе Бреда в фестиваль рыжеволосых людей. А с 2019 года фестиваль переехал в соседний город Тилбург, той же провинции Северный Брабант. И проводиться теперь там стал в конце августа, начале сентября. Здесь стоит отметить, что в Нидерландах оранжевый и рыжий цвет является национальным. А у нас, помните, в детстве рыжих как-то всегда выделяли. Рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой. Потом говорили, да что я рыжий, там что-то идти делать. То есть рыжих всегда как-то выделяли и, по-моему, не в лучшую сторону. Рыжий клоун всегда был смешной. Он страдал, падал, подскальзывался. Над ним издевались, а мы все смеялись. К осени и к рыжему цвету деревьев Фрэнк Синатра относился по-другому. У него есть альбом «Осень в Нью-Йорке», и там потрясающая песня «Moon River».

0: Какая приятная лирическая песня. Напомню, праздник, отмечаемый 6 сентября сегодня. Так же, как и аналогичные ему праздники, отмечаемые в другие даты и призванные объединить рыжеволосых людей по всему миру, традиционно включают в себя фестивали, вечеринки, встречи в пабах, на природе, фотосессии и флешмобы, пикники, лекции, игры для детей, состязания для взрослых и так далее. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы напомнить о своей уникальности, подаренной природой. Ну, надо вперед забегая заметить, что есть дни и у блондинов, есть дни и у брюнетов, или же брюнеток. Хотя, кстати, вот над блондинками, по-моему, смеются не меньше. Но, во всяком случае, нет такой фразы, которую мы хорошо все знаем, вот как «что я рыжий», да, «что я блондин» или «что я блондинка». Так не говорят. Но кто-то видит в осени и в рыжем цвете такую лирическую ноту, а кто-то видит всегда вызов, огонь и пожар.
1: Осень, мертвые дожди,

0: Осень, юные морозы, задубевшие березы ковыляют по Руси.
1: Юрий Шевчук, Константин Казанский. Осень, мертвые дожди. Итак, дорогие друзья, число рыжеволосых людей от общей численности населения планеты составляет всего 1-2%. Более того, считается, что рыжий цвет волос, связанный с определенной мутацией конкретного гена, является рецессивным. А это означает, что число ярких и красивых рыжеволосых людей на планете постепенно сокращается. История знала периоды, когда редкий цвет волос приписывался потусторонним злым силам, а люди, носившие рыжие волосы, страдали вследствие таких представлений.

Говорят, что осень художник или художница. Кто-то рассказывает о том, что она осень поэтесса. Елена Шиманская и Ира Лирсман когда-то написали такое короткое стихотворение «Ты прекрасна, осень золотая». Ты прекрасна, осень золотая, и природа блещет красотой, а твоя одежда расписная всех нас потрясает простотой. Стоит такая дивная погода, и золотом покрыто все вокруг, как будто что-то празднует природа, а осень танец нам покажет вдруг. Такая красота, и понемногу меняется сезонный твой наряд, а листопад украсил всю дорогу, деревья разноцветные стоят, и вся природа будто замирает при виде лучезарной красоты, душа опять искрится и пылает, все снова воплощаются мечты. Здорово написано, это было, в общем-то, давно, и Владимир тоже, участник программы «Радио Ринг», в свое время написал «Художник жизни», по сути, про осень. Владимир ушел, к сожалению, вот до пандемии. Холст и масло, мокрое окно, снова ли всплакнет сырая осень? Снега просить или небо просень, я раскрашу жизни полотно. Не печалься и судьбу прости, что удачу над не дорисовала, что до счастья чуть не доставала несоединимое свести. Не кори ее и не брони. В мире столько радости и света, я однажды нарисую лето, и в душе затеплятся огни. Все же я благодарю судьбу. На палитре красок есть немало. То, что в жизни мне не доставало, нарисую или допою. Так песня и называется «Художник осень» от группы «Листопад». Интересно, что стихи, они почти не стихи, а проза, хотя где-то, кое-где все-таки ловится рифма.

А вот как слышал осень Андрей Петров. Андрей Петров, написавший замечательные произведения, которые мы с вами прекрасно помним, поскольку они иллюстрировали известные и любимые нами кинофильмы.

Нас в набитых трамваях болтает, нас мотает одна маята. Нас метро то и дело глотает, выпуская из дымного рта. В смутных улицах в белом порханье люди, ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы. Из карманов мы курево тянем, популярные песни мычим. Задевая друг друга локтями, извиняемся или молчим. Все, что нами открылось, узналось. Все, что нам не давалось легко. Все сложилось в большую усталость, и на плечи, и души легло. Неудачи, борьба, непризнание нас изрядно успели помять. И во взглядах, и спинах сознание невозможности что-то понять.

Совсем недавно, буквально не прошло еще и 30 дней, в ночь с 11 на 12 ушел из жизни Михаил Гулько. Замечательный человек, очень трогательной лирической души. Он потрясающим образом исполнял все песни, которые он пел, они замечательно, просто потрясающе звучали. Они актерски звучали, они по-человечески звучали. И если говорить о летах, в смысле о временах года, то ему было 95 лет. 95 лет, и, наверное, 95 осеней должно было бы стать 1 сентября, я так понимаю. Но 1 сентября не случилось. Вот, не случилось. Этой осени не было. Поэтому последняя осень была, наверное, 94-й, слова Михаила Танича.

напишу через час после схватки. А сейчас не могу не проси. Эскадроны бегут без оглядки, унося седоков на Руси. Эскадроны бегут без оглядки, унося мертвецов на Руси. Нас уже не хватает в шеренгах по восемь. Офицеров наскучил солдатский жаргон, и кресты вышивает последняя осень по истертому золоту наших погон. И кресты вышивает последняя осень по истертому золоту наших погон. Мы у Господа Бога пощады не просим, только пыль да копыта, да пуля вдогон. И кресты вышивает последняя осень по истертому золоту наших погон. И кресты вышивает последняя осень по истертому золоту наших погон. Напишу через час после смерти.

на конверте. Замешают на нашей крови. Похоронный сургуч на конверте. Замешают на нашей крови.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «До и после» с Михаилом Братславским. Время прерваться на рекламную паузу. Оставайтесь с нами на волне 620 М. Слушайте Дэвидзон Радио.
1: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
2: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
1: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
2: Театральная гостиная «Дэвидзон Радио» представляет.

0: Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
1: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
2: Ждем вас с любовью.
0: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: И, друзья, мы продолжаем программу. Программа посвящена сегодня рыжим людям и времени года осень. Ну, солнце, яркий свет. Знаете вы, дорогие друзья, что в мире есть регионы, страны, где процент рыжеволосых людей от общей численности населения значительно выше. К таким странам относятся, например, Шотландия, Ирландия и Великобритания. А День рыжих призывает всех людей ценить себя такими, какими они родились, и радоваться той красоте, которой их наделила природа. То есть никак особым образом мы в данном случае рыжих не выделяем, а лишь поздравляем их с этим выбором от солнца. Кстати, осень для празднования Дня рыжих очень даже подходит по сезонному признаку, ведь вся природа вокруг, деревья, кусты, трава окрашивается в разные оттенки этого цвета. Чуть больше рыжий, рыжий с красноватым, рыжий яркий, почти желтый. Те, кто уважают и любят осеннюю рыбалку, наверняка радовались этому разноцветию, совершенно буйству красок. Также я хотел бы напомнить, что блондинки отмечают свой праздник 31 мая, а брюнетки 28 мая. Так что, в общем-то, получается, никого не обделили. Ну, а самой главной осенней группой, если можно было бы так назвать, выбрали группу Юрия Шевчука. Юрия Шевчука, группа ДДТ. Что такое осень?

Юрий Шевчук часто поет об осени, потому что это время года ближе всего к его внутреннему состоянию и философии. Музыкант признавался, что именно осенью ему легче думать о жизни, вечности и родине. Меланхоличная, глубокая и тихая погода отражает тоску, душевные поиски, которые важны для его творчества. Первую песню об осени «Осень, мертвые дожди», которую мы послушали в самом начале, он написал еще в 1980 году, задолго до всероссийской славы этой группы, группы ДДТ. После бешеной популярности хитов «Что такое осень» и «В последнюю осень» за группой ДДТ закрепился образ главной осенней рок-команды страны, что подталкивало автора продолжить эту тему. Ну, надо заметить, что песни Юрия Шевчука «Что такое осень» — это глубокая философская рефлексия о состоянии человека и судьбе страны в переломный исторический момент. Осень здесь не просто время года, а состояние души наполнено меланхолией, одиночеством и потребностью в душевном покое. Песня написана осенью 91 года в Ленинграде, когда закончилась эйфория перестройки, страна оказалась на пороге распада, а будущее людей и родины стало неопределенным и тревожным. Образы дождливого города, чернеющие Невы и старого кладбища отражают ощущение зыбкости бытия, вечности и памяти. Строчка «Осень» вновь наполнила душе о самом главном, призывает человека остановиться в суете и подумать о смысле жизни, ценностях и истинной свободе. Вот так была написана или прозвучала песня «Что такое осень». Ну, а закончим мы песней «В последнюю осень», той же самой песней, где ценности вылазят наружу. ДДТ.

0: Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. В эфире был Михаил Брославский. Помогал мне, как всегда, Дмитрий Банников. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне.
1: В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие телезрители, радиослушатели. В прямом эфире телеканала RTN и Дэвидсон Радио на волне 620 АМ программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей неизменной любимой творческой бригадой во главе с Юрой Могливаном, режиссером. И мы сегодня, дорогие друзья, эту программу, этот час начали с песни, которую исполняют простые люди, как мы говорим. Да? Это, можно сказать, художественная самодеятельность. Но с какой теплотой, сердечностью они исполняют эту песню? Как благодарность врачам, которые спасают наши жизни. И вот, как я говорю, я на старости лет стала сентиментальной, слезы у меня появляются, потому что рядом со мной два выдающихся человека, практикующих, два врача, с которыми я беседовала за кадром, и знаю, что для них человеческая жизнь – это самое главное. И неважно, кто этот человек, в первую очередь – они хотят ему помочь и спасти ему жизнь, если это необходимо. И у нас сегодня в студии доктор Ева Рубин, пульмонолог, реаниматолог. Здравствуйте, доктор, рада вас приветствовать.
1: Здравствуйте, Марина. Очень рада оказаться в вашей студии опять. Очень приятно обсуждать с вами такие важные темы, как темы здоровья. А мы будем стараться дальше делать все, что мы можем, как врачи, как люди, чтобы наша комьюнити, чтобы наши люди, чтобы наша публика всегда были здоровы.
0: Ну и я вас называю, доктор, мой герой, потому что вы для меня... Ну, собственно, я уже настолько, как говорится, уверена...
2: То есть без слез я вам тоже не нравлюсь, да? Вы хотите у меня слезы вызвать?
0: Да. Доктор Роман Барак в нашей студии тоже вместе с доктором Евой Рубин. Доктор, вы для меня открыли Израиль. Несмотря на то, что я наполовину израильтянка, я там прожила 3,5 года, я узнала народ Израиля... Я узнала медицину Израиля, но вы для меня вот самое настоящее открытие. Потому что вы являетесь руководителем центра, которого я еще, честно говоря, не слышала и не
2: Мариночка,
0: встречала.
2: У меня от ваших слов уже цвет рубашки меняется, понимаете? Я вот полчаса назад был в другом цвете.
0: Ну, одеты вы всегда замечательно, доктор, поэтому ничего нам не грозит. Вот мне просто в очередной раз... И пользуясь случаем, что вы пролетом из одного континента в другой приземлились и нашли окошко и пришли к нам сегодня на передачу, мне бы хотелось еще раз донести до зрителей, потому что отклик от предыдущей передачи был колоссальный. Мне звонили, находили мой номер телефона неизвестно какими путями. Как попасть в ваш центр, как попасть к доктору Еве на прием, где они принимают, и что это такое, что это новое что-то. Вот то, что вы предлагаете, ваш медицинский центр, вообще ваша корпорация. Но каждый раз к нам присоединяются новые люди, и по радио, и по телевизору. Кто-то, может быть, не слышал. Поэтому давайте, может быть, еще раз чуть-чуть расскажем, что же это за центр и за корпорация в Израиле, которая помогает людям по всему белому свету.
2: Мы ее назвали MedUnion. Это союз нескольких уже стран, которые лидируют в медицине однозначно. И в первую очередь в этой медицине вы лидируете, безусловно, вы, Америка. Соединенные Штаты, как, скажем, флагман всего того, что в мире происходит. Сначала все смотрят на доктора Рубин, а потом на доктора Барака.
0: То есть вы ее за красоту?
2: И не только потому, что это женщина.
0: Ну, я слышала, что доктор очень высокого класса доктор, да, врач, и плюс реанимация.
2: Мариночка, вы знаете, когда понимают, кто это доктор? Тогда, когда она открывает рот, не по одежке, а по уму, когда ее начинают слышать и когда начинают видеть результаты вот этого взаимодействия. Вот этот момент мы сегодня об этом пришли рассказать еще раз. Рассказать, чтобы нас услышали и поняли на самом деле, что мы предлагаем. Вот для этого мы здесь.
0: Так что же вы предлагаете, доктор? Вот, понимаете, очень много людей, которые нуждаются в помощи медицинской. Ни для кого не секрет, я меньше всего хочу сказать, что кто-то плохой там доктор, и нам, мы, не нам судить. Но, к сожалению, как мне кажется, вот так построено, что ты приходишь к одному специалисту, и вот он тебе по своей линии, то, что он выучил в университете, там, в медицинской школе и так далее, он тебе свое и как бы расскажет. Без взаимодействия с другими, потому что одна болезнь не приходит, да, одна тянет за собой другую. И вот так я понимаю, что у вас коллегия, да, коллегия. Вы принимаете людей и помогаете именно большим количеством специалистов. Так ли я понимаю?
2: Вот сейчас я хотел бы затронуть момент, который связан с тем, что сколько же дисциплин врачебных мы сегодня в 2026 году имеем? Вот когда мы начинаем разговаривать с вами на темы самых разных болезней, да, самых разных жалоб, сколько дисциплин сегодня мы имеем? То есть сколько врачей в каком количестве отделений должны представить вот такую корпорацию, больницу, медицинский центр для того, чтобы ответить на все проблемы человеческого здоровья? Это тысячи. И представьте себе теперь, что эти тысячи должны превратиться в сотни тысяч, когда мы с вами говорим о конкретных болезнях. Это сумасшедшая огромная работа. Я посвятил этому 40 лет в медицине. Доктор Ева посвятила этому чуть меньше, потому что она все-таки меня на лет 15, на лет 15 моложе по возрасту и по внешнему виду лет на 50 моложе. Поэтому вот представьте теперь, что идет речь о десятков тысяч. Да, патологии, нозологии, где на каждое слово есть свой координатор, есть свой папа, есть своя мама. Поэтому мы хотим сегодня говорить о корпорации, которая соединяет мозги людей с технологиями, с тем, что мы называем последними инновациями, включая искусственный интеллект, включая то, что мир еще вчера не видывал, и дать это, и сделать это доступным для каждого человека. Как мы об этом с вами уже многое говорили, я думаю, что еще не раз будем говорить, потому что уже в этой студии, вы понимаете, у вас есть какой-то магнит, и вы на каком-то северном, а я на каком-то южном полюсе, и нас все время друг к другу тянет.
0: Хорошо, хоть доктор Ева посередке. Доктор, вот как вам кажется, вы, то есть это так кажется мне, подтвердите, права я или нет, вы заполнили вот эту нишу, когда один доктор, вот он в своем как бы измерении, да, он выписал свои лекарства без учета, предположим, проблем, которые есть у человека, другие и так далее. Врачи не работают коллегионально, да, они не без взаимодействия. Или я ошибаюсь? Может быть, я ошибаюсь,
1: да,
0: я,
1: Мариночка,
0: буду рада.
1: Мы, как вот доктор Барак сказал, работаем в медицине уже много лет. То есть мы знаем слабые места системы. Я работаю вот в американской системе уже более 20 лет. И вот я вас хочу спросить вопрос сама. Угу. Вот давно вы были у доктора?
0: Давно.
1: Давно. Почему вы не идете?
0: Я не знаю. Понимаете,
1: потому
0: пока
1: что
0: ткнула, там стрельнула,
1: да,
0: но
1: почему?
0: Еще не смертельно вроде
1: потому
0: как.
1: Потому
0: да?
1: что вы пойдете к одному доктору, он вас направит к другому
0: да,
1: доктору, потом к третьему, пятому, десятому доктору. Ко мне приходят пациенты и говорят: пожалуйста, не направляйте нас больше никуда. Мы хотим прийти к одному доктору и работать с одним доктором. У нас целый график. Мы не можем на вакейшн поехать.
2: Скажите, это мужчины,
1: можем...
2: пациенты, да?
1: И женщины тоже. Мы не можем планы сделать. Это как работа. Мы ходим как на работу каждый день к новому специалисту, и не видно этому концу и края. И, к сожалению, ну давайте говорить честно, медицина в Америке на очень высоком уровне, но мы имеем большие ограничения, которые связаны с страховками. В первую очередь, у доктора в американской системе на пациента 15 минут. 15 минут. Что можно сделать за 15 минут? Я вам скажу честно, как человек, работающий в этой системе, очень мало.
2: У нас в Израиле 7-8 минут.
0: Еще меньше.
2: 7-8 минут. Я в день могу принимать 100 человек. Доктор Ева, хоть слава Богу, пока что может 50.
1: Даже объяснить элементарно результаты анализов. Это берет время. Люди выходят от доктора, они не понимают, что произошло. Они не знают, они даже не могут объяснить. Вот опять-таки, приведу пример. Ко мне ходят пациенты, естественно, с хроническими заболеваниями легких. Проходит год, они через год ко мне приходят и говорят, мы опять не можем дышать. Я говорю, объясните мне, вот мы с вами год работаем, скажите мне, какая у вас проблема? Они на меня смотрят, как будто мы встретились 5 минут назад.
0: А то почему так происходит?
1: Вот этот момент образования, education пациента, он практически отсутствует. Ну, из один фактор, потому что нет времени у доктора работать индивидуально с пациентом. А другой момент, потому что вот эта вот дезорганизация, вот эта масса, количество докторов, один доктор говорит одно, другой доктор говорит второе. Вот нету этой объединяющей системы, нету этого места, где пациент поймет, что же все-таки с ним происходит и что же нужно делать. Плюс еще одна большая проблема в американской медицине. Мы часто начинаем действовать, когда уже поздно. Мы начинаем действовать, когда уже болезнь расцветает.
0: Когда вот это конек доктора Барака, по-моему, да?
2: Мариночка, можно я не претендую на то, чтобы отобрать вашу зарплату? Лучший ведущий мира. Задам вопрос сейчас доктору Еве.
0: Интересно.
2: Для того, чтобы она ответила. Вы понимаете, сколько людей в мире задыхаются от того, что они курят?
0: Да.
2: Мы вчера вместе с доктором Евой были в Майами. Я встретил своего брата, казан, который дымит 24 часа. Он стал черный. Он на 10 лет младше меня. Он просто черный. Я хочу, чтобы доктор Ева рассказала сейчас, что делается в мире. Но это не каждый пульмонолог расскажет. И не каждый случай услышит это решение, когда люди привыкли на стероидах, на гормонах, на вот таких вот спреях, на таблетках.
0: Электрические, вот это говорят, да. Тоже не очень полезная вещь.
2: Вот что сегодня есть для того, чтобы открыть людям легкие? Вот я просто претендую на быть вашим помощником.
0: Я вас приглашаю.
2: Расскажите об этом.
0: Соведущие.
1: Вы знаете, курение, безусловно, огромная проблема для общества. Была уже много лет, больше века, и проблема никуда не исчезла, и, к сожалению, она и не исчезнет в будущем тоже. Сигареты, потом cigars, то, что люди курят, и сейчас это, естественно, вейпинг. Это то, что современная молодежь не выпускает из своих рук, они не понимают, что в целом наши легкие были созданы для того, чтобы дышать,
0: свежим воздухом.
1: Свежим воздухом, конечно. Этот вопрос мне задают каждый день не один раз. Ну вот я же вейпаю, я же не курю там сигареты, у меня же нету риска рака легкого. Ну давайте скажем так, вейпинг существует около 20 плюс лет.
0: Это вот то, что электронное,
1: электронные,
0: да?
1: Электронные сигареты, их очень много разновидностей, есть с никотином, есть без никотина, есть разные масла, но легкие были созданы для того, чтобы дышать свежим воздухом. Плюс экология. Даже если вы уже вообще ничего не курите, посмотрите, в какой загазованности мы живем. Посмотрите на все машины, на выхлопы заводов, фабрик. Сколько в Нью-Йорке машин ездят? Люди просто доживают до 60-70 лет, и у них развивается то, что мы называем COPD.
2: Им не надо начать жаловаться, Марина. Они просто начинают дышать в кабинете. Они вот заходят, их внешний вид, хабитус. Их не первый вздох вот такой. Вот это вот все. Мы понимаем с доктором Евой, что это люди, которые находятся на где-то end stage какой-то respiratory disease. Понимаете, это что-то. Так вот, что делается сегодня, доктор Ева, расскажите, когда это уже не таблетки с преднизоном, и это не спреи с какими-то гормонами, а вот сегодня каким образом мы, конечно, попросим сначала их прекратить заниматься ерундой. А вот а что
0: как,
2: дальше?
0: Как вы можете помочь человеку бросить
2: пожалуйста,
0: курить?
2: Доктор
0: Это
2: Ева.
0: Если он там несколько десятков лет курил.
1: Да, дело в том, что люди, когда они молодые, когда они сильные, когда занимаются здоровьем, еще своим физическим здоровьем, они недооценивают то, что с ними будет через 10, 20, 30 лет. Они не думают, что это будет серьезно. Плюс, я уже немножко вглубь возьму, курение – это не просто заболевание легких. Все заботятся о легких? Нет. Это вызывает эндотелит. Эндотелит – это воспаление самого тоненького слоя в капиллярах. И эти капилляры у нас находятся везде в организме, не только в легких. Легких, естественно, это первый орган, который подвергается поражению. Но это наши мозги, наше сердце, наши почки, наши конечности.
0: Одно
1: поэтому
0: фактически за собой другое.
1: Это системное заболевание.
0: Вау.
1: Системное заболевание всего организма. К сожалению, когда это заболевание развивается, все. На этом, так сказать, мы закончили. Мы не можем ничего сделать. Единственное, что мы можем, это оптимизировать симптомы, чтобы пациент еще мог путешествовать, проводить время с семьей, какие-то активити свои делать, но вернуть это время мы уже не можем. Конечно, мы можем работать с воспалительным процессом, и это то, где, естественно, места курения уже просто нет, и это то, где есть сейчас препараты, не просто преднизон, который действует на уровне внутриклеточном, внутриядровом и имеет массу побочных эффектов, а есть инъекции, injections, которые позволяют нам работать с так называемым type 2 inflammation, воспалительным процессом, который приходит from eosinophils. Это такие клетки в крови, мы их можем заблокировать. Есть новые лекарства. Сейчас, естественно, знаете, медицина не стоит на месте. Еще 20 лет назад у нас были только два ингалятора, которые мы имели для COPD эмфизема, и уже ничего большего предложить не могли. Сейчас это целый комплекс, начиная от физических упражнений, дыхательных упражнений, ингаляторов различных, целый лист. То есть это индивидуальная медицина, которая подбирается для каждого человека в зависимости от типа COPD, хронической chronic obstructive pulmonary disease, который подразделяется на chronic bronchitis and emphysema. Два разных типа, лечится по-разному, response, clinical response тоже отвечает по-разному. Ну вот для этого как бы мы и приходим к доктору, потому что мы хотим лучшие результаты получить. Но я хочу сказать, что вот у американского доктора есть очень лимитированное время работать с пациентом.
2: Но прежде этого, да, доктор Ева, пожалуйста, можно мне дополнить? Вы понимаете, сейчас доктор Рубин говорит об инвалидизации.
0: Что это
2: он
0: такое?
2: Он курит и становится инвалидом.
0: А, окей.
2: Он не полноценный человек. Он не может подняться на 10 ступенек. Он не может пройти больше там, 100 метров. Вы понимаете, он все время задыхается. Он все время с ощущением, что ему вот здесь петлю поставили, и вот так он дышит. Я хочу поговорить о другом месте с доктором Рубин, когда, вы понимаете, представьте, что человек сделал томограф легкого, МРТ легкого. Все было чисто. Скажите, как вы думаете, вот через сколько времени мы можем начать видеть, сегодня было все хорошо, и вдруг у него рак легкого? Как быстро это может произойти? День, неделя, год, сколько времени? Вот я говорю на своем опыте 40 лет в медицине, это может быть достаточно одного месяца. То есть, когда мы сегодня...
0: Ну, у нас вот был Виктор Топалер, царство ему небесное. За 4 месяца сгорел человек от рака легкого.
2: Миллионы таких людей. Это самая частая причина смерти на земном шаре сегодня от онкологического заболевания. Это рак легкого. И без курения люди уходят. Ну уж с курением куда дальше. Так вот, мы не можем делать каждый месяц проверки. И это канцер.
0: В смысле, вообще врачи. А вот в чем разница, допустим, ну и есть ли она вообще разница в лечении, в подходе к лечению, допустим, тех же легких в Израиле и в Америке? Вот существует ли какая-то другой подход, что ли, к этой проблеме?
2: Мы живем протоколами американскими.
0: А, да?
2: Это абсолютно интересно. Одинаковые гайдлайнсы, это абсолютно одинаковые движения. И сегодня все, что мы понимаем, что есть там европейская школа, но есть такой сегодня вот сегодня такой закон, где весь мир пульмонологии, онкологии, неврологии, слетается в Соединенные Штаты, и вот там решается, как жить всем врачам.
0: Угу.
2: Вы понимаете, это то, что мы
0: то
2: рождаем.
0: Это Всемирная организация здравоохранения, что ли, решает?
2: Они
0: это?
2: Не, это решает очень часто Всемирная ассоциация,
0: врачей,
2: которая по каждой конкретной специальности собирает
0: вот
2: свои конгрессы. Можете представить себе, например, онкологи, которые разделяются по дисциплинам. По 20, 30, 50 тысяч со всего мира слетаются именно в Соединенных Штатах. Есть uh-huh. такие разные American Society of Clinical Oncology, American Society of Clinical Radiology. Это все то, что начинается и заканчивается здесь у вас и диктует правила всему миру.
0: Это так отрадно слышать, что мы живем в Америке.
1: Каждый год собираемся, это называется CHEST and ATS, когда uh-huh. собираются все пульмонологи не только Америки, но и всего мира, и разрабатываются новые виды лечения не только в онкологии, в рака легкого, но по всем проблемам дыхания. И мы каждый год учимся чему-то новому. Поэтому угу. этот процесс происходит постоянно.
0: То есть обмен опытом, все базируется на том, через что прошли, через какую практику, наблюдение. Правильно ведь, доктор? Я вот все хочу подвести просто к тому, что у вас сбор специалистов, сбор, понимаете? И то, что вы помогаете людям в разных странах. Общее, вот как бы, ну, я не знаю, для меня это прямо так важно, что выявился какой-то недуг. Даже не только в пульмонологии. И я посмотрела просто, чем, ну, мое вдохновение такое, оно грустное немножко, да, и в то же время отрадное. Когда я посмотрела видео с вами, вот это было у Андрея Малахова. Он меня тоже как-то приглашал, поэтому я ему благодарна. Мне оплатили, билет оплатили и все такое. Да, Андрей, молодец. Потому что вы по телемосту... Ой, не могу. Сказали, что вы можете помочь парню, который потерял зрение или теряет
2: олимпийский зрение. Олимпийский чемпион. Он стал паралимпийским из-за слепоты. Угу. Но они никак не могли понять, что с ним произошло. Вы понимаете, они через катаракту, тяжелейшую катаракту, которую невозможно было, им казалось, убрать, они не видели проблему сетчатки.
0: Угу.
2: И поэтому этот человек, в принципе, стал паралимпийским чемпионом, и он плавал, и, будучи слепым, он приезжает в Израиль, и рядом, кстати, сидел ученик Мацуева, мальчик, который играл на пианино, угу. и он тоже играл слепым. Оба они приехали, зрячими уехали назад.
0: Это было... У нас есть этот кусочек, доктор, мы посмотрим. И если вы захотите, мы продолжим.
2: В студии командуете вы, парад.
3: Что и Максиму, и Жене есть шанс помочь со зрением в Израиле. И доктор медицинских наук, профессор Роман Барак обращается к вам. И вот что он сказал. Внимание.
4: Максим, мы с коллегами в Израиле, в городе Хайфа, обсудили твой диагноз. И абсолютно не сомневаемся, что сможем тебе помочь. Сегодня возвращено зрение известному певцу Стиву Вандеру, который был абсолютно слепой. Ему провели от светодиодов, которые поставлены в сетчатке глаза, специальные электроды в зрительные центры и дают ему право сегодня видеть силуэты, видеть тень, видеть свет. Ты станешь кандидатом на такое лечение, и в последующем мы сможем вернуть тебе зрение.
0: Ну вот, вы знаете, я нахожусь под впечатлением уже 3 дня, как после того, как посмотрела эти кадры. И каждый раз у меня такая гордость за Израиль, за маленькую страну, которую моя мама, русская православная женщина, когда она туда приехала, она говорит, да что же это за страна такая, которой на карте нету?
2: Этот как раз случай был абсолютно безвозмездный. Мы привезли его, включая билет, всю его семью.
0: Ваш
2: центр? Он получил, ну, это было лично мое, скажем, мой личный вклад. Он получил, кроме зрения, у него была такая девочка прекрасная, которой он все время отказывал в семье, угу. только потому, что...
0: Потерял зрение.
2: Да, он слепой, он говорит, я тебе не нужен. Когда он получил зрение, они еще прошли вместе. Она была бесплодна, эта девочка, они прошли искусственное оплодотворение, у них родился ребенок.
0: О, май гад.
2: Это следовало
0: за... крестным отцом взять.
2: Такие случаи у нас тоже есть, их очень много, так что...
0: Доктор, вот вы знаете, может быть, это примитивно прозвучит, но люди любят примеры из практики, что называется. Извините, что я так называю, да. Вот один из случаев вот этот вот с паралимпийцем. Я знаю, что в вашей практике еще есть какие-то, так скажем, громкие имена, которым вы помогли. Или вы не хотите об этом говорить? И они разрешают, эти люди, да? Вы спрашивали, допустим?
2: Они разрешают все, потому что, вы знаете, когда мы делаем что-то, мы не делаем для того, чтобы сделать себе рекламу. Мариночка, мы эту рекламу сделали уже 40 лет назад. Сегодня я просто горжусь за то, что эти люди хотят рядом с нами быть, хотят рядом с нами петь, хотят рядом с нами жить. Вы понимаете,
0: гулять
2: просто быть
0: свадьбе
2: вместе. И они тоже гордятся, когда из моих уст, я называю их имена, например, человек, с которым я горжусь просто рядом дышать, не говоря там уже спеть с ним. Вы понимаете, что такое буль-буль на языке наших советских символов?
0: Буль-буль-углы?
2: Да, буль-буль – это соловей. Так у нас есть Плеяда Рашида Бейбутова, Муслима Магомаева. Пулат буль-буль-углы потерял зрение. Как и вот этот вот случай с мальчиком. И он летит в Соединенные Штаты, которые ему сказали, что вот мы найдем лечение, но оно стоит вот таких денег, это миллионы. Ну и за один час изменились миллионы в два раза больше, и тогда он обиделся на Соединенные Штаты и уехал к нам в Израиль. За 100 тысяч долларов, которые оплатило то же самое государство, этот человек получил зрение назад. Мы с ним спели уже очень много дуэтов. Я гордился тем, что на его 80-летие юбилея я был приглашен, и мы с ним, когда он полгода жил в Израиле, он научил меня петь. Вы понимаете, он каждый день...
0: Вы поете очень хорошо.
2: Нет, он каждый день работает. Я не имею права с ним стоять. Не то... Но это было, понимаете, вот я должен был его чем-то занять. И ради того, чтобы он выздоровел, чтобы ему было скучно, он привык петь, вдруг ему надо лечиться. И мы стали с ним петь. Ну, а потом, что происходит сейчас, я один день не начинаю без Пулата, он не начинает без меня, то есть это друзья. И поэтому не для того, чтобы показать, смотрите, вот Пулата там вылечили. Мне приятно, что это уже друзья, это люди, которые несут добро в мир, советуют и говорят, обратитесь, послушайте, где это правильное. Но в конце концов, при всем этом, начало всей офтальмологии мира, так как и всего остального, здесь у вас. Здесь, в Соединенных Штатах Америки.
0: На этом мы сделаем перерыв на рекламу, дорогие друзья, и дальше наша программа продолжит. Доктор, я вас благодарю, потому что потом у нас есть возможность показать еще одну интересную женщину, которая работает в Израиле вместе с доктором Барахтом. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо огромное.
0: На следующую встречу, надеемся.
1: Обязательно.
2: Я не понял.

0: вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: знаю, что вы делаете, доктор.
1: Я люблю вас.
0: Вы меня смущаете все
1: время. Я надеюсь, что Сашенька сейчас не в эфире.
0: Да, он дома ждет. Я думаю, он слушает нас по радио, будет ревновать. Я, вы знаете, шутки в сторону. Просто хочу сказать, в вашем лице, доктор Барак, и в лице нашей следующей героини, которую зовут Илана Бен-Хаим, она гостья из Израиля, и, как вы мне сказали, она специалист по НЛП. Я первый раз слышу эту аббревиатуру. Здравствуйте, Лана.
2: Здравствуйте.
1: Она сейчас будет много о себе рассказывать.
0: Так.
1: Но я скажу так коротко, ясно. Это зайти в мозги и оттуда уже не выйти. Вы понимаете, вот так.
0: Что же это такое? Интересно, что это? Это тоже в рамках вашего центра, доктор? Что это такое? Почему мы видим таких красивых женщин и с такими необычными профессиями, которые лечат физически и нравственно. Правильно я понимаю?
1: Человек, который владеет информацией, Марина, владеет всем миром. Те, кто владеет мозгом человека, то есть надо уметь овладеть мозгом, это не значит загипнотизировать, изменить прозрачность сознания. Это значит быть на одной волне и понимать, что происходит с человеком, что он от вас ждет. Вот это одна волна, это умение контролировать человеческий мозг и этим самым лечить его, направлять его. Это Илана Бен-Хаим. А теперь она
0: расскажет о себе. Это вот то, про что иногда говорят. Ну что, врач мне выписал рецепт и все. А поговорить? Да?
2: Да. Да, это немножко другое. Добрый день, во-первых, всем. Я благодарна вам от всей души. Мне очень волнительно, что я нахожусь сегодня у вас здесь.
1: А мне?
2: И мне тоже очень волнительно, доктор Барак, что вы здесь с нами вместе. Я немножко расскажу, что такое НЛП. Что такое НЛП? НЛП – это нейролингвистическое управление, программирование. Нейро – это то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы чувствуем рационально и эмоционально сейчас, в данный момент. Это нейро. Программирование, лингвистическое, это наше сознательное и бессознательное, как мы реагируем на себя и как реагируем на других людей. А программирование – это вся наша подсознательная, которая заложена еще с детства. Понимаете? Это наши установки, это наши убеждения, это наши страхи, это наши блоки, которые мы все собрали и получили еще с детства. Но мир идет вперед. И великий Ричард Бендлер и Джордж два американских ученых в 70-м году это НЛП вытащили в свет. Как это работает на простом языке? Это поменять свое мышление в экологическую сторону. Я вам дам пример, чтобы это было понятно.
0: Да, да.
2: Вот смотрите, вот мы сейчас...
0: Красиво звучит, но...
2: Вот смотрите, мы сейчас сидим напротив телевизора, правильно? Так. У вас есть в руке пульт управления,
0: да.
2: Правильно?
0: Вот
2: он. Если вы смотрите какую-то страшилку, вы же не будете это смотреть, правильно? Вы
0: нет,
2: переключите,
0: не люблю.
2: Правильно? Значит, вы выбираете, правильно? Так же и у нас в жизни. Вот наш пульт управления, он находится в наших руках. Просто люди не понимают это. У нас всегда есть выбор. Если произошла какая-то ситуация, у нас есть отрицательная сторона и есть у нас положительная сторона. Как обычно работает подсознание человека? Сразу мы идем в плохую сторону, потому что наше подсознание реагирует автоматически.
0: Угу.
2: Это работает на автоматике. Но если мы начнем работать своим сознанием, да, и будем доходить до подсознания, мы будем начинать понимать, что мы можем руководить сами этим процессом. Что это значит? Происходит какая-то ситуация. Вот произошел какой-то фактор, и есть у нас еще интерпретация, правильно? Мы же каждый из нас это воспринимаем и берем в свою сторону. У каждого из нас своя карта мира.
0: Угу.
2: Я сейчас объясню, что это такое. И каждый из нас строит свой сценарий. Произошел фактор, человек обиделся, а мы же сразу берем это в ту сторону, он обиделся, та-та-та, и начинаем формировать лестницы. Второй человек это не понимает, он не знает. И мы начинаем думать, что происходит, когда мы обижаемся? Что мы делаем? Мы заносим груз в свой внутренний мир, правильно? Мы обижаемся, нам в этом плохо, мы несем это как камень на себе. Но это же не один камень, это каждый раз есть новый фактор. Угу. Каждый раз это повторяется, и каждый раз, вот представьте себе, у вас мешок в руке, и каждый раз в этот мешок вы ставите еще один камень, и вот этот груз мы несем с собой по жизни. Есть такая даже...
1: Миланочка, да. Дайте мне вставить два слова. Значит, Мариночка, если мы разделяем все, что с человеком происходит, на две равные половины, это обратимые проблемы и необратимые проблемы. Когда обратимые проблемы, они функциональные, то есть нам не нужно вмешиваться во что-то органическое, что-то такое серьезное, тогда вот эта тема приходит на помощь
2: людям,
1: психиатрам, специалистам, которые отвечают за те или иные жалобы, болезни. И психологическое, немножко меняя мозги, помогает людям жить с этой проблемой. Это раз. Когда это необратимое, например, тяжелая онкологическая болезнь, где как бы мы ни хотели помочь человеку, он понимает, что это, в принципе, что-то неизлечимое, то тогда мы должны воспользоваться двумя путями. Или это лекарство, или это психологическая терапия.
0: Вот мне кажется, на этом надо делать акцент.
1: Вот я и хотел поправить немножко, потому что она специалист в своем, она видит свое. Я хочу немножко людям еще раз преподнести так, что каждый человек нуждается в этом на уровне функциональной помощи психолога, на уровне какой-то тяжелой болезни. Эта психология приходит вместе как помощь с лекарствами. Человек, который болен тяжелейшим заболеванием, когда ему все время непонятно, чем завтра, вот что завтра произойдет с ним. Никто не думает о голове, думает об этом заболевании, как это остановить, как это лечить. А человек засыпает и просыпается с этой проблемой и становится психически неполноценным человеком. Возникают страхи, возникают депрессии. Возникают иногда желания не жить дальше. Это уже major depression, когда мы хотим покончить жизнь. И вот тогда вот этот метод, сегодня один из самых сильных в мире методов, зайти в человеческий мозг и увидеть мир по-другому и свою болезнь, помогает мне конкретно и нам всем конвенционалистам справиться с состоянием человека и нацелить его на другую волну. Вот теперь немножко понятно?
0: Очень все понятно было и от Иланы, и от вас. Просто магические глаза у Иланы такие. Спасибо. Я прям ловлю себя на мысли, что я вообще эмоциональный очень человек. И, наверное, мне вот помогло бы, если, не дай бог, что-то очень серьезное, вот ваша специализация мне бы помогла. Потому что человек раскрывается и ждет, может быть, не то, что чудо, на эмоциональном уровне.
2: Я вам скажу, мы все с бывшего Советского Союза, правильно? Мы все родом из детства. Когда мы были маленькие, нас никто не спрашивал, как мы себя чувствуем. А может, мне что-то не нравится.
0: Мама сказала,
2: значит, надо так сделать. Да. Ты мальчик, ты должен быть сильным.
0: Да.
2: Девочка, ты должна терпеть. Вот эти убеждения у нас остались внутри. Я сама росла ребенком, и я знаю, что это такое, и мы все были там, а нас никто никогда не спрашивал. Но эта методика учит разговаривать о своих эмоциях. Если что-то произошло, надо проговорить эту эмоцию. Есть специальные практики, есть специальные вопросы, как надо правильно спрашивать. Человек может научиться, чтобы спрашивать себя. Произошла ситуация, он на секунду себя так, почему я себя так повел? Для чего это мне пришло? Когда он начинает анализировать процесс, его подсознание начинает понимать, что есть новая программа. И от автоматики мы переходим в сознательный процесс. Это значит управление над собой, управление своими эмоциями. Вы просто едете за рулем, вас кто-то там подрезает. Мы же начинаем злиться, все. Нет, я себе говорю, это не мое. Это мне не касается. Это, может, что там у них там случилось? Мы не знаем. У нас у каждого своя карта мира. Понимаете? Мы каждый живем со своими убеждениями, со своими страхами. Через методику НЛП можно вытащить страхи, можно вытащить фобию, можно стать успешным человеком. Поймите, когда мы внутренне свободны, энергия заходит новая, аура вокруг нас меняется, все вокруг меняется. Когда мы боремся со внешним миром, ничего не получается. Но мы когда начинаем обрабатывать себя снутри, как я говорю всем, вернитесь к себе домой.
1: Иланочка, останавливайтесь иногда, пожалуйста, останавливайтесь. Я тоже в студии, и Мариночка тоже. Останавливайтесь. Мы сейчас вернулись с такого конгресса, который называется «Женское счастье». Создал это человек, который в Башкирии является первой леди в стране, и абсолютно без политики, без никакого там вот другого начала, как сделать женщину счастливой. В этом всем есть начало, которое называется какое-то, скажем, духовное, есть начало творческое, начало спортивное, вот всякие разные секции. И есть секция медицинская, которую я модерирую там. Ну, во всяком случае, последние несколько лет. И вот мы приехали туда, естественно, и с профессорами, и с коллегами. Ну, что значит сделать женщину счастливой? Вот, к примеру, если эта женщина больна. Вот может быть женщина счастлива, если она больна? Ну, конечно же, нет, правильно? Да. Поэтому мы через здоровье делаем женщину счастливой. Вот есть сегодня ситуация, когда через вот такой психологический аспект, как женщина, которая страдает от той или иной психологической патологии, как она должна стать счастливой и перестроить себя на совершенно другой лад. И вот там произошла такая ситуация, когда самый большой запрос женщин среди всех тех, кто присутствовал там, как специалисты, как люди, которые представляли свои ресурсы и свои методологии, этот человек получил там самое большое количество спросов, как обратиться за помощью к этой технологии, после того, как они получили вот эту вот этот материал, NLP.
2: Да.
1: Вот это то, что произошло на одном из таких, это большой мировой конгресс, там было очень много стран. И в конце концов, ну, я сам сидел и слушал, что мне нужно тоже вынести из этого всего, как свой
0: почерпнули
1: инструмент.
0: Почерпнули что-нибудь?
1: И почерпнул. И вот сейчас то, о чем рассказывает Илана, это помощь нам, конвенционалистам, справиться с человеческим мозгом, когда таблетка не способна, может быть, сделать то, что способна сделать речь, влияние на человеческий мозг, психологическое воздействие, которое мы называем психотерапия, потому что все начинается с нашего восприятия этого
0: мира.
1: То есть
0: это не гипноз как таковой,
2: это не гипноз,
0: да? Это работа с подсознанием самого человека.
2: Просто, чтобы вы понимали, у нас подсознание 95%, сознание всего 5%. Представляете, какая глубина? 95%, да. Это все
0: как
2: наши
0: айсберг.
2: Уста. Это настоящий айсберг. Вы совершенно верно сказали. Есть даже такая метафора. Я могу еще и больше сказать. Все то, что находится в 95%, управляет нами. Но когда мы начинаем управлять вот этими всеми качествами и можем поменять, мы получаем внутреннюю свободу. Очень многие люди не понимают.
0: Ой, как бы хотела это ощутить.
2: Знаете, я спрашиваю людей, скажи, пожалуйста, кто ты?
0: Не знаю.
2: Ты можешь сказать, ну, начинает говорить, я женщина, я мама, я бабушка, я не знаю, там, я красивая. Ну, а что дальше? Ты когда-нибудь смотрела в зеркало, ты сама себе говорила, что ты красивая, что ты счастливая. Вот это все, вот эти мантры надо разрабатывать в себе каждый день, каждый час. Понимаете?
0: А вот интересно, ваша специализация, она для людей всего мира. Вот если, например, доктор, вы заговорили там про Российскую Федерацию, и мы с вами договаривались о том, что врачи без границ, без стран и без политики. Если бы вам сейчас позвонил кто-то, кто живет в Иране, и обратился за помощью в ваш центр.
1: Они к нам звонят. Просто
0: что
1: они звонят говорить? Через другие страны. Они общаются с нами. Кстати, это происходит в рамках премии «Золотой Гиппократ». Мы их награждаем тоже. Мы награждаем их все годы.
0: Давайте тогда расскажем чуть-чуть, что это за премия. Золотой Гиппократ.
1: То есть один день я, когда
0: врачи.
1: Действительно нужна была какая-то реклама тому, что происходит. Тогда это было нужно, может быть, 20 лет назад. И мне вот пришла в голову идея, где лучше никакого маркетинга не придумаешь, чем в этой клинике создать премию, которая награждала бы лучших врачей мира.

0: потому что все врачи хотят быть десятки лучших мира. А это признанное сегодня, уже признанное и Всемирная организация здравоохранения, и Американской медицинской ассоциацией, и нашим Минздравом, и очень многими другими международными медицинскими ассоциациями, признанная сегодня премия, которая на самом деле награждает лучших. И среди них всегда есть Нобели. Всегда. Поэтому мы только прошли 18 награждений, и следующее 19-е, для того, чтобы оказаться в сердце мира, мы должны быть в Нью-Йорке.
1: Доктор, как вы работаете? Вот как вы объединяете, например, специализацию Иланы Бен-Хаим и всех врачей, которые в вашем центре, или тех специалистов, которые вы собираете по всему миру? Вот опять же, я знаю, что вы практикуете и в Германии, и в Чехословакии, и в Литве, и где только вы не делали вот эти...
0: Вы сейчас коснулись такой темы, которую я вообще отдельно хочу сказать. Когда сказали Литва,
1: так,
0: то благодаря, вот опять посмотрите, вот этому человеку я нахожу для себя новую планету на земном шаре. Новую планету на земном шаре. Это вот сейчас в камеру доктор Барак вам говорит. Если кто-то не видел Друзский Никай, вы не видели в этом мире ничего. Представьте себе город, в котором 12 тысяч населения, в котором почти 500 000 отдыхающих, 88% леса в городе, и мэр города, который сидит 25 лет и построил проекты, которых в мире нигде нет. Но я не хочу раскрыть все. Но поедьте и посмотрите, что такое Друзский Никай. И я приезжаю в этот город, я не могу насладиться этим воздухом. Надо же было после Друзский Никай, где 16-17 летом, попасть в Майами на 40 градусов духоты. Вы понимаете, красивейший город мира, но дышать же невозможно. Они там все пациенты доктора Рубин, потому что это просто задыхаловка. И в этом Друзский Никай мы получили столько удовольствия. Я повез туда маму на 10 дней. Каждый день она получила год жизни.
1: А почему вы выбрали именно это место, доктор?
0: Вот она зашла в мой мозг, сказала, ты обязан туда поехать. Вы понимаете, я старался выбросить из мозга всякую там, вы понимаете, это направление туда-сюда. Я подчинился, я поехал, и не жалею теперь. И на 12 декабря... После того, как я увидел 500 000 людей, которые нуждаются в нас. Кто это люди? Кто любит санаторно-курортное лечение? Кто к нему привык? Это советские люди.
1: Да, бывшие советские граждане. Не Кисловодск,
0: никакие Карловы Вары. Близко не стоят там. Вы понимаете, в этом созвездии красоты природы, этой погоды, которая невозможно ее повторить, это все то, что связано с лесом, с реками, с озерами, с лугами. И плюс к этому всему у вас лучшие такие санатории мира, которые занимаются совершенно неконвенциональной темой. От этого никто не вылечился, но там просто получают удовольствие. Красота, удовольствие, отдых, все это вместе в этом городе 12 декабря открывается уникальный зал, в котором двигаются потолки, стены. Он, этот зал, раздвигается от 300 человек до почти 20 тысяч человек. И 12 декабря, в день открытия, мы прилетаем туда, это уже по согласованию с мэром города, мы даем там наши презентации всему тому населению и популяции, которая прилетает туда отдыхать. Мы рассказываем их на всех языках, которые только можно дать, и английский, и русский, для того, чтобы они поняли, чем мы можем помочь им там. Вот вы сказали Литва, я вот сюда пришел, опять-таки, через вот этого человека, который вот порекомендовал, доктор Барак, вы обязательно должны быть там, и вы должны быть в этом месте, и вы должны там тоже помочь людям. Так вот, это и есть «Врачи без границ».
1: Да.
0: И вместе с такими людьми, которые соединяют, потому что каждому из нас до врача нужен психолог. Да. Все, что она сейчас рассказывает, согласна, это называется полностью. В этом мире медицинская психология. Она бывает разная. Бывает психотерапия от психиатров, психологов, а бывает психотерапия от психологов специфических методологий. И вот, в частности, поэтому я хотел, чтобы в вашей студии была представлена эта тема. Ну, конечно, понять это все и ощутить на себе можно, безусловно, в таком личном, частном режиме.

0: Когда человек обращается со своей проблемой и получает четкий, конкретный, не просто ответ на вопрос, а еще и такой курс лечения. Это могут быть беседы, это могут беседы, быть встречи, да. Это могут быть, знаете, онлайн или face-to-face, вот такие вот контакты, которые мы хотим в ближайший вот наш месяц приезда в октябре. Хотим представить
1: 25
0: здесь
1: октября.
0: Совершенно верно.
1: Да, я запомнила это число, дорогие друзья. Я просто напомню для тех, которые нас уже видели с доктором Бараком, с доктором Евой Рубин, пульмонологом. И вот сегодня у нас Илана Бен-Хаим. Это израильская корпорация огромная, которая работает на выезде. И она планирует во главе с доктором Бараком 25 октября сюда приехать. Мы еще до этого, наверное, доктор, встретимся. Я очень надеюсь на это. Да? Вы проездом, когда будете пролетать, приземлитесь. Мы с вами, может, поговорим в конце сентября, наверное. Да? Мы должны скоро заканчивать. Я хочу донести до наших зрителей и радиослушателей, что если у них появились какие-то проблемы и желание себя, исследовать свой организм, да, может быть, кому-то недостаточно мнения только одного специалиста американского или канадского или германского или какого угодно, они могут обратиться в ваш центр. Правильно я поняла?
0: Обратиться, дать себе шанс. Себе, в первую очередь, дать себе шанс узнать о себе немного больше и понять, что таким образом может произойти совершенно случайно защита своей жизни, совершенно случайно. Но еще раз говорю, дайте себе шанс, сделайте это, задайте нам вопрос. Это далеко не должно уйти в консультацию, в приезд в Израиль. Задайте вопрос и получите ответ.
1: Да, я поняла. Мы должны заканчивать. Дорогие друзья, в следующей нашей встрече, во время нашей встречи 25 сентября с доктором Бараком, мы дадим подробную информацию и конкретный номер телефона, по которому вы можете позвонить, задать свой вопрос, оставить короткую информацию и в течение, наверное, суток, или, может быть, двоих, вам обязательно ответят. Огромное вам спасибо, Илана. Первый раз встретилась со специалистом такой редкой профессии. И вам, доктор, спасибо,
0: Мариночка,
1: огромное.
0: Мариночка, я понял, просто, какую ошибку я сделал сегодня в студии, когда подарил вам эти цветы. Они все померкли на вашем фоне. Спасибо вам большое.
1: Вот просто как сказка Шахерезады. Спасибо огромное.
2: Спасибо.
1: До скорой встречи
2: вам.
1: В эфире. Спасибо, доктор.
0: Любим вас.
2: Спасибо.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

свои письма читаю, не могу оторваться, и листки их целую, умоляю, прости.

0: прямом эфире телеканала RTN и Дэвидсон Радио на волне 620 АМ программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. И, как выяснилось, фамилия и имя режиссера нашей программы Юрий Маглёвыный. А я его по-другому немножко называла, но я его на русский манер, а он по-украински – Маглёвыный. Так вот, прозвучала песня, романс в исполнении Изабеллы Юрьевой, у которой сегодня день рождения. Родилась она, вернее, 7 сентября, родилась в 1899 году, ушла из жизни в 2000-м, прожила почти 101 год. Советская, российская эстрадная певица, народная артистка Российской Федерации. Если можешь, прости. Музыка принадлежит Джованни Раймондо, была обработка Аркадия Островского, знаменитого композитора, а стихи написал Иосиф Аркадьев, на самом деле Эпштейн. Как он говорил, для любимой жены Изабеллы. И написал он их за 10 минут. Встретившись в начале 1920-х, они уже никогда не расставались. А Изабеллу Юрьеву часто называли «белая цыганка», потому что у нее такой тембр голоса, ну, исключительно для цыганских романсов. Ее очень любили и величали, но одно время было молчание. Почему? Потому что узнали, что на самом-то деле ее зовут Белла Гдальевна Лейвикова, и родилась она в многодетной еврейской семье. Но потом простили за красивый голос. Дорогие друзья, у нас есть уже звонки. Вы можете присоединяться. Пожалуйста, 718-475-3200. Мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
1: Добрый день. Всем.
0: Здравствуйте, Аня, дорогая.
1: Здравствуйте всем.
0: Аня, расскажите нам, пожалуйста, вы случайно не на митинге памяти жертв 11 сентября?
1: Я была на митинге и быстренько к передаче хотела успеть, потому что да. Сегодня такой день, когда мы отмечаем 105-летие Розенбергу Леониду Борисовичу, который в действующей армии с 22 июня 1941 года до Дня Победы участвовал в боях на Северном Кавказе, Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, принимал участие в Висло-Одерской и Берлинской операциях, выстоял и смог прикоснуться к древку водруженного над Рейхстагом Знамени Победы.
0: У нас есть, Аня, перед тем, как вы продолжите свой рассказ, у нас есть несколько фотографий, как вы его поздравляли со 105-летием. И я даже удостоилась чести поздравить его по телефону, когда мы с вами созванивались.
1: Да, вчера.
0: Да, он такой славный и такой хороший. И его все время оберегает, как вы сказали, ангел-хранитель, его сын Александр. И вообще какой-то это чудо. Вот телезрители видят на своих экранах именинник, да, герой нашего сегодняшнего рассказа, господин, товарищ Розенберг,
1: который, Леонид Борисович.
0: Леонид Борисович, дорогой, еще раз от всего сердца, от RTN, от телевидения, от нашего радио, поздравляем вместе с Аней Малкиной, с Ари Каганом, который к вам тоже приезжал. И я знаю, что к вам приезжали и американские да. ребята, и Алексей, вот, который был...
1: Да, а да, сейчас, говорите, Аня. В данный момент семья Розенберга, более 30 человек, во дворе ее внучки отмечают его 105-летний юбилей.
0: Потрясающе.
1: Это, конечно, подарок от Всевышнего, дается не каждому да. избранным.
0: Наверное, человек сделал очень и очень много хорошего другим людям, что да. ему вот так возвращается.
1: О нем очень много, в общем-то, писали в журналах, газетах. Он сам был автором более 200 статей. И вообще все фотографии, о нем очень много можно узнать. Вот на Фейсбуке тоже вчерашнее поздравление поместил его сын Розенберг Александр. Угу. Вот на Фейсбуке на поиске можно нажать, и о нем очень-очень много можно, люди могут узнать. В 90 лет он написал книгу «Честь имею». Оно, там такой материал собран. Видно, долго такой материал, который, над которым здорово надо было поработать.
0: Умница. Вот,
1: и главное,
0: Анечка, но вообще...
1: Он написал встречу со своим папой, который на фронте были, они в разных местах. И в Польше они встретились.
0: С ума
1: представляете
0: сойти.
1: Вообще такой момент, который только в сказке или может...
0: Говорите-ка. Вы знаете, вот, ну, видно, человек рожден под какими-то звездами, будет жить долго и радовать и своих близких, и нас, и вас, Аня. Вот отдельно хочу вас сегодня поблагодарить, потому что вы неравнодушный человек. Вы безвозмездно, как я всегда это говорю, помогаете ветеранам Второй мировой войны. Вы их поздравляете, вы следите за их датами, за их здоровьем, соединяете людей, делаете им праздник. Вы молодец. И даже успели сегодня побывать на вот митинге памяти вот, годовщины трагедии 11 сентября. Мы подготовили для вашего именинника и для всех ветеранов Второй мировой песню, которую написал композитор Кирилл Молчанов. У него 7 сентября день рождения, родился он в 1922-м, советский композитор, отец Володи Молчанова, кстати. «Сердце молчи», так называется эта песня из кинофильма «На семи ветрах». Режиссер Станислав Ростоцкий, фильм 1962 года. Вячеслав Тихонов в кадре, в военной форме. Стихи сочинил Александр Галич или Гинзбург, и поет сам Вячеслав Тихонов. С днем рождения!

0: еще раз с днем рождения. И мы переходим к следующей имениннице, можно сказать. Во-первых, я открываю прямую линию, несмотря на то, что Аня уже позвонила и уже ее открыла. 718-475-3200, дорогие друзья. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, поздравления своих близких с днем рождения, заказы на будущую программу, потому что многое из того, что я от вас слышала, я уже включила некоторые сегодня, некоторые на еврейский Новый год. Так что вы обязательно услышите свои заказы. Вот, уже есть звонки следующие. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Да, говорите.
1: Алло.
0: Да.
1: Алло, Мариночка?
0: Да, Владимир, здравствуйте, дорогой.
1: Здравствуйте, очень приятно слышать вас. Я уже привык к тому, что вы меня сразу узнаете. Мариночка, вот когда вначале прозвучала песня в исполнении Изабеллы Юрьевой,
0: да,
1: я, хотите знать, с кем я ее попутал сейчас, за кого я ее принял?
0: Интересно.
1: Я ее принял за Клавдию Шульженко. Согласны, что голоса очень похожие?
0: Ну, я бы сказала, что у Юрьевой громче все-таки. Вот, но манера, да, похожа. Во-первых, время было, они как бы в одном времени. Вспомните, даже когда мужчины пели, у них были высокие такие тенора, да, высокие голоса были. Виноградов, Лещенко,
1: Козин. Я про Изабеллу Юрьеву, вот пока мы жили в Советском Союзе, даже слыхом ничего не слыхал.
0: А это вот как раз был тот период.
1: А вот Клавдию Шульженко, у нас даже пластинки были с ней. Вот, особенно вот эти вот песни, вот, «Давай закурим», знаете, вот это.
0: Да.
1: «Ах, как кроется голова».
0: Ну
1: там,
0: да.
1: «Строчит пулеметчик за синий платочек».
0: Да.
1: Вот голоса у нее с Изабеллой Юрьевой очень похожие.
0: Да,
1: вот,
0: манера, я бы сказала, голоса нет. Спасибо, Владимир, большое.
1: И еще, а вот что касается Вячеслава Тихонова, который вот сейчас выступал в фильме, если бы вы не сказали бы, что это Вячеслав Тихонов, я бы точно подумал бы, что это Василий Лановой.
0: Потому что такие же оба два красавца, да? Да, это, знаете, тут недавно кто-то меня спрашивает, русскоязычный, как сказать мужчине, что он красавец? Beautiful? Я говорю, нет, мужчинам так не говорят. Говорят handsome. Ну, вот так говорят, да, не говорят beautiful. Так вот эти два handsome, что Лановой, что Тихонов. Ну, честно говоря, Тихонов вообще, ну, какой-то небесной красоты мужчина. Причем, наверное, потому что нету слащавости, а вот просто киношный герой такой, очаровательный. А что уж говорить про Штирлица, когда он немножко повзрослел, и морщинки появились, и интеллект, и еще и артист превосходный, вообще просто прелесть, гордость нашего кинематографа. Спасибо большое, Владимир, за воспоминания, за оценку. И, дорогие друзья, пожалуйста, ждем от вас тоже звонков 718-475-3200. Ну, а пока напомню, что 7 сентября 1949 года родилась Глория Гейнор. Конечно, вы все ее прекрасно знаете по ее хиту. Это американская певица, актриса Глория Гейнор «I will survive». «Я выживу». Авторы этого произведения – Фредди Перрен и Дино Фекарис. Примерно вот так мы перевели с редактором. «Вначале я боялась, цепенела от ужаса. Все думала, что не смогу жить без тебя. Но затем, в течение многих ночей, я, размышляя над тем, как плохо ты со мной поступил, я стала сильной. Я поняла, как жить дальше». Глория

0: Это была Глория Гейнер со своей песней «I Will Survive». Она, слава богу, жива, ей 83-84, она не скрывает свой возраст. И родилась она, мне особенно это приятно констатировать, в Ньюарке, в Нью-Джерси. Это недалеко от моего города, где я живу. Ну, не по соседству, но когда надо лететь из Ньюарка, совсем там минут 20, если нету трафика. Так что мне приятно всегда вспоминать, что Глория Гейнер родилась в Ньюарке, что Фрэнк Синатра родился в Хобокене, и что наша земля нью-джерсийская не то, что там это Гарден Стейт, а там тоже были люди. Что ж, принимаем телефонные звонки. Пожалуйста, 718-475-3200. Слушаем вас.
1: Алло, добрый день, Марина. Моя фамилия Роберт Розенберг, мы с вами знакомы.
0: Здравствуйте, Роберт.
1: Вспомнили, я с ним встречался в Дершорфронте, только у него QZ по-английски, у меня по-немецкому букву S. Поэтому я слушаю все ваши передачи, Марина. И все темы, которые вы затрагиваете, вы с вами знакомы по телефону.
0: Да.
1: Я все прошел. Я и землетрясение прошел в Ташкенте, и войну прошел, и эвакуацию, и все, что было, все я прошел. Мне, слава богу, уже под 90 лет, поэтому я все это прошел. Но ваши передачи прекрасные. Я честно говорю, очень прекрасно. Я все передачи ваши слушаю. Мы с вами знакомы, хорошо? Вы даже мне предлагали собираться в фильме. Помните,
0: в передаче. Вот. Было дело.
1: Так что, Марина, спасибо.
0: Жалко, я вам, Роберт, очень
1: признаю. Пару раз вы выступаете. Надо бы побольше выступали. Тогда у вас такие темы. Я все прошел. Все.
0: Спасибо.
1: Начиная в Москве.
0: Вот я поэтому... Да, я поэтому вам и предлагала принять участие в передаче, потому что, Роберт, благодарю вас. Вы объединили сейчас две темы. С одной стороны, Ташкент, откуда родом доктор Барак, Роман Барак, да, вот это вообще община, которая заслуживает нашего отдельного внимания. Они уникальные люди, которые прошли через испытания, через унижение, через вот их гнобили, понимаете, люди выжили, сохранили веру, своих детей обучили, приехали, сохраняют культуру, соблюдают шаббат и при этом дальше помогают людям. Вот это уникальное явление. И с другой стороны, Розенберг, видите, которому 105. Я знаю, что вам чуть поменьше, но тоже немало лет. И чтобы,
1: да,
0: вы, чтобы
1: да.
0: вы были здоровы, и давайте доживем сначала до 105, потом до 120, уж как точно сказано в Библии.
1: Правильно,
0: спасибо,
1: да.
0: спасибо.
1: Спасибо, Мариночка, спасибо за передачу.
0: Спасибо.
1: Все передачи я прошел вообще.
0: Спасибо,
1: все.
0: Дорогой.
1: Любые передачи обязательно я участвую. Ну, как говорится, как на счастье. Любая передача вас, любая тема. Я вся, и Юрию я слушал по телевизору везде. Все ваши передачи, все. Вот сегодня вы Юрию закончили закрывать. Розенберга, я с ним встречался в Дершорфронте.
0: Видите, понимаете, что делается. Ну, я думаю, что и следующий артист, мой дорогой, будет вам знаком, потому что сначала расскажу, что 6 сентября, например, 1936 года было учреждено почетное звание «Народный артист СССР», впервые такое появилось, и самыми первыми его были удостоены Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович-Данченко, Василий Иванович Качалов, Иван Михайлович Москвин. Последними «Народный артист СССР» получили в 1991 году Софья Пилявская, Олег Янковский, а за день до них Алла Борисовна Пугачева успела. Ну и 6 сентября 1939 в Ленинграде открылся Государственный театр эстрадных миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Песня, которая сейчас прозвучит, мой муж в детстве ее слушал и знал наизусть. Я думаю, что вы ее тоже помните. Это летняя песенка, так она и называется. Музыку написал Матвей Блантер, стихи Владимир Лившиц. Опять одни наши.
2: Это было летом, летом, это было знойным летом. На асфальте разогретом перед входом в старый сад ждал я встречи под часами, где томились вы и сами. Может быть, совсем недавно, может, 40 лет назад. как волнует ожидание предстоящего свидания. Сердце знало, что любимая тоже явится сюда. А вокруг меня прохожие шли на ангелов похожие. Улыбалось небо синее, дивно пахло резина.

Но на час позея срока все бродил я одиноко. Обошлись со мной жестоко, уговор нарушив наш. За минутой шла минута, милой нет, и почему-то изменился очень круто окружающий пейзаж. Надо мной от зноя сильного стало небо цвета пыльного, стала зелень кленов чахлою и корявою кора. А вокруг меня прохожие шли на дьяволов похожие и несло капустой квашеной из соседнего двора.

0: Это было летом, летом, это было знойным летом. На асфальте разогретом от часов наискосок я шагал мрачнее тучи. Вдруг услышал я певучий, нежный, чистый, серебристый, сердцу милый голосок. Я прошу вас прощения, я сгораю от смущения, я вас долго ждать заставила, чтобы это не беда. И опять прохожие шли на ангелов похожие, улыбалось небо синее, дивно пахло резина.
1: Стихи написал Владимир Лившиц, тот самый, который... написал стихи и для фильма «Карнавальная ночь». А я лишь добавлю, что у Аркадия Исаакча Райкина двое детей – Катя и Костя. Кате на сегодняшний день 88, Косте 76. И оба они учились в Щукинском училище, которое... имела честь закончить я. Катя до сих пор, по-моему, работает в театре Вахтангова. Ну и Константин Райкин является руководителем театра «Сатирикон». И вообще Аркадия Исааковича Райкина звали Арон Ицкович. Вот. Ну, короче говоря, мы продолжим нашу программу. Сейчас примем телефонный звонок, потом будет... прервем вдруг его на рекламу и потом дальше продолжим. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Надо убрать
2: алло,
1: звук.
2: Здравствуйте, Марина.
1: Владимир, я недавно думала.
2: Владимир, ну я что-то скажу, просят, если что-то не то. Дело в том, что у моего отца была любимая кузина, двоюродная сестра.
1: Угу.
2: И вот у нее дочка умерла 26 лет. Осталось два сына.
1: Ой,
2: и эта папина двоюродная сестра в такой любви их воспитывала, в такой любви их берегла и дала хорошее образование. И один из сыновей выиграл конкурс на 104-м этаже World Trade Center.
1: Ой.
2: И от него ничего не осталось.
1: Вау.
2: Камень стоит... на кладбище, а его ничего не осталось. Я извиняюсь, что сказал это папе.
1: Нет, нет, нет,
2: его
1: Владимир.
2: Звали Марк Шамай.
1: Марк Шамай.
2: На 104-м этаже.
1: Да, Марк
2: Ой,
1: Шамай.
2: Ой, красивый у него. Бабушка красавица, вот эта. Папина, наверное, сестра, она такая была труженица, коммунистка. И дед был такой красавицей. И этот ребенок родился просто... Понимаете, вы как сказали, Хэнсон, такой мать, и на 104-м этаже, вот вам World Trade Center, что натворили, такие красивые здания, что они натворили, эти исламисты, что
1: да.
2: они натворили.
1: Я, вы знаете, вот даже хотела сегодня предложить тему. Почему люди не помнят эту трагедию?
2: Это не то, что помнят. Всю жизнь надо помнить. На века помнить.
1: Да.
2: И надо было заставить, чтобы восстановили эти дома. И дать, чтобы родителям вот этих людей, чтобы увековечить это. Как это понимать? На 104-й этаж он конкурс какой прошел. 24 года мальчику.
1: Ах.
2: Конкурс, и ничего от него не осталось. Камень стоит, показать бы людям камень, а там внутри, внизу ничего нет.
1: Владимир, вот вы, благодаря вам, мы еще раз сегодня вспомнили, что в Сисайд-парке сегодня, прямо вот сейчас, проходит митинг в знак солидарности и памяти людям, которые погибли в трагедии 11 сентября.
2: Здания. Это что? Это же произведение искусства. Цвет нации. Туда самых лучших выбирали на работу.
1: Да.
2: Там такие офисы были. Какая
1: почти 3000. Почти 3000 погибли. Спасибо вам, Владимир. Спасибо. Вы всегда поддерживаете нашу программу. Спасибо.

0: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Oceanfront views, great amenities.
4: Planning our next vacation?
3: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
4: Find anything good?
3: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
4: That has great rehab, right?
3: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
4: Perfect.
5: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
6: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
7: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: 718-303-90-90.

0: Нашу программу продолжил Александр Абдулов, который исполнил песню на стихи человека, который родился 6 сентября 1937 года в Карелии. Это был Геннадий Шпаликов, киносценарист, режиссер фильма «Застава Ильича. Я шагаю по Москве». Он написал сценарий. У входа в ВГИК, это Всемирный государственный институт кинематографии, в 2009 году был установлен памятник трем выпускникам этого вуза, а как вы понимаете, там их были десятки, сотни тысяч, Андрею Тарковскому, Василию Шукшину и Геннадию Шпаликову. И я вообще являюсь глубочайшей такой поклонницей его творчества. К сожалению, он ушел из жизни очень рано. Его было родители поместили в военное Суворовское училище, он там преуспевал и показывал очень хорошие результаты спортивные. Потом травмировал колено и до такой степени, что его даже, ну, комиссовали, можно сказать, что дальше карьера не могла продолжаться. И он еще в юношеском возрасте писал стихи, и самые разные. Вот, например, «Ах ты, палуба, палуба» тоже Шпаликов написал. И мы ее хотели поставить, но уж довольно часто она звучит в нашей программе. И вот выбрали эту грустную немножко песню из фильма «Гений», где, кстати, еще и Лариса Белогурова снималась. «Ах, утону я в западной Двине». Музыка Артемьева, соло на гитаре Андрей Макаревич. И если вы на YouTube не поленитесь и наберете этот фильм «Гений», вы там увидите и полудокументальные съемки, там и Жванецкий, и кого только нет. Очень многие из них уже ушли из жизни. Это такой большой кусок начала 90-х. Просто интересно в эту атмосферу окунуться. Что ж, если есть звонки 718-475-3200, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
1: Алло, Мариночка.
0: Да-да.
1: Это снова я.
0: Да,
1: Мариночка. Вот сегодня годовщина трагедии 11 сентября. Угу. Передо мной вот звонил мой тезка, тоже Владимир. Да. Я был до глубины души вот тронут вот этой вот его историей.
0: Да.
1: Я хочу сказать, знаете, что сказать? Что ровно за месяц до вот этой ужасной трагедии моего брата жена проходила там интервью на собеседование. Вот она по специальности программист, и вот она закончила обучение и уже и проходила там интервью. Но ее туда не приняли.
0: Вау! Вот вам, пожалуйста.
1: Вот, ровно за месяц.
0: Вот вам, пожалуйста. Спасибо большое за дополнение.
1: Я еще не все сказал. Не все, что хотел сказать.
0: Но, Владимир, у нас очень много желающих. Я вас в любом случае благодарю. Ой, ну, хорошо. Хорошо, давайте примем еще звонки. И если, Владимир, останется время, мы обязательно вас еще послушаем. Я просто хочу дать возможность другим тоже сказать. Пожалуйста. Здравствуйте. Хорошо, давайте сейчас сделаем эмоциональный перерыв, как я говорю. Дело в том, что 6 сентября 1971 года родилась некто Долорес О'Риордан. И, к сожалению, ушла из жизни в 2018. Наверное, для многих из вас, особенно старшего поколения, это имя ничего не говорит. Долорес О'Риордан. Это ирландская певица, которая, повторю, ушла из жизни в раннем возрасте. Она страдала то, что сейчас называют bipolar, да, раздвоение личности. И ей так было трудно справиться со своими эмоциями, что она, зная, что наркотики – это прямая дорога к смерти, она стала немножко выпивать алкоголь. А как мы знаем из народной песни, а он все дозы увеличивал, пил и простую, и столичную. Да? Я уж не знаю, что она пила, но она все больше, больше, больше. При этом принимала еще и лекарства от байполар, вот этого своего заболевания. И в результате вот в 2018 году выпила больше, чем нужно, и, как написано в Википедии, утонула. То есть, видно, остановилось дыхание или сердце. Короче говоря, все, ее не стало. И почему я ее вспомнила? Во-первых, что 6 сентября 1971 она родилась. А во-вторых, песня, которую она сочинила сама и исполняла. И телезрители, подписывайтесь на наш телевизионный канал RTN. Очень настоятельно рекомендую. Так вот, она сочинила эту свою песню как реакцию на трагические события в ее стране, в Ирландии. И тогда погибло двое детей. То есть я призываю, Господи, Боже мой, меня очень многие называют наивной. Но, как я говорю, одна слеза ребенка может повернуть вспять все эмоции негодяев и монстров. Поэтому давайте просто послушаем ее композицию. «Долорес о Риордан». Вы наверняка слышали эту музыку. Это вокалистка рок-группы The Cranberries. «Клюковки».

Аве, повторю, это была Долорес О'Риордан, и это была ее реакция на теракт в Уоррингтоне, Ирландии, когда боевики ИРА, Ирландская республиканская армия, в 1993 году совершили террористический акт, и погибли тогда дети. Ну, и взрослые тоже. Вот, и мы сегодня вспоминаем накануне вот 11 сентября. Никто не должен это забывать. У нас у каждого есть своя история. Мы живые свидетели тех трагических дней, когда это все произошло. У кого-то погиб родственник, у кого-то знакомый, кто-то опоздал на автобус, кого-то не приняли, вот как Владимир сказал, на работу. У каждого своя история. Мы только помним одно, что это не должно повториться. Ну и еще вот как-то сегодня само по себе получилось, что мы вспоминаем дни рождения людей, которые ушли из жизни. Вот Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года, умер в 2022 году, совсем недавно. Советский и российский певец. Честно говоря, я к этому коллективу «Ласковые мои» относилась, ну, с такой немножко иронией, да, что было придумано на потребу зрителю, что ли, молодым этим девочкам. Я вам как-то рассказывала, как на каком-то мероприятии, по-моему, в Магнитогорске это был, там юбилей города был, и вот какая-то девочка, ободранная прямо вся в крови, через какой-то забор перелезла, она сказала: «Покажите мне Юрия Шатунова». А он пел там на стадионе и так далее. И как-то мне тогда показалось, это какое-то безумие такое. Думаю, ну что это за искусство? А вот сейчас, когда он ушел, так хочется его вспомнить добрым словом, потому что это наш с вами кусочек жизни, нашей молодости, да?

такой вот, кажется, наивное все, да, и одежда, самопал был такой, очень распространенный в то время. Я помню, как мне сестра шила кофточку из фиктивного акрилевого оренбургского белого платочка, который был не натуральный, а синтетический. По-моему, 50 рублей он стоил, и такой он был широкий, и она шила мне такую летучую мышь. И сделала розу здесь такую. И я вам как-то уже рассказывала, что даже Светлана Михайловна Моргунова говорила: «Марусь, ну ты уже поносила, ну продай, ну тебе уже скучно, а я на концерты буду надевать». И вот у меня примерно такая же летучая мышь, вот это вот то, что называется. Были такие же одежды. Очень жалко, что наших героев не осталось. Вот Юрий Шатунов вообще совершенно здоровый внешний человек. Что произошло, не знаю. Может быть, мы всегда любим немножко придумать, да, что кто-то поработал над этим, что он не сам по себе, что у него не больной.

0: было сердце. Кто знает? Мы не знаем. Это вот еще раз я вспоминаю наш сегодняшний первый час, где доктор Роман Барак говорил о том, что нужно обязательно себя проверять, какие у тебя предрасположенности к заболеванию, сердце ли это, легкие, не дай бог, что-то более серьезное, там, я не знаю, сосуды. Вот все нужно проверять, а тем более, когда мы взрослые, уже начинается и деменция. Кажется, ой, смешно там, ха-ха-ха, луковку в холодильник положила. Там вот я помню, в каком-то американском фильме было это, да. А это уже не смешно. Это нужно просто за собой последить. Если вы еще хотите долго и долго радовать своих родных своим присутствием и дожить до 120, и отметить, вот как наш военный специалист, 105-летие, чтобы его поздравляли и сенаторы, и просто красивые женщины золотого возраста, и наше телевидение, и радио. И опять же, вот пользуясь случаем, просто хочу сказать всем-всем огромное спасибо. Всем, кто звонит, кто дозванивается, кто, кому не удается, и он раздраженный мне жалуется потом, что «Да Господи, я ждал 2 часа, и наконец-то!» Ну, мы все равно так или иначе встретимся, да, и поговорим. И мне так хотелось вам сейчас вот доставить удовольствие. Ну и
1: прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rasforas.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
4: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
3: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
4: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет.
3: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
4: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
3: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
4: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
3: И оставить после себя невозможную боль.
4: 20 сентября в 5 часов вечера.
3: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». «Солнечный удар».
4: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
5: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
3: Ждем вас. С любовью.
4: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Мелодии украинской души.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня у меня в гостях мой друг, сказочно-очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
9: Любовь, как волшебная сила, в девчонку меня превратила. Я снова поверила в добрую сказку, которая сбудется, только не сразу. Любимый все знает, ему я читаю свои откровения смелые. И, может быть, тоже его вдохновляю. По-моему, правильно делаю. А что в результате? Прекрасная музыка. Двух душ, для которых открылась вселенная. Любите, страдайте, мечтайте, мучайтесь и радуйтесь чувством необыкновенным.
8: Алла Вилорьевна Мигай родилась 8 апреля 1955 года в городе Киеве. С детства увлекалась музыкой, закончила Киевскую консерваторию, затем работала в музыкальной редакции на телевидении первого национального телеканала УТ-1. Многие ее помнят ведущей передачи «Вечерня казка». Алла Мигай пишет музыку. Ее песни поют многие народные артисты Украины, такие как Дмитро Гнатюк, Надія Крутова-Шестак, Олександр Василенко, Володимир Гришко, Віктор та Любов Анісімови, Інеса Братущик, квартет «Гетьман», Віа Кобза, Віктор Бронюк, група «Фата Моргана» і многие другие. Аллочка, привіт!
1: Привет, Санечка! Я так рада тебя слышать! Привет, Америка! Привет, мои американские друзья!
8: Алла, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и кем ты мечтала стать в детстве?
1: А я всегда мечтала быть композитором. Дело в том, что я пела, сидя на горшке. Я пела, сидя на плечах у папы. Я пела все народные, украинские, русские, советские, классику, «Запорожье за Дунаем», «Наталку Полтавку», все, что звучало дома, песни Муслима Магомаева, Оксаны Петрусенко. Начала сочинять музыку, наверное, лет 6 или 7. Ну, не музыку, а просто песни. Я пела. Пела и сразу сочиняла со словами песни.
8: Расскажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь?
1: Тут взялся за дело мой папа. Когда у меня обнаружился абсолютный слух, я стала учиться в музыкальной школе. Я подбирала все песенки по слуху. Меня даже мои педагоги по фортепиано и по сольфеджио просили, чтобы я их научила, потому что не все они могли подобрать музыку на слух. Ноты знают, могут играть по нотам. А вот подобрать на слух не могли. Я это делала блестяще, и естественно, что мой папа решил вести меня по этой дороге, чтобы я стала таким композитором, как Пахмутова. Угу. Пахмутова у нас была любимый композитор. И мы нашли телефон Платона Илларионовича Майбороды. Мне было уже 12 лет. И я встретилась с этим удивительным человеком. Платон Илларионович послушал мои песни. Он сказал, а чему ее учить? Она уже пишет, как Пахмутова. У меня уже тогда было много песен. Мне папа подбирал стишки, и я лихо эти стишки распевала потом, аккомпанируя себе на фортепиано. Так моим первым учителем и наставником стал гениальный украинский композитор Платон Майборода.

0: композитор. У тебя очень много прекрасных детских песен. Расскажи, пожалуйста, как ты стала популярным детским композитором?
1: Я после консерватории пошла работать на телевидении. Там приходили поэты, композиторы, певцы. И я рискнула пойти на худсовет, на радио. И показала там две своих песни. Одна песня на русском языке, другая на украинском языке. На худсовете приняли эти две мои песни. И они были записаны с нашим эстрадно-симфоническим оркестром. Дирижер Ростислав Бабич. А пела я их сама. И выиграла конкурс «Новые имена». Как композитор и как певица. Это была песня «Гори, гори». В общем-то, так и начиналось все. А потом, когда я пришла в детскую редакцию, я поняла, что у нас просто на Украине нет детских песен. Просто катастрофически не хватает детских песен. Все наши дети пели песни из советских мультиков. Это «Чебурашка», это «Бременские музыканты», это «В траве сидел кузнечик». То есть эти песни прекрасные, это хорошие песни, безусловно. Но у нас должны были быть свои песни на Украине. Вот пришлось писать детские песни. И потом я так втянулась, что стала детским композитором. Даже не могу сказать, сколько у меня сейчас детских песен. Их очень много, их поет вся Украина. Они рекомендованы даже Министерством образования, в детских садиках, в школах. И среди них очень много песен известных. Вот таких, как «Сонька Дримка». Это была заставка, там такая интересная история. Мы с Наташей Кулик подали эту песню на худсовет. А в худсовете сидел автор предыдущей песни заставки. И, естественно, он был против того, чтобы появилась новая песня. И забраковали эту песню, сказали, никуда не годится ни слова, ни музыка. Музыка не оригинальная. Вот, слова вообще ерунда какая-то. И мы с Наташей Кулик, автором текста, расстроились. А потом мы говорим, так мы ж не продаем песню, мы просто ее дарим у телевидению. Нам не нужны никакие деньги. Пусть лучше песня звучит просто так, чтобы детки слушали. И вот таким образом песня попала на экран. Она звучала практически каждый вечер, несколько лет подряд. И, естественно, она стала популярной. И до сих пор мне пишут родители, но мне до сих пор пишут, что это самая любимая песня их детства. А спела эту песню я сама.

0: Санька.
1: Алла, в начале нашей передачи я не зря сказал, что ты сказочная женщина. Ты же вела передачу «Вечерня казка». Расскажи нашим слушателям, как ты стала ведущей тетей Аллой.
2: «Вечерняя сказка» — это была священная корова украинского телевидения. Каждый вечер без четверти девять детки бежали к телевизору, и им артисты рассказывали «На добра не ждите». Я была редактором, я просто туда писала тексты и песенки сочиняла, а другие артисты рассказывали. Как-то кто-то заболел из актера, и мне сказали: «Алла, садись, веди сказку». Но мне было страшновато, честно говоря. Я ж никогда не была актрисой. Я не боялась сцены, я всегда пела, я не боялась петь. А вот в эфире на камеру мне было страшновато. А потом поехали, пошли, я уже стала автором и ведущей своей сказки. И больше таких ведущих и не было.
1: Алла, ты сочиняешь сказки. По-моему, у тети Аллы более 400 сказок. Где можно услышать или почитать твои сказки?
2: Ну, в Ютубе вообще можно меня увидеть и услышать. Я до сих пор на Фейсбук рассказываю сказки. И я пою и играю. Все эти сказки есть у меня в компьютере, в электронном виде, и я собираюсь издавать книжку сказок. Сказки с нотами. Ну, 400 я, конечно, не смогу. Я не люблю писать ноты. 20 самых известных сказок. Там «Семеро козынят», «Вовки порося», «Пивник и бжолы», «Жабка та журавка» и несколько-несколько других. Там авторские сказки. И в каждой сказке 3-4 песенки.

0: Аллочка, сейчас ты пишешь песни?
1: Саша, у меня сегодня замечательный день. Дело в том, что у меня есть ученица, ей 3 годика, и она с утра до вечера поет. Это замечательная девочка, зовут ее Диана. И я приезжаю к ним в село, недалеко под Киевом. И мы с ней поем разные песенки, танцуем, играем. В общем, это для меня огромное наслаждение. А ее бабушка работает на мясокомбинате. И вот она говорит: Алла, вот бы какой-нибудь стишок про нашу колбасу. Я говорю: боже, какие проблемы. Вам будет не просто стишок, вам будет песня. И вот я сегодня написала песню «Українська ковбаса». Відгадайте, відгадайте, що додому я несу. Не капусту, не картоплю, а смачненьку ковбасу. Для матусі й татуся, для бабусі й дідуся, для собачки і кота. Ковбаса, ковбаса, ой, яка ти смакота. Оце сьогодні я написала таку пісню. І думаю, що скоро це опять скажуть, що це народна пісня.
2: Бачите?

0: Я помню, мы с тобой записали песню «Сім шляхів» для украинского мультфильма «Таємний посол». Помню, была очень кропотливая работа, но, по-моему, снята была только одна серия. Ты не знаешь, какая судьба этого мультфильма?
1: Кончилось финансирование. А мультик детям нравился. Я когда выступала с концертами для детей, я им ставила этот мультик, и меня один мальчик спросил: «Тетя, а что будет дальше?» А я говорю: «Знаешь, деточка, еще ж дальше не нарисовали». «Так иди ж рисуй!»

0: Алла, ты пишешь не только детские песни, но и песни для известных артистов. Но у тебя прекрасный голос. Почему ты сама не поешь свои песни, а отдаешь их другим исполнителям?
1: А мне муж не разрешал. Он говорил, не царское это дело, это не твоя тусовка. Ты, говорит, должна быть как Рахманинов, как Прокофьев. Ты композитор, что ж ты выходишь в эту тусню? Вот. Ну, у меня действительно, у меня было много работы, и мне очень нравилась работа на телевидении. Я работала и как редактор, и как режиссер, и как ведущая, снимала кино. Мне это очень нравилось, я увлекалась. Ну, и по дороге я писала песни. И если была возможность, конечно, я их пела сама. Но у меня была сложность, у меня был комплекс небольшой. Дело в том, что первый звукорежиссер, который меня писал, я не буду называть его имя, он прекрасный звукорежиссер. Но он сказал мне, что у меня козлиная вибрация. И я тяну нотку с вибрацией, он мне говорит, Алла, не козли. А я не могу не козлить, у меня вибрирует голос, от природы он у меня вибрирует. И я стала стесняться вот этого вот, вот этой вибрации. И вот только ты, Саша, когда мы с тобой стали работать, только ты мне сказал, что я хорошо пою. Ты первый человек, который дал мне почувствовать уверенность. И я тогда уже вышла на сцену. А это уже было тогда, когда я ушла с телевидения, так сказать, это вольная хлеба. И тут уже меня понесло. Я стала писать стихи и выступать собственными концертами, где и читала стихи, и пела песни. И ты знаешь, такой успех был. Всем очень нравилось, как я пою. И говорили, что я не просто певица с голосом, а я еще певица с харизмой. А вот. Но зал завести я могла всегда.
2: Так.

0: Алла, кто сегодня из артистов поет твои песни? Я имею в виду новоиспеченные песни.
1: Вот я недавно начала работать с Инессой Братущик. Это та народная артистка, которая действительно народная. Она действительно проживает и переживает песню. Вот она записала сейчас 3 моих песни. Она записала «Борщ», она записала «Соденя». Это колыбельная песня на стихи Кости Гнатенко. И она записала «Вальс» 22-го года, которую я сочинила на стихи Алексея Кононенко. Это песня о любви, о том, как парень и девушка, влюбленные, танцуют вальс. Это их прощальный бал. Завтра ему идти на фронт. Это очень такая сюжетная, драматическая песня. И я очень долго искала певицу на этот вальс. Вот я просто счастлива, что эта песня тоже будет жить.

0: программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего
3: природа вас произвела? Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам поможет.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе.
2: Мелодии украинской души. Напомню, в нашей передаче сегодня гостья, очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Вилорьевна Мигай.

0: Расскажи, как твои песни попадают к артистам. Ты сама ищешь исполнителей для своих песен? Или наоборот, исполнитель находит тебя?
1: Я отдаю только такому певцу, которому я очень доверяю и уверена в том, что он не испортит мне песню. Я переживаю за каждую ноту. Мне кажется, что она каждая нота — это золотая нота. Я ее выстрадала, я ее придумала, я ее прочувствовала, я ее сама пропела. И я знаю, что это хорошо. Который понимает смысл, ему не обязательно драть глотку и брать высокие ноты, да? А самое главное — почувствовать смысл, образ этой песни, сыграть ее как артист, как настоящий артист. Потому что, знаешь, я этих певцов делю вообще на две категории — артист и вокалист. Так вот, я отдаю предпочтение артистам. И для меня, конечно, образцом в этом смысле был Виктор Шпартько. Вот, да. Он не просто пел, он играл песню, он проживал песню. Замечательный певец. К сожалению, его сейчас нет. Он ушел от нас. Его продолжает Алексей, его сын. Помнишь, мы писали с тобой «Долю» на стихи Шевченко? Леша Шпартько записал свой вариант. Он прекрасно спел эту песню.
2: Есть на свете доля, а кто ее знает? Есть на свете воля, кто ей моя?

0: Песня «Доля» была написана на стихи Тараса Шевченко и стала очень популярной. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло написать песню на стихи Тараса Шевченко? Как это было?
1: Это был 14-й год. Ну, вообще, где я, где Шевченко? Я, в общем-то, не академический композитор, я эстрадный композитор. А тут ко мне пришла милая девочка, Лена Машкова, студентка театрального института. Ее курсовая работа — фильм про Тараса Шевченко. И она хочет, чтобы там и прозвучала песня на его стихи. Я тогда жила в Севастополе, работала на севастопольском телевидении, вела там украинскую детскую сказку. Мы с Леночкой сели, я говорю: «Лен, ну я не знаю, я никогда Шевченко, ну где я, где Шевченко?» И я написала эту песню «Доля». Лена сняла клип, а у нас как раз в Киеве стоял Майдан. И Лена сняла клип с хорошими операторами, именно на Майдане. А мы с тобой записали тогда фонограмму. Аранжировку песни делал Володя Вакуленко. И он сделал в таком блюзовом стиле. Это совсем не украинский фольклор. Получилась и песня хорошая, и клип прекрасный. Я поняла, что эта песня живет. И благодаря, может быть, тому, что там замечательные слова гениального Тараса Шевченко, и благодаря тому, что такая хорошая команда отработала. Команда в лице композитора, аранжировщика и, конечно, звукорежиссера. Вот такая история песни.

0: небо. Аллочка, а расскажи какую-нибудь интересную историю написания песни. Мы с тобой знакомы много лет, наверняка есть какая-то интересная история.
1: Например, как мы писали с собой «Соколыка», ты помнишь? Ехала я в метро. Вот, и у меня крутилось в голове, уже слова и музыка крутились в голове. А я ехала к тебе в студию, да собирались друзья, мы хотели посидеть, выпить пиво. Поскольку я витаю в облаках, у меня в голове слова и музыка, я проезжаю свою станцию политехнической. А тут ты звонишь, говоришь, Алла, ты скоро? А я говорю, ты представляешь, я проехала свою станцию, сейчас я вернусь. Я перехожу на другую линию, еду назад и опять проезжаю свою станцию. Потом ты опять звонишь, да что ж такое, вот сейчас уже, вот все уже. Я говорю, бегу, прибегаю в студию и говорю, быстро, дайте мне нотную бумагу, я запишу, потому что я забуду эту песню. А ты говоришь, Алла, остановись возле микрофона и пой, зачем тебе нотная бумага? Ну, я встала и спела. И когда я вышла из павильона, я увидела, что наши друзья, я уже не помню, кто там был, они стоят стоя. Я говорю, что случилось? И кто-то из вас сказал, эта песня не под пиво. Вот, и пока я лучшего не нашла певца на эту песню. Потому что там действительно очень глубокая и сильная любовь в этой песне.

0: я.
1: Аллочка, у тебя очень много колыбельных песен. Наверное, начала писать ты колыбельные песни, когда стала мамой.
2: Нет, я еще в 6 лет написала колыбельную. Мне было 6 лет. Я уже написала песню колыбельную своей кукле. А потом, когда я стала мамой, конечно, я стала писать больше детской музыки. Моя дочка выросла под колыбельные песни. А потом и внучка моя выросла под колыбельные песни и подсказки.
1: У тебя целый альбом колыбельных. Около 17 колыбельных песен.
2: У меня 17 да? колыбельных. У меня есть сборник колыбельных. Последнюю колыбельную я написала на слова Кости Гнатенко «Соныня». Уже 3 исполнителя есть этой песни. Одна исполнительница – это я. Вторая исполнительница – это девочка 6-летняя, это Тарочка. Эмилия Джанаева, ей 6 лет. А третья исполнительница – моя любимая Инесса Братущик. Вот уже 3 исполнителя песни написаны. Она буквально, месяца 3 назад.

Еще мне очень нравятся стихи Тамары Коломеец. Мы с ней вместе написали несколько колыбельных. Одна из моих любимых — это «Ветерочку». Мне она очень нравится. Тоже есть уже несколько исполнителей этой песни. Даже рок-группа взяла в свой репертуар. Есть такая рок-группа украинская — «Фата Моргана». Ребята из Горловки Донецкой области, они сейчас в Киеве. А песню «Тане вечер» колыбельная из «Вечерней сказки» пела Люба Анисимова. И поет ее Виктор Бронюк, группа «ТИК». Песенка «Живет». Деткам надо петь колыбельные песни. Во-первых, там есть мелодия. Это та песня, которая поется без сопровождения. В колыбельной песне заложена особая магия, магия любви. И если мама поет ребенку колыбельную песню, народную, или авторскую, или Соньку Дримку, этот ребенок никогда не вырастет преступником, потому что он растет в любви.

0: я знаю, что ты пишешь интересные стихи и выпустила несколько сборников стихов. Где можно почитать твою поэзию? И в каком стиле ты пишешь?
1: Я поэт-юморист. Я пишу о любви и я пишу юмор. Такой сайт называется «Хохмодром». У меня там какие-то немыслимые тысячи читателей. Есть такой сайт «Стихи.ру», куда я выкладываю свою поэзию. Я пишу на русском языке стихи. Детские я пишу на украинском. А кто интересуется, может зайти на эти сайты и посмотреть, и почитать там много смешного.
2: Я весна, апрель, подснежник. Я начало, утро, радость. Теплый дождик, лучик нежный. Я пою, смеюсь, играюсь. Ты сентябрь, осенний сад, белый гриб пахучий, день дождливый, листопад, грозовая туча. Я ищу свой идеал, все безрезультатно. Ты мудрей, ты все познал, все тебе понятно. Я живу, сгорая в страсти, плачу, злюсь, кричу, ругаю. Ты нашел такое счастье, о котором я не знаю. Утром солнышко согреет землю теплым нежным светом, ту, которой нет роднее, ты моя планета. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь каждому дню предстоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь чувству любви настоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь, песни пою веселые. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь шуткам твоим, приколам. С утра и до вечера радуюсь, а ночью волчицей вою. И в голове не укладывается, что это зовется любовью. Я женщина, я твой земной очаг. Я борщ, котлетка, пирожок и чай. Я голос нежный, песенка простая. Я твоя сила, если ты устанешь. Я шуба натуральная, согрею тебя теплом души и нежных слов. Вот только одного я не умею — в твоем сердечке пробудить любовь.
1: Ну, что я тебе скажу еще хорошего? Чем я могу похвастаться?
3: А ну, похвастайся. А
1: вот. Я писала песни, а аранжировки к ним делал наш общий друг Андрей Остапенко. Прекрасный музыкант, чудесный человек. И он всегда говорил, вот Алка, что не напишет, у нее хит. Но каждая песня, говорит, как прилипнет. Вот от такого музыканта, допустим, как Остапенко, как Татарченко Гена. Вот когда они говорили, Алла, ты написала такую прекрасную песню. Витя Шпартько, помню, мне сказал тоже. Алла, ты даже не понимаешь, какую ты песню написала. Вот такие вот комплименты, похвала, она дорогого стоит. Потому что она от очень уважаемых мной людей, от выдающихся музыкантов нашей страны.

0: моя программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. В сегодняшней передаче моей гостьей была прекрасная телеведущая, композитор, режиссер, музыковед, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
1: Друзья мои американцы, я обнимаю вас песней.
0: А я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко.

В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
0: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
1: RTN. Смотрите лучше.
2: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
3: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
2: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
3: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
2: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
3: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
2: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
3: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
2: И оставить после себя невозможную боль.
3: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
3: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
4: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
2: Ждем вас с любовью.
3: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте Goal BMI. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
14: Oceanfront views, great amenities.
15: Planning our next vacation?
14: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
15: Find anything good?
14: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
15: That has great rehab, right?
14: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
15: Perfect.
16: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
17: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
18: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенсон Ласкин. В эфире программа «Быть евреем». Всем шавуатов, всем хорошей недели. И также шана това, хорошего и сладкого Нового года. Хорошие записи в книге жизни, в книге здоровья, в книге изобилия. У нас сегодня с вами важный очень урок. Подготовка к Новому году. Дню, когда все решается. На весь ближайший год с Божьей помощью. Так что много информации. И я сейчас хочу начать, дорогие друзья, с того момента, что мы с вами, у нас целая лекция, как подготовиться к Новому году. Но Нового года нету. Вообще, действительно, я серьезно сейчас говорю, нету Нового года. Есть голова года, Рош ха-Шана, это не Новый год. И нет шампанского, нет оливье, это голова года. В первую очередь, а не Новый год. Во-вторых, даже по еврейскому календарю это вообще 7-й месяц. Действительно. И сегодня мы постараемся понять, что действительно произошло в этот день, что происходит и как нам поменять судьбу. И действительно, это голова года. Единственный праздник во всем году, который и в Израиле, и за границей исполняется 2 дня, то есть 48 часов, это только Рош ха-Шана. Все остальные праздники, они в Израиле, как правило, 1 день, за границей только 2 дня. Но в Израиле 1 день. Рош ха-Шана везде, по всему миру, отмечается 48. Сейчас 48, 40 – это буква «мем» на иврите, 8 – это буква «хет». «Мем» и «хет» – «моах» – это мозг. Это мозг всего года. Сейчас у нас с вами есть 3 главные части тела, в которых находятся 3 части души.
8: То есть три части души человека находится самая нижняя часть, самая нижняя вибрация, нефеш, находится где? В печени, где наши низменные желания, на уровне животного, на уровне животной души человека, на уровне животного, наша нужда человека выживать, наши низменные желания – это нефеш, это на уровне печени. Более высокая часть – руах, на уровне сердца, наша эмоциональная часть. На уровне сердца. На уровне головы находится самая высокая, нешама, душа, самая высшая божественная душа человека находится именно тут, с двумя полушариями мозга. Наша связь с Творцом, наша интуиция, наша интеллигенция. Самая высокая – это тут. От головы зависит все наше тело. Не дай бог что-то в голове – все. И от этих 48 часов, как будем себя вести, что мы будем думать, что мы будем есть, как мы будем спать, зависит весь год. Сейчас, окей, объяснили первую часть, идемте дальше. А что произошло такое важное в этот день, что это стало головой всего года? Что произошло в этот день? Исторически, что произошло? Был создан первый человек. Это день рождения всего человечества. Это не еврейская дата, кстати, это всего человечества. Но при этом это день рождения всего человечества, и это день суда всего человечества. Потому что день рождения человека – это день его суда. То есть каждый год, когда нас поздравляют с днем рождения, о, мазель тов, то 120, мы делаем birthday party, это серьезный день. Идет в эту секунду суд надо мной, мой день рождения, индивидуальный день рождения человека. Это суд идет. Что ты сделал в этом году? Использовал ли ты те таланты, что Бог тебе дал? Как ты это использовал? Из-за этого принято в день рождения человека личный. Это день серьезный. Когда мы собираем, празднуем только для того, чтобы других евреев, других людей укрепить в вере в Творца и так далее, чтобы они сделали еще мицву. Но мы берем на... Это день, когда надо брать на себя мицву, еще новый уровень в исполнении заповедей. День, когда начинаешь говорить новый псалом. У каждого, у нас как бы каждый год свой псалом. Человеку, скажем, там 30 лет, он говорит 31-й псалом. Когда мы становимся ему 31, он уже говорит 32-й. То есть меняем псалом. Это день для молитвы, день для серьезного суда над собою. А день Рош ха-Шана, когда идет суд над всем человечеством, над всем миром, причем у нас тут два дня. Первый день – это глобальный суд, второй день – это индивидуальный суд. Это решается судьба каждого из нас. Окей? Сейчас спросите меня очень простой вопрос. Минуточку, окей. Мы объяснили, это мозг всего года, это голова года, это день суда всего человечества. Beautiful. Что у нас будет на следующей неделе после Рош ха-Шана? 10 дней после Нового года. Йом-Кипур. День прощения. Мы просим Бога прощения за все наши грехи. Вопрос. Чистая логика. А не логичнее было бы сначала попроси прощения, и тогда начни новую страницу с Творцом и Новый год. А почему у нас все наоборот? Понятно? Вопрос ясен? То есть сначала Йом-Кипур должен быть, по идее, логично. Сначала попроси прощения, отпусти, пропусти все свои грехи в прошлом году, а сейчас Новый год. Какой ответ? Объясняется, и тут я с вами пойду сейчас на очень важную идею, концепцию всего этого праздника. И я пойду как хороший еврей, отвечая на вопросы на вопрос. Ну а как же иначе? Я оставлю на секунду этот вопрос, я его оставлю на секунду и задам вам другой вопрос. Как в Торе называется Новый год, голова года? Как он называется в Торе? Как он в Торе называется? День памяти отрубления шофара. Йом зихрон труа. День памяти отрубления шофара. То есть не Новый год, не голова года, не день суда. А как он называется? День памяти отрублении. Красота. Какое отрубление? Память о чем? И вот смотрите, какой ответ. И тут очень интересная вещь. Рош ха-Шана – это день, когда был сотворен первый человек. Он был сотворен, но он не только был сотворен в этот день, он также был изгнан из райского сада. Чтобы Бог сказал ему, делай что хочешь, как хочешь, но только одну вещь не делай. Не ешь от древа познания. И тем, что ты не ешь от древопознания, ты признаешь, что я хозяин, творец, а не ты. А так делай все, что хочешь. Ну, Адам что сделал? Поел. И он сказал Богу, ахаль ты, бохаль от. Я ел, и я буду еще есть. Я хозяин, я тут. Я решаю. Я делаю, как я хочу. Бог сказал ему, мне и тебе в одном месте мы не можем быть. И знал его из райского сада. И тогда говорится, когда Бог к нему обратился, было коль дмама дака, голос тонкой тишины. Знаете, вот эти моменты, когда ты там на улице, идет вот эти гул ветра очень сильный, вот это ту, вот этот гул ветра идет, чувствуешь себя в одиночестве. Вот этот момент, когда Бог к нему раскрылся, но не было с кем говорить, было голос Творца, который напоминает нам об этом трублении шофара, память о трублении. Когда Бог его звал, а Адам не слышал. Адам был в своем, я ел, и я буду есть. У каждого из нас, к сожалению, есть моменты в жизни, когда мы не слышим голос Творца, когда мы стараемся убегать от своего призвания, от своей миссии в жизни, от того, что Бог бы хотел, чтобы мы сделали, а мы в эту секунду убегаем. Но от себя убегать невозможно. И вот этот момент, когда в Рош ха-Шана это день память о трублении. О каком трублении? О зове Бога к Адаму, который Адам не услышал. И в этот момент, что Адам не услышал этот голос Творца, кто напоминает нам трубление в шофар, то пишется, что божественное присутствие оставило землю на шевроки, на семь облаков, как бы оно отодвинулось от земли на семь уровней. И только начиная с первого еврея, с Авраама Авину, он начал опускать. Авраам опустил на один уровень ниже, потом Ицхак опустил, Яков. И так до Моше Рабейну, до Моисея. И Моисей опустил уже самый нижний на седьмой уровень. Принеся Тору еврейскому народу, он опустил божественность на эту землю. И что было на горе Синай? И на горе Синай, когда спросил всего еврейского народа, готовы ли вы исполнить то, что я вам даю, что они сказали? Сделаем, а потом услышим. Подписываем контракт, а потом почитаем, что написано. И вот в этот момент это было исправление греха древопознания. Из-за этого было трубление шофара на горе Синай. Почему было трубление шофара на горе Синай? Потому что еврейский народ сказал, мы исправляем грех первого человека. Он не услышал голос Творца, а тем, что мы трубим шофар, идем вот этот... Бог, мы тебя слышим. Мы на осе сделаем твои исполнения. И услышь нас в ответ. И вот этот момент дарования Торы, это было исправление греха древопознания. И каждый год, Рош ха-Шана, Новый год, это день сотворения человека. Но это и день изгнания. День, когда он не услышал голос Творца, когда он старался убежать сам от самого себя. И мы берем тогда шофар, им Всевышний, мы принимаем тебя как нашего царя. Это день коронации. Это день коронации Творца. Мы принимаем тебя как нашего Творца. Мы берем ответственность за наши деяния. Мы никуда не убегаем. Мы твои, ты наш. И именно из-за этого Йом-Кипур всегда после Нового года, а не до. Почему? Простая логика. Сначала день коронации Творца. Принимаешь Бога к твоего царя, и тогда есть у кого просить прощения. Рош ха-Шана – это день принятия царства. Это день, когда мы перестаем убегать от самого себя. А это нелегко. Помните, как два друга каждый там, не знаю, вечер приходили в бар и заказывали себе по рюмке? И так у них было много лет такой привычка. По рюмке или побольше. И вот один день один из друзей, Мойша, умирает. Остается только Яша. И Яша в трауре перестает ходить в бар. И вдруг через пару месяцев опять появляется в баре. Говорит ему официант, что вы опять все возвратились пить? Говорит, не, я бросил. Но вы же только что заказали рюмку. Но это я пью за Мойша. Это я за Мойша пью. Понимаете, очень всегда человеку тяжело что сделать? Себя поменять. Но есть момент в жизни, вот эта голова года, трубление шофара, это вот этот голос. И вы знаете, когда идет трубление шофара в синагоге, мы читаем молитву Мусав, одна из самых мощнейших и важнейших молитв. И вы знаете, есть там такие слова. «Хайом харат олам». Сегодня «харат» можно это перевести как «херайон» – беременность. «Олам» – мира. То есть сегодня день зачатия мира, сегодня день беременности мира. Это один перевод. Другой перевод – «хайом харат олам» – сегодня день рождения мира. Двоякий перевод этого же слова. В этот момент, когда мы читаем, когда мы трубим шофар, мы решаем, не Всевышний, мы. Если это будет год вечной беременности, и где были сказаны эти слова «Харат Улам», когда пророк Ирмия, когда страшным образом не был услышан своим народом, он предупреждал о трагедии, он предупреждал о разрушении храма, предупреждал о изгнании, он говорил: «Очнитесь, евреи, что с вами? Вы будете разгромлены!» Они сказали: «Ты, предатель, тебе заплатили деньги наши враги, из-за этого ты нас пугаешь, сами евреи бросили его в тюрьму!» И вот, находясь в тюрьме, великий пророк, он говорит: «Зачем я вообще в этом мире нахожусь? Если я не могу исполнить свою миссию, для чего я пришел в этот мир?» Он говорит: «Я бы желал бы, чтобы моя мама, Харат Олам, была бы беременна на веки веков. То есть, чтобы я не родился, другими словами». Кстати, слово человека вечное. Особенно праведника, особенно пророка. И когда он сказал эти слова, то раскрывает книга Зоар, что его душа позже была реинкарнирована великого Раби Тарфона. Сейчас Раби Тарфон был известен чем? Что его мама не могла ходить, и он ее нес ее на руках. Говорит, за то, что он сказал такие слова, которые даже это не были плохие слова о маме, он сказал: «Я бы желал, чтобы моя мама была вечно там, беременна, вечно беременна». Он за это был инкарнирован таким образом, что он должен был нести свою маму на руках вот уже когда в инкарнации, когда он был Раби Тарфоном. Так что это вообще эта тема, насколько важно каждое слово, которое мы говорим, как надо быть осторожным. Но возвращаясь к теме, когда идет трубление шофаром, говорим: «Хайом харат олам», или сегодня будет день, когда мы останемся, не дай это Бог, беременны навечно, что мы себе обещали, то, что мы хотели, изменить себя, перестать, это останется беременностью, это не изменится, или же это станет годом, когда мы перестаем только мечтать, мы перестаем обещать, когда мы делаем. Что делаем? День, когда мы берем ответственность за свои деяния. День, когда мы перестаем кого-либо обвинять. Когда мы благодарны, что Бог нас избрал. Если мы в этой ситуации, значит, Он избрал нас, что именно мы можем поменять. И заметьте, в Рош ха-Шана в синагоге, какой отрывок мы читаем из Торы, какой отрывок? На каждый праздник мы читаем отрывок обычно в Торе, в синагоге, который связан с этим праздником. В Песах мы читаем о рассечении Красного моря. В Шавуот читаем дарование Торы. А что мы читаем в Рош ха-Шана? Рош ха-Шана – день, когда Бог сотворил человека. По идее, логика говорит, сегодня был создан первый человек, надо читать о шестом дне творения. Мы не читаем Берешит. Мы читаем Берешит на другую часть. Мы не читаем отдельную главу Берешит. Мы не читаем о сотворении. Мы игнорируем Адама. Нет Адама. Мы читаем о нем. Ничего. Кто есть Авраам? Первый еврей. Минуточку, со всем уважением к первому еврею и вообще к еврейской нации, но простите, сегодня не день рождения Авраама, и не день рождения Ицхака, сегодня день рождения все-таки Адама. Почему мы игнорируем первого человека и прыгаем сразу на первого еврея? Сюда еврей. Ответ: потому что Адам не взял, он был создан в этот день, правильно, но он ответственность в этот день не взял. Он сказал Богу: «Я ел, я буду есть. Это не я, это вообще она. Это все жена». А жена сказала: «Это не я, это змея». А Авраам, хотя его родной папа, по просьбе его отца, царь Немрод бросил Авраама в огонь, в костер, на смерть. И Авраам чудесным образом выжил. Знаете, когда евреи встречаешь в синагоге, на улице, говорю, ну, Мойша там, приходи в синагогу, будем рады тебя видеть. Ой, Ребе. Вы бы знали, какие трагедии жизни я прошел. Вы знали бы, что я прошел в жизни. Вы даже бы не думали меня пригласить в синагогу. Да? Знаете таких? Есть такие. Так что Авраам мог бы сказать, вы бы знали, что я прошел в детстве. Как меня папа лишь старался убить. Вы даже не думали меня. Авраам стал символом милосердия. Даже говорится настолько, что если ты назвал своего ребенка Авраамом, то значит, у него будет больше милосердия. Потому что Авраам стал символом милосердия всего мира. Есть три генетических качества, которые приходят от Авраама. И если нет этого качества, то, скажем так, вопрос еврейства человека под вопросом. И один из них – это милосердие. Один из них – это милосердие. Он стал символом. Он сказал, я не брошенный, я избранный. И он, и Сара, которая тоже была дочка, кстати, идолопоклонников, стала символом милосердия для всего мира. Окей? Так что из-за этого это день, когда решается, будет ли это, не дай-то Бог, вечная беременность, или это будет рождение мира, рождение твоего потенциала, изменение твоей жизни, а это зависит от тебя и от твоей ответственности. Но сейчас, когда мы смотрим на молитвенник, а что мы молимся? Какую молитву мы говорим в этот день? Есть молитва очень важная, молитва Мусав. Когда ты читаешь молитву Мусав, она идет, останавливайся, там есть отрывок, читаешь, потом ждешь хазана, кантора, он трубит в шофар, потом продолжается молитва, и опять трубление в шофар. И о чем, вы думаете, человек должен молиться в Новый год? Казалось бы, есть три главные темы. Ну, во-первых, торговля с Богом. Вы торговать, я сделаю то, я сделаю это, но дай мне в этом году. Еще вариант – попросить прощения у Бога. Правильно? Тоже вариант, о чем можно молиться в этом году. Но хочу вам сказать, прощения нету. То есть просить прощения почти что нету. Большинство все в Йом-Кипу. Просить итоговать вещи от Бога там тоже почти что нету. Молитва Мусав состоит из трех главных моментов. Царство, Мальхуйот, царство, память и шофар. Мальхуйот, зихонот, шофарот. Царство, в первую очередь, это что? Это принять Всевышнего как моего Бога. Принять Всевышнего как моего Творца. Принять Всевышнего как моего Царя. И взять ответственность за свои деяния. Это коронация Всевышнего, коронация Царя. Это, в первую очередь, Малхуйот, царство. Второе – это память. Зихоночка, память. Посмотреть на всю свою жизнь. Иногда даже не только на свою, а, может быть, на историю всего еврейского народа. И осознать с благодарностью, что без всего этого меня сейчас бы тут бы не было в синагоге. Кем я сегодня есть, чем я сегодня есть, с моими познаниями, с моими знаниями. Если бы не все это, меня бы тут бы не было. Поблагодарить Бога без благодарности за прошлое нет начала нового. Без того, что ты можешь за все осколки, разбитые осколки твоей жизни, поблагодарить и осознать, как без них ты не был бы кем ты сегодня есть. Ты не можешь двигаться дальше. Ты вспоминаешь зихонот память, вспоминаешь Авраама Вину, вспоминаешь египетское рабство, и за египетское рабство за все, что было. И если ты благодаришь Бога, ты вспоминаешь с благодарностью. Понимаете, вот была история, когда еврей в Израиле потерял свое зрение, он не мог больше видеть. Была страшная трагедия его семье, его детям, его жене, его маме, родителям. Ему. И вдруг объявили, что в Бостоне есть новое лечение, и, возможно, врачи могут что-то сделать. Собрали большие деньги, пару там сот тысяч долларов ему на это лечение. Он полетел из Израиля в Бостон, сделал сложнейшую операцию, и в результате врач смог ему спасти 40% зрения в одном глазу. Но благодаря этому он смог опять увидеть образ хотя бы своей мамы, своей жены, своих детей. Он был так счастлив, он был так благодарен. Когда он возвратился обратно в Израиль, не знаю, через какое-то время этот врач в Бостоне, который был тоже еврей, пишет, что я буду в Израиле. Все. Он его ждал. Со всеми шпухой, со всей семьей. Машина, лимузины. Все его только ждало. Везли его лично по всему Израилю. Поймите, хотя он заплатил немалые деньги за эту операцию. И ему возвратили только небольшой процент зрения. Но он был безумно благодарен. А мы имеем от Всевышнего. Слава Богу, Барух Хашем. Два глаза, две руки, две ноги. Говорится слово «ашир» – богатый. «Айн» – это «инаем» – глаза. «Шин» – это «шинаем» – зубы. «Юд» – это «ядаем» – руки. «Реш» – это «раглаем» – ноги. То есть «ашир» – богатый – это глаза, зубы, ноги, руки. Вы знаете человека, кто был готов бы это все продать за 100 миллиардов? Нет? Значит, мы уже миллиардеры, поздравляю. То есть, но когда мы сказали Богу спасибо, мы воспринимаем эту жизнь как само собой понятно, как мы говорили в нашем курсе «Каббала и деньги», мы, когда человек воспринимает жизнь как само собой понятно, ты себе блокируешь все каналы. И когда праведник имеет стакан воды и кусок хлеба, это больше, чем он достоин, по деяниям своим. Где это осознание? Где это? И что Бог нас просит за все это великое, что он нам дал? Пустите меня в дом. Пусть дома будет кошерно, чтобы я мог быть у вас. У вас и мысли были кошерными. Вы будете в радость. Будьте в синхронности. Когда мы принимаем эту жизнь, само собой понятной, вот это зихонот, воспоминания, вспомнить свою твою жизнь, все, что ты прошел, все, что у тебя есть, уже весь кинород прошел. И как это ничего не само собой понятное, как это великое чудо, и насколько благодарность должна заполнить твое сердце. Это второй этап – память. И третий этап – это шофарот, это шофар. Знаете, у меня тут очень важный вопрос. Мы говорим красивые слова, это день коронации, потом идет день прощения, все красиво. Но у меня вопрос. Если идет сейчас суд, правильно, суд мы сказали, суд. Судят обычно в конце года. То есть, если сейчас я начал Новый год, новую страницу, о чем судить? Если хочешь судить за то, что был предыдущий год, в Элюле надо делать суд, в Элюле, не сейчас. Почему идет сейчас суд? Как объяснить суд? Мы же начали с Богом новую страницу. Мы приняли Его царство. Мы начали... Тоже суд меня судишь. Мы начали новое. Как это понять? Сейчас, простите, начало года. Судят в конце, а не в начале. Но представьте себе, выборы очередные. И министр юстиции, предположим, в новых, после новых выборов ему дают новое министерство, министр здравоохранения, предположим. Говорит ему там его, один сотрудник в его канцелярии. Говорит, министр, министр, не забудьте вы о нас, о ваших преданных работниках, и возьмите меня, пожалуйста, с вами в наш новый офис, в наше новое... Слушай, я был министром юстиции, ты был большой профессионал по юстиции. Сейчас я буду министром здравоохранения, там другие нужды, другие роли. Я посмотрю, если я смогу тебе найти подходящую позицию. Говорят мудрецы, в Рош ха-Шана, в Новый год, голова всего года судит нас не за наши пошлые, за пошлые деяния сейчас, Элюль. Вот сейчас месяц Элюль, сейчас время раскаяния, время изменения, время за все, что мы делали. В Рош ха-Шана тебя судят, если ты нашел новую миссию в Новом году. То, что тебе уже было дано, было дано. Сейчас Бог должен решать, сколько это тебе дать. А для чего? И вот зависимо, для чего тебе надо, Он решит, дать тебе или нет. Сейчас судит тебя по твоим обещаниям и по твоей миссии на Новый год. Как говорил Абисуар Салантер, как ты можешь приходить в Новый год и говорить, Бог, дай мне столько-то, столько-то, столько-то, кто скажет, что ты там достоин по деяниям и так далее. И отвечал он, говорит, Бог, помоги мне помочь другим. Дай мне, чтобы я мог дать другим больше. Рэбе Львовский говорил так, когда ты приходишь там в Новый год, давайте зовем сумму, образно говоря, 100 тысяч. Человек просит у Бога 100 тысяч. Там можно просить 100 тысяч, а можно просить по-другому. Бог, я хочу в этом году, говорится, что десятина, но до 20%. И когда человек дает 20%, открывает ему все каналы. Я хочу в этом году дать 20 тысяч долларов. Чтобы я мог дать 20 тысяч долларов, образно говоря, сейчас говорю. Мне нужно в этом году 100 тысяч. Рэбе даже говорил, когда люди продавали дома, продавали вещи, что Рэбе всегда говорил? Заранее уже пообещает, даже выпишите чек на 20%, это ускорит уже весь процесс. Есть потрясающая история, когда в 770 Истенбаквей Рэбе Любавческий, это было 50-е годы, редкое очень зрелище, он собирал деньги для строения Квархабада. Поселка Хабадского в Израиле. И там был еврей из Бельгии, занимался алмазами, он проезжал, хасид, не хабадник, проезжал там, у него было тяжелое время по бизнесу, и он 50-е годы пообещал, я бы говорил, каждому сказал, сколько он дает. Он сказал, я даю 500 долларов. Это очень большая сумма, 50-е годы были огромные деньги. И Рэбе сказал, ну недостаточно, он был в шоке. Говорит, хорошо, дам 1000. Как-то Рэбе. И Рэбе говорит, нет, 1500, 2000, 2500. Рэбе его довел до 4000 долларов. Он ничего не понимал. Говорит, Рэбе, могу ли я отдать это как-то чеками, знаете, в разводчику? Рэбе говорит, нет, сейчас. Ну, как бы, он там одолжил, приодолжил, дал эти деньги, не понимает, что происходит, но Рэбе сказал, все. Он летит дальше в Израиль. В Израиле звонит ему его партнеру. Говорит, ну слушай, у нас тут потрясающая сделка с алмазами, давай, как всегда, мы с тобой наполовину. Говорит, слушай, сделка потрясающая, но у меня нет сейчас денег. Не волнуйся, у меня эти деньги есть, ты потом мне отдашь. Все, он покупает эти алмазы, и вдруг цены взлетают. И через 3 недели он звонит моему другу, говорит, ты, наверное, хочешь от меня деньги, у меня их нету. Нет, не для этого тебе звоню. Я так продал эти алмазы, мы сделали такие деньги, уже все, твоя часть вся окуплена, и я тебе, твой выигрыш от этой 20 тысяч долларов. Сейчас скажите мне, 4 тысячи долларов это ровно сколько? 20% от 20 тысяч. Так что Рэбе хотел, чтобы он сделал сосуд для благословения, да? Чтобы он дал эти 4 тысячи, ему откроется, эти 20 тысяч откроются ему. И тогда у него открылся его бизнес, пошел там вверх и вверх, и вверх, и вверх во всех отношениях. Так что я к чему это веду? Сейчас решается, и не только в деньгах, во всех отношениях, наша миссия, наш новый уровень. Для чего мы просим это здоровье? Для чего мы просим энергию? Для чего мы просим эти таланты, эти возможности? Что мы сделаем для Всевышнего? Что мы сделаем для Творца? Что мы сделаем для мира? Это время, когда судят тебя по твоей миссии. Потому что ты на себя взял в этом году. Сколько хочу дать такие в этом году. Сколько хочу учить Тору в этом году. Сколько хочу помочь людям в этом году. Это суд, который идет. Судит не по прошлому, а судит по твоему потенциалу, по твоему будущему. По твоей миссии, которую ты себе нашел в мире Творца. Это очень важный момент. И, кстати, не забывайте, дорогие друзья, улыбаться. Улыбайтесь, улыбайтесь. Был еврей, пришел к Рэбе, говорит ему, Рэбе, что мне делать, чтобы иметь хороший сладкий Новый год? Говорит, улыбайся. Говорит, что, улыбаться и все? И достаточно? Говорит, слушай, на большой компании был работник, и вдруг менеджер решает его уволить. Он недостаточно работал, он даже сделал хорошо. Но хозяин компании говорит, нет, я его оставлю. Говорит, почему? Он всегда улыбается. Все, кто вокруг него, они всегда радуются. Он всегда приносит, поднимает настроение всем рабочим. Все работают благодаря ему намного лучше. Да, он не дорабатывает, но все не дорабатывают. Все что-то делают не так. Но хотя бы он поднимает постоянно. Он говорит, ему, Рэбе, ты улыбайся. Мы все что-то не доделаем, что-то делаем не то. Но когда ты в улыбке, ты поднимаешь свет Творца, ты поднимаешь другим людям настроение, ты нужен для Бога. И тогда шофарот. Давайте дойдем туда шофарот. Это шофарот. Это тот момент, когда я услышал голос Творца, я услышал зов Бога ко мне, я взял на себя эти обязательства, я взял на себя эту ответственность, я столько-то сделал своими, я беру на себя, что я хочу, больше. Я говорю, Бог, дай мне деньги. Бог, я хочу в этом году дать какую-то сумму на донейшн. Я беру на себя дать. Для этого мне нужно это. Мне нужно здоровье и сил, чтобы я смог стольким людям помочь в этом году. Чтобы я смог столько учить и не засыпать. Мне нужна такая энергия, мне нужна для этого такая возможность. Помоги мне быть лучшим твоим партнером. Помоги мне раскрыть свой потенциал до конца. Помоги мне принести свет в твой мир. Для этого ты меня принес. И шофар – это камертон нашей души. Вы знаете, камертон – это тот инструмент, по которому настраивают музыкальные инструменты. Да? Надо настраивать. Есть камертон. Я называю шофар камертоном нашей души. По шофару ты настраиваешь свою душу к Творцу в синхронности. Я Бог тебя слышу. Я принимаю твой зов. Я исполняю твой зов. Услышь меня. Вот этот камертон божественной души происходит в этот момент. И вот шофарот, когда мы трубим шофар, говорим Богу, я тебя услышал. Вот мой голос, вот мой ответ. Сейчас прими мой голос, прими мои просьбы. И вот это три части молитвы Мусав. Это значение, кто стоит за ними. Когда мы слушаем голос шофара, мы слушаем трубление, это момент, когда мы должны принять на себя царство Творца, взять ответственность за свою жизнь с благодарностью и взять на себя новые обязательства, новые уровни. Это знак того, что я тебя слышу, Бог. Если я слышу тебя, то все открыто. И есть прекрасная притча, когда у царя был сын, который он его очень любил, но этот сын повелся не с теми людьми, казино, потерял все деньги, разбойники, уехал в другую страну, забыл все, что его папа учил, попал там в мафию, не знаю куда, и он десятки лет жил в другой стране. Вел себя, как все самые низкие люди. Забыл язык своего отца. Забыл все, что его учили в детстве. И стал неузнаваемым. Знаете, но много лет проходит. И вдруг что-то его ударило. Ему стало плохо. Ему стало одиноко. Он соскучал по отцу. И он уже понимает, что папе уже там, не знаю, сколько ему еще осталось лет. И он бросает все, всю свою жизнь. И едет обратно в дом своего отца, во дворец, к царю. Он даже уже не понимает язык, не знает этот язык. Находит дворец, и он видит какого-то там, не знаю, чуть ли не бомжа, который хочет попасть во дворец, говорит ему, уходи отсюда. Он ему что-то там бормочет, его не понимает. И вдруг он в таком стрессе, в таком унынии, в таком беспомощном состоянии, никак не может объяснить им, что я принц, и это мой папа. И он просто кричит. И вот этот крик от всего сердца папа слышит. Папа слышит голос своего родного сына. И папа бежит к нему. И вот этот момент, когда трубление шофара. Не важно, какие деяния ты делал в этом году. Не важно, какие мы ошибки делали в этом году. Моя божественная душа, частица своего Творца тебя зовет. Я твой Всевышний, а ты мой. Вот этот момент. И говорят мудрецы, пишут в книге Нехемия, что в Рош ха-Шана нельзя грустить. Нельзя грустить. Кстати, из-за этого вы почти не увидите все вот эти раскаяния, запрощения, за грехи. Это на Йом-Кипур все оставляется. Потому что, понимаете, тут очень важный момент. Мы сказали, что это день какой? Это мозг всего года. То есть как ты себя будешь себя вести в этом году, в эти 48 часов, так будет... Мы знаем с вами, что все идет эмоционального состояния человека. Помните, почему Наполеон имел больше успеха, чем другие полководцы? Почему? Потому что его войска... Не потому что он был такой праведный или что-то, или учил Тору. Потому что его войска были что? В радости. У него были... Он первый, который сделал интертеймент во всех его войсках, чтобы радовать других. Они шли с маршем Наполеона, что они уже победители. Когда человек тут находится в радости, обужает они милосердие. Находится в грусти, в унынии, он блокирует каналы. Это будний день. А в Рош ха-Шана, 48 часов, когда на весь год, каждое движение, от него зависит все. Из-за этого это время, когда во время шофара есть слезы, подсознательные слезы, идет очищение, это хороший знак. Если есть слезы, это очищение, это хороший знак. Но мы изначально стараемся быть в радости, и настолько в радости, зная, что папа наш отец, у нас будет 100% хороший изобильный год, и настолько в иудаизме критично, настолько выразить критично наше эмоциональное состояние в эти 48 часов, что то, что в Рош ха-Шана лучше не спать, ну, надо спать. Не будете спать, вы не сможете молиться, не сможете соображать. Но мы стараемся спать минимально. Как бы столько, сколько тебе нужно, чтобы иметь энергию, но не больше. Почему? Чтобы твой мозаль не засыпал, чтобы твой мозаль, твое счастье не засыпало, чтобы меньше спать. Но после так болтать, нет, не для этого мы не спим. Мы, цифра 300, 300, 300, это цифра искупления. Кипур, лехапел, искупление – это 300. Мы стараемся прочитать за весь, за все 48 часов хотя бы два раза книгу Тейлим. С книга Тейлим, сколько есть? 150 псалмов. Псалмы два раза, 150, 150, 300. Это искупление. Мы стараемся как можно мало болтать. Ну, естественно, мы видим гостей, мы приветствуем, мы радуемся, но мы стараемся это время максимально использовать для чего? Для молитвы в синагоге и для чтения псалмов. И будь в радости. Сейчас, и когда ты на трапезе, все, что ты ешь, все, что ты ешь, это должно быть то, что тебя провоцирует, пробуждает, точнее, радость. Например, кислое мы не едим. Почему? Горькое мы не едим. Потому что если у меня сейчас вот будет это как-то зажмурится лицо, то на небе у меня все переворачивается. Не надо, не надо. То есть настолько критично каждому мы не едим горькое, мы не едим слишком кислое. Например, там, не знаю, малосольная рыба, лакс, это можно, если это не слишком, знаете, не слишком этот. It's fine. Но что-то, то, что там слишком квашеное, слишком кислое, слишком горькое, не сегодня. Я был раввином синагоги, вы знаете, много лет на Брайтон-Бич. И у нас всегда на Рош ха-Шана мы делали большие трапезы на 200 человек. Пока болею со всеми. Это и мой народ, все мужчины никак не могли. Они говорят, водки, ребе, водка, водка, лехаим. Я говорю, нельзя водку, мы не можем сегодня водку. А я приходил всегда на Рош ха-Шана, всегда приходил с бутылкой бендиктина. Это сладкий ликер. Наливать людям. Но мой народ умудрялся, они брали ликер, добавляли водку, говорили, что водка сладкая. Короче, понимаете, но мы стараемся все. Даже орехи принято не есть. Почему? Орехи не горькие, орехи не этот. Потому что в орехах слово «эгор», цифра 17, цифра слова «грех», это как-то напоминается в любом значении. Сегодня не едим. Рассказывается о рабби Иуда Петая, великий каббалист, когда он в Иерусалиме принимал людей на Рош ха-Шана, и люди все у него собирались, и вот он готовится, у него белая одежда, несет свечи, вдруг свечи падают с маслом на всю его одежду, все пачкается. Ай-яй-яй. Ну окей, продолжаем дальше. Бывает, бывает. Будет грязный весь праздник, но что поделать? Идет дальше, берет всю еду, надо поднимать там на крышу, где вся община будет, берет всю еду, и вдруг все у него падает. Мясо, кура, рыба, все, что жена подготовила, все упало. Он думал что-то спасти, какую-то тарелку, кошка прибежала, все. И вдруг, рабби Иуда Петая, начинает кричать. Говорит, сатана! Ты думаешь, что ты меня сейчас выведешь в гнев? Мы сейчас разрушим весь Новый год? Не дам тебе! Но не дам. И начинает танцевать с его женой в полной радости. И он говорит потом, что это был самый успешный год его во всей его жизни. Так что очень важно наше эмоциональное состояние, как я сказал. Есть еще сгулот, что принято. Говорится, что в первую ночь, вообще в первый день, я бы сказал бы, Рабби Хаим Фаладжи говорил, хорошо читать книгу Дворим, 26 глава, 1 по 11 предложение. То есть 1 и 11 предложение 26 главы. Первый день Рош ха-Шана. Мы читаем. Это вдобавок к тому, что у нас молитвенники. А то люди иногда любят что еще читать и забывают, что такой молитвенник почитать в этот день. И сейчас к псалмам мы должны почитать все псалмы, естественно, как я сказал. Но еще хорошо добавить особенно, пожалуйста, почитать 24-й псалом, особенно говорится в Рош ха-Шана. 24-й псалом. Кроме всех псалмов и псалмы этого дня, которые надо читать и так далее. Еще что очень важно. Трубление шофара есть очень интересная вещь. Трубление шофара, оно состоит из пару звуков. Вначале идет ту, правильно? Извините за примитивность немножко, ну, как можем. Но вы понимаете, сначала идет ту, потом три трубления, более коротких, ту, ту, ту, и потом у нас девять. И опять длинное прямое трубление. То есть в начале прямое трубление. Три обрывистых, стаккато, девять обрывистых. И опять длинное. Что это означает? Означает пару вещей. Во-первых, это означает трубление в начале. Твоя душа спускается как чистая душа в этот мир. Потом немножко начинает ломаться. А потом пошло-поехало. И в конце ты берешь все эти разбитые осломки жизни, все эти моменты, все эти уроки и большая ткия, большое трубление поднимает, исполняет твою миссию в жизни для Творца на подъем. Это, как бы, можно сказать, путь души человека через это трубление. Это одно объяснение. Но есть другое объяснение. Мы во время этих 48 часов упоминаем четыре, во всех чтениях, что мы читаем в синагоге, упоминаем четырех матерей. Две еврейские, две нееврейские. Мы читаем о молитве Рахели, которая плачет Богу. Бог говорит ей: «Останови свой плач, я принял твою молитву». Мы читаем о плаче Ханы. Всевышнему, прими моего, я бездетная, я принимаю на себя, что мой сын станет священником, но только дай мне сына. И мы читаем о сестре, матери сестры. Сестра был страшный враг еврейского народа. Его мама, вот вообще вот это слово трубление, шофар, трубление, впервые появляется, когда мы читаем о матери нашего врага. Она не знала, если ее сын не появлялся. Он уже был убит, Яэлью, он уже был убит. Но она не знала, что с ним. И она вот в этом была разорвана, она начала плакать. Вот это третье, что мы читаем. И четвертое, это мы читаем Хагари, когда она была изгнана по просьбе Сары Авраамом, и она лежала на песку бездыханно, она тоже плакала. Вот есть четыре плача, да? Четыре плача. И эти четыре плача, это связано с четырьмя трублениями шофара. Ну что интересно. Первая ткия и последняя ткия это Хана и Рахель. Рахель и Хана. А вот эти разбивчатые ту-ту-ту-ту или потом этот стаккато ту-ту-ту-ту-ту это у нас кто? Это мать сестры и Агар. В чем отличие? Нееврейский плач матерей это плач уныния. Это плач отчаянный, разбитый плач, разбитого человека, который не знает, что будет, потому что он все потерял. Агар была полностью же бездыханная, она была полностью отчаявшаяся. Мама сестры то же самое. Это плач с отчаянием, это плач безвыходный. Плач Рахели, кола бараманишма, ее голос с высоты звучит. Хана приходит не просто как бедная несчастная, говорит: «Всевышний, я бездетная, мой сын станет священником, и ты мне дашь сына». Это просьба, это плач с верой, с точкой, упованием и сознанием, что это будет. Понимаете? И тут я хочу прийти к очень важному уроку Рош ха-Шана. Говорит Рабби Нахман из Бреслава, он говорит очень важные слова. Что есть, это очень интересная вещь, кстати. Есть люди, которые болеют болезнями плохими и верными. Пусть издают плохие и верные болезни. Как это понять? Плохие и верные болезни, главное. Плохие и верные болезни – это такие болезни, которым не поможет говориться им ни молитва, ни заслуга отцов и ни физическое изменение. То есть ни физическое здоровье, ни тем, что ты займешься своим здоровьем, не молитва и не заслуга отцов. Да что поможет? Говорится, как они пришли, эти болезни, эти проблемы? Они пришли от нехватки веры в Бога. Из-за этого никакая ни молитва, никакая там ни диета не поможет. То, что может помочь только, это исправление чем? Полной верой в Творца. Исправление коаха битахон, силы упования. И вот это очень важный момент в Рош ха-Шана исправить. Здесь говорится, нельзя плакать в этот день. Почему мы не плачем? Мы приходим как победители. Мы приходим с торжественными, с праздничной одетой, как человек, который же победил в суде.
11: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
19: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
11: Счастливое детство начинается здесь.
20: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема,

0: Гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
1: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

Дорогие друзья, спасибо огромное всем, кто был сегодня с нами в эфире. Всем опять шана това, мету как тива вихацима това. У микрофона был Равин Бенцион Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Всем благословения. Шана това, мету как.

«Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!

я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть, разрушить.

0: Ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками – и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
3: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
2: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
3: «Солнечный удар».
2: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
3: Проза, музыка и актерская игра.
2: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
3: И оставить после себя невозможную боль.
2: 20 сентября в 5 часов вечера.
3: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
2: «Солнечный удар».
3: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
2: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
4: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
2: 20 сентября в 5 часов вечера.
5: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на «Дэвидзон Радио».

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400. 718-372-4500.
5: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
6: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
5: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
6: «Солнечный удар».
5: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
6: Проза, музыка и актерская игра.
5: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
6: И оставить после себя невозможную боль.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
6: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
5: «Солнечный удар».
6: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
5: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
7: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.

0: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
1: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
2: Физкульт. Привет, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. Добрый вечер. И вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Одна годовщина. Сегодня 50 лет. Ровно 50 лет. Исполнилось 6 сентября 1976 года. Лейтенант военно-воздушных сил Советского Союза Виктор Беленко поднялся на своем истребители-перехватчики МиГ-25 советской базы и приземлился на острове Хоккайдо. Этому событию сегодня исполнилось 50 лет. Я очень хорошо помню, конечно, все эти дела, потому что ровно 50 лет в сентябре 76 года я сидел дома с семьей, и мы ждали разрешения от АМИР покинуть нашу советскую страну, ставшую не нашей. Окей, это юбилей. Теперь сразу же из того, что 50 лет назад, перекинемся в то, что сегодня. Сегодня завершился в Стамбуле чемпионат Европы для женских команд, волейбольный чемпионат. Сегодня в финале играли Турция и Италия, и турки дома играли, турецкие девочки играли дома в Стамбуле, победили в 5 сетах 3-2. В полуфиналах Италия выиграла у Польши, Турция у Сербии. Команда-победительница, это Турция, гарантировала себе участие в олимпийском турнире в Лос-Анджелесе в 28 году. Также три команды, которые заняли первое, второе, третье места, это Турция, Италия и Сербия. Они получили право участвовать в чемпионате мира, который пройдет в следующем году, пройдет в Соединенных Штатах и Канаде. Это завершился женский чемпионат Европы. 9 сентября, это у нас среда, стартует мужской чемпионат также Европы. Условия те же самые, 24 команды, разбиты на 4 группы, по 6 команд в каждой. Ну, по 2 команды из каждой группы шагают сразу же в кубковую часть турнира. Нас интересует группа «Би». В группе «Би» играют Израиль и Украина, и в группе «Ди» играет Латвия. Я буду рассказывать, естественно, об этом турнире. Это у нас волейбол. Баскетбол! В пятницу в Берлине стартовал женский чемпионат мира по баскетболу. Ну, он называется теперь Кубок мира. 16 команд, разбиты на 4 группы, по 4 команды в каждой. Победительницы групп, 4 команды, сразу же шагают в четвертьфинал. А команды, которые заняли вторые и третьи места, они сыграют дополнительные матчи за право играть в четвертьфинале. Соединенные Штаты играют в группе «Ди», группа «Ди». В пятницу Соединенные Штаты играли с командой Китайской Народной Республики. Я напомню, что 4 года назад на чемпионате мира в Австралии эти две команды встречались в финале. Что случится в этом году, мы сказать трудно. В пятницу Соединенные Штаты выиграли у китаянок 94-61. Меня интересовала эта встреча. Я видел ее, конечно, не всю, потому что после 50-15 минут стало ясно, что американки победят. Но меня интересовали три девочки в китайской команде. Я не называю их фамилии, потому что я в китайском языке не силен. Рост одной девочки 7 футов 3 дюйма, это 2 метра 20 сантиметров. Рост еще одной девочки 6 футов 10 дюймов, это 2 метра 10 сантиметров. Ну и одна дама двухметровая 6 футов 7 дюймов. Ну это не помогло. Они такие элегантные, все большие. Американки выиграли легко, 94-61. А вот сегодня Соединенные Штаты играли с Италией. Я думал, что это неинтересная игра, и когда я подключился смотреть по телевизору, показывает канал TNT, был уже четвертый период, и лидировали итальянки. И американки с превеликим трудом победили сегодня 55-52, причем абсолютно безобразно играли, прежде всего, конечно, в нападении. Процент попадания с игры всех 28% попадания с игры. Безобразие. А вот трешки, только одна трешка из 9 достигла цели. Не самый удачный матч, но американки выиграли, повторю еще раз, 3 очка, 55-52. Пуэрто-Рико выступает в группе Си. Да, дамы и господа, Пуэрто-Рико в баскетболе участвует в международных соревнованиях вместе с Соединенными Штатами, отдельной командой. Пуэрто-Рико член Международной Федерации Баскетбола. Пуэрто-Рико выступает в группе Си. И Пуэрто-Рико потерпела уже 2 поражения. Она проиграла Бельгии, сегодня проиграла Бельгии, а ранее кому-то она тоже там проиграла, я не запомнил, не записал. По-моему, был счет 74-70, кому же Украина проиграла, неважно. Значит, это женский баскетбольный чемпионат Европы. Ну и поскольку речь зашла о баскетболе, я должен обязательно сказать об одном, но совершенно диком скандале в Национальной баскетбольной ассоциации. Значит, такого раньше не было. Значит, это новость, которая была понедельничная или вторничная, но я в новостиной утренней передаче, у меня просто нету времени остановиться на этой новости, на том, что произошло сегодня. У меня есть 2-3 минуты об этом рассказать. Значит, в 2019 году суперзвезда НБА мистер Кавай Леонард подписал контракт с командой Лос-Анджелес Клиперс. Он и сейчас играет в этой команде. Он подписал 3-летний контракт на общую сумму $103 миллиона. Ну, не так плохо, правильно? Но как только контракт этот был подписан, его родственник, по-моему, то ли это свояк, то ли как двоюродный брат, не знаю, зовут его Деннис Робертсон. Он представляет своего клиента в переговорах. Он потребовал, чтобы ему, Леонарду, добавили каждый год еще по $10 миллионов. В то время это было невозможно, потому что в баскетболе существует правило потолка зарплаты. А он требовал, он настаивал. И вот что произошло. Владелец этой команды, Стив Белмер, он, кстати, был одним из директоров Microsoft. Они заключили сделку. Сделку абсолютно незаконно. Значит, Леонард, он стал якобы, как бы, человеком, который рекламировал фирмы Mitchell, Lipton, Enron and Katz. Никакие эти фирмы он, конечно, не рекламировал вообще. Тем не менее, договорились, что эти 3 фирмы будут в течение 3 лет ему платить в сумме $10 миллионов. Окей, это было, значит, контракт 2019 года на $103 миллиона. Он затем продлил в 2021 году контракт еще на 4 года на $107,6 миллионов, а потом в 2024 году, 2 года назад, продлил контракт еще на 3 года, $149 миллионов. И вот об этом липовом контракте, то есть нарушении правил НБА, нарушение правил 2019 года, ну, было как бы забыто. Но когда какой-то секрет знает больше 2 человек, то, видимо, рано или поздно это всплывает наружу. И вся эта история всплыла наружу несколько месяцев назад. Национальная баскетбольная ассоциация начала расследование. И расследование, да, установило, что вопреки правилам НБА, этому человеку, Леонарду, платили другие компании, которые он якобы рекламировал, дополнительно 10 миллионов долларов. Значит, закончилось расследование следующим. Закончилось оно штрафом, какого раньше в истории НБА не было. Во-первых, команда Los Angeles Clippers лишена права первого драфта в 5 предстоящих драфтах. То есть в 26-м году, в 27-м, в 28-м, в 29-м и в 30-м Клиперс остался без первого номера драфта. Более того, команда оштрафована на 30 миллионов долларов. Владелец команды Стив Белмер отстранен на 1 год вообще от присутствия в этой команде. То есть в предстоящем чемпионате НБА владелец этой команды, он не только не может показываться на стадионе, когда играет его команда, но он не имеет права бывать на тренировках, вообще удален. Это скандал, которого никогда раньше в истории Национальной баскетбольной ассоциации просто-напросто не было. Я должен сказать, что там масса подробностей, юридических подробностей, финансовых подробностей, я в них не вдаюсь. Но вот удивлять должно только, ну не удивлять, возмущать должно. Человек подписал 3-летний контракт на 103 миллиона долларов. 103 миллиона долларов поделить на 3 – это что-то в районе 34-35 миллионов долларов в год. И этого показалось мало. Потребовали еще 10 миллионов в год. Окей, он принес извинения, конечно, после всего этого. Он продолжает оставаться игроком команды Клиперс, Леонард. Но я думаю, что путь ему в сборную Соединенных Штатов, ну, в ближайшие несколько лет закрыт. Я не знаю, дамы и господа. Совершенно дикая, дикая, совершенно дикая история. Теперь история абсолютно не дикая. Значит, неделю назад радиослушатель Наум, по-моему, это был Наум, он спросил меня о контракте, который подписал защитник команды Колорадо Аваланж Кейл Маккарр с командой. Я должен сказать, что я действительно я ничего об этом контракте не знал. Потому что, ну, я интересуюсь делами в командах Большого Нью-Йорка. До начала тренировочных сессий, тренировочного времени я не интересуюсь тем, что происходит. Но он был прав. На этот контракт следовало обратить внимание. Потому что впервые в истории Национальной хоккейной лиги человек подписал контракт со средней зарплатой больше 20 миллионов долларов. Это контракт на 8 лет. 162 миллиона долларов на 8 лет, то есть в среднем больше, чем 20 миллионов. Такого в Национальной хоккейной лиге до сих пор не было. Что интересно в этом контракте, дамы и господа, на что обращают внимание абсолютно все? Ну, Кейл Маккарр действительно блестящий защитник. Он играл в сборной Канады, естественно, в Колорадо Аваланж. Он один из ведущих игроков. Ему 27 лет. Контракт на 8 лет. Значит, существует определенный риск со стороны команды. Потому что, who knows, национальный хоккей, ну, игра силовая, мы с вами знаем, и случается всякое. Человек может выбыть на несколько недель, на несколько месяцев. Ну, а случалось, к сожалению, такое бывало, что травма выводила игрока из спорта, ну, кончалась его профессиональная спортивная карьера. Поэтому команда, конечно, рискует, но, видимо, они считают, что риск оправдан. Что касается подписавшего Маккарра, сегодня 20 миллионов долларов в год – это рекорд, безусловно. Но он подписал контракт на 8 сезонов. Значит, поскольку потолок заработной платы все время растет, как правило, каждый год растет, то совершенно не исключено, что через 2-3, может быть, 4 года, может быть, раньше, появятся игроки, которые могут подписать контракт в среднем больше 30 миллионов долларов в год. Может быть, вопрос стоит так, может быть, ему следовало не торопиться, подписывать не 8-летний контракт, а подписать, скажем, контракт 2-летний, 3-летний, но потом продлить его уже на большую сумму. Но он исходил из следующей логики. Он, ну, во-первых, он сказал, что 20 миллионов долларов в год тоже немало. Он исходил из того, он не хочет раздумывать о своем профессиональном будущем в ближайшие 8 лет. Он хочет закрепиться в команде «Колорадо Аваланж» на все время профессиональной карьеры и не думать о том, о каких-то следующих контрактах. Поэтому он прав, и команда, которая рискует, вероятно, тоже права. Это прекрасный большой контракт, и я благодарю Наума, то, что он обратил мое внимание и заставил рассказать вам об этом контракте. Ой, причем интересная деталь. В всевозможных комментариях хоккейных обозревателей приводится, что хорошо для других команд, для каких-то команд, а что плохо для каких-то команд. В частности, считается, что этот контракт очень хорош для защитника команды «Айлендерс». Мы с вами знаем Шехтера, молодой парень, блестящий, который был признан лучшим новичком в Национальной хоккейной лиге в прошлом сезоне. Он играет пока по максимальному контракту для новичка лиги. Это трехлетний контракт, но когда дело дойдет до подписания уже большого контракта, фундаментального, это будет через 2 года, вполне может быть, что агент его будет ориентироваться на контракт Кейла Макара и подписать тоже многолетний контракт, ну, так, чтобы его подопечный зарабатывал, ну, не меньше 20 миллионов долларов в год. Наум, спасибо за подсказку. Теперь, что происходит у нас на теннисных полях? Это тоже, конечно, достаточно интересно. Открытый чемпионат в Соединенных Штатах. Сегодня начались игры четвертого раунда. Вчера в третьем раунде сошла с дистанции 10-й номер турнира Аманда Анисимова. И также сошла с дистанции 9-й номер турнира Эвелина Светолина. Остальные девочки высокопосеянные продолжают. Сегодня 4-й раунд. Арина Соболенко, мы знаем, уже выиграла свой матч. И, по-моему, если мне не изменяет память, у нее 1-й номер. 6-й номер Линда Носкова. Это дама из Чехии. Она выиграла у Марты Костюк. Это женский турнир. Сегодня 4-й раунд. У мужчин уже закончился матч 2-го номера турнира Карлоса Алькараса. Он играл с 20-м номером турнира Томом Полом и выиграл у американца в 3 сетах 3-0. Сейчас играет 7-й номер турнира Медведев с 11-м номером турнира Фрэнсисом Тафу. Окей, это у нас теннис. На бейсбольных полянах. Бейсбольные поляны интересны. Сегодня, естественно, масса встреч. Янкис играют в Сан-Диего. Матч будет позднее. Там поиграет с Texas Rangers. Матч, по-моему, сейчас проходит, но он еще не завершился. Бостон и Ред Сакс играли в Балтиморе, выиграли 3-1. На востоке американской лиги Филадельфия принимала Атланту. Эти команды ведут борьбу за первое место на востоке национальной лиги. Атланта выиграла 5-4. Метрополитенс выиграли сегодня дома у Сан-Франциско Джайнс. Ну, а теперь давайте мы переместимся на футбольные поля, потому что то, что происходит в футбольном мире, нас, конечно, очень здорово и здорово интересует. В главной лиге сокера сыграно 23 тура. Что было интересно, в субботу Майами играли с Атланта 2-2. Нью-Йорк-Сити играли с Нэшвилл. Нэшвилл лидирует на восточной конференции, счет 0-0. И Сиэтл играл с Ред Буллс, счет открыт не был, 0-0. Они играли в Сиэтле. На востоке у Нэшвилла 53 очка, у Интера, это команда, в которой играет Месси, 43. Чикаго на третьем месте, 38 очков. Чикаго вчера играла в Торонто, счет 4-4, один мяч в ворота Торонто забил пан Левандовский. Команда Нью-Йорк-Сити Футбол Клаб занимает 7-е место, Ред Булл занимает 10-е место. На западе Ванкувер на первом месте 43 очка и Динамо Хьюстон на втором месте 40 очков. Это у нас наш футбол. Американский, канадский, североамериканский. Ну, а теперь Европа. Естественно, Европа, премьер-лига, третий тур. Завершился третий тур премьер-лиги. Сегодня было две игры. Эвертон играл с Манчестер Юнайтед. Дома играли в Ливерпуле. Интересно было, 1-0 лидировал Манчестер Юнайтед. В самом конце матча Эвертон сравнял счет 1-1. Тут же Манчестер Юнайтед вновь вышел вперед 2-1. А когда пошло добавленное судьей время, хозяева Эвертон сравняли счет. Это 2-2. Арсенал играл с Челси. Это интересный был матч. Арсенал выиграл 2-1, но, как вам сказать, во-первых, где-то, ну, в первом тайме Арсенал был лучше, хотя Челси открыли счет на 77-й секунде, на второй минуте открыли счет, потом Арсенал сравнял счет. В первом тайме Арсенал был лучше, но первый тайм 1-1. В начале второго тайма Арсенал забил гол. Счет стал 2-1, окончательный счет. А потом Челси. Челси сегодня, на мой взгляд, очень хорошая команда. Просто команда действительно хорошая. Блестяще сыграл вратарь Арсенала, испанский Рая. Блестяще совершенно сыграл. Но я не могу сказать, что Челси не повезло. Челси чуть-чуть были хуже, но если так пойдет дело дальше, Челси будет высоко стоять. Причем мы с вами знаем, что Челси не участвует ни в одном европейском турнире. Таким образом, другие команды, 9 других команд, которые участвуют в 3 различных европейских лигах, в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и Конференц-лиге, у них есть дополнительные матчи трудиться. Челси сосредотачивается только на английских турнирах. Это премьер-лига и 2 английских кубка. Европейских турниров нет. Поэтому меньше волнений и больше возможностей хорошо подготовиться. Итак, значит, после сегодняшнего, после третьего тура, 2 команды максимально по 9 очков. Манчестер Сити и Арсенал. Но нас, опять-таки, это совершенно удивлять не должно. Эти 2 команды в последние годы либо первые, либо вторые. Манчестер Сити очень часто первый, Арсенал очень часто второй. В прошлом сезоне, в минувшем сезоне они поменялись местами. Сейчас у них по 9 очков. Удивляет команда Халл Сити. Она вышла из второй лиги, в премьер-лигу. Она на третьем месте, у нее 7 очков. У Челси 6 очков. Окей. Ну, все очень интересное впереди. Я напомню, кстати, что на начинающейся неделе первые матчи в Лиге чемпионов. Во вторник, я несколько скажу, Брюгге играет с Астон Вилла во вторник. Некоторые матчи. Боруссия Дортмунд играет с Вильяреалом. Порто играет в Лиссабоне с Манчестер Сити. И мадридский Реал играет дома с Интером. Это вторник. В среду Ливерпуль играет с Атлетико Мадрид дома в Ливерпуле. Наполи в Неаполе на стадионе Диего Марадона. Наполи принимают Арсенал. В четверг ПСВ, это голландский клуб, играет дома с донецким Шахтером, а Манчестер Юнайтед играет дома с аргентинской, азербайджанской командой Сабах. То есть у нас уже в ближайшие дни начинаются европейские турниры. Окей, вернемся к национальным чемпионатам. В Бундеслиге. Вчера случилось то, чего не было в последние полтора сезона. Команда Бавария Мюнхен не забила ни одного гола. В прошлом сезоне такого вообще не было. Значит, игра была Шальке 0-4. Команда Шальке 0-4 играет в... Это город Гельсенхайрхен. Почему Шальке? Там есть в этом городе район Шальке. Она принимала Баварию, и счет открыт не был. 0-0. Окей. После 2 туров у 3 команд по 6 очков. У Баварии 4 очка. И интересный ситуация в Испании. В Испании вчера 4-й тур, мадридский Реал. Мы знаем, мадридский Реал тренирует Жозе Мауринья. Вернулся наконец-таки в команду, которую когда-то раньше тренировал. Три тура они выиграли матчи, но вчера мадридский Реал играл с Реалом Бетис. Этот Реал Бетис базируется в городе Севилья, Севилья. И хозяева Реал Бетис выиграли со счетом 1-0, причем уже в добавленное время мистер Бампе не реализовал пенальти. Счет мог быть 1-1. Итак, Реал вчера проиграл. Барселона идет без всяких поражений. Сегодня Барселона в гостях Валенсии выиграла со счетом 5-0. После 4 туров у Барселоны 100% результат. 12 очков по 9 очков у мадридского Реала и у Реала Бетисы. Два слова о чемпионате Италии после 3 туров. У Ромы и Интера по 9 очков и по 7 очков у команд Кома, Милан и Ювентус. На этом, дамы и господа, я ставлю точку. В диалоге будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
1: Еще раз добрый вечер, дамы и господа. С вами действительно Алексей Орлов. И через несколько секунд я готов вступить в разговор с вами. Телефон для связи обычный. Я, естественно, напоминаю. 718-303-90-90-303-90-90. И я напомню свой интернетский адрес. Кто-то со мной хочет связаться. Напишите адрес такой, цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHORLOV, собаченце@gmail.com. One Маша Орлов @gmail.com у нас уже есть. Илья, добрый вечер, Илья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Алексей. Во-первых, у меня 4 пункта. Ну, во-первых, я возьму на себя функции известного мастера спорта по всем видам спорта из Винницкой области, и немножко вас подправлю. Летчик Беленков, когда совершил свой побег из российского советского государства, был в звании не лейтенанта, а старшего лейтенанта. Старшего лейтенанта. Это во-первых. Во-вторых, значит, ваш арсенал, я вчера с удивлением прочитал, или позавчера, ваш арсенал купил одного 17-летнего грузинского мальчика за 6,5 миллионов евро у клуба «Иверия», по-моему. Но этот парень, пока не достигнет совершеннолетия, будет, я не знаю, где там находиться у них, во второй команде или в дубле, там, я не знаю. А когда ему исполнится 18, это в следующем году, видимо, он уже перейдет в основной состав. Вы в курсе дела, да?
1: Приблизительно в курсе дела. Я не буду комментировать, поскольку о нем мало что известно. Я не знаю ничего.
2: Хорошо. Дальше идем. Значит, я все время читаю, что у Месси 8 кубков золотых мячей. 8. Но на моей памяти у него всего 7. Не 8, а 7. Потому что когда решался вопрос о 6-м кубке, у них с Роналдо было по 5. И тогда, когда, когда уже 6 было у Месси, там вот следующий кубок решал, догонит Роналдо его или нет. И Месси его получил, всего стало 7. Откуда 8? И последнее. Меня, Алексей, возмущает до глубины души поведение одной старинной старухи, из которой уже, по-моему, песок сыпется, которая вылетела в первом туре у Уимблдона. По теннису, да? Ну, это ж какую наглость надо иметь, чтобы 44 года, будучи старой, разваленной уже практически, выходить на корт, чтобы рекламировать наверняка какие-нибудь теннисные тапочки. Что вы по этому поводу скажете?
1: Окей, я, значит, сразу же, сколько у Месси мячей, я не знаю. Я на память не полагаюсь. Если это вас интересует, это очень просто узнать в интернете. Я не знаю, сколько у Месси, так сказать. Виктор Беленко, фамилия Виктор Беленко, то, что он был старшим лейтенантом, большое спасибо. Теперь то, что касается Винус Уильямс. Вы знаете, у меня есть к теннисистам и теннисисткам, вообще к спортсменам, почтение все-таки, вне зависимости от их возраста, сколько им лет. Значит, если она... Я не собираюсь их оскорблять, потому что они хотят продолжать карьеру. Кстати, с карьерой Винус Уильямс и уже младшей сестрой покончено. Не надо оскорблять, но они хотят играть. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Публике это нравится. Когда они играют, стадионы полные. Значит, организаторы турнира выигрывают финансово. Этим двум теннисисткам деньги, я думаю, уже в принципе... Они не бедные, им не очень нужны, они за рекламу получают массу всего. Я не настроен так критически. Если люди не хотят играть, теннисисты, и организаторы турнира считают возможным и нужным их пригласить, ну я ничего в этом плохого не вижу. Не надо так возмущаться, незачем. Добрый вечер, я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Алексей. Значит, американское телевидение... очень часто показывает женский волейбол, тут американский. Я хочу, чтобы вы рассказали, по какой тут системе, как, что играют, как разыгрывают, потому что никакой информации нету.
1: Окей, я сразу же хочу вам сказать, что создалась женская профессиональная волейбольная лига. Я Ну, и отвечая на ваш вопрос, ну, мне ничего не остается другого, как взять и поинтересоваться, что там происходит. Вообще, я должен сказать, что женский волейбол, ну и мужской очень силен, но мужской профессиональной лиги у нас пока что нету. Создалась женская профессиональная лига. Окей, я в следующей передаче расскажу что-то, ну, несколько слов об этой лиге. По утрам, когда у меня всего там 5-6-7 минут, я в эти 5-6-7 минут, ну, не могу втолкнуть абсолютно все. Масса интересного спорта, я не в состоянии все втолкнуть. Но я вам обещаю, что в следующей передаче я расскажу об этой женской лиге. Кстати, женский волейбол в Соединенных Штатах – это одна из сильнейших команд мира. Она была и олимпийским чемпионом. Окей, через неделю я вам об этом расскажу. Большое спасибо за напоминание. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Здравствуйте, Алексей. У меня кое-какие новости. Впервые яхтсмен из Израиля Даниэль Пинский, его зовут, стартует в регате Golden Globe Race. Он будет первым израильским спортсменом, который примет участие в этом соревновании. Стартует 29 ребят из 12 разных стран. Пожелаем ему удачи. Вест Хэм, это первая лига Англии, играл с Дерби, победил 3-0. Манор Соломон из Израиля, он еще в Донецком Шахтере давно играл, отыграл 80 минут почти. А другой матч был, Линкольн играл с Саутгемптоном. Саутгемптон ворота защищает Даниэль Перец, вратарь сборной Израиля. Он сделал 4 сейва, тем помог своей команде заработать очко. Юниорский чемпионат Европы по дзюдо в Черногории проходил. Хили Закройский, бронза до 57 килограмм. И еще, значит, в Латвии был кадетский турнир, ну, для юных. Рига Опен называется. Израильтяне завоевали 2 золота. Таль Рам до 41 килограмма совсем. И Этан Твинер. И еще, вот я обратил внимание, вы потом прокомментируете это событие. Мэр города Лувен, Мохаммед Радуна, или как-то там, в общем, он араб. Из какой-то страны, или из Марокко, или где-то там, он запретил играть в израильской футбольной команде Хапоэль Беэр-Шева. И это связано, он сказал, не с антисемитизмом, не думайте, мы просто не можем, так сказать, безопасность гарантировать. Я не в силах, в общем, и запрещает играть. А как вообще на это реагирует, ну, футбольные, так сказать, владельцы УЕФА и прочее? Спасибо.
1: Значит, мое мнение такое. Значит, если тот или другой город не может гарантировать безопасность приезжающей команды, кстати, в прошлом сезоне то же самое было в Бирмингеме, когда команда Астон Вилла не могла гарантировать безопасность израильской команды, значит, поле этой команды должно быть, по крайней мере, на 1-2-3 матча оштрафовано. Команда должна заплатить штраф. А как иначе бороться? То есть то, что Европейская ассоциация, которая проводит эти матчи, Кубок, Лигу чемпионов, Кубок Европы, Конференц-лигу, три турнира для клубных команд, она должна обратить внимание и просто-напросто предпринимать меры. Что значит, мэр не может гарантировать безопасность? Ну и все, значит, поле оштрафовано, вот и все, и команда играет в другом месте. Потому что если поле оштрафовано, если команда пропускает домашний матч, вынуждена играть домашний матч, не обязательно с израильтянами. Следующим в календаре она играет не дома, играет в гостях. Значит, эта команда теряет миллионы фунтов стерлингов за счет болельщиков и телевидения. Вот, а как еще бороться? Бить деньгой, только деньгой бить. Иначе ничего не сделать. Добрый день, Миша, я вас слушаю.
5: Добрый вечер, добрый Алексей Георгиевич. Прошу пардона, но младший лейтенант, который звонил вам, это фрик, понимаете, он мне говорит, мастер спорта по всем видам. Посмотри, Михаил Харапунов на Ютубе. Во-первых, я в Виннице родился, а жил в Киеве. И ты там все поймешь. Во-вторых, эти две старушки, что ты упоминал, оскорбилась, они тебя бы за это затрахали бы до тебя вдвоем по очереди, до потери сознания. И ты бы поехал бы на Арлингтонское водохранилище. Вы меня поняли, Алексей Георгиевич, за оскорбление двух сестричек он имел в виду. Теперь насчет Арсенала и Челси, там Мартинес играл, перешел из Астон Виллы за Челси. Он показал хорошую игру на четверку, много спасений было, вы сами видели. Он пропустил один гол, с трех метров расстрелял его арсеналец. А второй, один гол Хаверц закрыл защитник Челси, обзор перед Хаверцем, из-под него он забил. Он не видел момент удара. Так что зря вы Мартинеса недооценили. Что еще я хотел сказать? Ну, про младшего лейтенанта, который идет, прошу пардону, за мелочами 8-7 титулов Беленков, Беленко на самом деле, и так далее, и так далее. Просто фрик, понимаете? У нас есть фрик, которого все смеются. Извините, прошу пардона за мое неграмотное высказывание. Илюша, фрик, позвони мне, пожалуйста. До свидания.
1: Окей. Значит, что касается вратаря Челси. Во-первых, гол, который не был засчитан из-за офсайда, он засчитан не был. Но если бы он был засчитан, это 100% ошибка вратаря. То же самое, гол, который ему был забит из-за пределов штрафной площадки, окей, он был забит в ближайший угол. Ближайший угол. Причем это был не пушечный удар. Да, он сыграл, в общем-то, неплохо. Но первый гол на его совести. Ну, что делать, так сказать? Окей, конечно, он не пропускает все подряд. Это в премьер-лиге нет вратарей, которые все подряд пропускают. Но, на мой взгляд, он не вратарь, который может привести Челси к большим победам. Я своего мнения не изменю, потому что я помню Мартинеса еще с тех пор, когда он играл в Арсенале. Добрый вечер, я вас слушаю.
6: Добрый вечер. Мне к вам хотелось бы разъяснить кое-что. Вот сестры Вильямс, они играли, кстати, в парном разряде тоже, и в первом они играли очень неплохо сейчас. Две сестры, они буквально играли 3 часа сейчас, и очень какой-то напряженный матч был, и они буквально вот играли против девочек, которые 14-е место имеют, и почти очень упорной борьбе, в течение 3 часов они проиграли. Так что даже несмотря, что им по 45, по 44 года, они сейчас очень довольно играют неплохо, вот сравнительно. И они все-таки легенда американского тенниса. И я не думаю, что, знаете, говорить про них плохие слова и говорить, что вот они там старухи, и они там это самое, это неприятно слушать. Вот. А вопросы у меня к вам такие. Вот вы рассказывали про Клиперс, что сейчас произошло, но я помню, когда Клиперс, у них был другой хозяин, у них был хозяин Стерлинг, который, помните, была такая в течение 10 лет назад, буквально его за то, что он там имел простой камень какой-то, его заставили продать эту команду, вот, и его там ошельмили, объявили, что он расист и так далее, и так далее. И, в принципе, тогда NBA, вот этот, значит, их президент, он его там очень плохо к нему отнесся, к Стерлингу, Дональду Стерлингу, и он продал за 2 миллиарда долларов, они продали там Болтмору, эту команду, Клиперс. Но вопрос у меня к вам такой. Не кажется ли вам, что вот они к Стерлингу более были предвзяты, чем они сейчас предвзяты к этому Балтимору, который, по сути дела, шельмовал еще больше, чем какие, кто может. И вопрос еще не только в этом. А вопрос в другом, что вот все эти команды, которые баскетбольные, они же, в принципе, эти зарплаты, которые они платят, это же какой-то, знаете, это деньги, которые не от мира сего. И смотришь на эти цифры, это же нереальность, эти способности, что это платят. Вот мое мнение, как вы думаете?
1: Окей, вопрос хороший. Во-первых, я с вами согласен, что, на мой взгляд, нынешний владелец этой команды заслуживал гораздо большего наказания, чем он получил. Потому что Национальная баскетбольная ассоциация и Род Сильвер, это президент Национальной баскетбольной ассоциации, они это политически корректные. Левая организация, давайте называть вещи своими именами, она в основе своей в руководстве левая. Я не, да, он, конечно, Стерлинг, он, ну, позволил себе что-то сказать не то, что не принято говорить. Окей. Его просто-напросто заставили продать команду не по рыночной цене, которая она меньше. На мой взгляд, я с вами согласен, то, что произошло с Липовой, вот этой дополнительными 10 миллионами, то, что они придумали ситуацию, когда баскетболист будет рекламировать фирмы, о которых он понятия не имеет, и которые он не рекламировал, для того, чтобы удовлетворить его аппетиты, это гораздо большее нарушение, я считаю, чем то, что сделал Стерлинг, сказав что-то не так, как следует. Это я с вами совершенно согласен. Теперь, что касается зарплат, у меня правило такое. Значит, если владельцы команды считают возможным платить такие зарплаты, причем, я напомню, в профессиональных лигах есть профсоюзы. В Национальной баскетбольной ассоциации есть профсоюз, так же, как и в Национальной хоккейной, в главных бейсбольных лигах. Вообще профсоюз у миллионеров и мультимиллионеров – это, конечно, пародия вообще на профсоюз. Но профсоюз – профсоюз. И когда подписывается очередное коллективное соглашение между профсоюзом и Национальной баскетбольной ассоциации, в данной ситуации я говорил о баскетболе, Национальной баскетбольной ассоциации, то профсоюз требует, чтобы команды Национальной баскетбольной ассоциации увеличили процент от общих поступлений в казну. Это требование профсоюза. Ну и поэтому, да, мне эти, скажем, зарплаты не нравятся, но... Ну, глядите, опять, давай, как бы нам это не из нашего кармана. Значит, если они считают возможным, хозяева этих команд считают возможным платить людям такие деньги, ну, это их дело. Я чужие деньги в данной ситуации не считаю. Если бы это были поступления за счет налогов, скажем, из федеральной казны, штатной казны, из городской казны, ну, тогда мы бы возмущались. А поскольку это корпорация, это идет деньги из команд, компаний, скажем, НБА – это корпорация, в нее входит там 30 компаний. Деньги идут из фондов компаний, поэтому они считают так, можно, значит, можно. Плюс, повторю еще раз, есть соглашение с профсоюзом. Вот такие дела. Добрый вечер, я вас слушаю.
7: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Спасибо, что вы взяли еще раз звонок. Я забыл вас спросить, прошу пардону, я запутался, про волейбол вы сказали, все рассказали. Вот с баскетболом, чемпионат Европы. Как там оказались Китай?

от Европы. У женщин в волейболе был чемпионат Европы. У мужчин 9 сентября начинается чемпионат Европы. В Берлине сейчас проходит женский чемпионат мира, Кубок мира. Все, я не ошибся, я сказал то, что есть. Я прошу прощения. Ну, я еще раз немножко задержу ваше внимание на предстоящей Лиге чемпионов. Начинается, с моей точки зрения, по интересам к турниру, к футбольным турнирам, я, по-моему, вам уже сказал, я по ранжиру ставлю премьер-лигу на первом месте, Лигу чемпионов я ставлю на втором месте, а Кубок мира по футболу я ставлю на третьем месте. Почему у меня такая градация? Потому что в премьер-лиге плохих команд, слабых команд просто-напросто нет. Даже те команды, которые занимают последние три места и вылетают из премьер-лиги во вторую лигу, вторая лига называется чемпионшип, это три сильные команды. Что касается Лиги чемпионов, в Лиге чемпионов бывают слабые команды. Даже в основном турнире, вот основной турнир, где 36 команд, да, там есть команды, которые, ну, слабые, которые, если бы их допустили в премьер-лигу, то они бы из премьер-лиги очень быстро бы, так сказать, вылетели. А что касается чемпионатов мира, то в этом отношении там есть просто команды, которым не место играть в чемпионатах мира. Просто. Поэтому по плотности команд, по равным силам, конечно, премьер-лига занимает, безусловно, первое место. Более того, я думаю, что Бундеслига, ну, не так, конечно, но в Бундеслига тоже сильная лига, и сильнее, чем, скажем, испанская лига, и итальянская, и французская. И несколько слов о том, что предстоит на следующей неделе. Я, конечно, обращаю внимание, когда идет Лига чемпионов, в первую очередь на английские команды. Я напомню, что в прошлом году, ну, мы с вами знаем, эти команды, их 36, они разбиты на 4 группы, по 9 команд в каждой группе. И каждая команда проводит по 8 матчей. Первые 8 команд, они сразу же шагают в кубковую часть турнира. Первые 8 команд. А следующие 16 команд разыгрывают дополнительные 8 мест в кубковой части турнира. В прошлом году Арсенал выиграл на первом этапе все 8 матчей. То есть 8 матчей в группе и 8 побед, 24 очка. И я напомню, что, например, команда Пари Сен-Жермен, которая вышла в финал и выиграла финал у Арсенала, выиграла финал у Арсенала, она не попала в групповой части 8 сильнейших команд. Она заняла, по-моему, то ли 9-е, то ли 10-е место и должна была играть дополнительный матч, чтобы выйти в кубковую часть турнира. Значит, повторю еще раз, во вторник меня интересует в первую очередь, конечно, матч с участием Астон Виллы, играет с Брюгге, это бельгийский клуб. Ну, Брюгге не бог весь какой клуб, ну, Астон Вилла начала чемпионат премьера, начала премьер-лигу очень плохо, очень плохо. И интересно, как она сыграет первый матч в Лиге чемпионов. Это вторник, в среду. Две английские команды будут в деле. Ливерпуль играет с Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид, мы с вами знаем, достаточно хорошая команда. Хотя не начали чемпионат Италии, Испании, чемпионат Испании, ни шатка, ни валка. В частности, Атлетико Мадрид во втором, по-моему, туре проиграла команде и Атлетик из Бильбао. Ливерпуль играет на своей поляне с Атлетико Мадрид. Арсенал играет в гостях в Неаполе с Наполи. Окей, я надеюсь на победу Арсенала. И в четверг будет играть Манчестер Юнайтед. Да, в первый день еще я забыл сказать. Манчестер Сити, это во вторник, играет в Лиссабоне Спорта. Это очень сильный клуб. Ну, как Манчестер Сити будет играть в гостях? А в четверг Манчестер Юнайтед вот играет с азербайджанской командой «Сабах».
Мне интересно, что из себя представляет эта азербайджанская команда. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами до вторника. Завтра у нас Labor Day, у нас у всех выходной. Во вторник мы встретимся с вами, как обычно, в 7 часов утра. Мне сегодня помогал Дима Бабин.

0: Анников, Дима, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Хорошо отдыхайте в Большой Уикенд и будьте здоровы и слушайте Дэвидсон Радио. Всего хорошего. Пока-пока.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
2: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
2: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто с нетерпением дожидается программы поздравления с Борисом Овесовым. Да, господа, сегодня воскресенье, и мы с 12 до часу с Димой Банником, который является выпускающим редактором нашей программы, доставляем в ваши сердца положительную энергетику, зачитывая ваши поздравления, и все это, конечно, музыкально оформляем. Мы начинаем передачу, господа. Не забыли? А кто забыл, напомню, что мы находимся в этот момент на ярком празднике любви. Мы в состоянии всегда полета и кайфа. Наши сердца учащенно стучат, голова кружится, дыхание перехватывает, а души наполнены светом. И вообще хочу заметить, что если вы вдруг хотите поднять настроение своим родным и близким, друзьям, просто знакомым, поздравить кого-то со знаменательным событием, порадовать дорогого человека любимой песней, поделиться хорошей новостью в своей жизни, передача «Поздравления с Борисом Овесовым» поможет вам в этом. Помните, что мы каждое воскресенье с 12 до часу. Программа «Поздравления с Борисом Овесовым».

0: Да, господа, если вы день начинаете с нашей программы, значит, начинается день вас, точнее, информации. Нашу программу не была бы настолько интересной. Поэтому, господа, я вас всех приглашаю.
1: Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisobezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меняется, и цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, вы задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. У вас есть возможность прочитать всю программу, получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителем команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisobezov.com. Также тур у нас в Барселону, Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737.
0: Ну что, дорогие мои, конечно, как всегда, я призываю вас всех, как обычно, высказываться, а точнее, среди недели отправлять свои искрометные поздравления на мой смс-телефон 646-427-5737 и дарить своим родным и близким искренние комплименты. Ну, вы знаете, это единственный момент в программе поздравления, когда вам захочется, не стесняясь, поздравить своих родных и близких, дать им почувствовать тепло вашего сердца, именно значимость вас, как родных людей, день праздника в вашей семье. Пусть это будет одно из ярких слов, отражающих всю вашу силу, силу ваших чувств и впечатлений. И все это в программе поздравления с Борисом Амезовым, господа. И у нас уже поздравления, друзья мои, сразу же Аллочка Шиманова-Календарева, которая живет в Ташкенте. Родные и близкие поздравляют с Израиля, с США и Узбекистана. С днем рождения, Алла. Хотим поздравить от всей души, пожелать, пусть каждый день непременно радует. Успех в делах не будет в тягости, здоровье с каждым днем только крепнет, а близкие люди поддерживают во всех делах. Хотим, дорогая, пожелать, чтобы невзгоды никогда не переступали порог вашего дома. Только веселье, счастье и любовь витали вокруг вас. Аллочка, от души присоединяюсь ко всему сказанному. Поздравляю тебя с днем рождения. Будь жива и здорова. Еще одно сообщение, уважаемый Борис, у моей азербайджанской подруги Гунель день рождения. Поздравьте ее от Ахмеда Сагат Оллы. Спасибо вам. Пусть прозвучит песня на азербайджанском языке. Я думаю, что Гунель понравится. И эта песня также адресована в Ташкент Аллочке Шимановой-Календаревой. С днем рождения, дорогие мои.

Ну что, дорогие мои, вы на правильной волне. Программа поздравления. Сегодня с Борисом Овесом и у пульта выпускающий редактор Дима Банников. Согласитесь, что любовь в жизни все-таки начинается с музыки. Поэтому сегодняшние искрометные записи, которые вы услышите, понравятся огромной аудитории поклонников нашего жанра и, конечно же, всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Когда заканчиваются слова, начинается музыка, говорят мудрецы. И когда мы воспринимаем ухом ритм и мелодию, у нас изменяется душевное состояние. Следующее поздравление очень интересное. Ирина Гальперин. Борис, вашу передачу слушаем очень-очень часто. И один мой очень дорогой мне человек Виталий Фридман, который отмечает свой день рождения, скромный и не хотел помпезности, но я решила все-таки сделать ему приятное и попросить вас поставить ему что-то доброе одесское, так как он уроженец города Одесса. Спасибо вам огромное. Ирочка, спасибо, что слушаете передачу. Я очень надеюсь, что Виталию понравится эта подборка, потому что песни, которые сейчас будут звучать, это песни также и моей молодости, поэтому наслаждайтесь музыкой хорошего настроения. Я думаю, что эти ритмы и эта музыка вам очень и очень понравится. Ну, а

наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу,

напрасно старушка ждет сына домой. Ей скажет она, зря.

Ну что, дорогие мои, конечно, заслушался. И, продолжая наш веселый музыкальный эфир, хочу напомнить, что с 12 до часу на Дейзон Радио программа поздравления с Борисом Овезовым. Ну, а сейчас, господа, буквально после следующего поздравления эксперимент. Делайте звук громче, поднимайтесь и потянитесь. Конечно, улыбнитесь и танцуйте. А вообще, я вам советую, нет настроения, съешьте шоколадку. Не помогает? Запейте коньяком. Да-да-да, господа, и это все в программе поздравления. Следующее поздравление летит талантливому певцу, представителю творческой интеллигенции бухарских евреев Роману Бадалбаеву в Израиль. Да, маэстро отмечает свой день рождения в августе. Ромочка, желаю, чтобы музыка твоей души всегда была гармоничной, веселой и счастливой. Пускай любимое дело приносит тебе только наслаждение. Желаю, чтобы у тебя было много, Рома, вдохновения, поклонников и ярких концертов. Я знаю, что ты достойный представитель нашей общины. Пускай все, о чем ты страстно мечтаешь, обязательно воплотиться в реальность. С днем рождения, дорогой Рома. Я очень надеюсь, что огромная аудитория поклонников его творчества получит сейчас огромное удовольствие, услышав голос маэстро Романа Бадалбаева. С днем рождения, Рома!

0: Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisobezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меня и цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, вы задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. У вас есть возможность прочитать всю программу, получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителями команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава. Со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisobezov.com. Также тур у нас в Барселону, Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737.
1: Ну что, дорогие мои, конечно, первая часть программы поздравления подошла к своему логическому завершению. Спасибо, что слушаете нас. Оставайтесь с нами, у нас впереди еще много интересного. И не забывайте, что каждое воскресенье с 12 до часу Борис Овезов и Дима Банько предоставляют вам музыку хорошего настроения, оформляя ваши высказывания все музыкальной оболочкой. Поэтому оставайтесь, я думаю, что реклама пройдет очень и очень быстро.
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
8: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-18-17. Бэмби. 368-18-17.
7: Счастливое детство начинается здесь.
9: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик.
5: Я давно его знаю, он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
3: передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только, вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
3: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: что, дорогие мои, мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир. Программа поздравления с Борисом Овезовым. Пультом мне сегодня помогает выпускающий редактор Дима Банников. Дима, здравствуй, дорогой. Ну что, друзья мои, много сообщений, конечно. Я, конечно, постараюсь успеть зачитать все и, конечно, все это музыкально оформить. Просто я призываю вас, господа, в течение недели отправляйте на мой личный телефон на смс-портал 646-427-5737 ваше сообщение, кого вы поздравите, какую музычку вы бы хотели слышать в прямом эфире. И я очень надеюсь, что я удовлетворю все ваши пожелания.
1: Борис Овезов и программа «Поздравления».

0: Да, господа, если вы день начинаете с нашей программы, значит, начинается день вас, точнее, информации. Нашего программы не была бы настолько интересной. Поэтому, господа, я вас всех приглашаю.
1: Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisobezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меняется, и цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, вы задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. У вас есть возможность прочитать всю программу, получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителем команды, который нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisobezov.com. Также тур у нас в Барселону. Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737.
0: Ну и, конечно, продолжая наш музыкальный эфир, господа, недавно получил это сообщение. Мы часто слушаем вашу передачу. Мы очень довольны, что у нас появилась возможность поздравить, передать приветы нашим родным через радиостанцию «Дэвидсон». Сегодня мы хотим передать привет Сергею Воронцову, который помог нам в поиске покупки нашего дома. Поставьте ему что-то интересное на ваш вкус. Семья Артеменко, Геннадия, Бруклин. Мне очень приятно, что мы сегодня удовлетворяем желание семьи Артеменко, Геннадия и Сергея Воронцова. Поздравляем от всего сердца. Благодарим его за то, что он действительно рожден, чтобы делать благие дела. И эта песня для вас, дорогой Сережа.

0: какая спешит.
1: Вы на правильной волне, дорогие мои. Сегодня воскресенье с 12 до часу. С Борисом Лоизовым программа поздравления. Дима Банник сегодня выпускающий редактор нашей программы. Я вам рекомендую набирать мой номер телефона 646-427-5737 и в течение недели оставлять свои сообщения и, конечно же, название песни, которую бы вы хотели, чтобы прозвучало в программе поздравления.

Еще одно сообщение, господа, с Израиля. В августе отмечает свой день рождения талантливый певец, представитель бухарской еврейской общины Дони Бабаев. Пусть ваш голос будет твоим ориентиром, который, несомненно, приведет к счастью и благополучию. Пусть музыка и песни, которые вы поете, приносят душевное спокойствие, радуют публику, покоряют сердца. Да, лично знаю Дани Бабаева, прекрасный музыкант, конечно, великолепный артист. Я от души присоединяюсь ко всем поздравлениям. И просто хочу добавить, что, дорогой Дани, день рождения – это чистый лист, новая глава жизни, полная волшебных ожиданий и светлых надежд. Так пусть же все они исполнятся. Каждая ваша мечта, каждое ваше желание. Я поздравляю вас от всего сердца, и пусть эта песня в вашем исполнении порадует сегодня огромную команду поклонников вашего творчества. Итак, Дони Бабаев, с днем рождения. И эта песня от Дони Бабаева для вас.

0: Мишка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры.
1: Какой?
2: Якин! Фу. Я летаю только с Орезовым. Туры с Борисом Орезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Орезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Да, господа, продолжая наш веселый музыкальный эфир, хочу напомнить, что про день рождения обычно говорят, что это один из самых любимых праздников для большинства людей. Возможно, все дело в том, что в этот знаменательный день человек получает больше подарков и пожеланий, чем за все остальные, скажем, 364 дня года. Кроме того, встречи с друзьями, приятные сюрпризы, комплименты также играют свою роль. Они утверждают, что веселее праздника нет. Другие, что это грустно, ибо взрослеешь быстро. В любом случае, эта дата есть у каждого, и от нее нам никуда не деться. Поэтому, господа, пишите, пишите, пишите среди недели на мой личный телефон, на смс-портал 646-427-5737. Оставляйте свои искрометные сообщения. Спросите, какую бы музыку вам хотелось бы точнее услышать в этот день. И я думаю, что я все подберу, постараюсь удовлетворить желание каждого, господа. Мы не забываем, что у нас сегодня программа «Поздравления». В августе отмечает свой день рождения прекрасный поэт и композитор Мухтар Хардаев, близкий друг нашей программы, пятничной программы. Именно свой день рождения в августе этот молодой человек всегда отмечает в кругу своих родных и друзей. Поэтому, дорогой Мухтар, я знаю, что ты слушаешь, а может, тебе передадут. Поздравляю тебя с днем рождения. Замечательный ты наш певец. Желаю через микрофон с помощью своего невероятного таланта и потрясающей харизмы дарить всему миру свою любовь, надежду и улыбки. Пусть слава кружит голову, пусть судьба дарит счастье, пусть жизнь льется красивой песней по нотам восторга и любви. Я знаю, что ты именно тот композитор, который подарил миру невероятную песню, которую поет весь мир сегодня. И я очень надеюсь, что огромная аудитория знает, что небо над землей поэт и композитор Мухтар Хардаев дарил нам всем. И, конечно, эта песня также является хитом, поэтому этой песне Мухтар Хардаев поздравляет и благодарит всех своих поклонников. Мухтар, ну а тебе лично крепкого здоровья и, конечно же, почаще вдохновляться окружающим миром.

0: Борис Авесов и программа поздравлений.
1: Следующее сообщение, господа, звучит так. Интересное сообщение, конечно же. Дорогой Борис, передайте привет Андрею Говоркову. Он отмечает свой день рождения в кругу родных и близких людей. Я знаю, что он вас слушает, и пусть порадуется, слушая песни Леонида Агутина. Его друзья. Андрюша, мы тебя от души поздравляем, и эта песня летит к тебе в твой день рождения, от твоих друзей. Наслаждайся музыкой хорошей.

0: Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisobezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меняется, и цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, вы задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. У вас есть возможность прочитать всю программу, получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителем команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisobezov.com. Также тур у нас в Барселону, Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737. Ну и в завершение хочу пожелать вам, господа, живите и радуйтесь. Получайте удовольствие от больших и маленьких радостей. Ведь они живут везде. Стоит только открыть свои глаза, уши и сердце. Мир наполнен радостью. Нужно просто впустить ее в свою жизнь. Я вас всех обнимаю. Спасибо, что были этот час с нами. И очень надеюсь, в пятницу с вами обязательно услышимся.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю. Он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».
7: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
8: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
7: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайс,

0: Офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
0: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
3: На завтрак.
4: Горячие новости из главных точек планеты.
3: На ланч.
4: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
3: На обед.
4: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
3: На полдник.
4: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
3: На ужин.
4: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
3: Дэвидсон Радио, 620 AM.
5: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
6: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
7: Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Косов. Приветствую вас в программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы прошедшей и проходящей недели с гостями нашей передачи. Я их сразу же хочу представить. Это Игорь Туфельд, журналист, политолог. Игорь находится в Бостоне. Приветствую вас.
1: Добрый день.
0: И Евгений Деминок, еще один наш гость, писатель, обозреватель. Евгений находится в Праге, Чешская Республика. Евгений, приветствую.
2: Добрый день.
0: Ну что, давайте начнем с темы американской.